белоснежный, неслась в край неба безмятежный. Там князь от мира отдыхал. Там, бросив меч свою державу, душой он светло ликовал, забыв, как прах земную славу. Там в сонме ангелов святых, перед Творца небес престолом, души восторженным глаголом, он изливал жар чувств своих. Когда ж с небес душа слетала, вступал он плотью в мир земной. Тогда опять в нем закипала любовь к стране его родной. Он на алтарь отчизны милой себя как жертву приносил, и слез не раз он токи лил над ней в тоске души унылой. Образ святого благоверного князя Александра Невского занимает в сердце каждого русского человека совершенно особое место. Можно рассказывать о святом благоверном князе на основании летописных известий. Те события, которые связаны с его военными победами, конечно, отражены в летописях и многократно рассказаны русскими историками многих поколений. Но мне бы хотелось сегодня все-таки особое внимание обратить на другую сторону жизни и личности святого благоверного князя Александра. Ведь он прославлен в лике святых не только и не столько за воинскую доблесть, сколько за свой подвиг миротворца. Тот самый подвиг, который обозначил последние годы его жизни и который был, наверное, намного тяжелее, чем с оружием в руках защищать родную отчизну. Жизнь святого Александра Невского – это ярчайший образец высокой добродетели, любви к ближнему. Он исполнял заповедь Христа Спасителя, сказавшего: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. Вы, други мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Истинный христианин святой Александр был храбрым воином, талантливым полководцем, крепким защитником Родины и при этом печальником, молитвенником за родной народ, солнцем земли русской. Родился он 30 мая 1220 года в Переяславле-Залесском. Отец его, Ярослав, был князь кроткий, милостивый и человеколюбивый, как говорится в житии Александра. Мать, Феодосия Игоревна Рязанская княжна, была третьей супругой Ярослава. Святой Александр был их вторым сыном. Княжеский постриг отрока Александра, а это был обряд посвящения в воины, совершал никто иной, как святитель Симон, епископ Суздальский. От благодатного старца-иерарха получил святой Александр первое благоговение на ратное служение на защиту русской церкви и земли русской. С ранних лет он сопровождал в походах отца. В 1236 году Ярослав, уезжая в Киев, посади своего сына, святого Александра, самостоятельно княжить в Новгороде. В 1239 году Александр вступает в брак, взяв в жены дочь полоцкого князя Бречеслава, которая в святом крещении была-то заименита своему святому супругу и носила имя Александры. Отец Ярослав благословил их при венчании святой чудотворной Фёдоровской иконы Божией Матери. Икона эта постоянно находилась при святом Александре как его моленный образ, а после кончины была перенесена его братом Василием Ярославичем в Кострому. Начиналось самое трудное время в истории Руси. С востока шли, уничтожая все на своем пути, татаро-монголы, с запада надвигались немецкие рыцари. В этот грозный час промыслом Божьим встал на спасение Руси святой князь Александр, хотя и молод был. Воспользовавшись нашествием Батыя, разгромом русских городов, смятением и горем народа, гибелью его лучших сынов и вождей, полчища крестоносцев вторглись в пределы новгородской земли. И нашествие это имело двоякий смысл. С одной стороны, конечно, шведы хотели взять под свой контроль устье Невы, но была и другая сторона этого похода. Они стремились укрепить католическую веру среди населения приневских земель, значительная часть которого была еще не крещена. Полководец Биргер, возглавлявший поход на новгородскую землю, прислал в Новгород князю Александру гонцов, которые сообщили: «Если можешь, сопротивляйся, но я уже здесь и пленяю твою землю». Александру не было тогда еще и 20 лет. Он молился в храме Святой Софии и, вспомнив псалом Давидов, сказал: «Суди, Господи, обидящим меня, и возбрани борющимся со мной, прими оружие и щит, встань в помощь мне».
Архиепископ Спиридон благословил святого князя и воинство его на брань. Выйдя из храма, святой Александр укрепил дружину исполненными веры словами: «Не в силе Бог, а в правде. Иные с оружием, иные на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем». С небольшой дружиной, уповая на святую Троицу и Софию, премудрость Божью, князь поспешил на врагов. И было чудное предзнаменование. Стоявший в морском дозоре воин Пелгусий в святом крещении Филипп видел на рассвете ладью, плывущую по морю, и на ней святых мучеников Бориса и Глеба в багряных одеждах. И сказал Борис: «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику нашему, Александру». Когда Пелгусий сообщил о видении прибывшему князю, Александр повелел по благочестию никому не говорить о чуде, но ободренный, с молитвою, мужественно повел войско на шведов. Мы знаем, что в этом походе участвовали дружины ладожан и ижарян. А шел князь через Ладогу и молился перед битвой в Ладожском храме святого Георгия, сооруженном во второй половине XII века. И была сеча великая с латининами, и перебил их бесчисленное множество, и самому предводителю возложил печать на лицо острым своим копьем. Так сообщает новгородская летопись, а вслед за ней и житие князя Александра об этом событии. Ангел Божий незримо помогал православному воинству. Когда наступило утро, на другом берегу реки Ижоры, куда не могли пройти воины Александра, также было множество перебитых врагов. Именно за эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 года, народ назвал святого Александра Невским. Опасным врагом оставались немецкие рыцари. В 1241 году молниеносным походом святой Александр вернул древнюю русскую крепость Копорье, захваченную за год до этого немецкими рыцарями-крестоносцами. Но в 1242 году произошли уже главные события, когда князю Александру удается вначале освободить от немецких рыцарей Псков, а потом, уже к весной 1242 года, в битве на Чудском озере 5 апреля, одержать победу над немецкими рыцарями. «Суди меня, Боже, и рассуди распри мою с народом велеречивым, и помоги мне, Боже, как древле Моисею на Амалика и прадеду моему Ярославу Мудрому на окаянного Святополка». С этими словами молитвы обратился Александр к Господу перед началом сражения. Современники ясно понимали историческое значение ледового побоища. Прославилось имя Александра по всей Святой Руси, по всем странам до моря Египетского и до гор Араратских, по обе стороны Варяжского моря и до Великого Рима. Западные пределы русской земли были надежно ограждены. Настало время оградить Русь с востока. В 1242 году Александр Невский со своим отцом Ярославом выехал в Орду. Митрополит Кирилл благословил их на новое многотрудное служение. Нужно было превратить татар из врагов и грабителей в союзников. Священную миссию защитников русской земли Господь увенчал успехом. Но на это потребовались годы трудов и жертв. Князь Ярослав отдал за это жизнь. Завещанный отцом союз с Золотой Ордой, необходимый тогда для предотвращения нового разгрома Руси, продолжал крепить Александр Ярославич. Сын Батыя, принявший христианство, Сартак, который занимался в Орде русскими делами, стал его другом и побратимом. Обещав свою поддержку, Александр дал возможность Батыю выступить в поход против Монголии, став крупной силой во всей Великой степи, а на престол Монголии возвести вождя татар-христиан хана Мунке. В большинстве своем татары-христиане исповедовали несторианство. Не все русские князья обладали прозорливостью святого Александра, и в 1252 году многие русские города восстали против татарского ига, против сборщиков татарской дани баскаков, поддержав младшего брата Александра Андрея Ярославича. Положение было очень опасным, возникла угроза самому существованию Руси. Тогда Александру Ярославичу пришлось снова ехать в Орду, чтобы отвести от русских земель карательное нашествие татар. Разбитый Андрей бежал в Швецию. Александр стал единовластным великим князем всея Руси – Владимирским, Киевским и Новгородским. Огромная ответственность перед Богом и история легла на его плечи. Хотя в Новгороде и посажен был его сын, но все равно отец регулярно приходил туда для помощи. В 1253 году он отразил набег немецких рыцарей на Псков. В 1254 году заключил договор о мирных границах с Норвегией. В 1256 году ходил походом в финскую землю. Тьму язычества святой Александр
нес свет евангельской проповеди и православной культуры. Все Поморье было просвещено и освоено русскими. В 1256 году умер хан Батый, а вскоре был отравлен его сын Сартак, побратим Александра Невского. В третий раз князь Александр поехал в Сарай, столицу Золотой Орды, чтобы подтвердить мирные отношения Руси и Орды с новым ханом Берке. А в 1261 году стараниями Александра Ярославича и митрополита Кирилла была учреждена в Сарае, столице Золотой Орды, епархия Русской Православной Церкви. Наступила эпоха великой христианизации языческого Востока. В этом было пророчески угаданное святым Александром Невским историческое призвание Руси. Он использовал любую возможность для облегчения крестного жребия родной земли. В 1262 году во многих русских городах были перебиты татарские сборщики дани и вербовщики воинов в Баскаке. Ждали татарской мести. Но заступник русского народа, князь Александр, снова поехал в Орду и мудро направил события в иное русло. Ссылаясь на восстание русских, хан Берке прекратил посылать дань в Монголию и провозгласил Золотую Орду самостоятельным государством. Русь была спасена. Долг святого Александра перед Богом был выполнен. Жизнь его была положена на служение русской церкви, но и силы были отданы все. На обратном пути из Орды святой Александр смертельно занемог. Не доезжая до Владимира в Градце, в Федоровском монастыре, князь-подвижник предал свой дух Господу. Это произошло 14 ноября 1263 года. Завершив многотрудный жизненный путь принятием схимы с именем Алексей, митрополит Кирилл, духовный отец и сподвижник в служении святого князя, сказал в надгробном слове: «Знайте, чада моя, что уже зашло солнце земли Суздальской. Не будет больше такого князя в русской земле». Причины смерти князя Александра остаются неизвестными и по сегодняшний день, хотя наиболее распространено мнение, что он был отравлен медленно действующим ядом еще во время последней поездки, четвертой по счету, в Золотую Орду. Останки святого князя понесли к Владимиру. 9 дней длился путь, и тело оставалось нетленным. 23 ноября при погребении его в Рождественском монастыре во Владимире было явлено Богом чудо дивно и памяти достойно. Когда положено было тело святого Александра в раку, митрополит Кирилл и эконом Севастьян хотели разжать ему руку, чтобы вложить напутственную духовную грамоту. Святой князь, как живой, сам простер руку и взял грамоту из рук митрополита. И объял их ужас, и едва отступили от гробницы его. Кто не удивится тому, если был он мертв, и тело было привезено издалека в зимнее время. Так говорится в житии святого благоверного князя Александра. Так прославил Господь своего угодника. Общецерковное прославление святого Александра Невского было совершено уже в середине XVI века при митрополите Макарии на Московском соборе 1547 года, хотя мощи его были вскрыты и явлены нетленными еще после замечательного сражения русских с монгол-татарами на Куликовом поле в 1380 году. Канон святому составлен был при общерусском его прославлении Владимирским иноком Михаилом. Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского состоялось 30 августа по старому стилю 1724 года из Рождественского монастыря города Владимира в Троицкий монастырь города Санкт-Петербурга. В это время шла Северная война. Снова на приневских землях столкнулись русские и шведы. Хотя уже с XIV века новгородцами в истоке Невы была основана крепость Орешек. В смутное время Карелия и Ингрия были захвачены Швецией и находились в ее границах. Но в начале XVIII века Петр I отвоевал эти земли. В 1710 году, вскоре после взятия Выборга, Петр, осматривая окрестности города, заложенного им еще в 1703 году, определил место, которое должно было стать основой будущего монастыря во имя Живоначальной Троицы и святого благоверного князя Александра Невского на берегу Черной речки, впоследствии монастырки. Почему Петр считал необходимым основание монастыря во имя святого князя Александра и впоследствии решил перенести сюда мощи, останки святого Александра Ярославича? Он видел в князе своего предшественника, заступника, защитника, который также успешно сражался со шведами на Невских берегах, отстаивая для Руси эти земли. И хотя новая столица России, Петербург, находилась под защитой
святого Петра, апостола. По мнению Петра I, столице нужен был и истинно русский святой, защитник и заступник. И лучше, чем святой благоверный князь Александр Невский, для этого личности быть не могло. 20 февраля 1712 года Петр I приказал объявить архимандриту Феодосию Яновскому, дабы начинал на осмотренном месте строить монастырь. А уже 25 марта 1713 года в деревянном храме, освященном в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, была совершена божественная литургия. Монастырь связывала с городом дорога, устроенная по распоряжению архимандрита Феодосия, будущий Невский проспект. Когда новая столица обстроилась и основанная в ней обитель во имя святого Александра Невского обзавелась приличным храмом и достаточным составом братьев, возникла мысль о перенесении в нее святых мощей небесного ее покровителя. Хотя мне представляется, что все-таки идея эта была изначально близка Петру I, и именно с этой целью он и хотел основать здесь, на берегах Невы, рядом с новой столицей, монастырь с храмом во имя святого благоверного князя. В феврале 1722 года, исполняя указ Петра, архиепископ Феодосий был во Владимире в Рождественском монастыре, где находились мощи святого князя Александра Невского. Вместе с архимандритом монастыря Сергием он произвел освидетельствование мощей, хранившихся в серебряной гробнице, в которую были они переложены из старой, в 1697 году, митрополитом Суздальским Илларионом. 4 июня 1723 года архиепископ Феодосий объявил в Святейшем Синоде, что Петр поручил 29 мая в Александро-Невском монастыре, будучи обретающиеся во Владимирском Рождественском монастыре мощи святого благоверного князя Александра перенести в Александро-Невский монастырь. За этим последовало распоряжение Синода от 30 июня 1723 года святые мощи в Александро-Невский монастырь перенести по примеру перенесения из Соловецкого монастыря в Москву святых мощей Филиппа Митрополита. При перенесении святых мощей от стороны Святейшего Синода быть настоятелю Рождественного монастыря, в котором мощи почивают, и иметь ему при себе духовных персон и светских служителей, умеренное по потребе число, а со стороны правительствующего сената быть достойной из знатного офицерства персоне с надлежащим драгун или солдат числом по усмотрению сената. И как все оное к перенесению потребно определено и приготовлено будет, тогда перенесение без всякого умедления и действом производить. После литургии молебного пения, совершенного архимандритом со священнослужителями, поставив раку, распростерши балдахин и распорядив по приличным местам определенных кровожательству духовных и военных лиц, чиновно, восприяв показанный путь, в котором из града проводить с обыкновенным церковным пением и колокольным звоном, как мощи святого провожать долженствуют, и потом провождение ехать оным путем умеренно, с усмотрением мест, дабы в удобных никакого свыше потреба медления, а в неудобных вредительной скорости не употреблять. При мощах как духовные персоны, так и охранительные от воинской караул всегда должен быть неотлучно, для наблюдения, чтобы при святых мощах никаких сквернословий и непотребных действий отнюдь ни от кого не происходило. Сохранять от случайных вредительств всякими мерами, сколько крайний смысл и конечная сила возможен. Всему пути вести обстоятельный журнал, из которого, выписывая, присылать Святейший Синод от каждого места на всякой почте рапорт, дабы в Синоде о том было ведомо. Назначенному для сопровождения мощей архимандриту предписывалось, дабы он имел в пути такое поспешение, чтобы мог со святыми мощами к Санкт-Петербургу прибыть ближайшего августа к 20-му, а по всеконечной мере 25-му числу неотложно. Для сопровождения святых мощей был назначен окольничий Михаил Васильевич Собакин. Для караула и посылок выделены из московского гарнизона обер-офицер с унтер-офицером и 20 драгун. Ковчег с балдахином для мощей, с носилом, шириной 7 аршин, длиной 11 аршин и высотой более 5 аршин, был доставлен из Москвы во Владимир 10 августа 1723 года. Несли его около 150 человек, а иногда и более. Перенесение святых мощей началось 11 августа 1723 года. После литургии молебна с водосвятием святые мощи Александра Невского были подняты, вынесены в южные двери собора и поставлены в ковчег.
Так как из ворот обители выйти было затруднительно, частично разобрали забор. Пришествие через тесную торговую площадь города пришлось сломать несколько прилавков. Город Владимир провожал мощи колокольным звоном до полуночи. Жители ближайших сел встречали и провожали святые мощи со многими народными людьми. 17 августа подошли к Москве, а 18-го состоялась торжественная встреча святых мощей архимандритом и братьей Симоновского монастыря, архиепископом Сарским и Подонским Леонидом, епископом Суздальским и Юрьевским Варлаамом, сонмом священнослужителей и множеством верующих. В Москву шли Мещанской улицей и Посретенки, Введенской и Петровской улицам. Не заходя в Кремль, по Тверской вынесли мощи за Ямскую, Тверскую улицу и поставили в поле. При большом стечении верующих всю ночь совершали молебны святому Александру Невскому. 23 августа мощи были в Клину, 26-го в Твери, 28-го в Торжке, 31-го в Вышнем Волочке, 9 сентября через озеро Ильмень святые мощи перенесли в Новгород. У Софийского собора был совершен молебен. 10 сентября продолжили путь с мощами по Волхову с остановкой у Хотинского монастыря. 13 сентября их доставили в Старую Ладогу, 15 сентября в Новую Ладогу. В Шлиссельбурге 19 сентября святые мощи встречали бригадир Шувалов и полковник Бугольц. Здесь мощи были поставлены в каменном храме и оставались до июля следующего 1724 года. 24 июля Петр I повелел архиепископу Феодосию ехать в Шлюшенбург к гробу святого благоверного князя Александра Невского с мощами и завершить их перенесение в Петербург до 30 августа. К тому времени был издан указ Святейшего Синода от 15 июля 1724 года, в котором постановлялось: отныне святого благоверного князя Александра Невского в монашеской персоне никому не писать, а писать тот святого образ в одеждах великокняжеских. В Шлиссельбурге с раки святого был снят его образ в монашеском одеянии, поскольку он представился в схеме, и вместо него был помещен новый, писанный живописцем столичной типографии Иваном Адульским. Тогда же была выполнена медная доска знаменитым гравером Пикаром с видом Александра Невского монастыря для печатания гравюр. В титул святого князя Александра Невского было добавлено слово «Великий». В самом монастыре для встречи мощей была изготовлена особая лестница для внесения мощей в верхний храм во имя святого Александра Невского, а также запасены пушки и порох для салюта. Утром в воскресенье 30 августа 1724 года тремя выстрелами из Петропавловской крепости столица была оповещена о начале торжества. Невский флот в полном составе, был введен даже ботик Петра I, пошел вверх по Неве навстречу галере со святыми мощами. Петр I перешел на галеру, где сам встал у руля, а бывшие с ним сановники сели за весла. При пушечном салюте и колокольном звоне честные мощи святого князя Александра Невского были встречены на берегу Невы у речки Монастырки. С берега святые мощи были перенесены царем и сановниками в монастырь и поставлены в новом храме, который освятили в тот же день. После окончания перенесения мощей святого князя Александра Невского Петр I велел по новой службе, вместо прежде бывшей этому святому ноября 23 числа службе, отныне праздновать 30 августа. Составление новой службы синод поручил обер-иеромонаху флота, советнику синода, школ и типографии, протектору-архимандриту Гавриилу Бужинскому. Сподвижник Петра I, знаменитый проповедник, писавший по слову императора внятно и хорошим штилем, архимандрит Гавриил составил немало похвальных слов на победу русского оружия в похвалу императора Петра и основанного им города на берегах Невы. В 1725 году в типографии при Александре Невском монастыре служба с благодарением о заключении вечного мира между Российской империей и Швецией была напечатана 5 изданиями, по 1200 экземпляров каждое. В следующем году последовало еще несколько изданий, и общее количество экземпляров составило почти 12 тысяч. Они были переданы синоду для рассылки по епархиям. Однако вскоре распространение новой службы прекратилось. В словах службы о внутрироссийских делах Петровых «И внутрь многое злая обыдоша нас, смирение от всезлобных мятежников, многое кровопролитие простирающих. Подвижися всему сопротивное сердце, а весоломли. Не токмо дела отеческие чащися опровергати, но и здравие его ищущие». Архимандрит Псково-Печерского монастыря Маркел Радышевский
усмотрел поношение высокой чести блаженной памяти царевича Алексея Петровича. Указом императрицы Екатерины I от 18 сентября 1727 года велено было святого благоверного великого князя Александра службы, которые разосланы по всей Российской империи, к церкви, от тех церквей все собрать по-прежнему и хранить те службы до указа в целости. Впредь же празднество великого князя Александра Невского отправлять по-прежнему по месячной минее. Служба перенесению мощей и житие, составленные архимандритом Гавриилом Бужинским и правленные самим Петром, стали уделом рукописной традиции до тех пор, пока не были внесены в книгу жития святых русских уже в 60-е годы XVIII века. В дальнейшем, когда утихли внутридворцовые страсти, начало XVIII века служба заняла свое место во всех изданиях синодальных миней. В содержании этой службы, кроме церковного прославления святого, включен исторический материал о событиях начала XVIII века. В тексте службы произносится благодарение Богу за дарованную России победу над шведами, за долгожданный мир. Прославляется Россия как страна православной веры, ее новая столица, посвященная апостолу Петру. Вновь составленное житие святого Александра Невского тоже представляет собой краткую историческую справку по истории Северной войны и перенесению мощей святого князя из Владимира в Петербург. К 30 августа 1750 года была изготовлена по велению дочери Петра Елизаветы серебряная гробница для мощей святого Александра Невского. На изготовление ее было истрачено 90 пудов чистого серебра, первой продукции колыванских рудокопин. Работы производились мастерами Петербургского монетного двора. По сторонам гробницы располагались тематические рельефы, изображающие деяния и события жизни святого Александра Невского. На переднем – прибытие его в Городецкий Богородицкий монастырь, где произошло представление князя, на трех других – в рельефах битва с ливонскими рыцарями, вступление во Псков, битва на Неве при устье Ижоры. Внизу изображено представление и погребение святого, на противоположной стороне – эпитафия Михаила Васильевича Ломоносова. «Святой и храбрый князь здесь телом почивает, но духом от небес наград сей презирает, и на брегах, где он противных побеждал, и где невидимо Петру спасшествовал, являя его усердие святое, сему защитнику воздвигла раку в честь от первого серебра, что недр ей земное, открыла, как на трон благоволила сесть». Над гробницей серебряный балдахин, увенчанный великой княжеской короной, впереди в нише серебряная пирамида с чеканным изображением святого князя Александра Невского, со знаменем в руках и его супруги с крестом в руке, а выше литые ангелы, держащие щиты с надписями, сочиненные Ломоносовым. После завершения торжеств перенесения мощей святого князя Александра Невского императором Петром было задумано учреждение первого военного ордена в России в честь святого Александра Невского, а сам орден был учрежден уже женой Петра Екатерины I в 1725 году. В 1916 году в связи с тревожной обстановкой на фронте предполагали эвакуировать городскую святыню мощи святого Александра Невского. Комиссия Синода провела вскрытие гробницы и освидетельствование мощей, но эвакуация не была осуществлена. Впоследствии, через несколько лет, гробница, одно из крупных мемориальных сооружений, в котором русское искусство барокко достигло своего апогея, была вывезена из монастыря и с 1922 года расположена в экспозиции Государственного Эрмитажа. В настоящее время небольшая частица мощей благоверного князя Александра Невского хранится в ковчеге в Троицком соборе Александра Невской лавры. В этом соборе хранится также одна из чтимых икон святого князя. На этом наша сегодняшняя передача, посвященная святому благоверному князю Александру Ярославичу Невскому и памяти перенесения его мощей из Владимира в Санкт-Петербург, завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирвэ.

0: У микрофона Мария Василенко. Здравствуйте! В рамках Тихвинских рождественских чтений в президентской библиотеке имени Ельцина прошла открытая дискуссия на тему 350-летия со дня рождения Петра I «Секулярный мир и религиозность». С докладом перенесения мощей Александра Невского в Санкт-Петербург пример бережного отношения Петра Великого к православной традиции выступил доктор исторических наук, профессор и директор Института истории социальных наук при Российском государственном педагогическом университете имени Герцена Роман Соколов. Доктор исторических наук отметил, что Петр I с самого начала правления интересовался личностью святого благоверного князя Александра Невского. В 1697 году по инициативе царской семьи состоялось торжественное переложение мощей святого в новую раку в Рождественском соборе Владимирского Рождественского монастыря.
1: Я хотел бы обратить внимание на то, что прошлый год прошел под знаком воспоминаний об Александре Невском. Мне, как и многим коллегам, однажды приходилось выступать, освещая темы, связанные с жизнедеятельностью этого древнерусского героя. Должен сказать, что имели место, конечно, и дискуссии, и обсуждения, выходили новые книги. Поводом для этих дискуссий является все тоже малое количество источников, но поэтому исследователям часто приходится прибегать к разного рода историческим реконструкциям. Мой сегодняшний доклад – это, если можно так выразиться, переходное выступление от темы Александра Невского к теме памяти Петра Великого. И сегодня о историческом Александре Невском я не скажу буквально ни слова. Говорить буду в первую очередь о Петре Великом и о том, как он к Александру Ярославичу относился. В первую очередь хотел бы подчеркнуть, что Петр Великий неплохо знал, особенно для своего времени, российскую историю. Никита Моисеевич Зотов в увеселение своему подопечному представлял и разного рода истории о предшественниках Петра Великого. Одним из этих предшественников был Александр Ярославич Невский. И, кстати говоря, подчеркну, что его житие – это один из наиболее популярных древнерусской книжности текстов, и, конечно, Петр Великий это житие знал прекрасно. Ну а учитывая то, что значительная часть текста «Повести о житии и храбрости Александра Невского» – это как раз сообщение о Невской битве, самое такое наиболее распространенное, я бы сказал, то Петр, конечно, был в курсе и вот этих вот событий. Хотел бы отметить и подчеркнуть такой очень яркой красной линии то, что интерес к личности Александра Ярославича у Петра существовал изначально. Я еще буду, естественно, говорить об идеологическом обосновании Северной войны, но неправильно представлять себе дело таким образом, что Петр Великий вот только 1700 года особое внимание на деятельность этого князя стал обращать. Нет, это вовсе не так. Доказательством свои мысли я приведу два факта. Во-первых, это то, что второй сын Петра был назван Александром, и именно святым покровителем этого младенца был Александр Невский. Там есть документальные подтверждения, сейчас не буду их приводить. Почему отдельно об этом факте упоминаю? Потому что, например, немецкий историк Фритьоф Беньямин Шенк поставил его под сомнение. Ну, совершенно напрасно. Святым покровителем вот этого царевича, к сожалению, рано ушедшего из жизни был именно Александр Невский. И второй факт, о котором я тоже должен в данном случае упомянуть, это случившееся в 1697 году переложение мощей Александра Невского в новую серебро-вызолоченную раку. В Рождественском храме мощи пребывали, и Петр об этом знал великолепно. Не однажды храм страдал от пожара. И в 1697 году по инициативе патриаршего лизохранителя Боголепа, а также самого патриарха Адриана, и, что важно, царской семьи, ну, в данном случае, конечно, инициатива не лично от Петра исходила, от его тогдашней супруги. Петр в Великое посольство как раз тогда отправлялся, но, тем не менее, с формальной точки зрения и в этом переложении мощей также государь поучаствовал, делая соответствующие вклады. Итак, Петр знал основные вехи биографии Александра Невского, знал о его победах над шведами, и естественно, что в условиях начавшейся в 1700 году Северной войны не использовать вот этот аспект в идеологическом обеспечении конфликта, он, конечно, просто не мог. Было ли в данном случае вот это решение использовать Александра Ярославича в качестве исторического примера какой-то совсем уж новинный? Я на этот вопрос ответил бы отрицательно, поскольку аналогичную практику мы также можем найти в XVI веке в связи с завоеванием Казани. Другие примеры подобного рода можно привести. Другое дело, что у Петра получилось намного лучше в данном случае использовать, как мне представляется, идеологию и вообще, зная о том, как важно доказать в том числе своим европейским соседям справедливость тех целей, которые Россия преследовала в конфликте со Швецией, Петр, конечно, использовал в том числе и исторические примеры. Кстати говоря, должен отметить, что развитие историографии, исторической науки при Петре Великом было связано во многом как раз вот с достижением этой цели. Во-первых, это, конечно, прославление деяний самого Петра, а во-вторых, доказательство того, что и цели Петра справедливы с точки зрения исторической. В этом плане, конечно, Петру Алексеевичу было гораздо сложнее. Почему? Потому что исторической отечественной науки в тот период не хватало, она отсутствовала просто. Если можно было пригласить ученых, физиков, химиков, ну, каких-то еще других отраслей научного знания из других стран, ну, например, первый президент Академии Блюментрост, медик, и сразу же добиться некоего прорыва, то с отечественной историей все обстояло гораздо сложнее, потому что специалистов по отечественной истории не существовало, естественно, и за рубежом. Но этот процесс начался при Петре Великом, и вот уже в 1732 году вышла первая научная биография Александра Невского на немецком, правда, языке, автором которой был Герхард Фридрих Мюллер. Впрочем, не буду удаляться от темы и вернусь обратно в эпоху Петра. Одним из важнейших следствий Северной войны, первых побед, которые были в ней одержаны, стало основание нашего города. Санкт-Петербург в 1703 году. Естественно, государь хотел сделать так, чтобы в нашем городе были все необходимые атрибуты европейского города, а в будущем и столицы. Но одновременно это был русский город, а естественно, что в русском городе должен был иметься и монастырь. Решение об основании Александра Невского монастыря в 1704 году было принято, в 1710 он был основан де-факто, но в 1713 году, после того, как была освящена первая церковь, он был основан уже и де-юре. Это сразу же изначально духовный центр города. Здесь должна была находиться усыпальница первейших сановников государства. Первым здесь был захоронен Рамадановский Федор Юрьевич в 1718 году, а в 1719 году здесь же нашел последний приют Борис Петрович Шереметьев. Интересно, что он в своем завещании вообще хотел быть похороненным в Кирово-Печорском монастыре. Но государь мыслил по-своему, и, по сути дела, Борис Петрович в данном случае продолжил свою службу государству уже после ухода из жизни. Победы, одержанные Петром во время Северной войны, носили такой характер государственных праздников. В честь их годовщин произносились проповеди. Конечно, венец внешнеполитической деятельности Петра – это нештатский мир, заключенный 30 августа 1721 года, и его заключение отмечалось особенно торжественно. Я не ошибусь, если скажу, что Петр изначально задумывался о необходимости перенесения мощей Александра Невского, но таким образом, чтобы произошло оно именно в день заключения нештатского мира, в любую годовщину этого памятного события. И вот посмотрите, в 1721 году заключен нештатский мир, а уже через год Феодосий Яновский едет в город Владимир для того, чтобы осмотреть и свидетельствовать мощи Александра Невского на предмет их возможного перенесения через год. И действительно, 29 мая 1723 года появляется соответствующее распоряжение Святейшего Синода. Там прямо говорилось о том, что само перенесение мощей должно быть выполнено аналогично тому, как в 1652 году были перенесены мощи святителя Филиппа из Соловецкого монастыря. То есть в данном случае для Петра очень важно было соблюсти традицию. Кстати говоря, и установление праздника в день перенесения мощей того или иного святого – это тоже такой сюжет, который вполне в православную традицию укладывался, но достаточно вспомнить память Бориса и Глеба 2 мая или праздник Николы Летнего 9 мая. Отмечающийся это как раз воспоминание о перенесении мощей святых. Первоначально предполагалось, что мощи Александра Невского будут перевезены на вот такой повозке лектики. Но на самом деле, после определенных дискуссий, которые в Синоде имели место быть, было посчитано, что правильно будет нести мощи Александра Невского. Ну, таким образом, учитывая состояние дорог и мостов, в большей степени можно было бы соблюсти безопасность. Во время перенесения мощей те, кто присутствовал там непосредственно и руководили вот всем этим перенесением, а именно архимандрит Владимирского рождественского монастыря Сергий и представлявший светскую власть окольничий Михаил Васильевич Собакин, посылали соответствующие доношения. Собакин посылал их в Сенат, а архимандрит Сергий посылал в Синод. Кроме того, велся так называемый журнал, журнал, куда все происходившие в пути происшествия тщательно заносились и фиксировались. Для чего это делалось? Ну, во-первых, в этом были заинтересованы кровно те, кто переносил мощи. В путь из Владимира вышли только лишь 11 августа, и, в принципе, было понятно, что к 30-му все равно не успели. Но, тем не менее, откладывать на год перенесение мощей никто не стал. Вероятно, Петр прекрасно осознавал особенности той страны, которой ему довелось управлять, он понимал, что если сейчас отложить на год, то на следующий год, видимо, тоже не успеют. Окольничий, в свою очередь, и архимандрит Сергий заносили все данные о тех причинах, которые вызывали определенную задержку в пути. Ну, конечно, как я уже сказал, только к 19 сентября дошли до Шлиссельбурга, где мощи были на год оставлены. К Шлиссельбургу я чуть позже вернусь, а сейчас хотел бы сказать о том, что в период пребывания мощей в этом городе, в Шлиссельбурге, 15 июня 1724 года был издан указ о новом каноне изображения Александра Невского. Впредь его надлежало на иконах представлять исключительно как святого благоверного князя. И тоже здесь часто видят историки своего рода вот такой рубеж и даже отчасти усматривают, если можно так выразиться, такое слово употреблю, волюнтаризм, свойственный этому царю. Давайте разберемся, так ли это на самом деле. Ну, во-первых, должен сказать, что исторические предпосылки для этого синодского указа имелись. И Александра в светских одеждах изображали и до Петра. С другой стороны, можно встретить утверждение, согласно которому после вот этого указа все Александра Невского изображали только исключительно в великокняжеских одеждах. Это не совсем так. Оснований для таких вот утверждений, что якобы после Петра в имперский период нельзя было изображать Александра Невского в виде преподобного, нет. Кстати говоря, учитывая то, что было в ходу до Петра два вот этих канона, условно говоря, инический и великокняжеский, на мой взгляд, заставляет поставить вопрос следующим образом. А если бы не было вот этого указа Петра, нельзя ли согласиться с тем мнением, что вот этот светский условно канон возобладал бы? Ведь в настоящее время, когда совершенно точно допустимы оба канона, верующие все-таки предпочитают иметь у себя иконы, на которых князь представлен именно в образе светском, в виде правителя. И, кстати говоря, в настоящее время эти иконы присутствуют даже в храмах у старообрядцев. Говоря о том, что мощи Александра Невского пребывали в Шлиссельбурге, я хотел бы остановиться кратко еще на одном сюжете, который, на мой взгляд, особенно важен для Ленинградской области. В ходе изысканий прошлого года в научный оборот была введена икона из Кирилло-Белозерского музея-заповедника, которая находилась там в экспозиции, но в настоящее время в том числе и я к этому руку приложил, к ней привлечено такое широкое внимание общественности, научной. Во-первых, я отмечу, что данный сюжет перенесения мощей Александра Невского, он уникален, вот именно в таком ключе. Петр на этой иконе отсутствует и не стоит у кормила лодки, которая перевозит мощи, а вполне такой вот древнерусская композиция представлена. Далее, я обратил бы внимание на небольшие размеры этой иконы, что совершенно исключает, как мне представляется, инициативу ее создания, которая исходила бы от царской власти. Наверное, что-то большее было представлен. Говорить о том, что здесь имеется в виду перенесение мощей уже в Александро-Невский монастырь, я не стал бы, потому что Александр изображен в преподобническом виде, прославляя перенесение мощей, наверное, все-таки иконописец должен был иметь в виду и указ июня 1724 года. Далее, может быть, здесь представлено перенесение мощей, их переложение в вызолоченную раку 1697 года, о котором я говорил. Но вот не согласиться с этим взглядом заставляют особенности архитектуры храма, который представлен на этом иконописном изображении. Ну что же это тогда? Вот как мне представляется, я не буду сейчас подробно за отсутствием времени этот вопрос рассматривать, но как мне представляется, в данном случае можно соотнести вот тот храм, который представлен на иконе, с храмом Рождества Иоанна Предтечи, который в этот период существовал в Шлиссельбурге. Естественно, это не тот храм, который был разрушен в годы войны, это церковь, которая существовала еще при шведском владычестве, естественно, в качестве кирхи. Ну а после того, как Олешек-Нотебург был отвоеван в 1702 году, этот храм вновь стал православным. Но, тем не менее, особенности его архитектуры, благодаря тому, что шведы перестраивали это сооружение, ну, заставляют увидеть в нем такие европейские черты, которые, конечно, русским архитектурным формам не свойственны. Перед разрушением этой церкви за ветхостью в 1758 году архитектурный советник Густашев снял чертеж с нее. Этот чертеж хранится в Российском государственном архиве древних актов и опубликован Анатолием Николаевичем Кирпичниковым. Вот как мне представляется, та икона, о которой мы сейчас говорим, была создана по частной инициативе, может быть, исходившей от духовенства вот этой самой церкви, или, может быть, от светских лиц, ну, например, не знаю, от коменданта того же самого Шлиссельбурга. Вот именно этим можно объяснить все те вопросы, дать ответы на эти вопросы и те загадки, о которых я говорил. Кстати говоря, в 23-м году исполняется 300 лет, с того дня, как мощи Александра Невского были перенесены в Шлиссельбург, и мне представляется, что этому событию было бы неплохо уделить особенное внимание. Но не буду отвлекаться от основной темы и скажу, что 30 августа 1724 года мощи, наконец, были доставлены в Александро-Невский монастырь. На одном нюансе я хотел бы сейчас особенно остановиться и сказать о нем чуть подробнее. При перенесении мощей присутствовали высшие сановники Российской империи. Там же, кстати говоря, находился и дипломатический корпус. В частности, камер-юнкер герцога Голштинского Карла Фридриха Бергольц, который оставил опубликованный после его смерти дневник. И что же в этом дневнике сказано по поводу перемещения мощей Александра Невского? А сказано там буквально следующее, что по его мнению, он, естественно, свой взгляд трактует, самим фактом перенесения мощей Петр хотел подчеркнуть свою приверженность православной традиции. Вот так, не волюнтаризм, а напротив, желание Петра в том числе подчеркнуть свою приверженность исконному православию, что для него, конечно, было очень важно, но в том числе с политической точки зрения я не буду вдаваться, конечно, в рассуждение о том, что там Петр лично знал, чувствовал, поскольку этого едва ли, об этом мы когда-нибудь узнаем. Еще об одном сюжете, с вашего разрешения, два слова буквально скажу. Вот в 1917 году, когда проводилось тайное вскрытие мощей, затем в 1922 году, когда было проведено уже официальное вскрытие мощей по инициативе советской власти, в гробнице, помимо, собственно, останков князя, был обнаружен документ, относящийся к 17-му столетию. Этот документ, кстати говоря, очень тщательно был изучен в тот период, в 1922 году, потом долгое время считался утраченным, и вот в прошлом, 2021 году, благодаря усилиям директора Ленинградского областного государственного архива в городе Выборг Юлии Игоревны Крепатовой, ну и при моем скромном участии, этот документ был вновь введен в оборот. По сути дела, перед нами акт, говоря современным языком, это акт, подтверждающий подлинность мощей Александра Невского. Если принять во внимание, что Петр тоже мог мощи осмотреть, существует соответствующий вид, то и этот документ он тоже видел. На мой взгляд, эта бумага является документальным опровержением всех измышлений, которые касаются подлинности мощей. Ну, есть и другие доказательства подлинности мощей, которые не относятся уже непосредственно к той теме, о которой я сейчас говорю. Ранее мне приходилось на эту тему рассуждать, была проведена медицинская экспертиза, поэтому я тут ее сейчас очень кратко о том, что они были озвучены, и двигаюсь дальше, помятуя о регламенте. Далее. Говоря о перенесении мощей Александра Невского, я хотел бы упомянуть еще об одном важном нюансе. Те, кто находился в тот день возле Александра Невского монастыря, и в том числе Бергольц, вспоминают, что здесь, в акватории Невы, был выстроен чуть ли не весь российский флот, и даже ботик дедушка русского флота тоже присутствовал здесь же. Это, кстати говоря, тот самый ботик, который упомянутый Феофан Прокопович сравнивал в одной из проповедей с ни много ни мало Ноевым ковчегом. Вот такова его значимость. Для чего же нужен был флот? Для чего нужен был ботик? И почему вообще мощи доставлены были в монастырь по воде? Мне представляется, что в данном случае столица Российской империи получала русского святого, покровителя второго после апостола Петра, а российский флот мог тоже получить еще одного русского святого покровителя наряду с Андреем Первозванным. Но вот закрепить это начинание, что ли, у Петра просто не оставалось времени, которого ему всегда не хватало, как справедливо было сказано. 30 августа 24 года мощи перенесли, а уже в январе Петр скончался. Ну, естественно, что сразу же после того, как мощи Александра Ярославича оказались в Александро-Невском монастыре, был вполне справедливо и на должном основании издан указ о перенесении дней его памяти. Составлена была по указанию Петра и Синода новая служба, а автором этой новой службы стал Гавриил Бужинский, который, кстати говоря, на определенном этапе занимал должность обер-иеромонаха флота. Согласитесь, слишком много совпадений с флотом связанных. Ну а 31 октября были отпразднованы первые именины главным Александром Российской империи Александром Даниловичем Меньшиковым. Я на этом хотел бы постепенно заканчивать, учитывая, что не так много времени, но тем не менее мне надлежит, как представляется, в обязательном порядке подвести итог. Я по мере своих возможностей постарался показать, что Петр с должным уважением относился к памяти Александра Невского и с должным уважением относился к православной традиции, в частности, в период перенесения мощей Александра Ярославича. А зачем ему это было нужно? Вот главный вопрос, который сегодня я хотел бы задать. Опять же, я не считаю себя вправе пытаться реконструировать соображения самого Петра, говорить о его религиозных воззрениях, ну и так далее. Петр, на мой взгляд, в данном конкретном случае должен быть рассмотрен прежде всего как реальный политик. То есть политик, который исходит из политической целесообразности. Перенося мощи Александра Невского, он хотел сделать так, чтобы у столицы был новый покровитель. Он хотел сделать так, чтобы память об этом святом была связана с его, Петра, достижением, то есть с нештатским миром. И, конечно, в его, Петра Алексеевича, интересах было сделать так, чтобы все выглядело безукоризненно с точки зрения канонической, с точки зрения православной традиции. И нужно сказать, что этой цели Петр действительно добился. Как мне представляется, вот такая вот безукоризненность каноническая и традиционная, если можно так выразиться, большое значение имела в последующих событиях. Ведь уже в 1727 году, в несколько лет правления внука Петра Алексеевича, Петра II, была сделана попытка отказаться и от даты 30 августа, и от прежних вот каких-то внесенных Петром светских, условно говоря, начал в почитании Александра Невского. Но это все очень быстро сошло на нет, и уже следующее царствование Анны Иоанновны все вернулось на круги своя. Но разве что служба Гавриила Бужинского, конечно, поворот не была введена. Как мне представляется, большое значение в данном случае сыграло вот это вот в максимальной степени соблюденная Петром православная традиция.
0: Доклад доктора исторических наук Романа Соколова. перенесения мощей Александра Невского в Санкт-Петербург пример бережного отношения Петра Великого к православной традиции, представленный на 15-х Тихвинских рождественских чтениях в президентской библиотеке имени Ельцина, записала Мария Василенко. До свидания.

0: В исполнении мужского хора Александр Невской лавры под управлением священника Дмитрия Дашевского прозвучала стихира святому князю Александру Невскому, композитора Василия Фатеева в редакции священника Дмитрия Дашевского.
1: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», которая предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: Дорогие радиослушатели! Вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Уже перед концом курса вот князь Щербацкий, ездивший после Карлсбада в Баден и Киссинген к русским знакомым, набраться русского духа, как он говорил, вернулся к своим. Взгляды князя и княгини на заграничную жизнь были совершенно противоположные. Княгиня находила все прекрасным, и, несмотря на свое твердое положение в русском обществе, старалась за границей походить на европейскую даму, чем она не была, потому что она была русская барыня, и потому притворялась, что ей было отчасти неловко.

0: Князь же, напротив, находил за границей все скверным, тяготился европейской жизнью, держался своих русских привычек и нарочно старался выказывать себя за границей менее европейцем, чем он был в действительности. Князь вернулся похудевший, с обвисшими мешками кожи на щеках, но в самом веселом расположении духа. Веселое расположение его еще усилилось, когда он увидал Кити совершенно поправившуюся. Известия о дружбе Кити с госпожой Шталь и Варенькой и переданные княгиней наблюдения над какой-то переменой, происшедшей в Кити, смутили князя и возбудили в нем обычное чувство ревности ко всему, что увлекало его дочь помимо его, и страх, чтобы дочь не ушла из-под его влияния в какие-нибудь недоступные ему области. Но эти неприятные известия потонули в том море добродушия и веселости, которые всегда были в нем, и особенно усилились карлсбадскими водами. На другой день по своем приезде князь в своем длинном пальто со своими русскими морщинами и одутловатыми щеками, подпертыми крахмаленными воротничками, в самом веселом расположении духа пошел с дочерью на воды. Утро было прекрасное. Опрятные, веселые дома с садиками, вид краснолицых, красноруких, налитых пивом, весело работающих немецких служанок, и яркое солнце веселили сердце. Но чем ближе они подходили к водам, тем чаще встречались больные, и вид их казался еще плачевнее среди обычных условий благоустроенной немецкой жизни. Кити уже не поражала эта противоположность. Яркое солнце, веселый блеск зелени, звуки музыки были для нее естественной рамкой всех этих знакомых лиц и перемен к ухудшению или улучшению, за которыми она следила. Но для князя свет и блеск июньского утра, и звуки оркестра, игравшего модный веселый вальс, и особенно вид здоровенных служанок – казались чем-то неприличным и уродливым в соединении с этими собравшимися со всех концов Европы уныло двигавшимися мертвецами. Несмотря на испытываемое им чувство гордости и как бы возврата молодости, когда любимая дочь шла с ним под руку, ему теперь как будто неловко и совестно было за свою сильную походку, за свои крупные, облитые жиром члены. Он испытывал почти чувство человека, не одетого в обществе. «Представь меня своим новым друзьям», — говорил он дочери, пожимая локтем ее руку. «Я и этот твой гадкий Содан полюбил за то, что он тебя так справил. Только грустно, грустно у вас. Это кто?» Кити называла ему те знакомые и незнакомые лица, которые они встречали. У самого входа в сад они встретили слепую мадам Берту с проводницей, и князь порадовался на умиленное выражение старой француженки, когда она услыхала голос Кити. Она тотчас с французским излишеством любезности заговорила с ним, хваля его за то, что у него такая прекрасная дочь, и в глаза превознося до небес Кити и называя ее сокровищем, перлом и ангелом-утешителем. «Ну так она второй ангел», — сказал князь, улыбаясь. «Она называет ангелом номер первый мадемуазель Вареньку». «О, мадемуазель Варенька! Это настоящий ангел! Але!» — подхватила мадам Берта. В галерее они встретили и саму Вареньку. Она поспешно шла им навстречу, неся элегантную красную сумочку. «Вот и папа приехал», — сказала ей Кити. Варенька сделала просто и естественно, как и все, что она делала, движение среднее между поклоном и приседанием, и тотчас же заговорила с князем, как она говорила со всеми, нестесненно и просто. «Разумеется, я вас знаю, очень знаю», — сказал ей князь с улыбкой, по которой Кити с радостью узнала, что друг ее понравился отцу. «Куда же вы так торопитесь?» «Маман здесь», — сказала она, обращаясь к Кити. «Она не спала всю ночь. И доктор посоветовал ей выехать. Я несу ей работу».
1: «Так это ангел номер первый», — сказал князь, когда Варенька ушла.
0: Кити видела, что ему хотелось посмеяться над Варенькой, но что он никак не мог этого сделать, потому что Варенька понравилась ему. «Ну вот и всех увидим твоих друзей», — прибавил он. «И мадам Шталь, если она удастся».
1: стоит узнать меня. — А ты разве знал ее, папа? — спросила Кити со страхом, замечая зажегшийся огонек насмешки в глазах князя при упоминании о мадам Шталь. Знал ее мужа и ее немножко, еще прежде, чем она в пиетистке записалась.
0: — Что такое пиетистка, папа? — спросила Кити, уже испуганная тем, что то, что она так высоко ценила в госпоже Шталь, имело название.
1: — Я и сам не знаю хорошенько. Знаю только, что она за все благодарит Бога, за всякое несчастье и за то, что у нее умер муж, благодарит Бога. Но и выходит смешно, потому что они дурно жили.
0: «Это кто?»
1: «Какое жалкое лицо!» — спросил он, заметив сидевшего на лавочке, невысокого больного в коричневом пальто и белых панталонах, делавших странные складки на лишенных мяса костях его ног. Господин этот приподнял свою соломенную шляпу над вьющимися редкими волосами, открывая высокий, болезненно покрасневший от шляпы лоб. «Это Петров, живописец», — отвечала Кити, покраснев. «А это жена его», — прибавила она, указывая на Анну Павловну, которая как будто нарочно, в то самое время, как они подходили, пошла за ребенком, отбежавшим по дорожке.
0: «Какой жалкий и какое милое у него лицо», — сказал князь.
1: «Что же ты не подошла? Он что-то хотел сказать тебе».
0: «Ну так пойдем», — сказала Кити, решительно поворачиваясь. «Как ваше здоровье нынче?» — спросила она у Петрова.
1: Петров встал, опираясь на палку, и робко посмотрел на князя. «Это моя дочь», — сказал князь. «Позвольте быть знакомым».
0: Живописец поклонился и улыбнулся, открывая странно блестящие белые зубы.
1: «Мы вас ждали вчера, княжна», — сказал он Кити. Он пошатнулся, говоря это, и, повторяя это движение, старался показать, что он это сделал нарочно.
0: «Я хотела прийти, но Варенька сказала, что Анна Павловна присылала сказать, что вы не поедете».
1: «Как не поедем?» — покраснев и тотчас же закашлявшись, сказал Петров, отыскивая глазами жену. «Анетта! Анетта!» — проговорил он громко, и на тонкой белой шее его, как веревки, натянулись толстые жилы. Анна Павловна подошла.
0: «Как же ты послала сказать княжне, что мы не поедем?» Потеряв голос, раздражительно прошептал он ей.
1: «Здравствуйте, княжна!» — сказала Анна Павловна с притворной улыбкой, столь непохожую на прежнее ее обращение. «Очень приятно познакомиться», — обратилась она к князю. «Вас давно ждали, князь».
0: «Как же ты послала сказать княжне, что мы не поедем?» — хрипло прошептал еще раз живописец, еще сердитее, очевидно раздражаясь еще более тем, что голос изменяет ему, и он не может дать своей речи того выражения, какое бы хотел.
1: «Ах, боже мой, я думала, что мы не поедем!» — с досадой отвечала жена.
0: «Как же, когда?»
1: Он закашлялся и махнул рукой. Князь приподнял шляпу и отошел с дочерью.
0: «Ох!» — тяжело вздохнул он. «О, несчастные!»
1: «Да, папа», — отвечала Кити, — «но надо знать, что у них трое детей, никого прислуги и почти никаких средств. Он что-то получает от академии», — оживленно рассказывала она, стараясь заглушить поднявшееся волнение в ней вследствие странной в отношении к ней перемены Анны Павловны.
0: «А вот и мадам Шталь», — сказала Кити, указывая на колясочку, — в которой, обложенная подушками в чем-то голубом и сером, под зонтиком лежало что-то. Это была госпожа Шталь. Сзади ее стоял мрачный, здоровенный работник-немец, катавший ее. Подле стоял белокурый шведский граф, которого знала по имени Кити. Несколько человек больных медлили около колясочки, глядя на эту даму, как на что-то необыкновенное. Князь подошел к ней. И тотчас же в глазах его Кити заметила смущавший ее огонек насмешки. Он подошел к мадам Шталь и заговорил на том отличном французском языке, на котором уже столь немногие говорили теперь, чрезвычайно учтиво и мило.
1: «Не знаю, вспомните ли вы меня, но я должен напомнить себя, чтобы поблагодарить за вашу доброту к моей дочери», — сказал он ей, сняв шляпу и не надевая ее.
0: «Князь Александр Щербацкий», —
1: — сказала мадам Шталь, поднимая на него свои небесные глаза, в выражении которых Кити заметила неудовольствие. — Очень рада. Я так полюбила вашу дочь.
0: Здоровье ваше все нехорошо.
1: — Да, я уже привыкла, — сказала мадам Шталь и познакомила князя со шведским графом.
0: — А вы очень мало переменились, — сказал ей князь. — Я не имел чести видеть вас 10 или 11 лет.
1: — Да, Бог дает крест и дает силу нести его. Часто удивляешься, к чему тянется эта жизнь.
0: С той стороны с досадой обратилась она к Вареньке, не так завертывавшей ей пледом ноги. — Чтобы делать добро, вероятно, — сказал князь, смеясь глазами.
1: — Это не нам судить, — сказала госпожа Шталь, заметив оттенок выражения на лице князя. — Так вы пришлете мне эту книгу, любезный граф? Очень благодарю вас. Обратилась она к молодому шведу.
0: — А! — вскрикнул князь, увидав московского полковника, стоявшего около, и, поклонившись госпоже Шталь, отошел с дочерью и с присоединившимся к ним московским полковником. — Это наша аристократия, князь, — с желанием быть насмешливым, — сказал московский полковник, который был в претензии на госпожу Шталь за то, что она не была с ним знакома. — Все такая же, — отвечал князь. — А вы еще до болезни знали ее, князь, то есть прежде, чем она слегла?
1: — Да, она при мне слегла, — сказал князь. — Говорят, она 10 лет не встает.
0: — Не встает, потому что коротконожка, она очень дурно сложена.
1: — Папа, не может быть! — вскрикнула Кити.
0: — Дурные языки, так говорят, мой дружок. — А твоей Вареньке таки достается, — прибавил он. — Ох, эти больные барынь!
1: — О, нет, папа! — горячо возразила Кити.
0: — Варенька обожает ее, и потом она делает столько добра. У кого хочешь, спроси.
1: — Ее и Алин Шталь все знают.
0: — Может быть, — сказал он, пожимая локтем и руку. — Но лучше, когда делают так, что у кого не спроси. Никто не знает.
1: Кити замолчала не потому, что ей нечего было говорить, но она и отцу не хотела открыть свои тайные мысли. Однако странное дело, несмотря на то, что она так готовилась не подчиниться взгляду отца, не дать ему доступа в свою святыню, она почувствовала, что тот божественный образ госпожи Шталь, который она месяц целый носила в душе, безвозвратно исчез, как фигура, составившаяся из брошенного платья, исчезает, когда поймешь, как лежит это платье. Осталась одна коротконогая женщина, которая лежит потому, что дурно сложена и мучает безответную Вареньку за то, что та не так подвертывает ей плед. И никакими усилиями воображения нельзя уже было возвратить прежнюю мадам Шталь. Князь передал свое веселое расположение духа и домашним своим, и знакомым, и даже немцу-хозяину, у которого стояли Щербацкие. Вернувшись с Кити с вод и пригласив к себе к кофе и полковника, и Марью Евгеньевну, и Вареньку, князь велел вынести стол и кресло в садик под каштан и там накрыть завтрак. И хозяин, и прислуга оживились под влиянием его веселости. Они знали его щедрость. И через полчаса больной гамбургский доктор, живший наверху, с завистью смотрел в окно на эту веселую русскую компанию здоровых людей, собравшуюся под каштаном. Под дрожащую кругами тенью листьев, у покрытого белой скатертью и уставленного кофейниками, хлебом, маслом, сыром, холодную дичью стола сидела княгиня в наколке с лиловыми лентами, раздавая чашки и тортинки. На другом конце сидел князь, плотно кушая и громко и весело разговаривая. Князь разложил подле себя свои покупки. Резные сундучки, бирюльки, разрезные ножики всех сортов, которых он накупил кучу на всех водах, и раздаривал их всем, в том числе Лисхин, служанке и хозяину, с которым он шутил на своем комическом, дурном немецком языке, уверяя его, что не воды вылечили Кити, но его отличные кушанья, в особенности суп с черносливом. Княгиня подсмеивалась над мужем за его русские привычки, но была так оживлена и весела, как не была во все время жизни на водах.
2: Полковник, как всегда, улыбался шуткам князя.
1: Но насчет Европы, которую он внимательно изучал, как он думал, он держал сторону княгини. Добродушная Марья Евгеньевна покатывалась со смеху от всего, что говорил смешного князь, и Варенька, чего еще Кити никогда не видала, раскисала от слабого, но сообщающегося смеха, который возбуждали в ней шутки князя. Все это веселило Кити, но она не могла не быть озабоченной. Она не могла разрешить задачи, которые ей невольно задал отец своим веселым взглядом на ее друзей и на ту жизнь, которую она так полюбила. К задаче этой присоединилась еще перемена ее отношений к Петровым, которая нынче так очевидно и неприятно высказалась. Всем было весело, но Кити не могла быть веселой, и это еще более мучило ее. Она испытывала чувство вроде того, какое испытывала в детстве, когда под наказанием была заперта в своей комнате и слушала веселый смех сестер. «Ну, на что ты накупил эту бездну?» — говорила княгиня, улыбаясь и подавая мужу чашку с кофеем. «Пойдешь ходить, ну, подойдешь к лавочке, просят купить. Эрляухт, эксцеленц, дурхляухт. Ну уж как, скажут дурхляухт, уж я и не могу, 10 талеров и нет». «Это только от скуки», — сказала княгиня. «Разумеется, от скуки. Такая скука, матушка, что не знаешь, куда деться».
0: «Как можно скучать, князь? Так много интересного теперь в Германии», — сказала Марья Евгеньевна.
1: «Да я все интересное знаю». Суп с черносливом знаю, гороховую колбасу знаю, все знаю. Нет, ну как хотите, князь. Интересно их учреждение, сказал полковник. Да что же интересного? Все недовольны, как медные гроши, всех победили. Ну а мне-то чем же довольным быть? Я никого не победил, а только сапоги снимай сам, да еще за дверь их сам выставляй. Утром вставай, сейчас же одевайся, иди в салон чай скверный пить. То ли дело дома. Проснешься, не торопясь, посердишься на кого-нибудь, поворчишь, опомнишься хорошенько, все обдумаешь, не торопишься.
0: — А время — деньги, вы забываете это, — сказал полковник.
1: — Какое время? Другое время такое, что целый месяц за полтинник отдашь, а то так никаких денег за полчаса не возьмешь. Так ли, Катенька? Что ты какая скучная?
0: «Я ничего».
1: «Куда же вы? Посидите еще», — обратился он к Вареньке.
0: «Мне надо домой», — сказала Варенька, вставая и опять залилась смехом. Оправившись, она простилась и пошла в дом, чтобы взять шляпу. Кити пошла за нею. Даже Варенька представлялась ей теперь другую. Она не была хуже, но она была другая, чем та, какой она прежде воображала ее себе. «Я давно так не смеялась», — сказала Варенька, собирая зонтик и мешочек. «Какой он милый, ваш папа!»
1: Кити молчала. «Когда же увидимся?» — спросила Варенька.
0: «Маман хотела зайти к Петровым. Вы не будете там?» — сказала Кити, испытывая Вареньку. «Я буду», — отвечала Варенька. «Они собираются уезжать. Так я обещалась помочь укладываться». «Ну и я приду». «Нет, что вам?»
1: «Отчего? Отчего? Отчего?» — широко раскрывая глаза, заговорила Кити, чтобы не выпускать Вареньку, взявшись за ее зонтик.
0: «Нет, постойте, отчего?» «Так, ваш папа приехал, и потом с вами они стесняются».
1: «Нет, вы мне скажите, отчего вы не хотите, чтобы я часто бывала у Петровых? Ведь вы не хотите, отчего?»
0: «Я не говорила этого», — спокойно сказала Варенька. «Нет, пожалуйста, скажите».
1: «Все говорить?» — спросила Варенька.
0: «Все-все». «Да особенного ничего нет, а только то, что Михаил Алексеевич, так звали живописца, прежде хотел ехать раньше, а теперь не хочет уезжать», — улыбаясь, сказала Варенька.
1: «Ну-ну», — торопила Кити, мрачно глядя на Вареньку.
0: «Ну и почему-то Анна Павловна сказала, что он не хочет от того, что вы тут. Разумеется, это было не кстати, но из-за этого, из-за вас вышла ссора. А вы знаете, как эти больные раздражительны».
1: Кити все более и более хмурилась, и Варенька говорила одна, стараясь смягчить и успокоить ее, видя собиравшийся взрыв. Она не знала чего, слез или слов.
0: «Так лучше вам не ходить, и вы понимаете, вы не обижаетесь».
1: «И поделом мне, и поделом мне!» — быстро заговорила Кити, схватывая зонтик из рук Вареньки и глядя мимо глаз своего друга. Вареньке хотелось улыбнуться, глядя на детский гнев своего друга, но она боялась оскорбить ее.
0: «Как поделом? Я не понимаю», — сказала она. «Поделом за то, что все это было притворство, потому что это было все выдуманное, а не от сердца. Какое мне дело было до чужого человека? И вот вышло, что я причиной ссоры, и что я делала то, чего меня никто не просил, от того, что все притворство, притворство, притворство!»
1: «Да с какой же целью притворяться?» — тихо сказала Варенька.
0: «Ах, как глупо, гадко! Не было мне никакой нужды, все притворство!» — говорила Кити, открывая и закрывая зонтик. «Да с какой же целью?»
1: «Чтобы казаться лучше пред людьми, пред собой, пред Богом, всех обмануть. Нет, теперь уж я не поддамся на это. Быть дурною, но, по крайней мере, не лживую, не обманщицей».
0: «Да кто же обманщица?» — укоризненно сказала Варенька. «Вы говорите, как будто...»
1: Но Кити была в своем припадке вспыльчивости. Она не дала ей договорить.
0: «Я не об вас. Совсем не об вас, говорю, вы совершенство. Да, да, я знаю, что вы все совершенство. Но что же делать, что я дурная? Этого бы не было, если бы я не была дурная. Так пускай я буду какая есть, но я не буду притворяться. Что мне за дело до Анны Павловны? Пускай они живут, как хотят, и я, как хочу. Я не могу быть другою. И все это не то, не то».
1: «Да что же не то?» — в недоумении говорила Варенька.
0: «Все не то. Я не могу иначе жить, как по сердцу. А вы живете по правилам. Я вас полюбила просто. А вы, верно, только за тем, чтобы спасти меня, научить меня».
1: «Вы несправедливы», — сказала Варенька.
0: «Да я ничего не говорю про других. Я говорю про себя».
1: «Кити!» — послышался голос матери. «Поди сюда, покажи папа свои коральки». Кити с гордым видом, не помирившись со своим другом, взяла со стола коральки в коробочке и пошла к матери.
0: «Что с тобой? Что ты такая красная?» — сказали ей мать и отец в один голос.
1: «Ничего», — отвечала она, — «я сейчас приду». И побежала назад.
0: «Она еще тут», — подумала она. «Что я скажу ей? Боже мой, что я наделала, что я говорила? За что я обидела ее? Что мне делать? Что я скажу ей?» — думала Кити и остановилась у двери.
1: Варенька в шляпе и с зонтиком в руках сидела у стола, рассматривая пружину, которую сломала Кити.
0: Она подняла голову. «Варенька, простите меня, простите!» — прошептала Кити, подходя к ней. «Я не помню, что я говорила. Я право, не хотела вас огорчать», — сказала Варенька, улыбаясь. Мир был заключен. Но с приездом отца для Кити изменился весь тот мир, в котором она жила. Она не отреклась от всего того, что узнала, но поняла, что она себя обманывала, думая, что может быть тем, чем хотела быть. Она как будто очнулась, почувствовала всю трудность без притворства и хвастовства удержаться на той высоте, на которую она хотела подняться. Кроме того, она почувствовала всю тяжесть этого мира горя, болезней, умирающих, в котором она жила. Ей мучительно показались те усилия, которые она употребляла над собой, чтобы любить это. И поскорее захотелось на свежий воздух, в Россию, в Ергушово, куда, как она узнала из письма, переехала уже ее сестра Долли с детьми. Но любовь ее к Вареньке не ослабела. Прощаясь, Кити упрашивала ее приехать к ним в Россию. «Я приеду, когда вы выйдете замуж», — сказала Варенька.
1: «Я никогда не выйду».
0: «Ну так я никогда не приеду».
1: «Ну так я только для этого выйду замуж. Смотрите ж, помните обещание», — сказала Кити.
0: Предсказания доктора оправдались. Кити возвратилась домой, в Россию, излеченная. Она не была так беззаботна и весела, как прежде, но она была спокойна, и московские горести ее стали воспоминанием.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Сегодня мы с вами проведем время нашей передачи в одном из самых посещаемых залов Эрмитажа, который находится в Невской анфиладе Старого Эрмитажа. Но, несмотря на высокую посещаемость этой экспозиции, обычно на ней долго не задерживаются, спеша перейти к залу Леонардо да Винчи. А тот зал, о котором идет речь, как нам кажется, заслуживает особого внимания, потому что в нем представлены произведения итальянских живописцев XIII-XIV веков. Итак, первый зал Невской анфилады Старого Эрмитажа рассказывает хранитель итальянской живописи эпохи раннего возрождения XIII-XIV веков, старший научный сотрудник отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа Зоя Владимировна Купцова. Зоя Владимировна, вот мы сейчас находимся в зале, с которого обычно начинают смотреть итальянских мастеров. Останавливаются для того, чтобы это только лишь произнести и пойти дальше. Но мне кажется, что этот зал заслуживает особого внимания, потому что это самое раннее, да, ну, не знаю, самое ли раннее в Эрмитаже итальянская живопись, средневековая, там, эпохи Возрождения. Но, во всяком случае, она еще не совсем живопись, как мы привыкли видеть итальянцев. Это еще иконы, по большому счету. И вот мне кажется, что это особенно привлекает внимание. Не только, конечно, посмотреть, чем отличались западноевропейские иконы от восточных, да, восточных церквей, но просто они какие-то удивительные. И очень действительно хочется вот как-то о них поговорить подробно. Можно несколько слов сначала просто о самом зале, а дальше, вот как вы уже решите, с чего нашим слушателям лучше начинать знакомство с экспозицией в этом зале?
1: Мы сейчас находимся в здании Старого Эрмитажа, и это здание интересно тем, что оно было построено по распоряжению Екатерины II архитектором Фельтоном, как здание, которое не предполагало первоначально, в котором будут размещены произведения искусства. Это был такой императорский, своеобразный императорский путь от Зимнего дворца в Эрмитажный театр. И здесь две анфилады, все помещения проходные. И не случайно я говорю об интерьере, потому что в этом-то и заключается сложность экспонирования произведений, о которых мы сейчас с вами будем говорить. Мы находимся в объеме тех помещений, которые были спроектированы Фельтоном, но отделка помещений была изменена для наследников Николая I. И что важно, что, конечно же, экспонировать живопись раннюю XIII-XIV века в таких интерьерах довольно сложно. Ну, во-первых, сложно, потому что очень трудно освещение выставить. Во-вторых, многие вещи буквально пропадают, да, в отделке совершенно роскошной. И сделать такой акцент, показать, что здесь ранние предметы, которые происходят из соборов, например, из стапел, это довольно сложная история. И с точки зрения хранения и экспонирования, конечно, мы с вами находимся на экспозиции, которая сложилась здесь, в Эрмитаже, после 20-х годов, когда в Эрмитаж поступили различные произведения из частных коллекций. Но у нас таковы условия. Да? Мы должны экспонировать произведения в исторических интерьерах, и наша задача показать их достойно, и так, чтобы было интересно их рассматривать, и достаточно комфортно. Вот как раз мы и поговорим о тех вещах, которые здесь представлены, потому что нам еще рано говорить о светской живописи. И когда мы останавливаемся в этом зале, пробегая Эрмитаж и не сосредотачиваясь, да, на этих произведениях, как-то мельком мимо них пробегаем, они буквально теряются, мерцая вот этой позолотой в отделке, потому что и пилястры зала также мерцают позолотой, и лепнина. Но нам с вами нужно внимательнее присмотреться, потому что сейчас мы находимся в том самом времени, когда рождается будущая картина, когда еще пока алтарный образ и произведение, которое ни в коем случае невозможно назвать картиной, а чаще всего, конечно, мы говорим икона, но более всего применительна икона, конечно, к византийскому искусству. И в этом тоже есть соль нашей коллекции, потому что есть произведения в Эрмитаже спорные. Кто-то считает, что эти вещи относятся к византийской живописи, Ну, кто-то считает, что это плод византийской живописи, и нужно относить вещи к влиянию Византии и критской так называемой школе или греческой школе письма, а кто-то считает, что они совершенно чисто итальянские, и их нужно представлять на экспозиции западноевропейского искусства. Да, есть переходные вещи, особенно венецианские, между Византией, между Востоком и между уже теми западноевропейскими произведениями, которые появятся на Апеннинском полуострове, потому что, конечно, пока это все итальянские города-государства. И вот когда мы говорим об итальянских отдельных государствах, то, конечно, надо сразу напомнить о том, что Италия в XIII-XIV веке не представляет единое государство и уж тем более не представляет единую художественную школу. Вот как бы она ни казалась там похожи, да? Многие вещи сходны, они имеют общую стилистику, но, конечно, и специалисты это видят в первую очередь. Они очень разные в зависимости от того, где какие вещи были созданы. Надо сказать, что в Италии складывается несколько крупных школ в XIII веке. 13-14, Сиенская школа, Пизанская, Флорентийская. Конечно, школа Ассизи под влиянием братьев-францисканцев. И мы с вами коснемся некоторых крупных центров. И вот остановились сейчас перед одним из самых ранних произведений, которое хранится в Эрмитаже и относится к уже западноевропейскому искусству. Это произведение представлено не на византийской экспозиции, а открывает фактически западноевропейский раздел. И создано оно сиенским мастером. Принято считать, что это очень ранний XIV век. Мадонна с младенцем на троне. И по сторонам, по бокам, по периметру этой иконы, большого алтарного образа, представлены клейма с житийными сценами, связанными с историей Христа и Марии. Надо сказать, что это совершенно удивительное произведение, которое иногда называют «Мадонна Лихачева», потому что происходит она из коллекции Николая Петровича Лихачева, и когда-то попала к нам из Русского музея. У этого произведения можно очень долго стоять. Но, во-первых, я должна сразу напомнить о том, что многие произведения попали в Эрмитаж после революции, и императорская коллекция, хранители коллекции были всегда заинтересованы в том, чтобы Эрмитаж пополнялся, императорский Эрмитаж пополнялся ранними произведениями, но владельцы коллекции императорской не очень были заинтересованы в таких вещах, поэтому многое поступило уже после, как и, собственно, это произведение. И многие произведения поступили к нам очень записанные, очень зареставрированные. И, например, вот эту вещь, этот алтарный образ делала Тамара Дмитриевна Чижова, реставратор лаборатории научной реставрации темперной живописи, делала очень долго. Могу ошибиться, около 12 лет, а может быть и дольше. А, конечно, сложность была в том, что нужно было расчистить огромное количество слоев и масляной живописи, и, конечно, темперной, потому что первоначально это произведение было создано темперой. И темпера, конечно, не так поддается легко расчистке, как масляная живопись. Но когда были сняты последние слои, когда Мадонна поменяла несколько одежд, мы увидели подлинный авторский слой живописи начала XIV века. И надо сказать, что это дало возможность, конечно, заниматься атрибуцией. И Татьяна Кирилловна Кустодиева, моя предшественница, отнесла это произведение к раннему периоду сиенской живописи. И Мадонна здесь, конечно же, поистине представляет такой византийский образ владычицы небесной, царицы небесной. Вы знаете, что в Италии и в Сиене особенно был популярный образ Маеста, прославление Богоматери. И вот все крупные, большие алтарные образы представляли Мадонну именно вот такой владычицей, сидящей на мощном троне. Но если мы с вами посмотрим на некоторые детали этого произведения, сначала с точки зрения реставрации и сохранности, то здесь вы увидите, что произведение очень сильно пострадало во времени. По многим причинам. Ну, во-первых, потому что на поверхности деревянной поверхность подвергается климатическим воздействиям. Где-то трещины в доске появляются, где-то они изведены жуком. Ну и если присмотреться, где-то часть живописи осыпалась, и реставраторами было принято решение не восстанавливать, да, не дописывать, не реконструировать, а оставить вот этот самый подлинный кусок доски, где совершенно отсутствует авторский фрагмент живописи. Надо сказать сразу, конечно же, реставраторы к любому произведению подобному подходят исключительно индивидуально, и где-то решается вопрос о том, чтобы сделать мастиковку и добавить ретушь, чтобы как-то реконструировать фрагмент, а где-то нарочито оставляется открытая поверхность. Все зависит от того, где и как располагается подобная утрата. Что здесь еще интересного? Мы видим, как жила эта икона, этот алтарный образ. Мы можем представить, как он находился в капелле, и перед ним горели свечи, потому что нам достаточно ближе посмотреть на эту икону, и вы увидите ожоги. И, вероятно, это ожоги все-таки не от пожара, да, а, скорее всего, свечные.
0: Ну, да, слишком локальные такие.
1: И нижняя часть в клеймах с правой стороны вы увидите ожоги. И тогда сразу на нас... Нам как бы явится вот это время жизни произведения, и надо, конечно же, сразу напомнить о том, что и освещение в капеллах, в соборах было специфическим, искусственным, и мы имеем сейчас искусственное освещение, но оно было другим. И поэтому вот это мерцание золота, эти лаконичные объемы, большие формы, они часто имели очень весомое значение для того, чтобы образ был монументальным. Ну и нарративная живопись, да, которая рассказывает нам о житии, о жизни Христа, она представлена как дополнительная иллюстрация к образу Богоматери. Да, кстати, обратите внимание на трон, он представлен в так называемой обратной перспективе. И вот мы с вами, как я говорила, у истоков сложения светской картины, европейской живописи, еще пока крепко связаны с византийскими канонами.
0: Зоя Владимировна, вы сказали, так сказать, Богородица сменила несколько одежд. Их просто записывали вот как есть по контуру там и той формы, какая есть, или что-то присочинили свое?
1: Ну, вероятно, в какой-то момент одежда следовала контуру, потом она поменяла свой цвет, стала темнее, потом цвет поменял фон, который украсили шашечками. И, вероятно, затем силуэт Мадонны начал меняться, потому что каждая последующая запись, она что-то изменяла. Угу. И достаточно посмотреть на сохранившиеся изображения ранее этой иконы, и вы заметите, например, вот ножку у Мадонны, которую мы сейчас видим на постаменте этого трона. Ведь это не случайно. Это такой, я бы сказала, целовальный образ, к которому прикладывались, да, и ножка часто бывает зацелована у Мадонны. И она появилась из-под мафория Марии, который был уже гораздо более такого монументального вида, плотная запись. И, конечно, сейчас Мадонна приобрела большую стройность, и авторский силуэт, конечно, здесь абсолютно точно читается без каких-либо дополнений.
0: Ну, даже не просто стройность, а такой довольно изящный, я бы сказала, вид у нее.
1: Специфика сиенской живописи – изящность, вытянутый силуэт, но мы сейчас будем говорить о живописи Симоны Мартини, и к этому придем. Пока это первое такое зарождение элементов, связанных с Сиеной, с готической живописью. Чуть только появляются элементы, которые мы увидим уже в конце XIV века.
0: Еще такой вопрос. Вы сказали, что императорская фамилия не очень была заинтересована в приобретении вот таких вот, да? А это были вкусовые предпочтения или что? Или какие-то другие причины? Или, ну, не очень, может быть, оценивали, понимали? Или в Эрмитаже это?
1: Несколько причин. Во-первых, одна из причин в том, что вообще в XIX веке, во второй половине XIX века происходит очень серьезное открытие. Это открытие древнерусской иконы. И вы помните Кондаков, который занимается реставрацией, исследованием иконы. И многие вещи... И при Академии художеств был создан отдел древнерусской живописи. И многие вещи попали в этот отдел древнерусской живописи вместе с византийской живописью. Поскольку пока уровень знаний, широта знаний, к сожалению, не позволяла выделить какие-то отдельные элементы, отдельные произведения, которые вот исключительно сугубо связаны с итальянской живописью. Видимо, отчасти поэтому императорская семья не так глубоко этим интересовалась, потому что процесс открытия живописи был достаточно сложный. Ну и второе, конечно, надо сказать о каких-то модных предпочтениях, потому что действительно предпочитали 17 век, ну, 18-й классицизм, это, конечно, обязательно, но вот база коллекции 17-18 столетия. И что важно, что в 19 веке происходит процесс формирования ранних итальянских коллекций во многих музеях. Например, музей Боды, немецкие музеи, да, английские коллекции. И нужно обязательно заметить тот факт, что особенно немецкие специалисты и наши хранители указывали на то, что вот происходит такой процесс формирования, и что неплохо бы и нам покупать такие вещи, но по разным причинам отказывали. Надо сказать, что, наверное, больше интерес к этим вещам проявляли частные владельцы. Мария Николаевна, например, великая княгиня, дочь императора Николая I, Строгановы. Потому что часто они имели возможность видеть вещи в контексте. А здесь, в Петербурге, скажем так, они были в некотором смысле оторваны от контекста и не очень понятны. Но вот эта волна увлечения ранним средневековым искусством, она начинается где-то в середине XIX века, и благодаря этому у нас появляются такие произведения. Я только добавлю, первая ранняя картина, первая ранняя икона, работа ранней итальянской живописи появилась в Эрмитаже в 1956 году. Это Дзанобби Строца, ну, ранее его считали Фра Беато Анджелико, но не так важна атрибуция. Просто самое первое произведение, которое было приобретено в Эрмитаж ранней итальянской живописи, 56 год. Хотя в коллекции встречались подобные ранние вещи, но они были второстепенные, незначительные, и нельзя сказать о коллекционировании в Эрмитаже.
0: Зоя Владимировна, вот много ли происходит изменений атрибуции или открытий каких-то после реставрации? Ну вот считали, что до реставрации, что вот то-то и то-то отреставрировали, хранители подходят, говорят, ой, совсем не то, что я думал, или там не то, что коллеги раньше считали. Вот там эти детали говорят о том, что...
1: Да,
0: вот...
1: я могу сказать, что, конечно, в ряде произведений авторство некоторых художников уточняется. И либо мы уже совсем уверены в том, что это тот самый художник, о котором мы говорим, либо мы, если существуют сомнения в атрибуции, если разные специалисты приписывают произведения разным художникам, то здесь, конечно, стоит, например, освободиться от желтого лака или поздних записей для того, чтобы почувствовать руку мастера. Но я бы сказала, что это характерно для более поздних произведений, а вот в ранних вещах трудно сказать, что благодаря реставрации мы как-то уточнили авторство. Потому что с авторством в ранней итальянской живописи довольно сложно. И атрибуции некоторые не совсем точны.
0: Я, может быть, не имею в виду конкретно имя, да, потому что рассказывали, да, специалисты, что чем раньше произведение, тем меньше шансов увидеть собственное имя. Какое-то имя человека, но я имею в виду, может быть, там, ну, школа, принадлежность,
1: да,
0: тому,
1: да,
0: или
1: конечно.
0: Местоположение, ну, в смысле, географически откуда, да, локация. Я вот скорее в этом смысле.
1: Конечно, и особенно важно открываются истинные качества живописи, потому что зачастую живопись под большим слоем записей кажется гораздо более простой, более примитивной, менее интересной. И когда открываешь авторский живописный слой, то вот здесь и поражаешься, например, яркости красок. И действительно думаешь, да, это Сиена. И никто другой, и никакой другой центр. Это точно Сиена.
0: Каждому видно.
1: Да.
0: Итак, сегодня мы познакомились с одним из самых ранних произведений неизвестного художника Сиенской школы. «Мадонна на троне» с младенцем и ангелами, с клеймами, со сценами жития Мадонны и Христа. Эту икону мы видим сразу, как только входим в зал итальянского возрождения, в зал ранней итальянской живописи со стороны советской лестницы на противоположной стене. И мы продолжим беседу с хранителем итальянской живописи 13-14 веков Зоей Владимировной Купцовой, старшим научным сотрудником отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа, в одной из наших следующих передач. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: В исполнении камерного ансамбля «Квартета Итальяна» прозвучала вторая часть струнного квартета «Ре мажор» Луиджи Боккерини.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами радио «Град Петров», программа «Читательский клуб». И сегодня в нашем читательском клубе Герман Журавский.
1: Да, здравствуйте.
0: Григорий Гаврилов.
2: Здравствуйте.
0: Марина Михайлова. И Сэмюэл Беккет и его замечательная пьеса под названием «В ожидании Годо». Поскольку было предложение Германа, то, наверное, тебе и слово.
1: Спасибо. Я буду сначала краток. У меня есть относительно большая развернутая гипотеза. Она, чтобы ее озвучить, понадобится некоторое время, поэтому я сначала маленько скажу вступительное слово и передам вам, чтобы вы как-то успели тоже сказать. Естественно, Сэмюэл Беккет абсолютно мой автор. Однако, парадоксальным образом, эту пьесу до сегодня, что называется, я еще не успел прочесть. Однако, я хорошо знаю его некоторые романы, например, мой любимый роман, самый первый, который он считал неудачным, так называемый «Мечты о женщинах красивых и так себе», «Мёрфи», жуткая вещь, конечно же, да. И как я вообще предложил, недавно просто познакомился с одной девушкой, художницей, очень необычной, очень чистой, даже какой-то такой наивный, как будто бы. И я вижу у нее в руках книжка, смотрю, Сэмюэл Беккет. Я говорю: «О, вы читаете Беккета?» Она говорит: «Да, это мой любимый писатель». Я такой: «Ого, ничего себе». И подумал, что надо бы

0: надо бы вернуться к этому прекрасному автору, благо у нас есть возможность. И, конечно же, я подумал, ну как-то я же не читал как бы самого главного, квинтэссенцию, самое такое знаменитое произведение «В ожидании Годо». И поэтому я его предложил прочесть. И я его прочел очень скрупулезно, очень внимательно. У меня было время и желание. Я подготовился. Я прочел его дважды в двух разных переводах. Ну, не буду сейчас озвучивать фамилии переводчиков. Удивительным образом эти переводы меня не удовлетворили. Да, я заглянул в оригинальный текст, и с большой радостью, и с подстрочником таким, я понял, что моего уровня английского вполне хватает, чтобы понять написанное. Благо, написано не очень сложно. И поэтому я буду вот сейчас, если все-таки хватит времени, буду апеллировать к оригинальному тексту по возможности. Но я еще посмотрел постановку Юрия Бутусова 99-го года или 96-го, простите, не помню. Забавная постановка из 90-х с Хабенским в роли Эстрагона, с Михаилом Пореченковым, еще вот с этими замечательными актерами из 90-х и нулевых, которых мы там помним по каким-то смешным этим фильмам, сериалам про ментов, «Улица разбитых фонарей», как бы вот это все. Очень интересное время, судя по всему, было. И вот ставили такие сильные, большие вещи. Но, опять же, не хочу тратить зря время. Передаю вот вам слово, как вы прошли, как вы справились с этим совсем. И потом уж я скажу, что я думаю по этому поводу. Григорий, прошу вас.
1: У меня была возможность опять прочитать всю книжку лет 15 назад. Она не пролежала в диване, как в Ферзидурке. Но она просто пролежала. Когда-то давным-давно я подрабатывал почти в центре Москвы охранником. Охранял один объект, ну, чуть-чуть, недолго, недельку, чтобы на концерт денег заработать. И взял с собой две книги, потому что охранником работать не очень... весело, много времени, как будто бы свободного. Это был Беккет и Ионеско. Думал, ну, раз эти ребята такие...
2: Хорошая парочка.
1: На языке, такая. Да. И о них много говорят, надо их прочитать. Ну, я открыл какую-то книгу, минут 15 прочитал, закрыл, и больше я за эту неделю ни разу не открывал. Потому что... ну, такая специфическая работа, которая к чтению тоже не располагает, по крайней мере, тогда, когда мне было лет 25. И я ее тоже, эту пьесу, прочитал только сейчас. Конечно, фамилию Беккета тысячу раз слышал, потому что литература модернистская 20 века, которая мне была любопытна, из-за фигур Хлебникова-Введенского, Малевича еще и других ребят, ну и потом там переходы к Кейджам, к их композициям, к их мыслям, к другим ребятам, Дюшан, например, с которым Кейдж дружил, и играл в шахматы и всегда проигрывал, потому что никогда не атаковал. И это очень Дюшана злило. Вот надо было тогда Беккета прочитать, ну, прочитали сейчас. И я вот что подумал, что Беккет — это писатель, который себя сделал, потому что он очень умный, образованный человек, который прошел блестящую школу. Это университет и это литературная среда, в которой он в Париже вращался. Ну, Джойс, понятное дело, был его близким другом, учителем, другие фигуры. О Прусте писал Беккет критические статьи, когда еще никто о нем много не говорил. В общем, Беккет – это такой человек, который себя сделал. Об этом еще говорит то, что он, кажется, 42 раза свой первый роман отправлял в разные издательства, и каждый раз...
0: Это не первый роман, это Мёрфи.
1: Да, и каждый раз отказывали. Потом выстреливает эта штука «В ожидании Годо» пьеса. И я, когда читал, естественно, сравнивал с русскими абсурдистами, нашими тепленькими, горяченькими, страшными и любимыми абориутами и веселыми. И мне показалось, что Беккет здесь рисует такой очень рациональный мир, в котором язык все-таки не абсурдистский, не абсурдный. Это довольно, ну, как бы это сказать, немножко формализованный язык. И когда я читал речь этого персонажа Локи, я подумал, господи, да это ж...
2: Лаки, да.
1: Лаки, да, точно. Господи, да это ж сочинение какого-нибудь...
2: Это искусственный интеллект, которым заправляешь.
1: Да. Нет, это все-таки сочинение, пропущенное через руку человека, который не думает, но, естественно, придумано оно искусственным интеллектом, сгенерировано. И вот через этот текст, монолог Лаки, я так подумал, ну, вот сделано, хорошо сделано. Почему? Вот мне кажется, этот язык немножко, точнее, множко рациональным. Потому что с помощью этого языка, адекватного, кстати, героям, реальность, в которой они находятся, понята быть не может. И мы когда-то уже говорили, когда обсуждали Введенского, вот об этой проблеме. И не только эта реальность не может быть понята, но, мне кажется, не может быть постигнута вера. Она не может быть обретена. И когда эти герои ожидают Годо, они находятся, непонятно, конечно, в каком пространстве, что это такое, и не ад ли это, о чем говорит Эстрагон. Эстрагон – это тархун, это полынь, это горечь греха и богооставленности. Вот вопрос такой хороший. И мне кажется, ну, для Эстрагона ведь это действительно что-то похоже на ад. Он произносит эту фразу «мы в аду», когда Владимир восклицает. И вот мне кажется, что Эстрагон – это такой человек, который не может поверить. Почему не может поверить? Потому что он живет в реальности, где нет сверхреальности, сверхизмерения, которому... должно быть как-то вот открыто сердце, чтобы верить. И поэтому тут такой абсурд, мне кажется, без потенциальности. Если у Введенского абсурд, который как раз-таки горит бессмыслица, звезда, она одна без дна, то здесь немножко другая бессмысленность. И она очень страшная. И этот ужас... Эстрагона и эти страшные вещи, которые происходят с Покко, да? Как его
0: писали?
1: Поццо. Да. Эти страшные вещи, которые с ним происходят, как будто бы происходят с человеком, который что-то слышал о Христе, и к нему это пришло опять через какие-то большие серьезные помехи. Ну вот... Мне кажется, что здесь есть такое. Потом, ну, наверное, вы расскажете, это серьезно очень. Я в этом смысле немного могу сказать. Эти притчи интересные. И потом еще это постоянная двойственность. Вот эти два разбойника, которые один был прощен и взят Христом, а второй был наказан и, следовательно, оказался вот в мире без Бога. И вот это двоение, которое в пьесе есть, оно постоянно присутствует. И я думаю, что Беккет, вот, он близок человеку, который как будто не холоден и не горяч. Но он как будто бы холоден и как будто бы иногда горяч, но не холоден и не горяч. И эта пьеса, мне кажется, вот об этом. По крайней мере, я так ее прочитал. И в этом, конечно, ужас, наверное, ужас того времени, а может быть и не только того. Она в 1953-м выстрелила как произведение, которое было признано шедевром в европейской мировой литературе.
0: Ну, еще, ну да, да.
1: А потом Нобелевская премия, кажется, в 1969-м.
0: Все не совсем так, но тем. Ладно, это не важно.
2: Первый раз я. Эту вещь именно на театре увидела, а не прочитала глазами. И это был грузинский драматический театр, тбилисский. И этот прекрасный Роберт Стуро, гениальный, с моей точки зрения, режиссер. И они туда привозили тогда такую программу из 4 спектаклей. Это был «Гамлет», это был совершенно чудесный был «Гамлет». Это была «Двенадцатая ночь» Шекспира, «Кавказский меловой круг», естественно, и «В ожидании Годо». И я должна сказать, что на меня этот спектакль тогда произвел большое впечатление, потому что, ну вот я как-то вдруг поняла, что абсурдистская вот эта литература, она именно за счет того, что она отказывается от, ну, такого подражательного дискурса, да, который как будто бы воспроизводит логику реальности, она совершенно точно передает какие-то человеческие очень вещи, трудноуловимые. Ну, то есть я получила тогда большую человеческую такую пользу. И когда мне говорят, что вот эта вещь непонятная, эта вещь там абсурдная, если честно, я не очень понимаю, о чем. Потому что там история-то довольно внятная как раз. И история это о том, как человек встречается и не встречается с Богом. И тут, конечно, ну, очень много хороших шуток. И одна из них такова, что Владимир, ну, владетель мира, да, и Эстрагон, они друг друга же так никогда не называют. Они зовутся Гого и Диди. То есть Годо.
0: Именно.
2: Именно, да?
0: Вот у меня тут это написано «Гого плюс Диди равно Годо».
2: Ну, видишь, мысли сходятся у некоторых категорий граждан. И я думаю, что, конечно, величие этой вещи еще и в том, что туда можно, оттуда можно извлекать самые разные содержания. Ну, например, там я знаю, что есть люди, которые это интерпретируют как такую вариацию по еврейскому вопросу. И действительно, это пишется после Второй мировой войны, после вот этого чудовищного опыта Холокоста. И там есть чудная фраза «каждому свое», да, которая была написана над входом
0: в Аушвиц.
2: Кроме того, ну, конечно, там есть еще и какая-то очень трогательная такая семейная история, да, потому что, ну, это же история о людях, которые никак не могут расстаться и никак не могут жить вместе с тем. Конечно, понятно, что это такая шутка, потому что вот эти Гого и Диди, это же комические, в общем, персонажи.
0: Это клоуны, да?
2: Ну да, это белый и рыжий клоун, который... И там очень много такой какой-то действительно дурацкой, смешной клоунады, очень много смешного, хотя это смешное, оно, ну, такой комизм своеобразный, да, но тем не менее. Но при этом, конечно, это история про отношение человека с Богом и про то, каково человеку без Бога жить. Вот. Даже такие вещи, как, помните, там мальчик приходит в конце первого действия и говорит, а ну а Годо тебя не бьет? Мальчик говорит, да нет, меня-то не бьет, но вот брата моего бьет. А брат твой что? А он овечек пасет.
0: Yes.
2: Это он про Христа говорит. Да? А ты кого? А я пасу коз, а он овечек. Притча об овцах и козлищах, о страшном суде. То есть, если вот так потихонечку начинать разбирать на библейские аллюзии эту вещь, то окажется, что она вся соткана из размышлений о Евангелии, о Боге, о том, как невозможно нам без него жить и как в то же время невозможно к нему пробиться. И вот это очень человеческое. Ну вот я уже говорила до начала эфира, что мне невероятно нравится окончание пьесы, равно как и окончание первого действия, потому что ведь мы понимаем, что мы попали в бесконечный день.
0: В дурную бесконечность.
2: Да, в такую... Вот. Когда он говорит, ну что, пошли, пошли, не двигаются с места, занавес. Вот это очень про нас и про наше такое бессилие души, и в то же время про нашу трогательность невероятную. То есть я в этом вижу очень много нежности и в то же время очень много интеллектуальных игр. Например, я убеждена, что вот эта парочка Поццо и Лаки, ну, я не знаю, как это расшифровывать, но Поццо по-итальянски – это источник.
0: Колодец.
2: Ну, колодец, да.
0: Алаки.
2: Алаки по-английски счастливый.
0: Счастливчик.
2: Но это история гегелевская, конечно же, про раба и господина. И вот это их ну, прекрасная...
0: Амбивалентность.
2: Постоянная, да, перемена мест. Да, то да. есть они тоже комическая парочка. Ну, кроме того, когда появляется слепой человек, который только что щелкал кнутом и там всем правил, то мы не можем не вспомнить Эдипа царя, да, сей день родит и умертвит тебя. То есть тут много всякого смешного, трогательного. И мне кажется, что ну, вот красота этой вещи заключается в том, что человек ну, с каким-то таким литературным, извините, бэкграундом, он найдет здесь кучу всяких интересных моментов. Но человек, который... И вот тут я вернусь к спектаклю 90-х или там начала 2000-х и закончу. Я была на этом спектакле с одним из своих детей, которые тогда были еще ну, совсем вот просто ну, школьники. И понятно, что они не могли вытаскивать все эти философемы и богословские цитаты, но при этом они получили вот свою какую-то историю, очень полноценную. И мне кажется, что это здорово, когда вещь годится и для искушенного читателя, и для начинающего читателя. Мне кажется, что вот эту вещь ну, стоит прочитать любому человеку, которому интересно, каково живется душе вот между небом и землей, когда вроде как Бог обещал прийти. И, может быть, это даже будет сегодня, но не точно. И не это очень надо, про нас. Очень. Да. Прям я люблю эту штуку.
0: Yes. Гриша, вот. Отвечу вам. Яков Друзкин различает два вида бессмыслицы. Он говорит, что он говорит о бессмысленности абсурде равно, он их синонимично использует, семантическая и ситуативная бессмысленность. Он говорит, что у Веденского бессмыслица семантическая по большей части, а у Хармса, наоборот, ситуативная. Я думаю, если это разделение применять к Беккету, в данном случае мы имеем в виду ситуативную бессмыслицу, конечно, не семантическую. Поэтому это от Веденского действительно отличается, с одной стороны. С другой стороны, я очень рад был услышать, что вы использовали это замечательное слово «беспотенциальность». Не знаю, может, вы что-то читали, но просто у Беккета есть интервью, он очень мало об этом вообще, он был очень нелюдимый человек, очень мало об этом говорил, но он дал нам всем такой замечательный ключик. Он сказал: «Я работаю с импотенциальностью, с импотенцией, с бессилием, с немощью, с астенией». И вот это...
2: Это здесь тоже тема.
0: Вот это сам,
2: один,
0: да. Поэтому удивительно, да, что вот эта вот непотенциальность, импотенциальность, беспотенциальность, что вот вы так это уловили, это здорово, это классно. Все, что вот вы сказали, я все это увидел, но в то же время я сразу же, как только открыл эту книгу, я сказал своей жене, еще даже не дочитав до конца, а прочитав только первый акт, я сказал: так это же о душе и теле. Это один субъект. И потом, когда я начал читать вступительную статью, как раз-таки вот про это эссе о Прусте пишет автор. И что вы думаете, я вижу? Оказывается, Беккет был картезианцем. Он обожал философию Декарта. Вы помните, что краеугольным камнем философии Декарта является парадокс о психофизическом дуализме человека. Если у человека есть душа, которая возвышенная, небесная и так далее, совершенно иная, и вот это вот грязное, низменное, вонючее тело из земли созданное, то как они сопрягаются? Как настолько невозможные вещи могут существовать в одном единстве? Для Картезия, для Декарта это был вопрос вопросов. Он не мог с этим справиться. И потом вся эта традиция, которая там до Спинозы идет, она пытается либо обходить этот вопрос стороной, либо как-то его решать. Поэтому для Беккета этот вопрос был очень важен. И я не читал, не успел прочесть это эссе о Прусте, но опять же по пересказам, которые я прочел в этой книге, он находит решение этого вопроса у Пруста. Пруст сопрягает, делает это сопряжение возможным через воспоминания и момент сейчас. То есть память — это то, что нас всегда удерживает, то есть в этом моменте. Всегда нас возвращает, всегда нас заземляет, всегда обрамляет наше единство. Потому что если бы памяти не было, то я не узнавал бы вас.
1: У них нет.
0: У них нет памяти. Почему? Потому что памяти нет у мертвых. И это очень важный момент. Короче, моя гипотеза заключается в том, сразу раскрою все карты, Владимир и Эстрагон по итогу пьесы должны стать одним субъектом. Более того, они и были одним субъектом когда-то. Я даже знаю имя этого человека. Его зовут месье Альбер. И он повесился в субботу. Владимир и Эстрагон повесились в субботу. Непонятно, почему. Это они сами стесняются об этом говорить. Одним случаем, вот именно, ну, вы помните, это классическая, на самом деле, теологическая вещь отцов церкви. Сущность грехопадения в разделении. В разделении на мужской пол и женский, на небо и землю, на умопостигаемый мир и мир чувственный. Адам должен был все эти разделения преодолеть, но не смог. Это преодолел Христос. Но опять же, это теологическая теория. И здесь мы тоже видим вот это разделение. На самом деле это разделение, оно декартовское. И оно на самом деле у Веденского тоже есть. Помните, когда мы читали «Кругом возможно Бог», там есть персонаж Носова и Остроносова. И я высказывал интуицию, что вполне возможно, это один и тот же персонаж, просто распавшийся на несколько. Это уже тело действует отдельно. И здесь, мне кажется, точно такая же логика. Эстрагон – это тело. Владимир – это душа. Поций и Лаки — это тоже один персонаж, но только вот этот вот их отношения, они деструктивные. Судя по всему, тело давлеет над душой, и более того, вы помните, но я же веду его продавать, это тело, которое идет продавать свою душу на рынок. Но, опять же, всему свое время. Поэтому вот это вот разделение, оно является... То есть это коллективный субъект. Как я узнал, что это месье Альбер? Благодаря мальчику. Мальчик – это ключ тоже ко всему. Мальчик, понятное дело, это вестник Божий, это ангел, естественно. И это не просто... Да, конечно, вы тоже... Я пасу козлов, а мой брат пасет овец. Да, но тем самым имплицитно, раз он пришел к ним, значит, они козлы. Значит, он работает с козлами, с козами, ну, goats, ну, извините. Да. То есть с отверженными, то есть с проклятыми. Но его годо, мне даже кажется, адекватный русский перевод будет «бого» этого имени. Да, но тогда потеряется вот это «го-го» и «диди», но тем не менее. И как раз-таки «го-го» плюс «диди» равно «годо». Вот тоже объединение их двоих в одного субъекта. Сверхсубъекта, супрематического субъекта, тоже выражаясь языком Малевича. Это то, что все мы должны, то, к чему мы должны стремиться. Он-то мальчик меня и на это и натолкнул, потому что каждый раз, когда он появляется, дважды он появляется, он обращается к Владимиру, месье Альбер, и он говорит, да, это я. Можно, конечно, сказать, что это имя всего лишь одного Владимира, но у меня есть целая вот как бы гипотеза со стрелками, обведенными местами. Почему все-таки это один субъект? Но этот важный момент, он продолжается и вот еще в чем. А брат твой, он, да, пасет овец, то есть он с хорошими, с праведниками, но его годо бьет. А почему он его бьет? А тебя он не бьет. Нет, наверное, он тебя любит, говорит Владимир, но все наоборот, потому что мы открываем послание к евреям, хорошо, что я его почитал и помню, глава 12, стих 6, «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, и бьет же всякого сына, которого принимает». Как раз-таки не принимает он Владимира Эстрагона. Почему? Потому что они согрешили. Каким образом? Он повесился. Вот эта постоянная тема веревки, а давай повесимся. От кого это исходит? От эстрагона. Эстрагон – это тело, которое всегда стремится к покою. Каждый раз, когда у него есть свободная минутка, он что делает? Он засыпает. Каждый раз, когда что-то, какая-то сложность, слушай, а давай повесимся. Помните, он говорит Владимиру, а помнишь, мы работали на винограднике?
1: Да.
0: То есть мы были виноградарями, и это целый, просто целая россыпь этих библейских притч, что взяли там в первый час, в последний, в какой еще, виноградари прозлых или добрых. Тут уж просто выбирай, не хочу, то бишь, мы родились тогда. когда в 1900 году, и надо было сразу закончить это, броситься с Эйфелевой башни. Сейчас-то уже поздно. Но в любом случае они это, он, месье Альбер, это сделал. Он повесился. И в этом плане то, что мы лицезреем, вот это вне времени, вне пространства, это, конечно же, ад. Однозначно. И это, более того, классический ад.
1: Но там на дереве два листочка вырастают.
0: Вот именно. Это очень важный момент, о котором нужно сказать в... лишь самому внимательному читателю указать, что надежда есть. Надежда есть, и Годо действительно придет. Но сейчас они, ну, можно сказать, что это чистилище, но все равно это ад. Почему? Потому что их пребывание вот в этой дурной бесконечности. Завтра он придет. Конечно, он завтра придет, но завтра никогда не настанет. Они навечно застряли в субботе. Какой сегодня день? Суббота. Он сказал, что придет в субботу. А ты увидишь, что сегодня суббота? Может, сегодня воскресенье? Может, пятница? Может, четверг? Может, понедельник? Господи, ты меня уж совсем запутал. Нет, они навеки застряли в той субботе, когда они повесились, не дождавшись прихода Годо. И там вот этот темный момент, о нем вскользь говорится. Эстрагон Годо не знает. Его знает Владимир, и Эстрагон даже говорит, ну, типа, it is your fellow, это твой дружок. Я-то с ним не знаком, это ты так на него большие надежды возлагаешь. То есть душа знает Бога, тело не знает Бога. С одной стороны. С другой стороны, вот вы помните, очень много всего. Они говорят, он говорит, когда мы же с ним говорили, ну, это ты с ним говорил. А ты что, не слушал? А нет, я не слушал, я спал, или типа того. И что же он сказал? Ну, он сказал, что да, он должен подумать. А что, о чем это было? О чем это была речь? Ну, это была не речь, это была скорее молитва. Да, и мы кое о чем просили. А о чем? Да, не будем говорить. То есть из этого я делаю вывод, что месье Альбер просил Бога о чуде, немедленном чуде. Ну, вот как часто вот мы читаем в Деяниях, что Павел попал там в бурю, когда его везут в Рим. И он такой, ну-ка, чтобы буря прекратилась. И все прекратилось, и все хорошо. Или они там потом на Мальту где-то высадились, тоже эхидно выползла из кустарника, цапнула его за руку, все-таки, все, он умрет там, или сейчас. А он ее снял, выкинул в костер, и все. Вот оно чудо, и никаких проблем. Судя по всему, месье Альбер тоже просил Бога о чуде, чтобы он пришел, чтобы он явил себя, чтобы вот что-то произошло, потому что он был... Мы были в позе коленопреклоненного, да, там on our knees and hands, то есть вот прям в распростершись, да, простершись, да, мы молили, униженно, уже не знаю как, мы молили, но он сказал, что он должен подумать. И, судя по всему, месье Альбер этого не вынес и покончил с собой, он повесился, поддавшись, судя по всему, вот... уговором тела. Тело всегда хочет умереть, тело всегда хочет спать, тело всегда хочет покоиться. Помните тоже этот момент? Он говорит, а помнишь, мы вот, я сам себя уж перебил, поскольку много всего, мы тогда собирали этот виноград в Руссионе. Между прочим, это автобиографический момент, потому что Беккет в Руссионе, я все записал, что называется, он скрывался от нацистов, потому что он был членом сопротивления, и их раскрыли, и они вынуждены были бежать туда. Да, и они вот на этом юге Франции скитались по крошечным деревушкам.
1: Он работал, у него была рабочая профессия тогда, чтобы зарабатывать.
0: Рубить дрова и помогать там по хозяйству. Но это очень, это нельзя сказать, что у него была профессия. Он просто был чернорабочим.
1: Вот да, именно что он работал.
0: Да, да, именно. Но у него, ну да, короче.
1: У него здоровье хорошее.
0: Ну, судя по всему, хотя такой худой парень, ужасно худой, похож на птицу. Так вот, и ты помнишь, мы тогда были в этом Руссионе, и я бросился в Дюранс.
1: Владимир его вытаскивает.
0: Да, а Владимир, и ты меня вытащил, да? А я потом долго сушил свою одежду. И Владимир такой, а, ладно, уж не будем, типа, не вспоминай об этом. Эстрагон постоянно хочет смерти. И он же постоянно говорит, давай разойдемся. Мы должны разойтись. Но мы не можем разойтись, да? Лаки и Поццо. Действительно, Поццо – это источник или колодец на итальянском. Беккет был действительно очень умный человек, и в этом плане я обожаю такие вещи, к которым можно подойти как к головоломке, как какой-то, не знаю, как это, парадигма. как какой-то вот сложной логико-математической задачи, которую все-таки, ну вот, достаточно...
2: Имеет решение.
0: Да, достаточно ли ты умен, чтобы здесь во всем разобраться, там, начитан, образован, считываешь эти коннотации. Я обожаю такие вещи, меня хлебом не корми, дай вот поработать с такими вот там. Борхес может быть такой же автор. Ну вот Беккет, он прямо очень мне близок в этом плане. Опять же, почему? Потому что у него было очень строгое протестантское образование. Он вырос в очень...
2: Протестантское? Он же ирландец.
0: Ирландец, да. Его отец, это отдельно отмечено его биографами. Они оба были протестанты, причем очень такие отстрелянные, что называется.
2: Как интересно.
0: Поэтому его так интересует проблема кальвинистская, это протестантская, извечное предопределение к проклятию, вопрос с разбойниками, или к спасению. Потому что это же нерв этой ветви. Но я еще кое-что не сказал. Ладно, вернусь. Потца и Лаки. Конечно, да, это гегелевская диалектика раба и господина. И обратите внимание, они постоянно инверсируются. А откуда я все это знаю, говорит Потца, когда какой-то псевдоумный пассаж. А это он меня научил. То есть я его ученик.
1: Так он был его учителем, да.
0: Да,
1: он еще танцевал прекрасно и
0: да,
1: много говорил.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Вот танец – это ведь такая интересная вещь.
0: Это не шанская вещь на самом деле.
1: Ну, понятно, да. Но вот интересно, что когда-то у этого человека, у Потца, у него была свобода через танец что-то… быть через танец и… мыслить как-то иначе. А потом он этой... Ну, может быть, даже это дар. А потом он этого лишается. И его это страшно злит, потому что он потерял нечто... Он ведь очень хочет поговорить. Он хочет поговорить и говорит, даже вот такие, как вы тоже можете мне какую-то пользу принести, потому что, ну, мало ли, всякий даже несчастный и человек маленький может, ну, я не помню точную цитату, но может быть мне чем-то полезным. И он хочет опять это услышать и увидеть, но через такое отношение к своему учителю он это потерял. Он захотел этого учителя использовать, судя по всему, использовать как источник для чего-то. И все ушло, потому что так нельзя сделать. Теперь он только годен, чтобы носить чемодан.
0: Опять же, в свете моей трактовки, что это коллективный персонаж, и это один субъект, мы не знаем его имени, мне кажется, это человек, который сошел с ума. Человек, который сошел с ума. Очень образованный какой-нибудь Джойс, который вполне в какой-то момент оказывается рабом своего тела. Ну, как тот же самый
1: Дочь
0: Ницше.
1: Джойс, она сошла с ума в результате неудачного романа.
0: Да, Джойс не сходил с ума, Беккетом. Но не случившегося
1: романа. Она была
0: у него
1: страшно
0: романа.
1: Влюблена, и
0: Лючия,
1: это,
0: да.
1: Видимо, усугубило.
0: Она была танцовщица, кстати.
1: Да.
0: Вообще, да.
1: Это... Ницше тоже ведь немножко
0: потерял
1: свою способность танцевать.
0: Да, я на это и намекаю, что вот оно, ну, сумасшествие, ну, может, это как-то неполиткорректно говорить, но давайте уж я это слово буду использовать. Это когда человек оказывается в плену своего тела, да, в каких-то предельных формах. Ну, когда уже какая-то недвижимость или тики, или зацикленные движения, или еще что-то. И разум, он, вот он редуцируется, он каким-то образом становится, ну, непонятно чем. И вот я читаю этот персонаж именно как человека, который сошел с ума. Месье Альбер покончил с собой, и он вот застрял в этом. А вот коллективный персонаж Потца и Лаки – это вот человек, который, возможно, был очень неосторожен, заигрывал с этим безумием и доигрался. Но опять же, я хотел бы вернуться к наказанию. И вообще, это важный момент, потому что это фраза из послания к евреям. «Вся глава о наказании». Вот эта 12 глава, если вы ее посмотрите, вся она о том, как отцы наказывают детей, о том, как Бог наказывает человека. И что человек должен терпеть это наказание, потому что терпим же мы наказание от наших родителей не ропщим, а это отец отцов. Ну, такая логика. И ад, в котором они находятся, вот я сказал, но не закончил, он абсолютно классический. Принцип этого ада, он абсолютно рифмуется с адом Прометея и Сизифа. Помните? Ну, Сизиф постоянно камень в гору закатывает, и каждый раз он откатывается вниз. И у Прометея то же самое, он прикован, и прилетает орел.
1: Это все после Камю, видимо. Беккет, я думаю, читал его.
0: Надо посмотреть, кто раньше-то был, вообще-то.
1: Да,
0: потому что написано 48-49, это поставлено в 52-53 сезоне. Тут этот интерес, это еще интересный момент, были ли у них какие-то переклички. И на это, опять же, нам указывают на то, что это ад, и это ад дурной бесконечности, указывает как раз начало второго акта, когда Владимир оказывается вот перед нами на сцене, и он начинает петь вот эту, то, что называется, докучную песенку, абсолютно зацикленную. У папа была собака, он ее любил, она, и так далее. То есть вот они попали вот в эту вот бесконечность. В этом плане я вспоминаю персонажа Фриды из «Мастера и Маргариты». Вот точно такой же принцип. Вечный, бесконечный, правильнее сказать, один и тот же платочек, который она там засовывала в рот младенцу, да, когда его душила. Вот они вот точно в такой же ситуации. Они вечно стоят у того дерева, на котором они повесились тогда. И еще я что-то хотел сказать по этому поводу. Ну, вспомню. Надежда. Дерево зазеленело.
1: Только для Владимира, по-моему.
0: Ну, опять же, с точки зрения Беккета...
1: По-моему, Эстрагон говорит, что оно черное.
0: Да, вот этот еще момент. Что еще доказывает, спасибо, что напомнили косвенно, что еще доказывает нам, что они умерли и они в аду? Солнце остановилось. В конце второго акта, когда они под Сейлаки вот уже уползли, и у них есть небольшой гэп между приходом мальчика, они все смотрят, ну когда же солнце зайдет, когда же оно зайдет, а оно все не заходит и не заходит, и не заходит, и не заходит. И вдруг, после того, как приходит мальчик, и нужные слова сказаны, а теперь день начинается сначала, Марина, не спать, да. Солнце просто резко садится, как будто его выключают, что называется. Оно стоит. Я специально посмотрел, солнце всегда стоит неподвижно в стране мертвых. Это признак того, что они в стране мертвых находятся. И еще второй признак того...
2: А где ты посмотрел? Можно узнать?
0: Ну, просто открыл в Гугле, что происходит в стране мертвых в древнегреческой мифологии. Ну,
1: и там, в данный типа, час.
0: Да, ссылка на Гомера, ну, могу вам как бы на Одиссею. И второй момент, тоже ссылка на Одиссею, между прочим, они все забывают. Почему они все забывают? Потому что они мертвецы. Они, судя по всему, либо дышат вот этими испарениями леты, либо испили из леты. Вот этот вот абсурдизм странный. Кто? То есть кто? Что? Что? Подожди, что я сказал? Вот это вот, то, что может очень раздражать, на самом деле, неподготовленного читателя, типа, что вы делаете? Это вот эта вот невозможность закончить фразу, потому что ты в прямом смысле забываешь начало фразы, не успев добраться до, там, до середины или до конца. Это признак того, что они мертвы. Души в Аиде, вот на этих полях асфаделеевых или каких, они асфаделевых, да, спасибо, они вот не помнят этого.
1: Еще они не верят
0: в своей жизни. Это самый важный,
1: верят, потому
0: да,
1: что...
0: это самый важный момент.
1: Потому что к ним не приходят. Мне кажется, Гадо приходил несколько раз. Просто они не смогли воспользоваться теми ситуациями, в которых они могли бы проявить любовь. И они даже друг с другом не могут вот эту любовь проявить. Вы помните их объятия? Они какие-то очень странные. Это какие-то смешные объятия.
2: Клоунские такие.
1: Да, они не настоящие. И...
0: Не знаю, я им абсолютно верю. Почему вы им не верите, этим объятиям? Как это? Ругаются, как старые супруги, хочется сказать, да? Но вот это душа и тело просто ругаются, потому что они всегда они связаны друг с другом.
1: Мне кажется, что они рассчитывают на внешнего бога, который должен прийти и должен их спасти, даровать им благодать, им милость, не благодать, милость им даровать. Но как он может им даровать милость, если вот в тех ситуациях, когда они видят, ну, вот этих вот наших героев
0: Поцо и Лаки.
1: Когда они их видят. Но там же есть много возможностей, чтобы, например, помочь Лаки. Но они не решаются. И...
2: Ну почему? Мне кажется, там все это мерцает.
0: Конечно, да.
1: Но
0: они
1: разрывают.
0: Там
1: Беккет
0: дает.
1: Не могут этого сделать.
0: На самом деле, месье Альбер хороший человек. В нем есть вот эта интенция к добру, потому что когда они видят впервые поцы и лайки, вы помните, они такие: «О, ничего себе, ты посмотри на эту шею, прямо дотерла, там чуть ли не до мяса, веревка», и там вот эти комментарии Беккета. Они разрываются между желанием помочь ему и нежеланием вмешиваться не в свое дело.
1: Потом они еще участвуют в драке и жестоко избивают то одного, то другого.
0: Ну вот потому что человек вот такая как раз амбивалентная скотина, простите. То вот он в один момент времени такой: «Помогу», а в другой: «Нет, и вот заряжу ногой в живот».
1: Вот вопрос теперь о разбойнике опять. Такие люди могут спастись, как они, или спасется только тот, кто в мгновение, пусть последнее мгновение жизни, уверовал?
0: У них это
1: как
0: очень
1: будто
0: сложный
1: бы
0: вопрос.
1: Нет, этой вот... Та беспотенциальность этих героев, которые ничего не делают, которые не двигаются с места. Которые...
0: Нет, они очень важную вещь делают. Они ждут.
2: А кроме
0: того... Это очень важный момент. Они все-таки ждут.
1: Но мне
0: кажется, это ожидание обернулось им как проклятие, но они все равно ждут. И они ждут при параде. Ну-ка, застегни ширинку.
1: Ну, это понятно.
0: Нельзя вообще.
2: Помните этот момент,
1: это рабы,
2: когда он ему говорит: «Ты что, себя с Христом, что ли,
0: с Иисусом,
2: сравниваешь?»
0: Да? Я только и делаю, что всю
2: он
0: свою
2: говорит,
0: жизнь сравниваю
2: свою жизнь,
0: себя
2: с ним.
0: Да.
2: И именно. Такого там много.
0: Да.
2: То есть они какие-то... Мне кажется, что это тоже очень человеческое, потому что, ну, покажите мне того, кто скажет на голубом глазу:
0: «Да, я готов,
2: да, я
0: да,
2: верующий,
0: прямо сейчас, да.
2: А что такое, я верующий». Угу. Но мы же все понимаем, что наша вера...
0: Ничтожна.
2: Ну, то есть она всегда под сомнением у нас самих.
1: Но вопрос не в этом, а вопрос о различии веры и надежды. Так... Вера – это то, что подразумевает... шаг вперед, шаг к тому, кого они ждут. А надежда – это мысль о том, что он должен прийти, он придет и милость дарует. Да. Вот мне кажется, эти герои все-таки надеются, они верят. Потому что они что-то не понимают.
0: Да, я согласен, вы правы. Они еще не готовы. Они, как вот вы, Марина, очень хорошо сказали, что-то не готовы отдать. Но тот факт, что они ждут, что они надеются – что дерево все-таки чуть-чуть зазеленело, это крошечный лучик надежды, что пройдет несколько эонов, и они проведут в этой субботе повешение. Это же еще хорошо рифмуется с тем временем, когда Спаситель был во гробу. То есть вот она пятница, вот она суббота, и вот они в аду ждут. Ну когда же он придет и сокрушит двери этого ада и простит уже нас, и возьмет нас к себе, и накормит, и в тепле на соломе уложит.
1: Знаете,
0: обратите внимание, да, зачем им Годо? Чтобы перестать быть вовне. Они же ты где ночевал? В канаве. То есть во тьме внешней. Они, вот она, тьма внешняя. Им очень хочется попасть в дом на праздник. Чтобы их накормили на соломе.
2: Ну, в ясли, чтобы Христос родился.
1: Поэтому, я думаю, они должны перестать думать о разбойнике, об этой статистике 50 на 51.
0: Хороший
2: процент.
1: А стать разбойником, который уверовал и спасся. Вот они сколько угодно могут, ну и вот вся эта пьеса, она сколько угодно может нам говорить об этих притчах многочисленных, о том, что с ним происходит, о том, почему они... Ну вот нужно... судя по всему, стать этим разбойником. Этот разбойник наверняка ничего не понимал.
0: Вообще ничего.
1: Как устроено христианское учение и что надо было сделать. Он просто в последнюю секунду перед смертью уверовал. И вот у них, кажется, нет этого свойства, потому что ничего не могут сделать.
0: Поэтому это трагикомедия, а не просто комедия.
1: Да, страшная комедия.
0: Да, вот. У Данте комедия, а вот у Беккета трагикомедия. В этом плане я вспоминаю одну фразу. Есть еще время?
1: Четыре минуты.
0: Я вспоминаю одну фразу, очень интересную фразу Александра Шмемана из его... у меня есть том его малых публикаций. Эссеистика, выступления, вот такие вот вещи. И он там пишет в одном из эссе о том, что вот современные интеллектуалы, ему современные, они с большим вообще воодушевлением-то относятся к христианству, к вере. Им все это нравится. Им нравится этот вот многочисленный, богатый, символический образный ряд. Они считывают все философско-религиозные коннотации, понимают, насколько это полезно, здорово и хорошо. И они с сочувствием относятся к верующим, но сами они даже как будто бы испытывают некоторого рода сожаление, что «ну мы не можем поверить». Да, вот что-то нам мешает, мы все-таки там слишком умные, да.
1: Вот,
0: мы...
1: Может быть, молитва об этом была у него.
0: Может быть, да, вот о чем же там он молился? Это вот самый вообще интересный вопрос. О чем же он молился? Может, о ерунде какой-нибудь, да? А может быть, и о чем-то другом. Но то, что ему был дан ответ, это однозначно. Вы правы, Гадо был. Но месье Альбер, я, простите, все-таки настаиваю на своем. Не удовлетворился этим ответом. Он все-таки сосвоевольничал и сказал: «Ну, нетушки, все, не могу выдерживать этот ад существования, прекращаю».
1: И это такое интересное своеволие, которое оказывается в результате полным безволием, ну, то
0: да,
1: есть бессилием,
0: да,
1: безволием,
0: да,
1: и бессилием.
0: Да. Так, конечно же, это опять диалектика апостола Павла, что сила Божия в бессилии проявляется, и немощное, и ничего не значащее выбрал Бог, чтобы посрамить значащее.
1: Вот Лаки, поэтому этот непонятный, странный Лаки, поэтому Лаки.
0: Да, да, вот он.
2: Да, но так. У нас остается 1.5 минуты, друзья.
0: Ничего,
2: нам
0: отлично.
2: Надо какое-то последнее слово сказать. Ну, то есть, must read, что называется.
0: Абсолютно,
2: да.
0: Да.
2: Всякому человеку, которому интересно, как устроена жизнь, и он сам, мы советуем прочитать эту вещь.
0: Абсолютно.
2: И давайте подумаем, что мы будем делать в следующий раз.
0: Ну вот в следующий раз Марина как раз предложила, я, в принципе, ее поддержал, опять вернуться к нашему замечательному соотечественнику Дмитрию Данилову и тоже прочесть его пьесу. Тоже,
2: и тоже абсурдную.
0: И тоже абсурдистскую абсолютно, с чудесным названием, мы его уже озвучивали. Сережа очень,
2: очень тупой.
0: Тупой. Да.
2: Пьеса короткая и
0: смешная,
2: и при этом
0: странная.
2: Смешная и страшная.
0: Да.
2: И там, опять же, есть что поотгадывать.
0: Да, да, да.
2: Такая,
0: да,
2: она, ну, вот во всех отношениях, мне кажется, очень подходящая.
0: Да, поэтому после вот Беккета мы продолжим эту линию.
2: Ну да, да, вернувшись уже на родные поляны русского языка,
0: да,
2: и современной литературы. Ну что, у нас остается вот уже совсем немножко времени для того, чтобы поблагодарить всех, кто нас слушал сегодня. С вами в читательском клубе были сегодня Григорий Гаврилов, Герман Журавский и Марина Михайлова. И в следующий раз обсуждаем пьесу Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой».
0: Спасибо.
3: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник 4-жды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Силуэты Петербурга. Дом Зингера, башня на Гороховой. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Как часто современные художники изображают перспективу Екатерининского канала вместе с храмом. Воскресение Христова на месте гибели императора Александра II – храм, который оказался родным нашему городу. А ведь потом рядом практически с этим храмом уже в эпоху модерна построили дом компании «Зингер». Вот это было уже торжество капиталистической застройки. Построить семиэтажный дом, ну, 6 этажей и мансарды, на главной перспективе, то есть дом, который превышал высотностью своей основную застройку Невской перспективы, который мог помешать виду и Воскресенского храма, и шпиля Адмиралтейства, который подавлял все вокруг. Как же его разрешила городская дума? Надо сказать, что к началу 20 века мнение уже специалистов-архитекторов очень учитывалось, и выше 6 этажей дома в центре города, конечно, не возводились. Очень хотелось, как в Лондоне, как в Париже, да и Нью-Йорк уже кое-кто видел, хотели строить так, как строят современные города. И все-таки мнение общественности, запреты архитекторов городской думы не давали возможности строить слишком высокие здания на узких улицах, не давали, ведь еще от Екатерины было главное правило, что высота строящегося дома не должна затемнять своей тенью двор соседа. Высота дома не должна превышать ширины улицы, на которой он стоит. То есть законы были и все-таки старались следовать этим законам. Хотя, конечно, в городской думе при голосовании каждый раз побеждали владельцы участков, домовладельцы, ведь недаром долгое время председателем думы был крупнейший домовладелец нашего города Владимир Радьков-Рожнов, который и для своего дохода построил крупные, но теперь кажутся такими красивыми здания доходных домов на Пантелеймоновской, на Пестеля 13 или на Кирочной, крупное здание на канале недалеко от Сенной площади. И вот городская дума пропустила проект дома, построенного иностранной компанией. Почему? Дело в том, что дом компании «Зингер», спроектированный уже очень опытным архитектором Юлием Сюзором, оказался одним из редчайших памятников 200-летию Петербурга. Ведь сам город себе сделал подарки не памятниками 200-летнего своего развития, а строительством нужных сооружений. Мост Петра Великого, больница Петра Великого на Охте, училищный дом Петра Великого на Петроградской стороне, здание Ботанического института при Ботаническом саде. Вот что было создано на городские средства. Памятников не было. Некоторые учреждения ставили в честь этого события или сопутствующих, ну, например, 200-летие Полтавской баталии, поставлены были памятники Петру Первому. А вот дом компании «Зингер» – это своеобразный памятник нашему городу. Посмотрите, начнем сверху. 3 нимфы поддерживают земной шар. Это те же самые 3 нимфы, которые поддерживают сады и поддерживают сферы небесную и земную и в здании Адмиралтейства. Орел – символ государственной власти. Дальше верхний ярус здания компании «Зингер» украшен крылатыми гениями. И держат они практически те же самые символы, которые держат изображение рек у ростральных колонн, держат фигуры у Адмиралтейства. Это символы промышленности веретено, символы судостроения. Вот это весло, этот руль, которым движется корабль, который направляет корабль. То есть эти фигуры в действительности символизируют то, что всегда хотели символизировать строители нашего города. И если мы посмотрим в перспективу Невского проспекта, то, несмотря на масштабы этого здания, оно не перекрывает даже объем Казанской площади. Оно абсолютно не мешает перспективе нашему взгляду на шпиль Адмиралтейства. Невский проспект так широк, что купол, еще светящийся по ночам купол дома компании «Зингер» может соперничать только с одним сооружением – Воскресенским собором, храм на крови. Но уже тогда, когда строился этот дом, были большие-большие сомнения. И, надо сказать, сомнения были справедливыми, потому что подобное здание было построено на углу Мойки и Гороховой улицы, а Гороховая гораздо уже Невского проспекта, и

0: перспективе узкой гороховой улицы скушала башню Адмиралтейства. И вот это очень обидно. Вот сейчас затрачены были большие силы на ее восстановление. И хотя дом является памятником эпохи модерн, но башня оказалась лишней. Хотя она такая красивая. Но это тот самый случай, когда объект капиталистической застройки, коммерческое сооружение, подавило символ нашего города. И теперь, когда я иду по Гороховой, что иногда случается, я понимаю, что лишним было и сохранение мансарды этого здания, и тем более восстановление этой стеклянной башни, утраченной после войны.
1: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

«Город Шостаковича». Передачу из цикла «Музыкальный Петербург» ведет краевед Ирина Вербловская.

Тогда же, в эти 20-е годы, произошло знакомство, и не только знакомство, но и творческий союз на какое-то время у Шостаковича с Всеволодом Емельевичем Мейерхольдом. Мейерхольд позвонил по телефону, будучи в Ленинграде из гостиницы, Шостаковичу, чем поразил его, когда он сказал, что с вами говорит Мейерхольд. Дело в том, что театр Мейерхольда – это было целое событие в жизни целого поколения, в том числе и того, которому принадлежал Шостакович. И для юного Шостаковича Мейерхольд было светило. Так вот, это светило позвонило по телефону Шостаковичу и назначило свидание в гостинице, куда Шостакович пришел. И тот предложил ему сотрудничество, предложил ему работать в его театре в Москве и конкретно дал ему задание написать музыку к пьесе, которую он ставит по тексту Маяковского. Он решил поставить там тогда на сцене «Клопа» Маяковского. Но надо сказать, что к гротеску, к сатире, к такому не мягкому даже, а скорее жесткому юмору Шостакович был очень даже склонен, и поэтому такое предложение он принял охотно. И несколько месяцев, вот зимы 27-28 года, сезон этот, он жил в Москве, работая у Мейерхольда. Когда музыка была написана, пригласили Маяковского. Но Маяковский вообще

на всех смотрел сверху вниз, не только из-за своего высокого роста, но и из-за некоторой мании величия, которой он не был лишен. И поэтому так снисходительно сказал: «Ну, пойдет». И протянул юному Шостаковичу два пальца. Это вместо того, чтобы пожать ему руку, он протянул два пальца. На что Шостакович, не растерявшись, протянул ему один палец. Вот такое пальцепожатие произошло между этими двумя творческими людьми. Но музыка «Клопу» была написана в жанре такого пожарного оркестра. Очень бойкая музыка была, действительно интересная. И все остались друг другом вполне довольны. Это вот как раз 27-28 годы. Когда Шостакович написал свою музыку, посвященную революционным событиям, он почувствовал, что надо ее как-то компенсировать, что ли. Во всяком случае, на фоне вот этой патетики надо дать что-то смешное, но смешное так, чтобы можно было не столько весело даже, сколько зло посмеяться. И такая тяга к сарказму у него очень часто проявляется в его творчестве. Вот тогда он как раз и задумывает обратиться к нашей классике. Вообще к классике он обращался очень часто. У него есть цикл романсов на слова Пушкина, значительно позже на стихи Цветаевой. У него была даже такая попытка написать еще в юные совсем годы музыку к пушкинским «Цыганам», но это к гротеску отношения не имеет. А вот творчество Гоголя, это было для него очень даже как-то близко и заманчиво. И действительно, через некоторое время он начнет свою работу над оперой «Нос». Но прежде чем говорить о «Носе», мне хочется сказать, что классическим произведением русской литературы Шостакович обращался часто, что не только «Нос», но на произведение Лескова, например, написана его опера «Леди Макбет» Мценского уезда или «Екатерина Измайлова», второе название этой же самой оперы. Вот эти два сочетания, два имени Лесков и Гоголь, это как раз те имена, которые мы не можем не вспомнить, если мы говорим о другом современнике Шостаковича, с которым он был хорошо знаком, и с которым они друг другу испытывали большие симпатии. И знакомство падает на те же самые годы, о которых мы сейчас говорим, на конец 20-х годов. Это на знакомство с Михаилом Михайловичем Зощенко. Тоже совершенно фигура трагическая, необычайно одаренная. Конечно, вовремя не понятая, не всегда правильно прочитанная, ну, а его трагедии мы, в общем-то, все осведомлены, и разговор о Зощенко обстоятельный сейчас, наверное, неуместен, хотя надо сказать, что в его судьбе Шостакович всегда принимал участие и в самые трудные годы старался ему всячески помочь. А знакомство относится, повторяю, к тем 20-м годам, когда, конечно, чувствовалось, что и Зощенко черпает свое творчество из той самой классики, к которой так неравнодушен был Шостакович. Из письма Шостаковича Мариэтте Шагинян. «Вам кажется, что он, Шостакович, хрупкий, ломкий, уходящий в себя, бесконечно непосредственный и чистый ребенок. Это так. Но если бы это было только так, то огромного искусства, как у него, не получилось бы. Он именно то, что вы говорите, но к тому же плюс жесткий, едкий, чрезвычайно умный, пожалуй, сильный, деспотичный и не совсем добрый, хотя ума добрый. Вот в таком сочетании надо его увидеть. И тогда в какой-то мере может будет понять его искусство. В нем огромное противоречие. В нем одно зачеркивает другое. Это конфликт высшей степени. Это почти катастрофа. Я очень люблю Дмитрия Дмитриевича. Он вам правильно сказал, что я хорошо к нему отношусь. Я знаю его давно, лет 15-16. Это пишет Зощенко Шагинян в 41-м году. В январе 41-го, подчеркиваю, это еще в довоенное время. Но дружба у нас не получилась. Всякий раз, как мы оставались вдвоем, нам было нелегко. Наши токи не соединялись. Они производили взрыв. Мы оба чрезвычайно нервничали, внутренне, конечно. И хотя мы встречались часто, но нам ни разу не удалось по-настоящему и тепло поговорить.
О моей литературе Дмитрий Дмитриевич много раз заговаривал. И всегда очень верно, даже безукоризненно верно. Его мнение всегда было дороже, чем мнение профессиональных критиков. Впрочем, Дмитрий Дмитриевич очень любит юмор, и по этой причине к моим работам относится пристрастно. Вот это так очень исповедально о своем отношении или своих отношениях с Шостаковичем писал Зощенко. Так что вот это очень важно для нас, потому что Зощенко тоже, в общем, оказался непонятым, а его гротеск был действительно созвучен тому, что часто делал и композитор.

В жизни, в повседневной, Зощенко был человеком меланхолического склада, склоном к самоанализу, к философским размышлениям о смысле жизни, о смерти. И беседы между ними чаще всего были такого как раз характера. А Шостакович на эти вопросы отвечал не словесно, отвечал музыкой. Ну, Зощенко, конечно, слушал все произведения Шостаковича, бывал в театре, когда исполнялись его пьесы, даже бывал у него дома. Впрочем, Зощенко, который сам почти никогда не приглашал к себе гостей, однажды пригласил к себе Шостаковича. Через много лет композитор юмористически изображал, как Зощенко молча и нетерпеливо ожидал его ухода, хотя сам его и пригласил, но действительно их взаимоотношения лично как-то не складывались так, как они складывались в неличном общении, а в их оценке друг у друга. К этому же времени относится более полная, более серьезная связь Шостаковича с тогда еще сравнительно новым видом искусства, с кино. Но теперь уже не на уровне топерства, а совсем на другом уровне. На уровне созидателя работает в кино Шостакович много-много лет, начиная с середины 20-х, а в 28-м году впервые Козинцев пригласил его принимать участие в создании фильма «Новый Вавилон», и с той поры, можно сказать, что до конца жизни, до гениальных козинцевских лент, посвященных шекспировским произведениям «Гамлет» и «Король Лир», Шостакович один из соавторов великого, уже не немого, а говорящего и звучащего кино.

В те 20-е годы, далекие 20-е годы, теперь уже это в прошлом веке, так что это уже совсем далеко, в 20-е годы у нас на Совкино, которое потом стало нашей студией «Ленфильм», появилась такая замечательная пара, совсем молодой Козинцев и такой же молодой Трауберг. Они создали такую киношколу, которую назвали «Фабрику эксцентрического актера» ФЭКС. Вот этой фабрике эксцентрического актера принимала участие, то есть играла там Янина Жеймо, хорошо нам известная по «Шварцевской Золушке», Ольга Ваксель, адресат любовных стихов Осипа Мандельштама и много других интересных, тогда еще совсем юных людей. Когда впервые Козинцев увидел Шостаковича, ему было 19 лет. Это было в кинотеатре, 19 лет было Шостаковича, это было в кинотеатре нынешней «Баррикады», «Светлая лента», где шел фильм вот этих ФЭКСов «Чёртово колесо». Фильм шел, вспоминает Козинцев, под аккомпанемент молодого пианиста, почти мальчика. Вероятно, для него работа была тяжелой, утомительной. Приходилось играть подряд несколько сеансов. Так что, еще не зная друг друга, мы встретились с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Но вот, когда пронесся слух о молодом композиторе, то уже было ясно, что Трауберг и Козинцев пригласят Шостаковича. Кинематографисты 20-х годов, пишет Козинцев, были молодыми. Самым молодым из всех, пожалуй, был я. И вдруг вместе с нами работает композитор еще моложе меня. И вот Шостакович, по внешности совсем мальчик, в круглых очках, с большим кожаным портфелем, пришел по приглашению режиссеров на киностудию. В это время просматривал ленту Козинцев и попросил свою ассистентшу пойти посмотреть, не пришел ли Шостакович. Та пришла, говорит, да нет, там никого нет, сидит только какой-то мальчик. И тогда говорит Козинцев, так это же и есть Шостакович. Да нет, мальчик какой-то там сидит. Зовите его. Ну вот вошел этот мальчик, который был приглашенным Шостаковичем. Посмотрев куски фильма, которые ему предлагали вот таким образом ранжировать музыкально, Шостакович сказал достаточно старомодно, почту за большую приятность. Надо было по существу дать новое качество, новый объем тому, что он видел, то есть дать звуковой ряд так, чтобы он не подыгрывал, а дополнял и создавал какую-то вторую реальность к этому самому зрительному ряду. Шостакович, сказал Трауберг, написал музыку быстро, превосходную музыку, своего рода киносимфонию, в которой сплетались Марсельеза, Канкан, Чайковская и чистая лирика Шостаковича. На просмотре фильма Шостакович играл сам. Просмотровый зал находился в подвале. На цементном полу были лужи. Ну, вот Шостакович, балансируя, прошел там по какой-то дощечке, сел к инструменту, расстроенная пианино, ужасный экран. И вместе с тем этот просмотр показался режиссерам совершенно замечательным, потому что они увидели какое-то новое качество своей ленты, когда она сопровождалась музыкой Шостаковича. Следом за этим пошел один за другим другие фильмы. Вот звуковым фильмом стал сейчас уже нигде никогда не встречающийся фильм «Одна». Для того, чтобы сделать звуковую дорожку, был изобретен специальный звукозаписывающий аппарат. Правда, он был совсем несовершенным и не мог делать звук громче или тише. И поэтому оркестр приближался ближе к микрофону и удалялся от микрофона. То есть это вообще зрелище было, конечно, анекдотическое. Но, тем не менее, вот так это делалось. Вот сейчас трудно даже представить себе, как сложно входило в жизнь это новшество, которое сейчас кажется совершенно естественным. А еще бывало, что от громкого звука лопалась нить микрофона. А иногда надо было остановиться и бежать куда-то за новой деталью к этому самому микрофону. В общем, это все было настоящая эпопея. Так что когда получалось все сразу, то все авторы и Козинцев, и Шостакович чувствовали себя счастливыми.
Козицев позже пишет. В шумном и грязном ателье студент второго курса консерватории Николай Семенович Рабинович, впоследствии профессор, дирижер всех козинцевских фильмов, стучал палочкой по установленному пульту. Оркестранты откладывали в сторону завтраки и утренние газеты, брались за инструменты. Звучала во всю мощь музыка Шостаковича. Уже ничего с ней нельзя было сделать. Ни обкарнать ее куцым оркестрами Паризианы и Пикадилли, ни заменить попурри из альбомов киномузыки. Музыка Шостаковича становилась органической частью фильмов. Надо сказать, что Шостакович, который, в общем, понимал, что эта работа дает ему какой-то заработок, относился вместе с тем с большим энтузиазмом, я бы даже сказала, с определенным азартом к этому новому виду своего творчества. Он дружился с режиссерами, часто бывал в гостях у них, они бывали у него, ну а Дюткевич на какое-то время, даже когда они работали над фильмом «Встречный», даже у него поселился. Фильм же «Встречный» заслуживает особого разговора, потому что первая мысль, что «Встречный» – это встречный человек, и встреча какая-то произошла. И там трудно себе представить, что в эти самые годы «Встречным» назывался «Встречный план». План, по которому исполнители этого самого производственного плана предлагали другой, более напряженный план, чем тот, который им предлагался. И таким образом это считалось большим новаторством в производстве, очень поощрялось, но, строго говоря, совершенно нарушало ту доктрину планового хозяйства, которая была провозглашена. Но, тем не менее, вот фильм был посвящен встречному плану. Это сейчас может вызвать только недоумение и улыбку. Но у нас вызывает радость то, что этот фильм сопровождался замечательной музыкой, в которой была вставлена и та песня на слова Бориса Корнилова, которая осталась и сейчас. Вот эта песня о встречном, или называли ее по-разному. Ее называли «Песня о жизни», так ее назвала, например, переведенная уже в конце 20 века, вот последние годы, буквально какие-то, в 90-х годах, по-моему, Нэнси Буш перевела ее на английский язык и назвала «Привет жизни» – «Hello Life». Эта песня звучала тогда, когда в 45-м году с надеждой на теперь всеобщий мир во всем мире открывалась в Сан-Франциско первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. «Нас утро встречает прохлада, и нас ветром встречает река, кудрявая, что ж ты не рада весеннего пения гудка». Но здесь, конечно, каждый, кто слышит эти слова, одновременно уже слышит эту песню, которая первая с экрана ушла в жизнь и ушла навсегда.

вот эта киномузыка, которая вот так естественно сейчас в каждом кинофильме по существу своим новатором имеет Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. А сейчас какой бы фильм ни вспомним из старых, сразу вспомнится какая-нибудь песня Шостаковича. Но так как у нас разговор о деятелях, живших и творивших в нашем городе, то мы можем вспомнить и другую музыку. «Тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой, за далекой Нарвской заставой парень идет молодой». Или «Эх, Выборгская заводская моя сторона», сразу вспоминаются мотивы, может быть, и не очень замысловатые, но очень органичные и написанные Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Надо сказать, что этот композитор был необычайного творческого охвата, как он говорил, что он писал все, кроме доносов, потому что вот такие песни, которые уходили сразу в жизнь, в народ, и те симфонии, которые вызывают самое глубокое душевное потрясение – трудно представить, что писались одной и той же рукой и слышались одним и тем же ухом. Итак, Шостакович действительно был увлечен киномузыкой и дружен был с многими работниками нашей тогда кинофабрики, то есть нашего Ленфильма. А в более позднее время вот этот фильм «Падение Берлина», огромная такая кинопанорама, что ли, достаточно грандиозного такого-то охвата, тоже сопровождалась музыкой Шостаковича. Ну, а шекспировские ленты, как я вам говорила, писались уже в конце жизни. Не на пустом месте, потому что Козинцев в конце 30-х годов решился поставить на сцене Большого драматического театра «Короля Лира» и пригласил Шостаковича написать некое музыкальное сопровождение. Поэтому, когда уже он обратился к нему в 50-е годы, работая над «Гамлетом», а потом уже «Королем Лиром», то совершенно ясно, что он обратился к Шостаковичу. И это была напряженная и очень большая творческая работа. В последние годы жизни Козинцев скончался за несколько лет до Шостаковича. Шостакович пережил его, и для Шостаковича смерть его была огромной утратой. Но вот последние годы жизни Козинцева он навещал часто Шостаковича на его казенной даче в Доме творчества в Комарово. Ну, Комарово или Репино, трудно сказать, это как раз граница между Репино и Комарово, где находится Дом творчества композиторов, и где у Шостаковича была за ним закрепленная дача номер 20, и где впервые звучала сочиненная им музыка для шекспировских козинцевских лент. И Козинцев часто его там навещал, даже тогда, когда Шостакович тяжко болел. Надо сказать, что Козинцев был сердечник, и, в общем-то, скончался хоть далеко не старым человеком, но его последние годы были творческими годами. У Шостаковича тоже, но творчество Шостаковича было преодолением очень тяжелых недугов, которые пришли к нему еще в 59-м году, и, соответственно, 16 лет он сопротивлялся очень тяжелой болезни. И вот как-то раз, навестив Шостаковича на его даче, Козинцев записал новый сервиз, дача все красивее и красивее, все лучше и лучше. Про хозяина дачи сказать этого нельзя. Шостакович большими извинениями, одной рукой, буквально несколькими пальцами, наигрывал то, что он тогда сочинял, потому что конечности ему не подчинялись. И руки не подчинялись, и ноги не подчинялись. В общем, это были действительно очень тяжелые годы, омрачившие последние этап жизни и этап творчества этого очень сильного и творчески, не казалось, неистощимого человека. В 1930 году Шостакович поглощен работой над музыкой к первой своей опере, не попыток, как это было с цыганами, а первой опере «Нос по Гоголю». Но это уже другой разговор. И следующую передачу, вероятно, мы начнем с премьеры в Малом оперном театре, или «Малегод», как его называли, оперы Шостаковича «Нос».

Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла «Город Шостаковича». В передаче прозвучали песни о встречном в исполнении хора Всесоюзного радиотелевидения, вальс из кинофильма «Первый эшелон» в исполнении Симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением Владимира Альтшулера и фрагменты музыки кинофильмом Григория Козинцева «Гамлет и король лир» в исполнении оркестра старинной и современной музыки под управлением Эдуарда Серова. Солистка Нина Романова. Передачу для вас подготовила и провела Ирина Вербловская.

0: прозвучала фортепианная миниатюра «Новелла», опус 17, номер 2, Николая Метнера, в исполнении автора. Архивная запись конца 40-х годов.
1: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
3: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

Повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля?

князя Александра Невского. Повести о житии и храбрости благоверного и великого князя Александра. Я ничтожный, многогрешный, неразумный, решаюсь писать житие святого князя Александра, сына Ярослава, внука Всеволода. Слышал я о нем от отцов своих и был самовидец деяний его. Потому и рад поведать о честной и славной жизни Александра. Сей князь Александр родился от князя великого Ярослава и от матери Феодосии. Рост его был больше других, а голос его, как труба в народе, лицо же, как лицо Иосифа, которого поставил египетский царь вторым царем в Египте. Сила же его была частью силы Самсона, и дал ему Бог премудрость Соломонову, а храбрость царя римского Веспасиана, который пленил всю землю иудейскую. Так и князь Александр побеждал, но был непобедим. Потому и пришел из западных стран некий знатный человек по имени Андрияш, из тех, кто называют себя слугами Божьими. Он желал увидеть дивную силу Александра. Увидев его, он возвратился к своим и сказал: «Я прошел многие страны и народы, но не видел такого ни в царях царя, ни в князьях князя. И услышал король полуночной части римской страны о таком мужестве князя Александра, и подумал про себя: пойду и пленю землю Александрову. И собрал король силу великую, наполнил множество кораблей полками своими и двинулся в силе тяжкой, дыша духом ратным. И когда он пришел в Неву, шатаясь от безумия, послал он, загордившись, послов своих в Новгород к князю Александру, говоря: «Я уже здесь пленяю землю твою. Можешь ли противиться мне?» Александр же, услышав слова эти, разгорелся сердцем и пошел в церковь Святой Софии и пал на колени перед алтарем и начал молиться со слезами: «Боже великий и крепкий, основавший землю и положивший пределы народам и повелевший им жить, не приступая в чужую часть, рассуди меня, Господи, с обидящими меня. Побори борющихся со мною. Возьми оружие и щит, стань в помощь мне». Окончив молитву, Александр встал и поклонился архиепископу. Архиепископ же благословил его и отпустил. Он же вышел из церкви, утер слезы и начал укреплять дух дружины своей, говоря: «Не в силе Бог, но в правде», и пошел на врагов в малой дружине июля 15-го, не дожидаясь, когда соберется вся сила его, но крепко веря в помощь святых мучеников Бориса и Глеба. Был некий муж, старейшина в земле Ижорской по имени Пелгусий. Ему была поручена ночная стража морская. Пелгусий принял святое крещение и жил среди своего рода, оставшегося в язычестве. И жил он
богоугодно, в среду и пятницу, соблюдая пост, потому и сподобил его Бог увидеть видение страшное в тот день. Скажем о том вкратце. Увидел он силу ратную, идущую против князя Александра, и решил рассказать князю о станах их. Стоял он у края моря и следил за путем их, и был всю ночь в бдении, и когда начало всходить солнце, услышал он шум страшный на море и увидел насад, плывущий по морю. Посреди насада стояли святые мученики Борис и Глеб в одеждах червленых, положив руки друг другу на плечи. Гребцы же сидели, словно одетые мглою. Сказал Борис: «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему, князю Александру». Видя такое видение и слыша такие слова мучеников, Пелгусий стоял в трепете, пока насад не скрылся из очей его. После этого вскоре приехал князь Александр, и Пелгусий с радостью в очах рассказал ему одному о видении. Князь же сказал ему: «Никому не рассказывай всего».

и решил Александр напасть на врагов в 6 часу дня. И была сеча велика над римлянами. И избил их Александр бесчисленное множество, и самому королю возложили печать на лицо острым своим копьем. Здесь же, в полку Александровом, явилось 6 мужей храбрых, которые вместе с ним крепко сражались. Один — Гаврила Алексич. Он на коне въехал по доске до самого корабля, и побежали враги перед ним на корабль, и затем обернулись и сбросили его с доски вместе с конем в Неву. Божью милостью он вышел из реки невредим и снова бросился на врагов и бился с самим воеводой среди полка их. Другой — новгородец по имени Сбыслав Якунович. Он много раз нападал на полк и бился с ним одним топором, не зная страха в сердце своем. И пало несколько человек от руки его, и подивился Александр силе и храбрости его. Третий, Яков, палачанин, был ловчим у князя. Он наехал на полк с мечом и мужествовал, и похвалил его князь. Четвертый, новгородец по имени Миша, он пешим бросился на корабли и погубил 3 корабля с дружиною своею. Пятый по имени Савва был из младшей дружины. Он наехал на великий шатер короля Златоверхий и подсек его столб. Полки же Александрова обрадовались, увидев падение шатра. Шестой был одним из слуг князя Александра по имени Ратмир. Он бился пешим, и много врагов окружили его. Он же упал от многих ран и так скончался. Все это я слышал от господина своего, великого князя Александра, и от других, кто был тогда в той сече. И победил Александр короля. Остальные побежали и покидали убитых на корабли и потопили их в море. Князь же Александр возвратился с победою, хваля и славя имя Господа. На 3-й год после победы над королем князь Александр в зимнее время пошел в великой силе на землю немецкую, дабы не похвалялись, говоря, посрамим народ славянский. Уже был тогда град Псков взят, и наместники немецкие посажены там. Князь же Александр вскоре взял город Псков и немцев посек, а иных в плен взял и город освободил от безбожных немцев, а землю их повоевал и пожег, и полона взял без числа. Другие же города немецкие собрались и сказали: «Пойдем и победим Александра, и возьмем его руками». Когда они приблизились, заметила их стража. Князь же Александр ополчился и пошел против них, и сошлись они на Чудском озере. И покрылось озеро Чудское множеством воинов. Отец же его Ярослав прислал ему брата меньшого Андрея на помощь со множеством дружины. Также и у князя Александра было множество храбрых, как в древности у Давида царя, сильных и крепких. Так и мужи Александровы исполнились духом ратным, ибо были сердца их, как сердца львов. И сказали они: «О, княже наш честный, ныне пришло нам время сложить головы свои за тебя». Князь же Александр, воздев руки к небу, сказал:
суди меня, Боже, и рассуди распрю мою с народом высокомерным, и помоги мне, Господи, как в древности помог Моисею на Амалика и прадеду нашему Ярославу на окаянного святополка. Была тогда суббота, когда всходило солнце, сошлись обе стороны, и была сеча злая, и треск отломления копий, и звук отсечения мечей, словно замерзшее озеро двинулось, и не было видно льда, ибо покрылось кровью. Слышал же я от самовидца, который говорил мне: видел я в воздухе полк Божий, пришедший на помощь.

И так победил он врагов помощью Божией. Показали они плечи свои. Он сёк и гнал их, словно летел по воздуху, и некуда было бежать им. И прославил Бог Александра перед всеми полками, как Иисуса Навина у Иерихона. И тех, кто говорил: «Возьмем Александра руками», Бог предал в руки его. И не было ему равного в брани. И возвратился князь Александр с победою славною. И было множество пленных в полку его, и вели босыми подле коней тех, кто называет себя Божьими рыцарями. И когда приблизился князь к граду Пскову, игумен и попы, и весь народ встретили его перед городом с крестами и воздали хвалу Богу и пели славу господину князю Александру. И было прославлено имя его по всем странам до моря Египетского и до гор Араратских, по ту сторону моря Варяжского и до Великого Рима. В то время был царь сильный в стране восточной. Ему покорил Бог многие народы от востока и до запада. Тот царь, услышав, что Александр так славен и храбр, послал к нему послов и сказал: «Знаешь ли ты, Александр, что Бог покорил мне многие народы? Неужто ты один не покоришься мне? Если хочешь уберечь землю свою, то приезжай скорей ко мне, и увидишь честь царства моего». Князь же Александр по смерти отца своего приехал во Владимир в силе великой. И был грозен приезд его, и промчалась весть о нем до устья Волги, и начали жены моавитянские пугать детей своих, говоря: «Александр едет». Подумал князь Александр с дружиной своей, и благословил его епископ Кирилл. И поехал он к царю в Орду. Увидев его, царь Батый подивился и сказал вельможам своим: «Истину мне сказали, нет подобного этому князю». Почтил его царь и с честью отпустил. Позже разгневался царь Батый на брата его меньшого Андрея и послал воеводу своего Невруя разорять землю Суздальскую. После Невруева разорения князь великий Александр церкви поставил, города восстановил, людей разбежавшихся собрал в домы свои и наполнил Бог землю его богатством и славою. Было тогда великое притеснение от иноплеменников. Изгоняли они христиан, веля им воевать вместе с ними. Князь же великий Александр пошел к царю, дабы отмолить людей от беды той. И возвратился он из Орды от царя и остановился в Нижнем Новгороде. А дойдя до городца, разболелся. «О, горе тебе, бедный человек! Как можешь ты описать кончину господина своего? Как не выпадут зеницы твои вместе со слезами? Как не разорвется сердце твое от печали? Отца человек может оставить, а доброго господина не может. Если бы мог, в гроб лег бы с ним». Итак, Богу дух свой предал с миром в лето
1263 месяца ноября в 14-й день. Митрополит же Кирилл сказал: «Чады мои, разумейте, зашло солнце земли Суздальской». Иереи и диаконы

0: Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Он был бы самым талантливым композитором рубежа веков, если бы судьба оказалась к нему чуть милостивее. Так писал Борис Асафьев о Василии Сергеевиче Калинникове, творческая биография которого действительно была очень короткой. Калинников скончался от чахотки в возрасте 35 лет. Василий Калинников писал свою музыку в то время, когда в русском музыкальном мире царствовали Чайковский и Римский-Корсаков. Но даже в лучах этих двух признанных всеми светил особый лирический дар Калинникова был всеми замечен. Удивительно, но Калинников — первый русский композитор, который приобрел известность исключительно благодаря своим симфоническим произведениям, далеко не самому общедоступному и общепонятному жанру. Настолько обаятельна его мелодия, настолько общителен, по словам того же Асафьева, его музыкальный язык. Свою знаменитую первую симфонию «Соль минор» Василий Калинников написал в 1895 году, вскоре после окончания композитором курса в Московском филармоническом училище. В 1897 году симфония была исполнена в концерте Русского музыкального общества. Успех превзошел все ожидания, и, воодушевленный теплым приемом, дирижер Виноградов обратился к публике с речью, рассказав о бедственном положении тяжело больного композитора и предложил устроить сбор средств в его пользу. Помощь пришла слишком поздно. Свое лучшее сочинение композитор писал уже будучи смертельно больным. Но та музыка, которую он успел подарить нам, оставляет удивительно светлую память о Василии Сергеевиче Калинникове, замечательном композиторе, так ярко продолжившим столь свойственную нашему искусству традицию любовного и благодарного созерцания русской природы и русской души.

0: В нашем маленьком концерте прозвучала вторая часть первой симфонии Василия Калинникова в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Запись 1985 года. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В год 800-летия святого благоверного князя Александра Невского в рамках проекта «Александр Невский. Великий Северный путь» состоялось несколько публичных лекций, посвященных истории почитания великого князя. Перед слушателями выступили ведущие ученые-исследователи в этой области. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию лекцию доктора исторических наук Алексея Владимировича Сиренова, директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, члена-корреспондента Российской академии наук, которая называется «Церковное почитание Александра Невского во Владимире». Лекция состоялась 12 августа 2021 года во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.
3: Уважаемые коллеги, по нашим коронавирусным временам, наверное, нужно радоваться, что нас так мало. Мы соблюдаем все требования. И позвольте предложить вашему просвещенному вниманию лекцию, которая называется «Церковное почитание Александра Невского во Владимире». Мне хотелось бы обратить внимание на то, что Владимир и вообще владимирские древности, несмотря на свой классический статус, они на редкость плохо документированы. У нас мало письменных источников о средневековом прошлом Владимира, владимирских храмов, владимирских монастырей. Плохо сохранились архивы. Почти нету средневековых библиотек. И это в полной мере относится к Рождественскому монастырю, месту, главному месту почитания Александра Невского. Рождественский монастырь до середины XVI века по лестнице статусов русских обителей стоял на первом месте, потом уступив это первое место Троице-Сергиеву монастырю и до начала XVIII века занимал второе место. Земельные вклады фиксируются, начиная с Ивана Калиты, и редкий великий князь либо какой-то вклад земельный, либо подтверждение вклада не осуществлял во Владимирский Рождественский монастырь. Сказать, что это была забытая обитель, нельзя. Это было место статусное, и при этом до XVI века, второй половины XVI века, единственным каменным храмом оставался домонгольский Рождественский собор. Вот такой диссонанс между, казалось бы, высоким статусом монастыря и скудостью, и даже убогим состоянием этого монастыря в то время, когда он до нас дошел по письменным источникам. Я бы сказал, одна из таких загадок Рождественского монастыря. Это в полной мере относится и к почитанию Александра Невского. Будучи главным центром почитания Александра Невского, Владимирский Рождественский монастырь почти не сохранил до нас следов и свидетельств этого почитания. Если мы возьмем любого, ну, может быть, не совсем любого, но большинство древнерусских святых, то свидетельства почитания святого как раз сохранились в том месте, где он погребен. Это и переписанные списки жития, и тиражированные иконы, и утварь. Здесь же мы ничего подобного не фиксируем. Там вообще интересно, отсутствие какой-то исторической памяти в монастыре, оно фиксируется. Вот есть во Владимирском Успенском соборе сколько? 18 гробниц, и о каждой было известно, кто там похоронен. Единственное описание XVI века Рождественского собора – это гроб Александра Невского и еще три гроба в стене, а пометухов им нет, и письма, кто в них опочивает. То есть еще 4 было таких же гроба стояло, судя по всему, в аркосолиях в стене. Но они не знали и даже не задумывались, кто же там был погребен. То есть вот Александр Невский был важен, а остальные нет. Это вообще, вот, мне кажется, как-то не совсем мы понимаем, что такое был Владимирский Рождественский монастырь. Казалось бы, высокий статус, казалось бы, и вотчины тоже есть, и их не так мало. Вот замечательная была серия статей Антонова, посвященная вкладной книге Владимирского Рождественского монастыря. Эти вотчины идентифицируются, и древние вотчины. И, казалось бы, почему такое небрежение и такая скудость в монастыре? Непонятно. И хотя житие Александра Невского появляется в конце XIII века, хотя иконы Александра Невского, уже написанные до начала XVIII века, это уже насчитывает более 20, и здесь, конечно, вот юбилейные торжества этого года привели к введению в научный оборот еще несколько памятников иконописи, посвященных Александру Невскому. Все это присутствует. Александр Невский присутствует во всех исторических сочинениях позднесредневекового времени и на генеалогических царских древах XVII века. Но вот отделить Владимирскую традицию от традиции общероссийской, такой династической традиции для московских Рюриковичей фигура Александра Невского была чрезвычайно важна как такого династа, основателя, святого основателя династии именно московских князей, была важна. Вот отделить вот это общерусское от Владимирского, выделить Владимирское, вот это, мне кажется, задача отдельная и задача непростая. И мне хочется сделать обзор тех, что ли, перечислить те признаки и основания, которыми мы можем маркировать именно Владимирскую традицию. Ну, прежде всего, это храм, где Александр Невский был погребен. Храм этот, к сожалению, не сохранился до нашего времени, хотя необходимость его реставрации и воссоздания в первоначальном виде была осознана еще в 50-е годы XIX века, в 1858 году, когда Александр II посещал Владимир и увидел, в каком состоянии плачевном находится собор Рождественского монастыря, он распорядился и профинансировал его восстановление. Это был один из первых опытов научной реставрации. Когда отреставрировать не удалось, пришлось полностью разобрать, но собрать именно в том виде, в каком Рождественский собор, как тогда полагали исследователи, был построен в XII веке. И надо сказать, что вот справа на слайде он, ну, конечно, всем известно, я уж так напоминаю, что он очень удачно встроился в городской ландшафт Владимира. Вот в этот силуэт города со стороны Клязьмы, в более позднее время со стороны железной дороги. И когда в 1930 году этот собор разобрали, то, конечно, это место смотрелось сиротливо. И, на мой взгляд, что было сделать необходимо, это воссоздать его в прежних формах, чтобы облик Владимира вот восполнить, дополнить, а еще чтобы во Владимире было воссоздано вот то место, где Александра Невского похоронили, чтобы можно было прийти и сказать, и почувствовать, что вот в 1263 году, вот здесь, в этом месте, Александр Невский был погребен. Но вместо этого создали вот новодельный храм. Вот мы сегодня слышали доклад Олега Михайловича Анисяна на коллоквиуме, который полагает, что поскольку этот храм меньше по размерам первоначального, то его удалось встроить вот как раз между остатками первоначального храма и сохранить те же самые остатки для дальнейших исследований. Но это, конечно, точка зрения археолога и историка древнерусской архитектуры, но мне кажется, что утрачено очень важное место для Владимира и для памяти об Александре Невском. Точнее, упущена возможность его повторного обретения. А может быть, и не упущена. А может быть, это еще можно исправить. Знаете, на меня большое впечатление произвел центр Варшавы. старое место в Варшаве, старый центр Варшавы, который был полностью разрушен во Вторую мировую войну. И перед поляками было два варианта. Или оставить это в виде руин, как памятник этой трагедии, или воссоздать все, пусть это будут во многом новоделы. И они пошли по второму пути, и Варшава фактически, она возродилась, когда воспроизвели разрушенные здания в прежних формах. Где-то это невозможно, потому что нет чертежей. Но в случае с Рождественским собором есть подробные обстоятельные чертежи, сделанные Николаем Андреевичем Артлебеном перед тем, как он разобрал собор XII века. На мой взгляд, это было можно сделать и нужно было сделать. И я еще, может быть, крамольную мысль скажу. На мой взгляд, это и нужно будет сделать. Второй момент. Теперь я хочу сказать о признаку, по которым, как мне представляется, можно определить памятники о географии, посвященные Александру Невскому, созданные во Владимире. Ведь в настоящее время известно более 10 редакций жития Александра Невского. И они датируются разным временем. Самый ранний список датируется XIV веком, самый поздний – началом XX века старообрядческие списки. География распространения этих памятников тоже весьма велика. И мы точно знаем, что есть редакции к Владимиру отношения не имеющие, такие, например, как редакции Василия Варлаама. Так а все же, какие же из вариантов жития Александра Невского были созданы и бытовали во Владимире? И здесь, на мой взгляд, есть очень, в общем, простой признак – наличие чудес. Чудес от мощей. Эти чудеса присутствуют в трех основных редакциях жития Александра Невского. Всего я насчитал 20 чудес, которые зафиксированы в географической традиции, которые случились от мощей Александра Невского. Самая ранняя редакция, которая фиксирует чудеса, это так называемая Владимирская редакция середины XVI века. Так ее определил еще Василий Осипович Ключевский. Там 11 чудес перечислены. И, судя по детализации вот обстоятельств, имен, они были записаны примерно в одно время, и одно из чудес датируется 7049 годом, то есть 1541-42 годами, временем накануне канонизации, общероссийской канонизации Александра Невского. И житие датирует, эту редакцию датирует тем же временем. Так что вполне вероятно, что этот корпус житий формируется в то же время, за исключением одного, за исключением первого чуда. Чудо о помощи князя Александра Невского в Куликовской битве. Я уже и писал, и доклады делал об этом чуде. Мне кажется, что оно недостоверно. Обращает на себя внимание, насколько автор, для которого вообще-то не свойственно, оговаривается и оговаривает обстоятельства, при которых он узнал об этом чуде, что ему об этом сказал священник Дмитриевского собора, которому рассказал его отец, что вот накануне Куликовской битвы было некое видение в Рождественском монастыре, к гробу князя подошли два старца, воззвали князя. Это явная аллюзия на явление Бориса и Глеба, еще чудо, еще прижизненное Александра Невского. И Александр Невский восстал и пошел, направились они все помогать своему сроднику, князю Дмитрию, в Куликовской битве. А после этого состоялось обретение мощей Александра Невского. Все это подано как легенда, которую слышал автор, а автор, судя по всему, монах Рождественского монастыря, то есть в Рождественском монастыре, получается, в середине XVI века не слышали вообще, не знали об обретении мощей своего главного святого, что, на мой взгляд, крайне маловероятно. Поэтому я считаю, что это легенда, это предание, которое автор услышал во Владимире, но оно нельзя к нему относиться как к достоверному факту. Поэтому вот сам факт обретения мощей Александра Невского в 1380 и в 1381 году, как мне представляется, это факт, скорее всего, не бывший. Не было этого события. А вот со следующего чуда действительно идет фиксация чудес, которые случились накануне канонизации, возможно, после канонизации. Это Владимирская редакция. Следующая – это редакция Иоанна Думина. Она дополняет этот перечень из 11 чудес еще 5 чудесами, первое из которых – это спасение мощей от пожара в 1492 году. Я чуть позже об этом скажу подробнее. Это еще один сюжет, на который владимирские книжники явно реагировали. Но особенно Иоанна Думин, для него это был очень важный вопрос. Сгорели мощи или не сгорели? Или спаслись? И этот сюжет он вставляет в качестве одного из чудес. Ну, сюжет, можно сказать, такой полемический. Это не чудо в классическом смысле этого слова. Там никакого исцеления не произошло. Поэтому 4, в общем, чуда, которые Иоанн фиксирует для второй половины XVI века. И, наконец, еще 4 чуда фиксируются во Владимирской рукописи XVIII века, которую в 1772 году из Владимирского рождественского монастыря прислали в Петербург в Александро-Невскую лавру. Эта рукопись содержит житие Александра Невского редакции архимандрита Викентия с добавлением нескольких новых чудес. Из этих нескольких новых чудес отдельные встречаются и в более предшествующей традиции, вот я их уже показывал. Но 4 действительно новые. Вот я их перечислил здесь, не буду повторять, обращу только внимание на то, что самое последнее чудо имеет дату – 1706 год. Вот после 1706 года записи о чудесах Александра Невского больше не существует, ну, во всяком случае, неизвестно. Вот традиция, где агеографическая, в рамках которой велась запись о чудесах Александра Невского, как мне представляется, совершенно определенно Владимирская традиция и традиция Владимирского рождественского монастыря. Надо сказать, что далеко не все редакции содержат информацию вот о чудесах. И что характерно, до начала XVIII века только чудеса фиксируются. После того, как мощи были перевезены в Петербург, запись чудес отсутствует. Следующий сюжет, на который мне хотелось обратить внимание, это сюжет с пожаром 1492 года. Известие о пожаре Владимира в 1492 году попадает в так называемые сокращенные своды конца XV века. Сокращенные своды, летопись, как вот сейчас доказывают исследователи, убедительно доказывают, летопись близкая к правительственной, летопись официальная. И сокращенный свод – это неудачное название для этой летописи, где, в общем, велась для конца XV века официальная совершенно запись происшедших событий. И именно оттуда, из сокращенных сводов, эти краткие записанные известия разошлись по многим летописям XVI века. И именно из сокращенных сводов известие о пожаре во Владимире в 1492 году переходит в летописи XVI века и в Воскресенскую летопись, и в Софийскую первую летопись по списку царского, что мощи сгорели. Причем, поскольку лапидарные очень записи, то и здесь никакой интерпретации не предложено. Причем, что интересно, написано, что сгорело тело благоверного князя Александра Невского. Он даже не назван святым. Но, как неоднократно обращали внимание исследователи, Татьяна Петровна Тимофеева писала об этом, и мне приходилось об этом писать, то обстоятельство, что в результате церковного пожара сгорели останки Александра Невского, говорит о том, что они находились на вскрытии. Если бы они стояли в каменном саркофаге под каменной же крышкой, то никто бы не смог утверждать, что они сгорели. И, скорее всего, они бы уцелели. А вот то, что они сгорели, это говорит о том, что уже крышки на них не было, и это свидетельство почитания его как святого. И, по всей видимости, одно из самых ранних прямых свидетельств такого почитания. Это конец XV века. Перед нами страница из очень интересной летописи, Софийской летописи по списку царского. Название не удачное, фактически это одна из великокняжеских летописей начала XVI века. Интересна она тем, что содержит многочисленные исправления, дополнения, и именно эта рукопись стала источником еще ряда других летописей XVI века, например, непосредственным источником, как Борис Михайлович Клосс доказал, Воскресенской летописи. И что интересно, именно в списке царского это известие вот вычеркнуто, причем вычеркнуто явно более позднее время, с сажевыми чернилами, основной текст написан железогаловыми, и тело великого Александра Невского с горе, видите, и все это зачеркнуто. Для нас эта тема интереснее, что имеются свидетельства того, что это именно эта рукопись, именно Софийская первая летопись по списку царского, бытовала в XVII веке во Владимире и принадлежала стряпчему Владимирского рождественского монастыря в начале XVIII века. Судя по всему, эта рукопись в XVII веке хранилась в монастырской библиотеке. Ее читали монастырские иноки. Когда она туда попадает, сказать трудно. Может быть, в XVI, может быть, уже в XVII веке. Но, как можно предположить, один из братьев рождественского монастыря, читая текст летописи, решил, что это не соответствует действительности, не может соответствовать, и вычеркнул это известие. Вот это тоже свидетельство почитания Александра Невского во Владимире. Наконец, есть интерпретация позднесредневековая же этого известия. Явно совершенно, что примириться с такой скупой, краткой констатацией не могли многие. И не только на частном, но и на правительственном уровне. Александр Невский был чрезвычайно значим для династии московских Рюриковичей, особенно в условиях подтверждения царского титула при Иване Грозном восточными патриархами. В царском синодике, так называемом, который исследовал, прокомментировал и осуществил последнюю научную публикацию Сергей Михайлович Каштанов, Александру Невскому уделено почетное место. Он святой представитель династии Рюриковичей. А именно наличие святых в династии было одним из аргументов легитимации именно царского титула московских самодержцев. И не случайно в созданной в середине XVI века степенной книге царского родословия появляется другая версия этих владимирских событий 1492 года. Описание пожара, но совершенно другое, очень пространное, где вот перед нами один из самых ранних списков степенной книги, так называемый томский список. Я в свое время предположил, что это царский экземпляр степенной книги, написанный для царя. Там есть отдельные основания для такого предположения. Сейчас я не буду на них останавливаться, но просто хочу сказать, что рукопись не случайная, поэтому я ее здесь и показываю. Вместо краткого упоминания о том, что тело Александра Невского сгоре, в степенной книге подробно описывается пожар, а также то, что сгорело все. Не сгорел только гроб с Александром Невским, не сгорел покров на этом гробу, вообще огонь его не тронул, и не сгорели сами мощи Александра Невского. Вот в этом суть отличия рассказа степенной книги от рассказа летописного. Вот Татьяна Петровна Тимофеева сегодня на коллоквиуме рассказывала о деятельности выдающегося церковного иерарха, книжника Ионы Думина, который был постриженником Владимирского рождественского монастыря, а впоследствии стал его архимандритом, а потом архиепископом Вологодским, потом митрополитом Ростовским, сделал такую карьеру в церковной иерархии. Но на протяжении всей жизни помнил о родном городе и родном монастыре и отсылал сюда, во Владимир, и церковную утварь, и известно сейчас около 30 рукописных книг, посланных, заказанных Ионой для переписки и посланных, подаренных, вложенных им во Владимирский рождественский монастырь. Но Иона известен еще тем, что в 1591 году создает свою редакцию жития Александра Невского. И в эту редакцию он включает это известие степенной книги о спасении мощей Александра Невского. Я пытался доказать, ну, я до сих пор так считаю, что прежде чем приступить к редактированию жития Александра Невского, и он отредактировал весь текст степенной книги. Видимо, это с его работой над житием Александра Невского не связано, но факт остается фактом. Он создает свою редакцию степенной книги, а через несколько лет приступает на ее основе и на основе Владимирской редакции жития Александра Невского к написанию его биографии и создает самое пространное житие Александра Невского. Вот потом он включает этот текст в состав отредактированной им степенной книги и копию этой рукописи дарит во Владимирский Рождественский монастырь. Вот выходная запись с этой рукописи, она сейчас находится в Российском государственном архиве древних актов в Москве. А вот это послесловие Иона к житию Александра Невского написанное, где он пишет, что долго он беседовал об этом с патриархом Иовом, и Иов благословил его написать это житие. И возникает вопрос, с какой целью, что побудило Иона к тому, чтобы написать это житие, потом включить в степенную книгу, и, по всей видимости, он включил в экземпляр степенной книги, который принадлежал патриарху. Во всяком случае, на протяжении первой половины XVII века в десятках копий степенной книги это житие редакции Ионы Думина разошлось по всей стране. Это самая популярная редакция жития Александра Невского. На основе ее написана икона замечательная для Московской церкви Александра Невского. И целого ряда памятников это стало источником. И Иона, вот мне кажется, очень важно сопоставить даты. Это 100 лет после пожара. Как мне представляется, это не случайно. И главное отличие этой редакции от предыдущих состоит в том, что Иона туда включает все чудеса, которые совершились после этого пожара. То есть он своей редакцией пытается доказать, что мощи Александра Невского не сгорели. Он из степенной книги выписывает историю об их чудесном спасении. Они спаслись, и они продолжают источать чудеса. И надо сказать, что вот это внимание Ионы именно к факту спасения мощей, оно не только в житии проявляется. Я хочу показать еще одну рукопись, связанную с Ионой Думиным. Это список воскресенской летописи, который Иона Думин вложил во Владимирский Рождественский монастырь. В этой рукописи Иона Думин вырвал лист, где говорилось о пожаре во Владимире, о том, что мощи сгорели, вставил другой лист с выпиской из степенной книги, что мощи спаслись. И мне, конечно, всегда было очень соблазнительно предположить, что перед нами почерк, рука Ионы Думина. Но доказательств этому нет. Мы не знаем его автографа. Но то обстоятельство, что Иона, именно он сделал эту замену, она сомнению не подлежит, потому что замена сделана в конце XVI века, как раз тогда, когда Иона вложил эту рукопись в Владимирский Рождественский монастырь. Ну, мне не хочется сейчас много говорить вот об открытии последних буквально лет, о том, что во Владимире была построена первая церковь Александра Невского, потому что сегодня об этом уже шла речь. Но мне кажется, важно та констатация, которая сегодня еще раз прозвучала в докладе Татьяны Петровны Тимофеевой, что здание этой церкви сохранилось. Сохранилось вплоть до сводов, которые, может быть, и были переложены в XVII веке, но, тем не менее, они не XIX века. Это здание сохранилось, и вот оно сейчас видит такой скромной пристройки к Христорождественской церкви, Рождественского монастыря существует. И, конечно, оно нуждается в исследовании и вообще в том, чтобы придать этому факту большую известность. Самая первая церковь Александра Невского, она не только была построена здесь, во Владимире, но она и сохранилась. И характерно, и знаменательно, что она была построена на вклад Ионы Думина. Еще один сюжет, который вот сейчас мне представляется довольно спорным, но тем не менее, о котором нужно сказать, это, собственно, гробница Александра Невского. А сколько же их было? И в литературе разные количества указываются. Вот Татьяна Петровна Тимофеева насчитывает до 6-7 гробниц Александра Невского, включая кинотавры, включая гробницы с частицами мощей, которые существовали за все время. Проанализировав источники, как мне представляется, можно говорить о том, что до конца XVII века мощи Александра Невского существовали в одной единственной гробнице. Судя по всему, это была гробница первоначальная, в которой его погребли в 1263 году и которую не выкапывали из земли, вопреки чуду об обретении мощей, о котором я говорил, рассказывал об обретении мощей, которые я упоминал, а как находились мощи Александра Невского на поверхности земли в белокаменной раке, так они и пребывали до конца XVII века, переживая пожары. И вот этим можно объяснить и то, что мощи, что храм горел, мощи горели. И тем не менее, все равно что-то оставалось. И это что-то продолжало храниться. Какие-то их остатки, отдельные обгоревшие кости, сохранялись и продолжали почитаться. И вот записка о пожаре 1681 года, которая была обнаружена в этих мощах при вскрытии мощей в 1922 году, потом была утрачена, и вот сейчас вторично ее подлинник обнаружен, о чем был сегодня прекрасный доклад Романа Александровича Соколова, на мой взгляд, тоже свидетельствует в пользу того, что мощи до конца XVII века пребывали в каменной гробнице. Да, и об этом же свидетельствует, например, упоминание во вкладной книге Владимирского рождественского монастыря. До конца XVII века вместилище останков Александра Невского называется или гроб, или гробница. И только в конце XVII века, когда привезли из Москвы настоящую раку, сребропозлощенную, стали называть это вместилище ракой. И второе еще доказательство этого же тезиса содержится в описаниях Владимирских гробниц, которые с первой половины XVI века до конца XVII века, ну, их известно, мне известно 12 описаний Владимирских гробниц разных. И до конца XVII века ничего эти источники не говорят о какой-то раке Александра Невского. Хотя раки всегда фиксируют. Вот в 1645 году мощи Георгия Всеволодовича переложили в раку. С этого момента описи гробниц его числят в раке. В 1701 году переложили Андрея Боголюбского в раку. Все описи гробниц уже говорят, что он не в гробу, а в раке. Мощи Александра Невского в раке начинают числить с конца XVII века. Таким образом, как мне представляется, до конца XVII века мощи пребывали в каменном гробу. А в 1697 году в Владимир привезли раку, заказанную резохранителем патриарха Адриана, владимирским постриженником Боголепом Яковлевым. Он сам ее привез во Владимир, был такой вкладчик, очень богатый Владимирского рождественского монастыря, впоследствии ставший архимандритом Владимирского рождественского монастыря. И вот 1 августа переложили мощи уже в раку. Таким образом, на мой взгляд, не следует множить эти сущности и предполагать, что вот были еще некие раки, которые горели в пожарах. Было два реликвария. До 1697 года каменный гроб, после этого рака. И в этой связи, как мне представляется, очень интересное предположение сделал Олег Михайлович Анисян, но, к сожалению, сегодня он в своем докладе об этом не упомянул. Во время раскопок в Южной галерее была открыта ниша. Дном этой ниши являлись остатки какого-то сильно пострадавшего древнерусского саркофага. Нижняя доска с остатками стенок. И Ионисян тогда предположил, что это остатки древней гробницы Александра Невского, которую вмуровали в стену после того, как мощи переложили в раку. Ну вот это рака, Прямых, конечно, свидетельств этому нет. Однако в агиографических текстах косвенные все-таки, на мой взгляд, удается найти подтверждение этому. Например, вот в когда-то опубликованном, ну, в 2003 году опубликованном мной слове на переложении мощей Александра Невского, вот как раз из гробницы в Раку, сказано, что там приводится грамота патриарха Адриана, архимандриту Владимирского Рождественского собора, и там есть такие слова, вот желтым выделены. «Лежат в соделанной истори раки, которые по доношению к нашей мерности от тамона несущего архимандрита Иосифа обветшала и лишилась приличной красоты». То есть вот этот древний гроб в плохом состоянии, вот он здесь зафиксирован. Плохое состояние этой гробницы Александра Невского зафиксировано еще и в степенной книге, где это середина XVI века, где описано то, как Иван Грозный перед походом в Казань молился у гроба Александра Невского. И его духовник Андрей, будущий автор степенной книги, увидел в гробу некую скважину, идущую параллельно полу, то есть продольную трещину. И он вложил туда руку, и язва на руке исцелела. То есть гробница, судя по всему, каменная, уже в середине XVI века имела большую трещину, была в плохом состоянии. К концу XVII века она обветшала еще в большей степени, переживя пожар 1681 года, а может быть и не он один. И после того, как мощи были переложены в Раку, старую гробницу, ее не должны были уничтожить. Практика была все-таки сохранять эти реликварии. И ее замуровали в нишу, сделав вот такой, ну, такую реликвию. Ну, контраргументом может быть то, что ни в каком письменном источнике эта старая гробница, мурованная в стену, не фигурирует. Хотя, казалось бы, Рождественский монастырь описывали и краеведы, описывали и церковные историки. Ни в одном есть описи церковного имущества, ни в одном описании ее нет. Но если мы обратим внимание на эти описи церковного имущества, то увидим, что там именно имущество описывается, а стенная ниша имуществом не является. А краеведы как-то странно описывали Рождественский монастырь. Очень кратко. Вот в отличие, скажем, от соборов, от Успенского собора, от Дмитриевского, монастырь описывался кратко. Может быть, это объясняется тем, что там был в это время архиерейский дом, что там, может быть, доступа такого не было для них, для краеведов. Трудно сказать, но вообще слабо документирована история Рождественского монастыря. И мне кажется, это тут не приходится удивляться, почему об остатках замурованной в стену гробницы ничего не сообщается. Кроме того, она имела статус реликвии до перенесения мощей. После перенесения мощей на месте их пребывания в соборе был установлен кинотаф, существовала гробница с частицей мощей, то есть уже другая стадия, что ли, была мемориализации памяти. Ну и, наконец, мне хочется актуализировать замечательный экспонат выставки, которую вот благодаря деятельности Владимира Суздальского музея-заповедника, сотрудничеству с епархией Владимирской удалось представить на экспозиции. Это скульптура Александра Невского. Вот вчера, посмотрев на нее первый раз, до этого я ее видел только в церкви, там не подойдешь к ней, и на фотографиях, а тут удалось ее рассмотреть, у меня возникло предположение, что это элемент тоже раки Александра Невского. На раках святых было принято изображать скульптурное, помещать скульптурное их изображение. Есть целый ряд таких примеров. И эта скульптура, кстати говоря, самая первая, самая ранняя, я уже об этом говорил, скульптура Александра Невского. Как мне представляется, есть вероятность того, но это надо ее обмерить и сопоставить с размерами раки, которые сейчас находятся в Эрмитаже, Но есть вероятность того, что это одна из составных частей этой раки. Рака сейчас существует с крышкой. На крышке живописное иконописное изображение Александра Невского. Но вполне могло быть, что существовало еще и скульптурное, точно так же, как существовали покровы на эту раку с изображением Александра Невского. Тут возможны были разные варианты. И надо сказать, что такая практика существовала. Например, вот когда канонизировали Георгия Всеволодовича другого Владимирского князя в 1645 году, то тоже установили раку. На крышке раки было живописное изображение Георгия Всеволодовича. В XVIII веке оно уже фиксируется как отдельно существующая икона. То есть эту крышку от раки с изображением князя сняли с раки и поставили в иконостас как отдельную икону. Как элемент крышки раки мог оказаться в селе Ворша? Предание говорит о том, что эта скульптура была изготовлена после, в процессе, в память перенесения мощей 1723 года. Действительно, через село Дмитриевское, как тогда Ворша называлось, двигалась эта процессия, зафиксирована документами. Но есть и другие свидетельства. А именно, что в 1710 году в этом селе стали строить церковь. И ходатайствовал об этом архимандрит Владимирского рождественского монастыря Боголеб, тот самый, который был инициатором изготовления раки. И он не только ходатайствовал о строительстве первой церкви в селе, но и вложил в эту церковь иконы из Владимирского рождественского монастыря в том же 1710 году. Вполне вероятно, что вместе с вложенными иконами была вложена и эта накладка на крышку раки. Но это только мое предположение, но в любом случае этот памятник замечательный. Такое уникальное свидетельство почитания Александра Невского именно во Владимирском храме. Ну и в заключение мне хочется привести текст самого последнего чуда от мощей Александра Невского, которое случилось в 1706 году во Владимире. Дальнейшая фиксация чудес от мощей Александра Невского нам неизвестна, а после этого мощи покинули Владимир. Вот покинули они через восточные ворота Владимирского рождественского монастыря, точнее, стена была рядом с воротами разобрана. Ну и по преданию ворота были заложены, и с тех пор через эти ворота движения не было. Ворота были деревянные, потом они перестроены были в камни, и по наблюдениям Татьяны Петровны Тимофеевой, они были так и перестроены в заложенном виде. И это тоже одна из свидетельств почитания Александра Невского на Владимирской земле, которая сохранилась где-то вот там. Нет, вот там, до нашего времени. Ну и, конечно же, Александр Невский в числе владимирских чудотворцев, собора владимирских святых, продолжал изображаться на протяжении XVIII и XIX века, но это уже традиция не средневековая, а традиция нового времени. У меня все. Спасибо за внимание.
2: Прозвучала запись публичной лекции «Церковное почитание Александра Невского во Владимире» доктора исторических наук Алексея Владимировича Сиренова, директора Санкт-Петербургского института истории РАН, члена-корреспондента РАН. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

прозвучала песнь Богородицы «Величит душа моя Господа» знаменного распева в гармонизации Николая Кедрова сына в исполнении хора Минского духовного училища.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй.

веков, аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят, еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил меня Иси со беззаконими моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в ничане лежащего воздвигал меня Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя,
да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащены воздвигли еси, воеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли от часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мене сотвори, врача росшая, у врачу души моей, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяния направи,
избави мя огня вечнующего, и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, оскверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подавает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отже не от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим,
без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших –

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» чтение молитв ко Святому Причащению.
1: Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари, видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости, в последние дни вплоть оболкися, и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам, бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоей я, прогневав Бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивсы, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь его, владыко, создание Твоей руку погубить, ниже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастися и в разум истинных прийти. Тем же и аз, аще и недостойный есть в небесе и земли, и сия привременная жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими убо имене человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли и мира, и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, якогда чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душей же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно приимати часть святынь Твоих в Духа Святаго общение, в напутие живота вечного, и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якогда я со всеми избранными Твоими общник буду, нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси, во веки аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров внидеши храма души моей я, за неже весь пустый пался есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе и в яслих бессловесных возлещи, сице восприими и в яслих бессловесные мои я души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не неудостоил еси в нити и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, тако изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся тебе, и яко же не возгнушался еси скверных я уст и нечистых, целующих тебя, ниже моих возгнушайся скверших онные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного, и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови, во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и телу, во облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, небо яко презирая и прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду. Тем же молюся Тебе, яко единцы и свят Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой в ауде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы смешение, от чистых и девственных кровей, почистиства родшие Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздие, копие, смерть, умертвимое душетленное страсти телесные, погребением Твоим адово пленивы царствия, погребимое благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивы, восставимя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживо восприятие и сие десным Отца сидением почты, сподобимя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честные священные Твои ученики соделывай, приятелище, и мне покажи того пришествия. Хотя и паки прийти судите вселение правдою, благоволи и мне усресть Тя на облацах, судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человеколюбец, презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби меня неосужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но в очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боиси Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся причистого Твоего тела и честные Твои я крови, и повинен есмь, и суд себе ям и пью, не рассуждаю тела и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твои дерзаю прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися уба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут ми святая сия, во исцеление и очищение и просвещение, и сохранение и спасение, и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния, и действа дьявольского, мысленнего уди всех моих действуй мого, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетели и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение, от скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ниже образов, ниже бесстудия, дашь мне дерзновенно глаголать, я же хощу Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творить ей глаголати, согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и мир окупивши, прииди дерзость не помазать и твои нозе, Бога моего владыки и Христа моего, яко же ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мне возгнушайся слове, твои же ми подашь нозе и держати и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати, омымя слезами моими, очистимя ими слове, остави и прегрешение моя, и прощение ми подашь, весь и зол множества, весь и струпа моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши, не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще несодеянное написано тебе суть, вишь смирение мое, вишь труд мой елик, и грехи вся оставимы, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всяк, еды же и пияй чистым сердцем. Ты бореклыйся, владыко мой, всяк, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убо сей пребывает, в нем же и аз есим. Истинно слово всяко, владыки и Бога моего, божественных Бо, причащайся и боготворящих благодатей, не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир, да убо не един прибуду, кроме Тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зриши, со слезами и душею сокрушенною, избавление моих прегрешений прошу приятими, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститеся неосужденно, да прибудешь, яко же рекла иси, со мною тре окаянным, да не кроме обрет мя Твоя благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих Твоих словес, сего ради к Тебе припадаю и тепли вопьюти, яко же блудного приял еси, и блудницу пришедшую, так оприими мя блудного и скверного щедрее, душею сокрушенную ныне Бог к Тебе приходя, вем спаси мой, яко иный, яко же аз, не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз в содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страстием теплекающиеся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники божества Твоего соделывай, независно, и странное и ангелам, и человеческим мыслям, беседующи им многожды, яко же другом Твоим истинным, сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо, орошаем неопально, яко же убо купина древле,

тело моего, поклоняюся и величаю, и славословлю Тя, Боже мой, яко благословенна суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение мое, елико ти согреших, аще словом,

яко благ и человеколюбец, и молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей, и святых сил, и всех святых от века Тебе, благоугодивших, неосужденно благоволи приятими святое и пречистое Твое тело, и честную кровь во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыко Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человеколюбец, жите во мне, дерзая приступаю, повелеваешь и, да отверзу двери, я же Ты един, создал еси, и внидеши со человеколюбием, яко же еси, внидеши и просвещаешь и помраченный мой помысл, верую, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую к Тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника познавша царство Твое отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов вчинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи, Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение моя, еликоти от юности моя, даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессеми народшая Тя, пречистая и преснодевы Марии, Матери Твоя, единая непостыдная надежды и предстательства и спасения моего, с подобия неосужденно причаститеся, пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потребление, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Боже, мытаря оправдивый, и хананею помиловавый, разбойнику рая двери отверзый, отверзими утробы человека любе Твоего, и приими мя приходяща, и прикасающаяся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият, ова же причистии Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе, аз же, окаянный, все Твое тело дерзай восприяти, да не опален буду, но приими мя, яко же он и я, и просвети моя душевная чувство,

0: Херувимская песня староболгарского распева в изложении игумена Силуана прозвучала в исполнении мужского хора «Оптина пустынь».
1: Пора миру, лежащему во зле, противопоставить не чудо, не авторитет, а тот ликующий облик добра, любви, надежды и веры, от отсутствия которых задыхается человечество. 13 сентября, день рождения протопресвитера Александра Шмемана. Каждое воскресенье в 9 часов утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура». В 13 часов начнется передача, подготовленная по дневникам отца Александра, читает Ольга Суровикина. А затем, в 13 часов 30 минут, вы услышите беседу с сыном отца Александра Сергеем Александровичем Шмеманом. Дневникам отца Александра также посвящена передача, которая выйдет в эфир в 19 часов 5 минут. Вы услышите беседу протоиерея Александра Степанова и протоиерея Георгия Митрофанова.
2: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо. И жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
1: Передачи из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, каждение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20 часов, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
2: «Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Так назвал цикл своих передач Даниил Викторович Петров, кандидат юридических наук, член Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение». Долгие годы нас заставляли забыть нашу историю и наших предков, и теперь, чтобы вернуться к семейным истокам, надо провести целое детективное расследование. Слушайте «Родословные детективы» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
3: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Кафедральном соборе иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» города Норильска 16 сентября 2015 года.
4: По промыслу Божию, жертвы, которые здесь были принесены, при всей трагичности, при всем драматизме, которым сопровождались эти жертвы, они, в конце концов, не были напрасны. Хотя, может быть, можно и без них было обойтись. Но Господу было угодно провести всех нас, весь народ, через многие испытания, которые ведь не на ровном месте возникли. Мы добровольно отказались от Бога. Мы стали попирать Его святыни, разрушать храмы, связывать с этой безбожной перспективой жизни свое счастье. Мы новый мир построим. Конечно, без Бога, конечно, без веры. Нам помогут знания, наука, образование, мощь государства. И построим общество, богатое и справедливое. Господь провел нас через тяжелейший исторический опыт, чтобы мы могли понять простую вещь. Бог не бывает поругаем. И вот эти слова мы сегодня слышали в послании апостола Павла к Галатам. Он как бы предлагает читателям своего послания не заблуждаться, потому что Бог не бывает поругаем. А что это означает? А это означает, что Бог сотворил мир, заложив определенные законы бытия. Мы знаем о существовании физических законов. Мы знаем, что каждое тело притягивает к себе другое тело, и этот закон называем законом тяготения. И знаем, что сила притяжения Земли такая, что упаси Бог попытаться испытать это притяжение. Например, прыгнув с высокого здания, упадешь на землю и разобьешься. Бог поругаем не бывает. Нельзя нарушать закон тяготения. Его можно использовать, как сегодня мы используем многие физические законы, но идти поперек этого закона, доказывая свою свободу и свою власть от Бога, это безумие. Вот точно так же Господь заложил нравственные законы в нашу душу. Эти законы опознаются голосом нашей совести. А когда мы эту совесть испепеляем своими грехами, сжигаем, как говорит тот же апостол Павел, тогда есть другое напоминание, Слово Божие, как вот сегодняшнее замечательное послание к Галатам, которое нас многому учит. И одна фраза из того отрывка, который мы сегодня слышали, стала крылатой фразой, пословицей: «Что посеешь, то и пожнешь». Апостол Павел говорит это в связи с тем, что Бог-то поругаем не бывает. И если ты идешь против Бога, то ты сеешь Его гнев. Но перспектива божественного промысла – это не перспектива сиюминутного человеческого бытия. Нам кажется, что только то, что немедленно свершается, нас может убедить. Но те, кому дано зрение и духовное зрение, кто умеет прочитывать историю, кто умеет различать знаки времени, а это приходит с духовным опытом, могут видеть, как Бог поругаем не бывает. И что человек сеет, то он и пожинает. Сеяли на этом месте многие злобу, ненависть, убивали ни в чем не повинных людей, замучивая их тяжкими каторжными работами. Посеяли. Чего только не посеяли. Я не говорю о несчастных семьях, о разбитых жизнях. А все эти наши исторические неудачи, разве это не те самые семена Божьего гнева? И вот сегодня, пройдя как бы этим тяжелейшим путем, народ наш, наконец, начинает понимать. Еще не в том масштабе, как хотелось бы. Еще не десятки тысяч сегодня собрались вокруг этого храма. И не десятки храмов в городе Норильске. Но все-таки уже есть молящаяся община людей, которые способны прозревать волю Божию и понимать, что то, что посеешь, то и пожнешь. Это великий закон жизни. А дальше апостол Павел говорит о тех, кто сеет добро. Удивительными словами сопровождает эти слова, обращенные тем, кто сеет добро. Вы не унывайте, вы дождетесь своего, только не ослабевайте. Ведь как часто бывает в нашей жизни, мы делаем добро, а немедленной отдачи не видим. И иногда некоторые люди даже впадают в ропот и говорят: ну где же Бог, где же справедливость? Не выноси скорого суда, не ослабевай делать добро. Но если ты сеешь добро, оно умножается по божественному закону. Оно отображается в сердцах, в жизни других людей. Мы начинаем возрастать в добре. И если это происходит в масштабах народа, то народ меняется, жизнь меняется. А без этого возрастания в добре никакие технологии, никакие деньги ничего не смогут сделать, чтобы человек стал счастливым. Потому что хорошо известно, что от уровня потребления не зависит человеческое счастье. Можно быть на вершине потребления, столько потреблять, что и просто и уж и совсем такого и не нужно, а счастья-то и не иметь. Бог поругаем не бывает. Давайте помнить эти слова. Давайте никогда никому не делать зла. И четко, особенно в сфере профессиональных отношений, отделять зло от строгости, от требовательности, от порядка, от взыскания за нарушение дисциплины, трудовой в том числе дисциплины, от борьбы с разного рода пороками, в том числе и с преступлениями. Можно делать все то, что я перечислил, и быть строгим к самому себе и к окружающим, но зла не надо в сердце иметь. И там, где наступает сфера отношений с людьми, там так важно сеять добро. И не отчаиваться по слову апостола, если сразу не имеем ответа, как часто мы имеем плохой ответ на наше добро. И пословицы есть такие, которые свидетельствуют о том, что сделаешь добро, а получишь худо. Есть такая тоже логика жизни, но отчаиваться не надо. И если не ослабеешь, то пожнешь результаты этого добра. И вот сейчас наступила та эпоха в нашей истории, когда мы должны сеять добро в семьях своих, в трудовых коллективах, в общественных отношениях. Сеять добро и не отчаиваться, если немедленно не видим отдачи, потому что точно пожнем богатейший урожай человеческой доброты, любви, порядочности, честности, верности долгу. Именно добро есть та великая сила, которая по Божьему нравственному закону, вложенному в природу человека, меняет жизнь к лучшему. Если мы очень серьезно, по-настоящему воспримем то, чему нас сегодня учил апостол Павел, мы будем счастливыми людьми, и Отечество наше будет процветать. Потому что нету божественных слов, которые были бы лишены смысла, потому что Бог поругаем не бывает.
3: Прозвучало слово, произнесенное святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом по окончании божественной литургии в Кафедральном соборе иконы Божией Матери всех скорбящих радость города Норильска 16 сентября 2015 года. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.

Заключительное песнопение божественной литургии «Буди имя Господне», знаменного распева в гармонизации композитора русского зарубежья Александра Жаворонкова, прозвучало в исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря.

Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач, составленный по книге протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».

0: Отец Александр родился в Ревеле 13 сентября 1921 года. В 1945 году он окончил в Париже Свято-Сергиевский богословский институт. В 1946 году рукоположен во священника. В 1951 году он с семьей переехал в Нью-Йорк для преподавания в Свято-Владимирской семинарии. С 1962 года ректор Свято-Владимирской семинарии. Скончался 13 декабря 1983 года. Профессор и богослов, автор книг «За жизнь мира», «Исторический путь православия», «Водою и духом», «Великий пост», «Евхаристия. Таинство царства», многочисленных статей, знаменитых дневников. Отец Александр Шмеман много лет возглавлял Свято-Владимирскую семинарию, где и прочитал четыре лекции на тему «Литургия смерти и современная культура». Как большинство выступлений и публикаций отца Александра, это не только научно-богословское исследование. Отец Александр ставит проблему смерти в широкий контекст церковной культуры и христианского миропонимания и одновременно жизни современного общества, раскрывая ярко и парадоксально тему смерти в постхристианской культуре. После первого слоя нашего православного погребального обряда, связь которого с литургией Великой Субботы отец Александр считает ключом к его литургическому, богословскому и духовному пониманию, отец Александр в прошлой передаче приступил ко второму слою погребения, к гимнографии, указывая на изменения, внесенные ею, потому что в ней выражается отношение к смерти, отличное от первого слоя, который по духу и форме своей относится к утренней Великой Субботы.
1: Утрата эсхатологического видения. Сейчас было бы очень кстати попытаться проанализировать различные факторы – духовные, богословские, церковные, культурные, которые породили и определили эту эволюцию, происходившую, не забудем, внутри христианской культуры, в мире, называвшем себя христианским миром. К сожалению, на обсуждение этой интереснейшей темы у нас сейчас нет времени. Позвольте мне только сказать, не вдаваясь в подробности, что общим знаменателем, общим источником всех этих факторов, как бы сильно они друг от друга не отличались, было практически полное исчезновение, не из вероучения, не из основного предания, но из христианского менталитета и благочестия, эсхатологического видения, присущего ранней церкви. Эсхатология, так называется понимание,

0: Понимание религии конечной судьбы мира и человека – это учение о так называемых последних вещах. Ранняя церковь была, и с этим никто не будет спорить, эсхатологична par excellence. Вся ее вера, вся ее жизнь были сформированы радостным и уверенным ожиданием возвращения Христа во славе, всеобщего воскресения и окончательного исполнения всего в Боге. «Прииди, Господи Иисусе! Маран Ата» – это наивысшее выражение в литургии, в молитве ее веры и ее поклонения. Эту эсхатологию, и здесь я приближаюсь к очень важному моменту, можно назвать космической, и этим она отличается от индивидуальной или личной. Другими, более простыми словами, эта эсхатология интересуется не тем, что произойдет со мной, когда придет конец моей жизни, и я умру, но тем, что произойдет со всем творением, когда Христос в славе вернется, и, по словам апостола Павла, когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. А потом, по причинам, которые невозможно сейчас объяснить из-за отсутствия времени, эсхатологический акцент начинает смещаться с космического уровня на личный, на личную судьбу человека после смерти, на его личное спасение. Для христианина раннего периода смерть находилась в центре всей его жизни, так же, как она находилась в центре жизни церкви. Но это была смерть Христа, а не человека. О своей смерти человек, так сказать, уже позаботился, войдя в смерть и жизнь во Христе, в таинстве крещения, участвуя каждую неделю в День Господень, в День Царствия, в Евхаристии, которая провозглашала смерть Христа и исповедовала Его воскресение и была, так сказать, лекарством бессмертия. Смерть, как разлучение, как мрак и тление, была побеждена, преодолена, уничтожена. Теперь же в этой индивидуализированной, персонализированной эсхатологии вновь объявилась смерть, не как духовная реальность, не как та смерть, чье жало грех, но как физическая, биологическая смерть с физическим видимым разлучением. Она стала самым важным моментом жизни поистине ее Кайрос, и оттеснила и омрачила эсхатологическую перспективу ранней церкви. Для первых христиан вся их жизнь в церкви была приготовлением к смерти, и вся жизнь была общением с усопшими, упокоившимися во Христе. Теперь же смерть мало-помалу превращается в объект специального приготовления. В наши дни существуют специальные консультанты по умиранию. Скоро они даже получат от штата специальную лицензию. Смерть превратилась в отдельную область, особое ведомство в общей жизни церкви. Постепенно стала появляться специальная литература, помогающая человеку подготовиться к смерти, или описывающая в подробностях судьбу души после смерти, нечто вроде посмертного путеводителя по тому, через что должна будет пройти душа после смерти человека. И в конце концов в церкви оформилась особая система богослужения и молитв за мертвых, система, о которой мы сейчас и поговорим.
1: Поминовение усопших. Все, кто знаком, даже поверхностно, с православным богослужением и регулирующим его типиконом, безусловно, знают, что значительная часть его посвящена поминовению усопших. В эту систему входят особые дни, в которые положено совершать поминовения, поминальные компоненты ежедневных богослужений. Так, например, ежедневная полуночница включает в себя молитвы за усопших или вечерняя пятница и субботняя утренняя. Система эта также включает в себя правила и рубрики, регулирующие поминовение усопших в контексте всей литургической жизни церкви. Перед тем, как говорить о формах и смысле этой литургии поминовения, как можно было бы назвать эту систему, мне хотелось бы сказать несколько слов как раз о правилах, регулирующих эту систему. Каков объект этих правил? Что они регулируют и как они это делают? Ответ очень прост, но очень важен для того, что я пытаюсь объяснить в этой лекции. Все эти правила регулируют почти исключительно набор частных поминовений, то есть те службы, которые совершаются не по инициативе, так сказать, самой церкви, а по заказу, который можно назвать частным, то есть по желанию семьи, конкретной группы лиц или даже отдельного человека. Другими словами, почти все эти правила регулируют то, когда можно или нельзя совершать такие частные поминовения, конкретные дни и часы, когда они разрешены, и конкретные дни и часы, когда они запрещены. Так, например, панихиды или литии нельзя совершать в дни больших праздников, воскресенье, на светлой неделе, а в будние дни они разрешены при определенных условиях и так далее, и так далее.
0: Почему так важны эти правила? Потому что даже простой анализ отразившегося в этих правилах мировоззрения показывает, безусловно, что они в первую очередь носят ограничительный характер, что церковь стремится ограничить, контролировать такие частные поминовения. Я еще раз подчеркиваю, что ни одна из этих поминальных служб не предусматривается церковью. Никто не обязан присутствовать на них, даже на тех, которые совершаются в дни, которые большинство православных считает священными, такие как 9-й день, 40-й день, годовщины и так далее. Более того, даже форма этих частных поминовений, будь то русская панихида или греческий тризагион, не была создана церковью, их просто нет в литургическом предании. Что же они такое? Даже быстрый взгляд разглядит в этих службах сильно сокращенную, сжатую службу погребения, которая по самой своей природе неповторима. Именно из-за этого символического повторения погребения в частных поминовениях исказилось первоначальное значение таких молитв, как «Боже духов и всякие о плоти», «Место Тресвятого в погребении» и так далее. Таким образом, мы видим, что церковь хотела с помощью системы правил как-то держать под контролем то, что она сама не создала, то, что без должного регулирования просто затопило бы, поглотило все ее богослужение. И это значит также, что если мы хотим понять смысл поминовения церковью ее усопших членов, мы должны начать с различения между частным поминовением, подлежащим регулированию многочисленными правилами, и тем, что мы имеем с самого начала в «Lex orandi» – «Законе молитвы Церкви».

0: Об этой основной традиции, этом законе молитвы, мы должны сказать следующее. В ранней церкви, и не только в ранней, но и во всей непрерывной литургической традиции, которая, я полагаю, сохраняет силу сегодня так же, как 1000 лет назад, все богослужение, вся литургическая жизнь церкви относится к усопшим равно в той же степени, как и к живым. Эта традиция, которую я считаю основной, сущностной, просто не видит разницы между живыми и мертвыми. Другими словами, не имеет особого ведомства ни для живых, ни для усопших. Она не противопоставляет их друг другу, потому что сама идея богослужения, новизна христианского переживания церкви как лейтургия, подразумевала переживание литургии этого общего действия как общение со святыми, communio sanctorum, которое преодолевает разлучение, разделение живых и усопших. Основная функция этой лейтургии как раз объединять всех нас во Христе, в живом Боге, а значит, в Его воскресшей и бессмертной жизни. В ранней церкви нет особого ведомства, особых служб за усопших, не потому что она их забыла, а потому что вся ее литургическая жизнь, начиная с празднования Дня Господня как 8-го дня, день после Дня Смерти, и в то же время 1-го дня, первый день нового творения, есть празднование победы над смертью, или точнее над смертью как разделением. И если вся литургия церкви в глубочайшем смысле слова есть поминовение усопших, то истинный центр и источник этого поминовения, безусловно, Евхаристия. Не особая поминальная Евхаристия, которая в русском языке приобрела наименование «за упокойной литургии», но Евхаристия как таковая, божественная литургия, которой, когда бы мы ее ни служили, мы провозглашаем смерть Христа и Его воскресение. Называть какую-либо конкретную Евхаристию поминальной, отличая ее от другой, видимо, непоминальной, совершенно бессмысленно, ибо Евхаристия есть поминовение. Я не хочу сказать, что поминовение – часть Евхаристии. Нет, сама Евхаристия – поминовение. И она была учреждена как поминовение самим Христом. «Творите сие в мое воспоминание», – сказал Он.
1: Поминовение, память, воспоминание – все это переводы еврейского слова «зикарон» – память. Но в иврите «зикарон», в отличие от того, что память означает для современного человека, не пассивное действие, способность человека помнить, то есть воссоздавать воображение то, чего больше нет, то, от чего человек отделен временем, расстоянием или смертью. Воспоминание, память – это активный и, прежде всего, божественный дар. Все существующее, и это только очень короткое резюме этого замечательного аспекта библейской веры, существует потому, что Бог держит его в своей памяти, потому что Он помнит его. Бог помнит нас, и мы живы, и смерть таким образом выпадает из памяти Божьей. Что есть человек, что ты помнишь его? Эта божественная память поистине животворяща, и это животворящее воспоминание дано церкви как ее основание, как ее жизнь. Она дарована церкви, потому что церковь – тело Христово, потому что мы – члены его тела, его плоти. «Творите сие в мое воспоминание». Евхаристия – это зикарон, поминовение Христа. Но поскольку Христос – истинная жизнь всей жизни, то Евхаристия – это и поминовение, воспоминание и потому удержание в жизни всех, кто во Христе. Мы помним в нем творение мира, и вот в Евхаристии небо и земля открываются нам в блеске Его славы. Мы помним ту единственную в своем роде ночь, когда Он возжелал есть Пасху со Своими учениками и таким образом явил в горнице Царствие Небесное, и не только в той горнице, но и выше, за Своим столом в Своем Царстве. Мы помним Его спасительную смерть, и она дается нам, как наша смерть и наше спасение. Мы помним Его воскресение и становимся свидетелями Его и исповедуем Его. Мы помним в Нем друг друга и соединяемся друг с другом. Мы помним наших братьев и сестер, упокоившихся в Нем. И между ними и нами нет разделения, нет смерти. И потому помяни, Господи, и да помянет Господь Бог в Царстве Своем. Это главные молитвы Евхаристии, молитвы, которыми мы смело и дерзко утверждаем победу Христову над разделением смерти, молитвы любви, которые содержат в жизни, во Христе, всех тех, кто жив и кто умер в Нем. «Помяни, Господи» означает «сохрани его или ее в Твоей бессмертной жизни, сохрани их живыми». С самых первых дней основной формой этого воспоминания было именование, называние имен тех, кого мы вспоминаем животворящей памятью Божией. Те, кто настаивает на произнесении имен на божественной литургии, вовсе не ошибаются. Именование – это литургическое действие. И когда я стою у жертвенника и произношу все эти многочисленные имена, имена живых и усопших, то это таинство воспоминания. За каждым именем, мне неизвестным, стоит сотворенная Богом жизнь, человек, облеченный в несказанную красоту и призванный к вечной жизни. Произнося его имя, я как священник, как церковь, я во Христе имею власть вызвать его обратно к жизни, в восхитительный и чудесный свет Христов, вновь и вновь вводя его в бессмертную жизнь Христа, которой мы причащаемся на Евхаристии. Таков же смысл и у диптихов, в которых имена живых и усопших поминаются вместе, все имена живых в стране живых.

0: Дорогие слушатели, следующую передачу отец Александр посвятит молитвам за усопших.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача 12. Отец Иоанн пишет: «Иже херувимы тайну образующие, чем образуем мы херувимов? Во-первых, пением их священной песни «Аллилуйя», тем, что поем тресвятую песнь, как они, и, во-вторых, тем, что подъемлем, как и они, Господа славы, и носим в себе через причащение Его. Воспринимаем в себя всецело Христа Бога в сердце, как на престоле херувимском, носим Его, пламенно любим Его, как любят Его херувимы. И ради Его любви отрешаем свои сердца от всякой земной любви, ибо любовь земная несовместима с любовью Божией. Потому мы и должны отложить всякое житейское попечение, чтобы возлюбить Его всею полнотою сердца, пламенную любовью. Презирай, христианин, сласти плотские, если хочешь насладиться сладостью божественную, нетленную, вечную, святою. Иначе невозможешь вкусить сладости Божией. Всякое ныне житейское отложим попечение». Эти весьма важные слова херувимской песни остаются для большей части христиан гласом вопиющего в пустыне. «Так мы осуетились, измельчали от житейских попечений и пристрастий». Между тем, вообще, в храме, а в особенности в этот момент и в дальнейшей, место только молитве, покаянию, славословию и благодарению Творца и Господа, Спасителя и Судьи нашего, а не помышлениям земным или страстям житейским, плотским, пишет батюшка. И да молчит здесь всяка плоть человеча, и да стоится страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе, да помышляет в Великую Субботу. И никого и ничего да не предпочитает Творцу, да не стремится ни к кому и ни к чему, но всем умом и сердцем погружается в Господа, да желает и молит себе и всем людям единого на потребу спасение души. Храм — небо земное. Здесь престол Царя неба и земли. Здесь совершается страшная пренебесная жертва, тело и кровь владычня, и верные соединяются с Господом и обожаются обожением чудным. Какое нужно небесное сердце! «Дашь мне, Господи, — молит он и о себе, — дух небесный, сердце чистое, любви обильное, не связанное никакими житейскими похотями и страстями, ибо никто из связавшихся житейскими похотьми и сластьми не может приходить или служить тебе, Царю славы». После перенесения даров на престол, между прочими тропарями, читаются последний стих 50-го псалма «Помилуй-мя Боже». «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы». Последние слова вызывали у отца Иоанна такие переживания. Тельцы означают бессловесные страсти наши, которые мы должны умерщвлять,
закалая их ножом самоосуждения, самоукорения, покаяния, самоотречения. Заклание в жертву бессловесных животных и излияние крови их напоминало и изображало заклание Агнца Божия, Господа Иисуса Христа, за грехи мира, а также указывало и на умерщвление бессловесных страстей плотских христианами. Как говорит о себе апостол: «Умерщвляю тело мое и порабощаю». Или, как он пишет христианам: «Умертвите уды ваша, я же на земли, блуд, нечистоту, страсть, похоть злую и лихоимание, еже есть идолослужение, еже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми». И посмотри, как полки мученические отдали себя добровольно и с радостью на муки различные за Христа и скончались мучительными смертями. Как преподобные лики бесчисленные изнуряли и поработили духу плоть свою и стали бескровными мучениками, непрестанно умерщвляя мятежную плоть постом, бдением, долу лежанием на голой земле, постоянными молитвами, трудами. Мы же хотим идти к жизни будущей и царствию, легким и широким путем угождения плоти и страстям своим, леностью и нерадением к молитве, к исправлению себя и ко всем добрым делам. Слишком ошибаемся. «После всех этих молитв я, — пишет батюшка, — прибавляю от себя в конце тайные последующие молитвы, начинающиеся словами: „Господи Боже Вседержителю“. Следующие слова в таком сочетании: „Сподоби нас обрести благодать пред Тобою, еже быть и Тебе благоприятней жертве нашей, и вселитеся Духу благодати Твоей в нас и на предлежащих дарях сих“. На всех рассадницах и на всем учащемся юношестве, на всех рассадницах духовных, монашеских, на нищих людях Твоих, вдовицах, сирых и убогих, на пострадавших, на всех заповедавших мне недостойному молиться о них и на всех людей Твоих, яко все Твои суть. Ты бы создал еси их по образу и подобию Твоему, Ты отродил еси их водою и духом, Ты благодать Сына положения даровал им еси, Ты залог Духа в сердца их дал еси. Его же ничтоже есть дрожае, осветительнее, утвердительнее, совершительнее. Ты питаешь плотью и кровью Сына Твоего. Их же ничтоже есть сладостнее. Ты подаешь им вся благая по естеству и по благодати. Им же не с числа. Присвой убо всех нас Тебе, отчуждаемых грехом и врагом, борющим нас. И да никто же от нас будет стяжание брашно чуждему дьяволу. Сам нас спаси, Отче щедрот и Боже всякого утешения. Верую во единого Бога. Для чего поется от лица всех на литургии? Для того, чтобы оживлять свою веру в три ипостасного, всех животворящего и чудотворящего Бога, и ею оживляться, чтобы при содействии ее сделать себе более благотворным имеющее совершиться таинство тела и крови Христовой. Ибо без живой правой веры оно не может принести нам пользы и не может быть усвоено, ибо верою усвояется и ощущается в своих спасительных плодах. Для чего поется «верую» пред присуществлением святых даров? Для чего и священник читает в это время про себя «верую»? Для того, чтобы предстоящие веровали и помнили, что при присуществлении святых даров участвует Святая Троица, и что тайна Евхаристии есть дело Святой Троицы,
Отца и Сына и Святого Духа. Для того, чтобы и священник, неосужденно, с несомненную верою в благость и всемогущество Отца и Сына и Святого Духа, совершил святое таинство и потом вовремя причастился его. Ибо в это особенно время потребна для священника великая вера, так как в это по преимуществу время враг усиливается поразить ум и сердце священника холодностью и неверием или возмущать сомнением. «На литургии верных, — пишет батюшка, — символ веры поется христианами для того же, для чего и пред крещением, пред напутствием больного, пред таинством исповеди, то есть как необходимое условие к достойному участию в таинстве и к восприятию силы таинства. Аще веруешь от всего сердца твоего, как верует Святая Православная Церковь, можно тебе присутствовать при совершении таинства или принять в свое время святые тайны, если ты приготовился говением и чистосердечным покаянием. Если же не веруешь, то недостойно присутствовать, тем более причащаться. Веруешь ли ты во все это, стоящий? Веруешь ли ты, в частности, в будущую блаженную бесконечную жизнь? Веруешь ли ты в будущую бесконечную муку, уготованную нераскаянным грешником? Не веруешь? Или веруешь, но очень слабо, темно, туманно? Помилуй себя. Если бы ты веровал в бесконечную жизнь, то был бы готов жертвовать всем, и трудом, и достоянием своим, и спокойствием, и здоровьем, и самую жизнью. А ты живешь рассеянно, губишь время даром, проводишь время в удовольствиях, а избежание будущего гнева Божия не помышляешь. Грехов своих бесчисленных ничем не искупаешь, искреннего покаяния во грехах не показываешь. О, вспоминай, человек, чаще вечность. Помни, что все здешнее — тлен. А там в вечной жизни вечный покой, вечная радость, вечное наслаждение, вечный свет, вечное чудное благоухание, вечное созерцание неприступного света Святой Троицы. «Верны ли мы Богу в вере, — пишет дальше отец Иоанн, — надежде и любви? Верны ли в борьбе с грехом, столь пагубным, хотя и прелестным? Верны ли Богу в брани с началами, властями и миродержителями тьмы века сего, воюющего через нас с царством правды Божией и святыми, и самим Богом? Не дружим ли мы все еще с грехом, через поблажку плоти своей многострастной и плотским помышлением, хулам, сквернению, беззаконию, держимся ли упование будущих событий и благ вечных неуклонно? Не живем ли только здешнюю жизнью, не заботясь о будущей, о предстоящем ответе на страшном суде Христовом пред всеми ангелами и людьми? Верны ли? Веруем ли? Если веруем, если и жизнью верны, то блаженны. О высота! Высота, на которую возвел и возводит нас, верующих, Господь Иисус Христос своим воплощением. О блаженство неизреченное, которого удостаивает Он любящих Его и исполняющих заповеди Его. О блаженное бессмертие и вечное ликование со святыми в обителях небесных, которое многие уже получили, хотя не вполне до общего воскресения. А другие еще ожидают Его и вторят ежедневно чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. О, святая вера!
православное, сколь ты утешительно, сколь ты драгоценно для человека, живущего здесь на земле, в кровавой борьбе с грехом и дьяволом, в злостраданиях непрестанных, в скорбях и печалях, часто в трудах изнурительных и неблагодарных. Пожалеют и горько восстенают многие-многие из христиан православных во второе пришествие Христа. Да еще и здесь, при кончине своей, что принадлежали по крещению и первым урокам веры Христовой Церкви православной, а потом не следовали ее постановлениям. Имели такое бесценное сокровище, спасительное, Церковь Божию, ее богослужение, таинство, учение спасительное, пастырей, и всем пренебрегли, а жили по своей воле, в отчуждении от Церкви и Евангелия, и служили только миру и богатству. Еще больше страшится отец Иоанн за неверующих, маловерующих или равнодушных, после такого факта, как сошествие с неба самого Сына Божия, о чем главным образом говорит символ веры. «Вас перестало удивлять, — говорит отец Иоанн, — и ужасать своим необъятным величием, премудростью, бесконечную благостью, могуществом, воплощение Сына Божия, жизнь, учение, чудеса между человеками, и особенно страдания ужаснейшие, и смерть поноснейшая на кресте, а затем воскресение из мертвых и вознесение на небо к Отцу Своему. О греховное равнодушие! О греховная слепота и бесчувствие! Но наша пасторская обязанность — греметь вам всегда об этом в уши ваши, чтобы вас, спящих греховным сном, пробуждать и обращать к покаянию. Отделившиеся от Церкви теряют право даже на ходатайство святых пред Богом, как мертвые члены, противлением своим навлекающие на себя погибель вечную. Вне Церкви нет спасения, нет Духа благодати. Сам, горя пламенной верой, он удивлялся этому современному равнодушию, духовному сну. Он говорит: «Воплощение Сына Божия исполнило удивление и ужаса все ангельские умы, а люди остаются в большинстве бесчувственными и неблагодарными к этому причудному акту промышления Божия о спасении рода человеческого». Только Церковь Святая достойно оценила и оценивает это, и ежедневно и ежегодно воспоминает и прославляет чудные события жизни Спасителя, особенно в праздники. Но и к Церкви большинство христиан равнодушны и холодны. Удивительная дремота и сон. «Ужасеся о сем небо, и земли удивишася концы, яко Бог явися человеком плотски, а современное человечество спит, да ест и пьет. Ядяху и пияху, как перед потопом, одичали. У них на уме и в сердце только суета. Спят они, непробудно спят, и воспрянуть не хотят». Тогда Бог сам начинает пробуждать людей мировыми бедствиями, войнами, междоусобием, голодом, расстройством государственной жизни, повальными болезнями. Это божественная педагогика. О ней говорит отец Иоанн. Зато как радуется отец Иоанн за пребывающих в Церкви, убеждая их держаться этого спасительного корабля. «Помни хорошенько девятый член символа веры», — пишет он. «Помни единство Церкви небесной и земной под единою главою Христом в едином Духе Божием». Это его излюбленная постоянная мысль. По прочтении тайном символа веры
Я, говорит батюшка, прибавляю от себя следующую молитву. Утверди в вере сей и верую сею сердце мое и сердца всех православных христиан. И сего чаяния достойно жительствовати в разуме. Соедини в вере сей вся христианские великие общества, бедственно отпадшие от единства святые православные, кафолические и апостольские церкви. Я же есть тело Твое, и я же глава еси и спаситель тела. Низложи гордыню и противление учителей их и последующих им. Даруй им сердцем уразуметь истинную спасительность Церкви Твоей и нелестно ей соединиться. Совокупи и недугующих невежеством, заблуждением и упорством раскола. Сломи в силу и благодати Духа Твоего упорство их и противление истине Твоей, да не погибнут люди в своем противлении. К сей вере привлеци вся языцы, населяющие землю, да единым сердцем и едиными усты все языцы прославляют Тебя, единого всех Бога и Благодетеля. В сей вере и нас всех соедини духом кротости, смирения, незлобия, простоты, бесстрастия, терпения и долготерпения, милосердия, соболезнования, сорадования».

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Федченкова «Небо на земле». Читал Георгий Корольчук.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции радио «Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
2: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в баре у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберобелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
3: Запись и справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучала херувимская песнь Ламакина в исполнении хора собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые, святые

Дарую Владычицу нашу Богородицу и Лисну Деву Марию со всеми святыми помянувши.

Мы пребываем в отчаянных обстоятельствах.

Господь, я вам не покрестил.

полицаем глаголя, рече Господь.

жалейте, ибо убейте един народ я. Восстань, Боже, помощь людям твоим, и подашь нам силы для победы, верну чадам твоим, а единственные русские церкви и ключ возбежу твой, духи брутальной любви и ответ избави, запрети раздирающим врачебу, и ожесточи сердец и прежде из церкви, что Бога и замысл испроверни. Благодать твоей власти, придержащая всех глаз настаивать, что погоди. Войны все защитники, отечь нашу завтра и подгрузи. Крепость духа не спасли от смерти, прав и цену. Дом детей, алчище напитаем, и могущий страх душу крепи и исцели. Ведь и не печали, слушай надежду, благую утешение подашь. Всем животи сел пиена, и от раны болезни качавшись прощения удары, блаженную твои и сотвори. Исполна сердце веры, надежды, любви, стай поки всех стран на Святой Руси, мир единомыслие, друг к другу любовь людей твоих, я буду единым усты единым сердцем, исповедуй тебе единым Богу Троице славенному, ты бысь заслужение, и победу, и спасение бывающим на тебе славы славы, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Спасайтесь и смолитесь нас грешных.

0: to dělat, jestli to je jeden velký důvod, aby to
1: bylo.

Дорогие братья и сестры, сегодня в евангельском чтении от Матфея мы с вами слышали, как некий законник, который знал закон досконально, приступает к Иисусу и спрашивает у него: «Учитель, какая заповедь есть наибольшая, наиглавнейшая?» Приступает не с тем, чтобы самому узнать, но приступает искушая его, приступает для того, чтобы обличить Христа. Было множество заповедей, повелений, законов, которые между собой были в некоторой степени равны, и законники спорили часто, какая же заповедь является главной. И вот такой законник приступает к Христу и спрашивает, какая наибольшая заповедь. И Христос, Он говорит не о каких-то законах, повелениях, запретах, но Он говорит в суть. Христос дает ответ, который является ключом к пониманию всех заповедей, ключом к пониманию закона. Христос говорит, наибольшая заповедь есть возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. Это есть наибольшее и первое заповедь. И Христос говорит не просто слушаться или бояться, или повиноваться, но Он говорит «возлюби». То есть мы видим, что в основе закона есть не страх, не боязнь, но есть любовь. Христос в другом месте в Евангелии от Иоанна говорит, что соблюдающий заповеди Отца пребывает в любви Его. Это значит, что необходимо соблюдать заповеди. Но как их необходимо соблюдать? Тогда можно увидеть образ несовершенной любви, когда мы, как рабы, боясь наказания за какие-то проступки или за неисполнение заповедей, стараемся их соблюдать. Или же мы, как наемники, которые исполняют заповеди, ожидая награды. Вот мы сейчас будем ходить в храм, будем исполнять посты, будем выполнять молитвенные правила, и ты нам, Господи, обязательно отдай то, что мы в тебя вложили. Но это есть несовершенная любовь. Совершенная любовь – это есть попытка человеческого сердца ответить на любовь Божью по сыновнему. Можно привести пример родительской любви, как Отец Небесный любит всех чад и ждет от них лишь просто ответа, не ждет каких-то подвигов, но ждет взаимности. Так вот и дети, как они могут ответить на любовь отца и матери? Лишь могут попытаться ответить взаимности. Никогда дети не смогут отдать в полной мере той любви, которую вложили в них родители. И вот такая любовь есть совершенная, не за что-то, не из страха, не за то, что мне что-то дадут, но попытка отблагодарить, ответить Богу согласием, благодарностью на Его любовь. И Христос продолжает дальше. Он говорит, и вторая, подобная ей, то есть подобная, первая заповедь, и вторая, возлюбить ближнего своего, как самого себя. И здесь тоже Господь говорит, не просто уважать или помогать, но возлюбить по образу любви к Богу, возлюбить ближнего как самого себя, как самому о себе заботишься, как сам о себе беспокоишься, себя насыщаешь хлебом, греешь, как себя прощаешь, закрываешь глаза на свои несовершенства, так и к ближнему ты должен иметь, питать такую же любовь. И тогда, если мы будем иметь такую любовь, то мы сможем исполнить любовь к ближнему. Любовь к ближнему исполнить и в этом выразить свою любовь к Богу. Апостол Иоанн Богослов пишет, что лжец тот, кто говорит, что люблю Бога, но ближнего своего ненавижу. Невозможно на пути к Богу переступить через ближнего. И если мы хотим хоть как-то ответить на любовь Божию, нам необходимо прежде всего возлюбить ближнего. И Христос
подводя итог, говорит, что на этих двух заповедях содержится, основывается весь закон и пророк, весь ветхозаветный закон, все повеления, все правила, именно на этих двух заповедях и основываются. Ну а мы с вами, дорогие братья и сестры, являемся наследниками Нового Завета и также имеем величайшее множество разных установлений, церковных правил, которые являются некой лестницей, главным заповедям любви к Богу и любви к ближнему. И будем помнить об этом, дорогие братья и сестры. Будем взирать на себя в свой внутрь и посмотреть, есть ли у нас там любовь к Богу, нет ни страха наказания, ни желания награды, но любовь как ответ на великие милости Божьи. Аминь.

Царство

Планетные причистницы, матрицы славных, и всехвалька апостол, Русского Иоанна, архиепископа Константина Градского Русского, святых священномучеников Климента и Петра и Русского отца нашего преподобного Сергия, и Гудрадовского Серосучеховца, святого епископа, священномученика Киприана, епископа Карпагенского, святителя Геннадия Патриарха Триградского, всех святых, помилуй ты, спаси нас.

приветствую, Джон, всех поздравляю. Сегодня у нас еще в приходе праздник, у нас юбилей нашего дорогого протодиакона соборского отца Иоанна Григора. 11 числа Иоанну исполнилось 50 лет. Это настоящий юбилей. Все остальные даты человека — это лишь некие круглые даты, но не юбилейные. Мы с вами знаем из Святого Писания, из Ветхого Завета, о том, что юбилей называется только один год, 50-й. И вот мы все радуемся, мы поздравляем отца Иоанна с этим радостным днем, днем рождения, 50-м днем рождения. Дитя много лет несет достойно свое служение в нашем Преображенском соборе. С юных лет он был воспитан в вере, посчастливилось так вот. Множество из нас, мы не с детства были воспитаны в вере, а вот отец Иоанн родился потомственной в семье священнослужителей. Он родился в семье отца Ариса Глебова. И с юных лет он был воспитан в храме, встал на этот путь через любовь отца Бориса к храму, Богу, церкви, послужению. И отец Иоанн также питал все это, как говорят в народе, молоком матери. И вот как важно, когда дети следуют за отцом, как важно подать такой, знаете, истинный такой высокий пример некого делания на земле. Да, если мы отцы своим детям такой пример не подаем, то тогда и дети, они выбирают там разные пути, разные дороги в жизни. А отец Иоанн видел перед собой истинный такой достойный пример высокого служения Богу, церкви и верующим людям. И отец Иоанн является неким таким достойным продолжителем всех традиций, этих хороших, таких добрых, высоких духовных традиций своего отца, своей семьи. Я сегодня радуюсь вместе с братьями, вместе с отцом Иоанном, и сегодня имею такую честь передать от владыки награду

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Пора миру, лежащему во зле, противопоставить не чудо, не авторитет, а тот ликующий облик добра, любви, надежды и веры, от отсутствия которых задыхается человечество. 13 сентября, день рождения протопресвитера Александра Шмемана. Каждое воскресенье в 9 часов утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленная по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная

0: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
1: Передача из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20 часов, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
0: «Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Так назвал цикл своих передач Даниил Викторович Петров, кандидат юридических наук, член Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение». Долгие годы нас заставляли забыть нашу историю и наших предков, и теперь, чтобы вернуться к семейным истокам, надо провести целое детективное расследование. Слушайте «Родословные детективы» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.

прозвучала первая часть сюита для оркестра из четырех пьес Шопена Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 176-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, Бог, сказавший: «Из тьмы да воссияет свет», воссиял в наших сердцах, чтобы мы и далее несли свет знания о славе Божией в лице Иисуса Христа. Но это сокровище мы носим в глиняных сосудах, чтобы видно было избыток силы от Бога, а не от нас. Отовсюду теснимые, мы не раздавлены, в безысходности находим выход, гонимые не покинуты, поверженные не уничтожены. Всегда носим в своем теле умирание Иисуса, чтобы в нашем же теле явила себя и жизнь Иисуса. Ведь мы, пока живем, всегда предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы в нашей смертной плоти явила себя и жизнь Иисуса, так что в нас действует смерть, а в вас — жизнь. Но так как у нас тот же дух веры, о котором написано: «Я уверовал и потому стал говорить», и мы веруем и потому говорим, ибо знаем, что тот, кто воскресил Господа Иисуса, и нас воскресит с Иисусом и поставит вместе с вами перед собою. И все это ради вас, чтобы изобилие благодати Божией вызывало все более изобильное благодарение множества людей во славу Божию. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стихи 6 по 15. Некогда пророк Исаия возвещал о том времени, когда народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Книга пророка Исаии, глава 9, стих 2. Апостол Павел вспоминает это пророчество, когда пишет, что это время настало. Бог дал ему увидеть этот великий свет, свет знания о славе Божией в лице Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. «Но видевший меня, — сказал Спаситель, — видел Отца». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 9. Однако увидеть Бога в лице Иисуса Христа способен только тот, в чье сердце прольется свет благодатного откровения. Апостолу такая благодать была дана, и теперь его, Павла, обязанность — нести этот свет далее, просвещая живущих в стране тени смертной. Книга пророка Исаии, глава 9, стих 2. Апостол пишет о своем великом даре апостольского служения, которому и посвящено второе послание к Коринфянам. Павел — великий апостол. И он сознавал свое величие, разумеется, мудро понимая, что этим величием он обязан не себе, а Богу и божественной благодати. Но, как правило, люди в своем обыденном сознании считают, что если некто служит великому делу, то он должен и являть в себе это величие внешним образом, быть представительным, то есть желательно обладать влиянием, быть богатым, здоровым, красивым, красноречивым и так далее. Но ведь ничего такого у апостола Павла внешне не проявлялось, и противники постоянно указывали на его немощи, на его слабости, на его болезни, на все эти якобы унижающие моменты в его жизни, как на аргументы против его апостольского авторитета. Отвечая своим критикам, апостол пишет, что свет благодати, драгоценное сокровище Христовой веры и апостольства, он носит в глиняном сосуде хрупкого, тленного, земного существования. Высота служения — и человеческая немощь. В этом несоответствии он усматривает глубокий смысл. Какой же? «Чтобы видно было, — пишет он, — что избыток силы от Бога, а не от нас. Иначе говоря, положительное эхо и впечатляющий результат его служения нельзя считать заслугой его, слабого и немощного человека. Это дело Божие. И апостол, дабы мы помнили, что немощь наша, а слава Божия, не устает повторять парадокс. «Когда я немощен, тогда силен, ибо в немощи совершается сила Христова». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи 9-10. Здесь звучит тема переживания креста, который несет в своей жизни каждый христианин. Звучит и тема переживания силы Христовой, которая открывается в жизни каждого верующего. В четырех антитезах апостол описывает свою ситуацию. Он тесним, загнан в тупик, гоним, повержен. Но при этом он не раздавлен, находит выход, не оставлен, не уничтожен. В этом преодолении земных немощей можно было бы усмотреть своего рода стоическую позицию, ведь именно стоики призывали к выдержке и терпению. Более того, они рассматривали беды, выпадающие на долю человека, как нечто положительное, как воспитательное средство. Но нет, апостолу Павлу такая позиция чужда. Для него зло есть зло, и скорби — суть скорби. И в их преодолении он видит не проявление его собственной силы воли и характера, но знамение силы Божией, действующей в нем. Свою удивительную стойкость в земных скорбях апостол поясняет парадоксом. Он всегда умирает, чтобы видно было, что он жив. Но это возможно только в свете веры в Евангелие креста и воскресения. Таинственное причастие Иисусу Христу, даруемое через веру и крещение, делает наши неизбежные в этом мире страдания не бессмысленным тлением, не страшным знамением грядущего ухода во мрак небытия, но знамением тесного общения с распятым, единства с его судьбой. И это единство в скорбях и смерти распятого есть также единство в жизни воскресшего. Ныне эта жизнь реализуется в нас как утешение в скорбях и в их преодолении. Это тоже знамение, знамение грядущего блаженства вечной жизни. Слова апостола Павла о чудесном превращении смерти в жизнь читаются во время совершения таинства крещения. «Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились». Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Послание апостола Павла к римлянам, глава 6, стихи 3 и 4. Победа Иисуса Христа над смертью действует и в нашей земной жизни. Такова радость быть христианином. И дай нам Бог не впадать в искушение, но всегда ощущать в себе Христову победу, постоянно прозревать простирающийся в вечность смысл всего, что сопровождает нас в этой жизни. Умираем, чтобы оживать. Конечно, это чудо. Чудо и непостижимость. Об этом апостол Павел не устает повторять. Так, например, он образно описывает возникновение жизни и смерти на примере бросаемого в землю семени. Оно, как семя, умирает, но из него появляется совершенно новое тело. Из тления ветхого появляется новое, из ничего появляется нечто. Так мы верим, что Бог сотворил мир из ничего. Это чудо творения Божие. Когда из мертвого вещества появляется жизнь, то это тоже чудо Божие. Как мертвое может стать живым? Как могут начать жить безжизненные камни? Как может возникнуть даже простейшее живое существо из набора мертвых элементов? Это чудо Божие. Из мертвого — живое. И апостол ощущает в себе это чудо в каждый момент своей земной жизни. Но замечательно и то, что страдание апостола — его постоянное умирание во Христе дает ощущение жизни не только ему, но и тем, кому он возвещает Евангелие. «В нас, апостолах, — пишет он, — действует смерть, а в вас, коринфянах, которым мы возвещаем Евангелие, действует жизнь. Мои скорби, — говорится в другом послании, — ваша слава». Послание к Ефесянам, глава 3, стих 13. Сколь нерадостно чувство причастности к блаженству вечной жизни со Христом, апостол не замыкается в эгоистической личной религиозности. Бог есть любовь, но это не означает, что Бог есть любовь только ко мне. Нет, Бог есть любовь без всяких границ и условий. Соединяясь с Богом во Христе, верующие принимают Святого Духа, Духа веры, надежды и любви, той любви, которую они излучают вовне. Конкретное проявление любви реализуется через благодать, через те дарования, которые Дух дает каждому верующему. Апостолу Павлу был дан великий благодатный дар «говорить». Обыкновенно переводится как «говорить», но апостола Павла означает «проповедовать», «благовествовать». И эта благодать нести слово Евангелия, изобильно излившееся на апостола, благодаря его труду, его скорбям и его жизни во Христе, достигала очень многих людей, производя в них безмерную благодарность Богу. Все во славу Божию. Такова цель жизни и деятельности апостола Павла. Мысли, излагаемые апостолом в защиту своего служения и для осмысления своих скорбей, важны для каждого христианина. Подумаем только, как часто мы соблазняемся, смущаемся несоответствием между дарованным нам участием во славе Божией и нашими немощами, которые мы ежедневно испытываем. И не только нашими, но и немощами Церкви, которые мы критикуем. Апостол предупреждает, сами по себе мы — хрупкие сосуды, и Церковь, какова она на земле, тоже. Но тем не менее, эти сосуды, хотя и хрупкие, носят в себе сокровище божественной благодати. Единение со Христом в Его страданиях в конце концов приносит благой плод. И не только нам самим, но служит к освящению и для полноты жизни тех людей, которые вверены нам Богом в семье, в дружбе, в любви, в Церкви.
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю 15-ю по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте 92-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 22-й главы.
3: В то время законник некий приступил к Иисусу, искушая его, и спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его.
4: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: Сентября, 31 августа по старому стилю Православная Церковь празднует положение честного пояса Пресвятой Богородицы в Константинопольском Влахирнском храме. Это событие произошло в конце IV века. Сегодня празднуется память одного из величайших святых Православной Церкви – священномученика Киприана, епископа Карфагенского, жившего в III веке. Богатый, знатный, прекрасно образованный сын сенатора, язычника, он принял крещение довольно поздно, в возрасте 46 лет. В 248 году он стал епископом города Карфагена в Северной Африке. На этом поприще он проявил себя не только как муж святой жизни, крупнейший христианский богослов, чьи сочинения будут читаться на Вселенских соборах как выражение учения церкви, но и как мудрый церковный управитель. Он был весьма строг в вопросах соблюдения церковного устава и был готов на личное самопожертвование во времена бедствий. Он отлучал от церкви тех, кто вносил в нее разделения и раздоры, а во время моровой язвы сам ухаживал за больными и хранил мертвых, причем не только христиан, но и язычников. В 258 году в царствовании императора Валериана святитель Киприан Карфагенский принял мученичество за Христа, отказавшись принести жертву идолам. В этот день вспоминается еще один святитель, константинопольский патриарх Геннадий, живший в V веке. Подобно святому Киприану Карфагенскому, он управлял своей паствой с рвением и строгостью, не допуская отступлений или искажений Христовой истины. Так же, как Киприан, он особенно заботился о достоинстве пастырей своему святому сану. Известен случай, как после его молитвы об исправлении или же отторжении от церкви недостойного клирика этот священник в тот же день был найден мертвым. В другом примере силы святительской молитвы житие рассказывает о наказании иконописца, предавшего иконе Спасителя сходство с изображением Зевса. У иконописца иссохла рука, и он получил исцеление после того, как принес покаяние патриарху Геннадию. Для устранения возникших в церкви беззаконных действий и ложных учений святитель Геннадий созвал поместный собор, на котором была осуждена ересь Евтихия и запрещена симония, то есть посвящение в сан за плату. Святитель заботился о том, чтобы лица, желавшие принять священный сан, были хорошо знакомы со Священным Писанием и знали наизусть псалтирь. Во время патриаршества святителя Геннадия в Константинополе был построен храм в честь святого Иоанна Предтечи. Тогда же некий сенатор Студий, пришедший из Рима, основал монастырь, который стал известен впоследствии как Студийский. Святитель Геннадий рукоположил во пресвитера преподобного Даниила Столпника. Святой патриарх управлял Константинопольской церковью 13 лет и мирно скончался в 471 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников пресвитера Александра Любимого и диакона Владимира Двинского, пострадавших в 1918 году, и священномучеников Михаила Косухина, приговоренного к расстрелу в 1937 году, когда ему было уже 79 лет, и Дмитрия Смирнова, принявшего мученический венец в 1938 году, когда священнику было 70 лет. Священномученики Александр Любимов и Владимир Двинский были расстреляны вместе в 1918 году в Псковской губернии. Отец Александр Любимов родился в 1884 году в деревне Полонск Псковской губернии в семье священника. Закончив в 1905 году Псковскую духовную семинарию, он поступил работать учителем в приходскую школу. Через год был рукоположен во диакона, а затем в иерея к Свято-Троицкому кафедральному собору в городе Псков. В 1907 году он был назначен в Ильинский храм Полонского погоста Псковской губернии. Это был многочисленный приход, при котором действовала богадельня. Отец Александр вел широкую преподавательскую деятельность, являясь законоучителем сразу в четырех школах. Диаконом в Ильинском храме служил Владимир Двинский. Совместное многолетнее служение связало их узами духовного родства. Отец Владимир Двинский происходил из рода священнослужителей. Отец его также служил в Полонске. Семья Двинских жила в родовой усадьбе, которая располагалась рядом с Ильинской церковью. Отец Владимир, кроме исполнения своих диаконских обязанностей, много лет трудился на поприще духовного просвещения. Он состоял законоучителем в двух земских школах. И своим детям, которых было пятеро, он старался дать образование. Всего в Ильинской церкви он прослужил 40 лет – 30 из которых в сане диакона. После Октябрьского переворота отец Александр и отец Владимир продолжали совместное служение на своем приходе. Когда начались гонения на церковь, оба священнослужителя оставались верными своему долгу, проповедовали, разъясняли суть происходящих событий и призывали прихожан отстаивать церковное имущество. 10 сентября 1918 года оба священнослужителя были арестованы по доносу. После короткого допроса отделом Петроградской ЧК они были приговорены к расстрелу. Приговор был немедленно приведен в исполнение. Расстрел производила группа чекистов в роще за Полонским погостом. Наш церковный календарь продолжится рассказом о положении честного пояса Пресвятой Богородицы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: После блаженного Успения Пресвятой Богородицы ее одежды, среди которых был и пояс, передавались верующими в Иерусалиме из поколения в поколение как святыни. В правление греческого императора Аркадия, сына Феодосия Великого, честной пояс Пресвятой Богородицы был принесен из Иерусалима в Константинополь. По повелению императора его положили в особо устроенном ковчеге. В 408 году Пульхерия, сестра вступившего на престол Феодосия-младшего, перенесла святыню в построенный для нее в Константинополе храм. Честной пояс Пресвятой Богородицы находился здесь в драгоценном ковчеге, запечатанном царской печатью. В IX веке супруга императора Льва-философа, Зоя, страдавшая тяжкой болезнью, однажды во сне получила откровение, согласно которому ее выздоровление должно было наступить после возложения на нее пояса Пресвятой Богородицы. Императрица поведала об этом императору и патриарху Константинопольскому, после чего ковчег решено было открыть. Пояс был обнаружен неповрежденным. После того, как руками патриарха он был возложен на императрицу, болящая тотчас получила исцеление. Все свидетели этого чуда прославили всемилостивого Бога и его пречистую Матерь, после чего святыня была с благоговением возвращена в ковчег. Греческая церковь в начале X века, воспоминание об этом событии, установила празднование положения пояса Пресвятой Богородицы, которое впоследствии стало совершаться и русской церковью. В конце X века пояс был разделен на три части. Византийские императоры нередко брали с собой эту святыню в военные походы. Однажды после поражения греков часть пояса перешла к победившему болгарскому царю Коломану. Еще одна часть была перенесена в Грузию дочери византийского императора Романа III Аргира, которая вступила в брак с грузинским царем Багратом. В начале XIX столетия эта святыня была преподнесена дочерью последнего грузинского царя Георгия XII, Ниной, в дар русскому императору Александру I при вхождении Менгрельского царства, которым она управляла, в состав Российской империи. Александр I повелел украсить дар драгоценными камнями и с признательностью возвратить в Грузию. Другая часть пояса Пресвятой Богородицы была пожертвована в 1151 году князем сербским Лазарем на Афон в Отопецкому монастырю. Здесь пояс разделили на две части. Одна половина была вложена в крест, другую во время эпидемии выносили к народу, и страждущие получали от нее исцеление.

0: завершит наш церковный календарь житие священномученика Киприана, епископа Карфагенского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Киприан, епископ Карфагенский, родился около 200 года в городе Карфагене, это Северная Африка, где протекала вся его жизнь и деятельность. Он был сыном богатого сенатора-язычника, получил прекрасное светское образование и стал блестящим оратором, учителем красноречия и философии в карфагенской школе. Он часто выступал в судах как ходатай и защитник по делам своих сограждан. Киприан впоследствии вспоминал, что долго оставался в глубокой мгле ночной, далекий от света истины. Состояние, доставшееся от родителей и нажитое своей деятельностью, знаменитый ритор тратил на роскошные пиры, но они не могли заглушить в нем жажды истины. Заинтересовавшись христианством, он познакомился с сочинениями пресвитера Тертуллиана. Впоследствии святитель писал, что ему казалось невозможным тогда при его навыках достичь обещанного спасителем возрождения. Из такого тяжелого и нерешительного состояния его вывел друг и руководитель, пресвитер Цицилий. В 46-летнем возрасте ученейший язычник был принят в христианскую общину как оглашенный. Еще до принятия крещения он роздал нищим все имение и переселился в дом пресвитерия Цицилия. Примерно через год после крещения святой был рукоположен во пресвитера, а когда умер карфагенский епископ Донат, все единодушно избрали епископом святого Киприана. Он дал свое согласие, повинуясь настоятельным просьбам, и был рукоположен во епископа карфагенского около 248 года. Святитель прежде всего занялся церковным благоустройством и искоренением пороков в среде клириков и паствы. Святая жизнь архипастыря вызывала у всех желание подражать его благочестию, милосердию и мудрости. Плодотворная деятельность святителя Киприана стала известна за пределами его епархии. Епископы других кафедр часто обращались к нему за советом. Гонения императора Декия, о котором святителю было открыто в сонном видении, заставило его скрыться. Его жизнь была нужна пастве для укрепления веры и мужества среди гонимых. Перед отъездом из епархии святитель разделил церковное имущество между всеми клириками для оказания помощи нуждающимся и в дальнейшем присылал дополнительные средства. Он держал постоянную связь с карфагенскими христианами через своих посланцев, писал письма к пресвитерам, исповедникам и мученикам. Некоторые христиане, убоявшись мучений, принесли жертву языческим богам. Святитель Киприан написал всей карфагенской христианской общине послание, в котором указал, что отпадших во время гонения можно принимать в церковь, но этому должно предшествовать рассмотрение обстоятельств, при которых совершилось отпадение. Принимать их можно лишь после церковного покаяния и с разрешения епископа. В своих письмах к пастве святитель трогательно увещевал всех не отделяться от единства церкви, подчиниться законным распоряжениям епископа и ждать его возвращения. В скором времени святитель Киприан вернулся к пастве и в 251 году созвал поместный собор, который вынес суждение о возможности принятия в церковь падших после принесения ими церковного покаяния. В то время в церкви назревал раскол, поднятый римским пресвитером Новоцианом, который утверждал, что отпадших во время гонения нельзя принимать обратно, даже если они каются в своем грехе. Кроме того, Новоциан убедил трех италийских епископов при жизни законного римского епископа Целерина поставить на римскую кафедру другого епископа. Против такого беззакония святитель Киприан написал ряд окружных посланий к африканским епископам, а затем целую книгу о единстве церкви. Когда в Карфагенской церкви стали утихать раздоры, началось новое бедствие, вспыхнула моровая язва. Сотни людей бежали из города, оставляя больных без помощи, а мертвых без погребения. Святитель Киприан, показывая пример стойкости и мужества, сам ухаживал за больными и хранил мертвых, причем не только христиан, но и язычников. Моровая язва сопровождалась засухой и голодом. Орды варваров, пользуясь бедствием, нападали на жителей и уводили их в плен. Святитель Киприан побудил многих богатых карфагенцев пожертвовать свои средства на питание голодающих и выкуп пленных. Когда началось новое гонение на христиан со стороны императора Валериана, святителя сослали вместо Курубис. В тот день, когда святитель прибыл на место ссылки, он увидел сон, предвозвещавший ему скорую мученическую кончину. Находясь в изгнании, святитель Киприан написал много писем и книг. Желая пострадать в Карфагене, он сам вернулся туда. Приведенный на суд, он был оставлен на свободе до следующего года. Почти все карфагенские христиане пришли проститься со своим епископом и получить от него благословение. На суде святитель Киприан спокойно и твердо отказался принести жертву идолам и был приговорен к усечению мечом. Услышав приговор, святитель Киприан сказал: «Благодарение Богу!» Придя на место казни, святитель снова преподал всем благословение и распорядился дать от него 25 златниц палачу. Потом он сам завязал себе глаза, а руки дал связать стоявшему около него пресвитеру с подьяконом и преклонил голову. Мученическая кончина последовала в 258 году. Тело святителя ночью было взято и погребено на частном кладбище прокуратора Мокровия. Впоследствии при короле Карле Великом его святые мощи были перенесены во Францию. Святитель Киприан Карфагенский оставил для церкви драгоценное наследие, свои сочинения и 80 писем. Творения святителя Киприана были приняты церковью как образцы православного исповедания и читались на Вселенских соборах. В сочинениях святителя Киприана изложено православное учение о церкви, основанное Господом Иисусом Христом и утвержденное апостолами. В церкви Христовой заключается вся полнота жизни и спасения. Отделяющие себя от единства церкви не имеют в себе истинной жизни. Христианская любовь является скрепляющим звеном церкви. Любовь – основа всех добродетелей. Она вечно пребудет с нами в Царстве Небесном, писал святитель Киприан Карфагенский.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю 15-ю по Пятидесятнице.

0: «Возлюбишь и Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею мыслью твоею. Сия есть первая и большая заповедь, вторая же подобна ей. Возлюбишь и искреннего твоего, яко сам себе, всею обою заповедью весь закон и пророцы висят». Братья мои, все ли вы со вниманием выслушали читанное сегодня Евангелие? В нем, между прочим, Господь Иисус Христос в ответ на вопрос одного законника сказал всем, какие главные заповеди в законе Божьем, которые необходимо знать и исполнять всякому человеку. Именно он сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях, сказал Господь, утверждается весь закон и пророки». Так как в этих двух заповедях весь закон, то, очевидно, их надо знать и хорошо разуметь всякому христианину. Что же значит любить Бога всем сердцем и всею душою, и всею мыслью? Что значит любить Бога, объяснил нам сам Господь Иисус Христос. Он говорит в Евангелии: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Не любящий меня заповеди моих не соблюдает. Итак, любит Бога тот, кто непрестанно имеет в мыслях и в сердце заповеди Божии и соблюдает их. С другой стороны, любит Бога всем сердцем тот, кто всем сердцем ненавидит беззаконие, как сказано: возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие. Любит Бога всем сердцем и всею мыслью тот, кто непрестанно помышляет о Боге, как о своем и всего мира Творце, Промыслителе, Спасителе, Судии. Непрестанно взирает к Богу всем сердцем, угождает Ему, всем сердцем молится Ему дома или в храме, и во время молитвы не развлекается никакими житейскими заботами и вообще земными, тем менее греховными помышлениями. Он ищет прежде всего Царствие Божие и правды, заботится прежде всего и более всего о спасении души своей и душ ближних своих. Во всяком деле помнит Бога и для Него все делает усердно, честно, точно. Вот кто любит Бога всем сердцем. Так ли мы живем и поступаем? Так ли любим Бога, который дал нам жизнь и жизнью все нужное для жизни и наслаждения, который спас и спасает нас от греха, проклятия и смерти, который есть наше дыхание, свет, сила, избавление, очищение, освящение, мир, радость, спаспешник и помощник во всех благих делах? Ей не так. Когда посмотришь на нашу жизнь и дела, то кажется, многие из нас совсем забыли Бога, совсем не любят Его. Не стану я упоминать, кто не любит Бога и чужд Богу. Пусть совесть каждого подскажет ему. Продолжу о второй заповеди закона. Она говорит: возлюби искреннего, то есть ближнего твоего, всякого человека, как самого себя. Иначе сказать: желай всякому человеку добра столько, сколько себе желаешь. Например, желай ему спасения души так, как себе, успехах в делах так же, как и себе, благополучия в жизни, как себе, желай ему доброго имени, как желаешь себе, и не бесчести его никак. Ибо и он сотворен по образу Божию, как и ты, ибо и ему дорого доброе имя. Обращайся с ним искренно, просто, сердечно. Вообще, как желаешь, чтобы поступали с тобой люди, так и ты поступай с ними. Так ли мы поступаем? Не так. Мы себя любим, а ближних часто не любим, не желаем им добра, завидуем, ближних унижаем, бесчестим, поносим. Ближним часто не помогаем. О спасении их, как и о своем, мало заботимся. И тем каждый день Божьи заповеди нарушаем и разрушаем. Господа Бога прогневляем, и гнев Его праведный на себя навлекаем. Поспешим исправиться, и заповеди Божьи будем крепко помнить и наблюдать. Да не утомляется рука ваша и сердце ваше от добрых дел. Добрые дела, то же, что добрые семена, вторичный плод дадут вам. Господь да дарует всем вам изобилие благ земных и душевное спасение. Аминь.
1: Поучение в неделю 15-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: Песнопение Божественной литургии Единородной Сыни византийского распева прозвучало в исполнении праздничного хора Александра Свирского монастыря.
1: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Кафедральном соборе иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» города Норильска 16 сентября 2015 года.
2: По промыслу Божию, жертвы, которые здесь были принесены, при всей трагичности, при всем драматизме, которым сопровождались эти жертвы, они, в конце концов, не были напрасны. Хотя, может быть, можно и без них было обойтись. Но Господу было угодно провести всех нас, весь народ, через многие испытания, которые ведь не на ровном месте возникли. Мы добровольно отказались от Бога. Мы стали попирать Его святыни, разрушать храмы, связывать с этой безбожной перспективой жизни свое счастье. Мы новый мир построим. Конечно, без Бога, конечно, без веры. Нам помогут знания, наука, образование, мощь государства. И построим общество, богатое и справедливое. Господь провел нас через тяжелейший исторический опыт, чтобы мы могли понять простую вещь. Бог не бывает поругаем. И вот эти слова мы сегодня слышали в послании апостола Павла к Галатам. Он как бы предлагает читателям своего послания не заблуждаться, потому что Бог не бывает поругаем. А что это означает? А это означает, что Бог сотворил мир, заложив определенные законы бытия. Мы знаем о существовании физических законов. Мы знаем, что каждое тело притягивает к себе другое тело, и этот закон называем законом тяготения. И знаем, что сила притяжения Земли такая, что упаси Бог попытаться испытать это притяжение. Например, прыгнув с высокого здания, упадешь на землю и разобьешься. Бог поругаем не бывает. Нельзя нарушать закон тяготения. Его можно использовать, как сегодня мы используем многие физические законы, но идти поперек этого закона, доказывая свою свободу и свою власть от Бога, это безумие. Вот точно так же Господь заложил нравственные законы в нашу душу. Эти законы опознаются голосом нашей совести. А когда мы эту совесть испепеляем своими грехами, сжигаем, как говорит тот же апостол Павел, тогда есть другое напоминание, Слово Божие, как вот сегодняшнее замечательное послание к Галатам, которое нас многому учит. И одна фраза из того отрывка, который мы сегодня слышали, стала крылатой фразой, пословицей, «Что посеешь, то и пожнешь». Апостол Павел говорит это в связи с тем, что Бог-то поругаем не бывает. И если ты идешь против Бога, то ты сеешь Его гнев. Но перспектива божественного промысла – это не перспектива сиюминутного человеческого бытия. Нам кажется, что только то, что немедленно свершается, нас может убедить. Но те, кому дано зрение и духовное зрение, кто умеет прочитывать историю, кто умеет различать знаки времени – а это приходит с духовным опытом, могут видеть, как Бог поругаем не бывает. И что человек сеет, то он и пожинает. Сеяли на этом месте многие злобу, ненависть, убивали ни в чем не повинных людей, замучивая их тяжкими каторжными работами, посеяли. Чего только не посеяли. Я не говорю о несчастных семьях, о разбитых жизнях, а все эти наши исторические неудачи, разве это не те самые семена Божьего гнева? И вот сегодня, пройдя как бы этим тяжелейшим путем, народ наш, наконец, начинает понимать, еще не в том масштабе, как хотелось бы, Еще не десятки тысяч сегодня собрались вокруг этого храма. И не десятки храмов в городе Норильске. Но все-таки уже есть молящаяся община людей, которые способны прозревать волю Божию и понимать, что то, что посеешь, то и пожнешь. Это великий закон жизни. А дальше апостол Павел говорит о тех, кто сеет добро. Удивительными словами сопровождает эти слова, обращенные тем, кто сеет добро. Вы не унывайте, вы дождетесь своего, только не ослабевайте. Ведь как часто бывает в нашей жизни, мы делаем добро, а немедленной отдачи не видим. И иногда некоторые люди даже впадают в ропот и говорят, ну где же Бог, где же справедливость? Не выноси скорого суда, не ослабевай делать добро. Но если ты сеешь добро, оно умножается по божественному закону. Оно отображается в сердцах, в жизни других людей. Мы начинаем возрастать в добре. И если это происходит в масштабах народа, то народ меняется, жизнь меняется. А без этого возрастания в добре никакие технологии, никакие деньги ничего не смогут сделать, чтобы человек стал счастливым. Потому что хорошо известно, что от уровня потребления не зависит человеческое счастье. Можно быть на вершине потребления. Столько потреблять, что и просто и уж и совсем такого и не нужно. А счастья-то и не иметь. Бог поругаем не бывает. Давайте помнить эти слова. Давайте никогда никому не делать зла. И четко, особенно в сфере профессиональных отношений, отделять зло от строгости, от требовательности, от порядка, от взыскания за нарушение дисциплины, трудовой в том числе дисциплины, от борьбы с разного рода пороками, в том числе и с преступлениями. Можно делать все то, что я перечислил, и быть строгим к самому себе и к окружающим, но зла не надо в сердце иметь. И там, где наступает сфера отношений с людьми, там так важно сеять добро. И не отчаиваться по слову апостола, если сразу не имеем ответа. Как часто мы имеем плохой ответ на наше добро. И пословицы есть такие, которые свидетельствуют о том, что сделаешь добро, а получишь худо. Есть такая тоже логика жизни, но отчаиваться не надо. И если не ослабеешь, то пожнешь результаты этого добра. И вот сейчас наступила та эпоха в нашей истории, когда мы должны сеять добро в семьях своих, в трудовых коллективах, в общественных отношениях. Сеять добро и не отчаиваться, если немедленно не видим отдачи, потому что точно пожнем богатейший урожай человеческой доброты, любви, порядочности, честности, верности долгу. Именно добро есть та великая сила, которая по Божьему нравственному закону, вложенному в природу человека, меняет жизнь к лучшему. Если мы очень серьезно, по-настоящему воспримем то, чему нас сегодня учил апостол Павел, мы будем счастливыми людьми, и Отечество наше будет процветать. Потому что нету божественных слов, которые были бы лишены смысла, потому что Бог поругаем не бывает.
1: Прозвучало слово, произнесенное святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом по окончании божественной литургии в Кафедральном соборе иконы Божией Матери всех скорбящих радость города Норильска 16 сентября 2015 года. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.

0: Песнопение «Буди имя Господне» композитора Александра Никольского прозвучало в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Тринадцатого сентября исполняется 105 лет со дня рождения протопресвитера Александра Шмемана.

Совсем недавно, в 2002 году, на английском языке впервые были опубликованы дневники протопресвитера Александра Шмемана. О существовании этих дневников, как пишет его сын Сергей Шмеман, в предисловии к английскому изданию стало известно лишь после кончины отца Александра 13 декабря 1983 года. К тому времени весь православный мир уже был знаком как с самим именем протопресвитера Александра Шмемана, декана Свято-Владимирской семинарии в Америке, доктора богословия, общепризнанного специалиста по литургике и литургическому богословию, так и с его многочисленными книгами и статьями на самые разные темы, касающиеся богословия, истории и богослужения православной церкви. Тем не менее, настоящим открытием стали его дневники, опубликованные почти 20 лет

русском языке и лишь иногда по-английски и по-французски. Перевод на английский язык для последующего английского издания в сокращенном виде выполнила вдова отца Александра Ульяна Сергеевна Шмеман. И вот теперь, наконец, выходит полное издание на русском языке в издательстве «Русский путь» в Москве. Книга будет называться очень просто «Дневник 1973-1983». Составителями выступили Ульяна Сергеевна Шмеман, Никита Алексеевич Струве и Елена Юрьевна Дорман. Читая строки из дневников отца Александра, невозможно не почувствовать, с какой любовью и трепетом относился отец Александр к церковному богослужению и с какой болью он размышлял о том, как мы бываем глухи, имея столь неиссякаемый и мощный источник радости, как церковь и ее явление в мире сем. Вторник, 3 апреля 1973 года. Сегодня лекция о воскресном прокимне за всенощным бдением, о подготовке к чтению и о самом чтении Евангелия. И снова, сколько сам для себя радостно открываешь в этой попытке непередаваемое передать другим. Боюсь, неудачно. Даже в православии люди разучились понимать, чувствовать, сознавать, о чем богослужение, в какую реальность оно вводит. Как, прежде чем что-то сообщить, передать, объяснить, оно создает то измерение, в котором одно все это, сообщение, передача, причастие, могут совершаться. Только для того, чтобы это измерение реально явить, только для этого и существует Церковь. И без него все ее учение, строй, порядок, все это ничего не значит. Четверг, 5 апреля 1973 года. Во время пассии, стоя в алтаре, думал, какая огромная часть жизни с самого детства прошла в этом воздухе, в этом состоянии. Точно все это один длящийся, вечно тождественный себе момент. Алтарь, священник в великопостной ризе, совершающий кождение. Тот же радостно-смиренно-горестный напев великопостного «Господи, помилуй». Так вот и останется от жизни момент смерти. Единое видение неизменного алтаря, вечный жест, вечный напев. И, конечно, лучше этого ничего нет. Явление, эпифания. Я убежден, что это на глубине те откровения, те прикосновения, явления иного, которые затем и определяют изнутри мироощущение. Потом узнаешь, что в эти минуты была дана некая абсолютная радость. Радость ни о чем, радость оттуда, радость Божьего присутствия и прикосновения к душе. И опыт этого прикосновения, этой радости, которую действительно никто не отнимет от нас, потому что она стала самой глубиной души. Потом эта радость определяет ход, направление мысли, отношение к жизни. И, говоря о вечности, говоришь об этом. Вечность — не уничтожение времени, а его абсолютная собранность, цельность, восстановление. Вечная жизнь — это не то, что начинается после временной жизни, а вечное присутствие всего в целостности. Христианство — это благодатная память, реально побеждающая раздробленность времени, опыт вечности сейчас и здесь. Поэтому все религии, всякая духовность, направленная на уничтожение времени, суть лжерелигии и лжедуховность. Будьте как дети. Это и означает, будьте открыты вечности. Вся трагедия, вся скука, все уродство жизни в том, что нужно быть взрослым, от необходимости попирать детство в себе. Взрослая религия не религия, а мы ее насаждаем, обсуждаем и потому все время извращаем. Вы уже не дети, будьте серьезны, но только детство по-настоящему серьезно. Первое убийство детства – это его превращение в молодежь. Это действительно кошмарное явление, и потому так кошмарен современный трусливый культ молодежи. Взрослый, по-настоящему взрослый человек, способен вернуться к детству. Молодежь – это отречение от детства во имя еще не наступившей взрослости. Христос нам явлен как ребенок и взрослый, несущий Евангелие. Детство свободно, радостно, горестно, правдиво. Человек становится человеком, взрослым в хорошем смысле этого слова, когда он тоскует о детстве и снова способен на детство. И он становится плохим взрослым, если он эту способность себе заглушает. В детстве никогда нет пошлости. Человек становится взрослым тогда, когда он любит детство и детей и перестает с волнением прислушиваться к молодежи, к ее исканиям, мнениям, интересам. Раньше спасала мир

то, что молодежь хотела стать взрослой. А теперь ей сказали, что именно как молодежь она и есть носительница истины и спасения. «Ваши ценности мертвы», — вопит какой-нибудь лицеист в Париже. И все газеты с трепетом перепечатывают и бьют себя в грудь. Действительно, наши ценности мертвы. Молодежь, говорит правдиво, не терпит лицемерия взрослого мира. Это ложь. Она полна этой трескучей лжи, и только ей верит. Это самый идолпоклоннический возраст, и вместе с тем самый лицемерный. Молодежь ничего не ищет, она преисполнена острого чувства самой себя, и это чувство исключает искание. Чего я сам искал, когда был молодежью? Показать себя и больше ничего, и чтобы все мною восхищались и считали чем-то особенным. И спасли меня не те, кто этому потакал, а те, кто просто этого не замечал. В первую очередь отец, своей скромностью, иронией, даром быть самим собой и ничего на показ. Об него и разбивалась вся эта молодежная чепуха, и чем больше я живу, тем сильнее чувствую, какую удивительную, действительно подсознательную роль он сыграл в моей жизни. Никогда в жизни я с ним не советовался и ни о чем не спрашивал. Но вот теперь думаю о нем со все большей благодарностью, со все большей нежностью. Так ясно становится, что роль эта в том и заключалась, что никакого кривляния, никакого молодежного нажима педали с ним не было возможно. Все от него отскакивало, при нем не звучало. И, конечно, светилось в нем детство. Потому и любили его так все, кто его знал. И теперь этим детством светится мне его образ. Вербное воскресенье. 22 апреля 1973 года. Радость церковная. Как она льется из этих двух действительно единственных дней – Лазаревой субботы и вербного воскресенья. Сегодняшний апостол. Радуйтесь. И еще говорю вам, радуйтесь. Мир, превосходящий всякое разумение. Праздник Царствия Божия. Вторник, 12 октября 1976 года. Начало ложной религии – неумение радоваться, вернее, отказ от радости. Между тем, радость потому так абсолютно важна, что она есть несомненный плод ощущения Божьего присутствия. Нельзя знать, что Бог есть, и не радоваться. И только по отношению к ней – правильный, подлинный, плодотворный и страх Божий, раскаяние и смирение. Вне этой радости они легко становятся демоническими, извращением на глубине самого религиозного опыта. Это религия страха, псевдосмирения, вины. Но до чего же сильна она не только в мире, но и внутри церкви? И почему-то у религиозных людей радость всегда под подозрением. А первое, главное, источник всего – да возрадуется душа моя о Господе. Страх греха не спасает от греха. Только радость о Господе спасает. Чувство вины, морализм не освобождают от мира его соблазнов. Радость – основа свободы, в которой мы призваны стоять. Где, как она извратилась, замутилась эта тональность христианства? Или лучше сказать, как, где и почему стали христиане глохнуть к ней? Как, когда и почему, вместо того, чтобы отпускать измученных на свободу, церковь стала садистически их запугивать и стращать? И вот идут и идут ко мне за советом. Какая-то слабость или ложный стыд мешают мне сказать, никаких советов у меня нет, есть только слабая, колеблющаяся, но для меня несомненная радость. Хотите и вы так же? Не хотят. Хотят разговоров о проблемах и болтовни о том, как их разрешать. Нет, не было больше победы дьявола в мире, чем эта психологизация религии. Доказательства? Все, что угодно есть в психологии. Одно в ней абсолютно невозможно, немыслимо и недопустимо. Радость. Понедельник, 17 сентября 1979 года. Спокойный рабочий уикенд с чудной солнечно-прохладной погодой за окнами. Бился, если так можно выразиться, над главой «Таинство покаяния». Над его историческими, богословскими, психологическими метаморфозами. Как, почему из таинства примирения с церковью превратилось это таинство в нашу современную трехминутную исповедь? Почему все миряне превратились в отлученных? На все это ответов нет, никто этим не занимался, а между тем для церкви, для ее, так сказать, повседневной жизни, нет проблемы более насущной. Что такое разрешение грехов? В чем состоит власть вязать и решить? Я не сомневаюсь, что, несмотря на все метаморфозы, в таинстве покаяния есть преемство, есть какое-то основное, глубокое подлежащее, то есть сама реальность, сама сущность покаяния, неотделимая от сущности христианства. Христианство есть покаяние, и потому церковь есть таинство покаяния, и потому в церкви есть таинство покаяния. Но разуметь, вскрыть подлинный смысл и содержание этого тройного «есть» нелегко.
ибо тут-то и начинает все двоиться, становиться двусмысленностью. Покаяние — тоска не по праведности, это тоска по Богу. «Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня». В отрыве же от этого своего теоцентризма покаяние становится антропоцентрическим и неизбежно скользит либо к юридизму, либо к психологизму. Четверг, 2 октября 1980 года. Вчера вечером лекция о храме и храмовом благочестии. В связи с этим мысли о судьбе православия. Торжество сейчас в богословии и благочестии монашеской линии. Меня беспокоит отождествление этой линии с православием. Это уже не часть вместо целого, а выдавание этой части за само целое. В Америке редукция православия к иконам, всяческому древнему пению и все к тем же афонским книгам о духовной жизни. Торжествует византинизм, но без присущего ему космического охвата. Я не могу отделаться от чувства, что все это прежде всего своего рода романтизм. Любовь к этому образу православия, и любовь потому как раз, что этот образ так радикально отличен от образа современного мира. Бегство, уход, сведение православия к себе самому, защита его всевозможными ограничениями. Для меня крайне знаменательно то, что повсюду, где эта линия торжествует, как-то выпадает Евхаристия, причастие. И это значит чувство, опыт церкви и опыт ее, который сейчас нужнее всего. Монашеская линия, церковь, приход, соборность отдает миру сему. Только личное противостояние ему и уход из него, внутренний, являет как православный ответ и путь. Монашеская линия, как это ни звучит странно, обмерщает церковь. Так что по этой монашеской логике для спасения уходить нужно не только из мира, но и из церкви. Великий вторник. 21 апреля 1981 года. Что потеряло христианство, прежде чем отшатнулся от него им вскормленный мир и начал свой суд над христианской верой? Оно потеряло радость. И опять-таки не радость природную, как природную любовь, не радость оптимизм, не радость от земного счастья, а ту Божью радость, о которой Христос сказал, что ее никто не отнимет от нас. Только эта радость знает, что любовь Божия к человеку и миру не жестокая, знает же потому, что сама от того абсолютного счастья, для которого создал нас Бог. Христианство, не церковь в своей мистической глубине, потеряло свое эсхатологическое измерение, обернулось к миру как закон, суд, искупление, мздовоздаяние, как религия загробного мира, в пределе запретила радость и осудила счастье. И мир восстал против христианства во имя своего земного счастья. И все его вдохновение, вся его мечта, утопия, идеология, нужно ли доказывать это, в сущности, это земная эсхатология. Парадокс истории христианства. Перестав быть эсхатологичным, оно сделало эсхатологичным мир. А мир создан счастьем, счастьем с большой буквы, и для счастья. И об этом счастье все в нем вещает, все к нему призывает, все о нем свидетельствует даже самой своей хрупкостью. В падшем, утерявшем счастье, но о нем тоскующем, им, несмотря ни на что живущем мире, христианство открыло и даровало счастье. Его во Христе как радость исполнило. И потом само же закрыло. И тогда мир возненавидел христианство и вернулся к своему счастью. Но уже отравленный неслыханным обещанием абсолютного вечного счастья стал его строить, к нему прогрессировать, ему, будущему, подчинять настоящее, ему, будущему, поклоняться. И вот теперь, замыкая этот круг, само христианство, чтобы завоевать себе обратно свое место в мире и в истории, принимает эту земную эсхатологию, начинает уверять себя и других, что именно к этому земному счастью оно всегда на деле и стремилось, и что ни о чем другом не учили ни Христос, ни Церковь. И вот христианство расколото на консерваторов, тоскующих по религии закона и мздовоздаяния, которые они когда-то создали, и прогрессистов, служащих будущему счастью на земле. Но вот что любопытно. И те, и другие ничто так не ненавидят, как призыв к радости, как напоминание о той радости великой, с возвещения и дарований которой начинается Евангелие, которое христианство живет. «Радуйтесь, радуйтесь о Господе, и паки реку, радуйтесь», и который, а не награды, оно чает. Одни говорят, как можно радоваться, когда миллионы людей страдают, нужно служить миру. Другие говорят, как можно радоваться в этом мире, во зле лежащем. И не понимают, что если на какую-то минуту
длящуюся вечно тайной подспудно в святых, церковь победила мир, то победила только радостью и счастьем. Тупик мира со всем прогрессом, тупик религии с ее законом и терапевтикой. Из обоих этих тупиков вывел нас Христос. И это вечно празднует церковь, и этого столь же вечно не хотят и потому не слышат люди. Не к тому в земный Иерусалим заеже страдати, но восхожу к Отцу моему, и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему, и совозвышу вас в горний Иерусалим, в Царство Небесное. Христианство прекрасно. Но именно потому, что оно прекрасно, совершенно, полно, истинно, приятие его и есть прежде всего приятие этой прекрасности, то есть полноты, божественного совершенства. Между тем, сами христиане в истории раздробили его, стали и сами воспринимать его и другим предлагать по частям, и по частям часто не отнесенным к целому. Учение о том, учение о сём, доктрина того, сего, но в этом раздробленном виде оно теряет главное, ибо только в том, чтобы приобщить нас к главному, смысл каждой части. Понедельник, 1 февраля 1982 года. Мне вдруг стало ясно, что на последней глубине дьявольская борьба внутри церкви идет с Евхаристией, и что это, конечно, не случайно. Без поставления Евхаристии во главу угла церковь — религиозный феномен, но не церковь Христова, столб и утверждение истины. Вся история церкви отмечена поэтому благочестивыми попытками редуцировать Евхаристию, сделать ее безопасной и для этого растворить ее в благочестии, свести ее к говению, оторвать ее от церкви, от мира, от царства. И ясным стало, что если есть у меня призвание, то оно тут, в борьбе за Евхаристию, против этой редукции, против расцерковления церкви, путем ее клерикализации с одной стороны и ее обмерщения с другой. Пятница, 2 апреля 1982 года. Молодушие и буря. Увы, я не могу иначе назвать состояние моей души, когда я думаю о нашей церкви. Христа убила и Христа убивает религия. Религия же — этот орган в нас, который, как это ни странно, одновременно бесконечно усиливает и скрывает от нас наши самые глубокие страсти и грехи — гордыню, фарисейство, самодовольство, самолюбование. Религия есть постоянное наше самооправдание перед Богом, замазывание для самих себя наших грехов и искушений. Мне рассказали, что произошло с одним протестантом, который принял православие и стал диаконом. Оказывается, с тех пор он бросил свою жену и детей и живет в каком-то скиту и пишет в журнальчиках рецензии на, скажем, Каллиста Уэра с обвинением в его недостаточном православии. И я спрашиваю себя, как это могло случиться? Почему, чем больше он соприкасается с православием, тем сильнее его тянуло к этому темному, страшному фанатизму, к обличениям, проклятиям? В том-то и дело, что в какой-то момент он начал ненавидеть именно свет и радость православной веры, и это-то и страшно. Да, мы живем в страшном мире, но ведь не страшнее же он, чем тогда, когда распинал Христа. Что можно прибавить еще к этому ужасу, к этой страшности? И не для того ли отдал Христос себя на распятие, чтобы мы могли ходить в обновленной жизни? Жизни, а не религии, от страха законничества, власти которой освободи нас, спас его смерть. Да, Христос сказал, что если мы хотим быть совершенными, то должны все бросить и следовать за Ним. И вот этот диакон бросил свою семью и следует за ним. Кажется, все правильно. Но на это хочется ответить. Не так все просто. Ибо что значит следовать за ним? Значит ли это, как теперь многие думают, обязательно становиться священником, монахом, богословом? Думаю я, что значит это в контексте всего Евангелия как раз обратное. Ибо тот, за кем мы следуем, не уходит, а приходит. И приходит, чтобы мы имели жизнь, и жизнь с избытком. То, что для следования за Христом нужно бросить, Христос отождествляет с имуществом и семьей. И действительно, в падшем мире это те две тяжести, которые мешают человеку, связывают его, являются препятствиями следованию за Христом. Ибо они стали идолами. И потому-то говорит Христос о них, что именно возвращение этих двух основных координат жизни раскрывается вся глубина падения человека и мира, от падения их от Бога. Ибо в том-то и все дело, что и имущество, и семья от Бога. При сотворении мира Бог дает его владение человеку, яко царю твари. И при сотворении человека создает жену, ибо нехорошо быть человеку одному. Но тогда в том и состоит падение, первородный грех, что мир как имущество захотел для себя человек, а не для Бога. И жену сделал объектом любви, оторванной от любви Божией, опять же для себя.
Но вот сам Христос отдает, бросает жизнь, но для того, чтобы воскресить ее, освободить от смерти, чтобы перестала она быть сама источником смерти, чтобы она, жизнь, воцарилась и была поглощена смерть победой. Значит ли это, что Он зовет нас к самоубийству? Бросить мир, раздать имущество, оставить семью? Что это значит? Разве это отождествление их со злом, которое нужно отбросить? Нет. Это значит освобождение и преображение их в то, чем и для чего создал их Бог. Ибо как могла бы церковь совершать тогда таинство брака, если бы брак был злом? Но брак потому и таинство, что в нем совершается отдача его Богу, Христу, Духу Святому. Тут все свет, как и в призыве Христа «раздай, оставь». Все положительно, все свет, а не тьма и разрушение. Великий понедельник, 12 апреля 1982 года. Вербное воскресенье, праздник царства, праздник воцарения. Так ясно празднуя его, что вся страстная — это явление царства. Вход Господень в Иерусалим, явление царя, тайная вечеря, явление царства. Крест воцарения, победа царя. Пасха — начало вечной Пасхи, вхождение на небо. И отверз еси нам райские двери. Великая пятница, 16 апреля 1982 года. Простые вопросы. Чего хочет от нас Бог? Чтобы мы Его любили, чтобы приняли Его как источник, смысл и цель жизни. Душа души моей и царь. Как можно полюбить Бога? Где место этой любви? В Его самораскрытии, самооткровении нам в мире и в жизни. Вершина и полнота этого самооткровения — Христос. Все отнесено к Нему. Для этого воплощение, вхождение в мир природы, времени, истории. Следовательно, любовь к Богу — Христос, радость о Нем, любовь к Нему, отнесение всего к Нему, собирание всего в Нем, жизнь им, узнавание Его во всем Духом Святым. Церковь — возможность и дар этой любви и жизни. Аминь.

Дорогие друзья, сегодня в программе «Открытая книга» для вас прозвучали фрагменты дневников протопресвитера Александра Шмемана. Книга под таким названием вышла в свет в издательстве «Русский путь». На этом наша программа завершена. У микрофона была Ольга Суровегина. Спасибо вам за внимание.

0: в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучала молитва Господня, композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня у нас в гостях Сергей Александрович Шмеман, американский журналист, корреспондент, известный, наверное, всем, по крайней мере, по названию газеты «Нью-Йорк Таймс», лауреат Пулитцеровской премии, одной из самых престижных премий в мировой журналистике, и сын известного, конечно, всем верующим православным людям, русского богослова, священника, пастыря, отца Александра Шмемана. Здравствуйте, Сергей Александрович.
1: Добрый день, отец Александр.
0: Я хотел бы вас попросить сегодня рассказать нам о себе. Когда-то в нашей беседе говорили о том, что вы стали журналистом, потому что это было довольно популярно у вас дома, было много газет, вся семья интересовалась живо всем, что происходит в мире, и это вас, вероятно, и подвигло на эту стезю. О журналистике в то же время часто говорят как о таком, поверхностном взгляде на жизнь. Есть академический взгляд, когда мы проникаем в глубину вещей, в историческую перспективу. И журналистика как нечто, что этому противостоит, как что-то такое случайное, взгляд и нечто. Вот как для вас и вообще для журналистики, может быть, американской, я думаю, более богатой и многообразной, чем журналистика, к которой мы привыкли здесь, есть ли там серьезность, глубина и так далее? Что вас привлекает в этой профессии?
1: Вы знаете, традиции журнализма очень разные. В России, в Европе, в Америке. И в Европе, конечно, делится на всякие традиции. Скажем, вот французская традиция, там очень много мнений и очень мало новостей. Можно перечитать «Le Monde» от начала до конца и не знать, что произошло вчера. И в России тоже, вот, может быть, своя традиция, где такое красноречивое писание очень важно, как написано. А в Америке это англосаксонская традиция, из Англии очень резко делится отдел новостей и отдел мнений. И корреспондент, который занимается новостями, он должен передавать новости. Это не значит нечистые факты, это даже не значит, что это должно быть объективно, потому что никто не знает, что это значит, но что он должен справедливо передать то, что произошло, и постараться это объяснить так, что читатель не узнает, что он сам об этом, вот как он об этом чувствует. Но что у читателя останется возможность вообще перейти к умному, своему выводу. Я вот всегда эту журналистику очень любил. Я вырос в Америке, я читал газеты всегда, и особенно, вот я помню, вот в университете я начал читать, когда американские корреспонденты были в России, и передавали вот новости тогда о диссидентах первых, что они с ними встречались, что иногда вышибали, что здесь какая-то была такая храбрость. И да, может быть, это поверхностно, это не литература, это не история, но это фронт информации, с чего все начинается. У вас не может быть мнения, пока вы не знаете, что произошло. И для этого нужно какой-то взгляд, нужно такое опыт справедливости, чтобы вы могли передать, что правда произошло, что вы можете вот из всего хаоса вынести основные течения, основные факты, что вы можете понять очень быстро, что происходит в политике страны. И меня, конечно, особенно интересовало, когда я был в университете, то, что происходило в России. Тогда было первое поколение корреспондентов, которые уже смогли немножко понять, что происходит, потому что тогда уже стало немножко возможно, вот в 70-е годы, встречаться с людьми, немножко можно было путешествовать, и меня это очень тянуло.
0: То есть вас Россия привлекала, прежде всего, как объект?
1: Быть журналистом в России, и путешествовать, и видеть, и стараться понять, что происходит. И стараться на это смотреть абсолютно бескорыстно. Объективно это очень опасное слово, я стараюсь им не пользоваться, я не знаю, что это значит. И потом, когда я попал, в армию, меня послали в Вьетнам, и там у меня был мой лучший друг, был корреспондент из газеты в Балтиморе, И мы с ним...
0: А вы как журналист попали туда?
1: Нет, или... я попал как солдат. И он тоже был солдат, но он уже до этого работал в газете, ну, его взяли, у нас тогда всех брали. И мы с ним начали ездить в Сайгон и навещать корреспондентов. И вот тогда уже все, я понял, что вот то, чем я хочу быть. И я начал тогда и старался писать письма, вот в том числе письма моему отцу. Я старался писать вот в таком стиле. Я не говорю, кто прав, кто не прав, но я хочу вот объяснить, что здесь... По-моему, происходит. И он это очень поддерживал, он очень любил эти письма, их передавал другим. Так что, когда я вернулся, я окончил университет, я изучал именно Россию, ну, русскую литературу все больше, но потом взял больше курсов о Советском Союзе, о современной России, и начал стараться попасть в газету. Но это взяло немножко время. Мы сначала... Работал в Америке, потом в Южной Африке 2 года, и потом, наконец-то, в Россию, где я поработал 10 лет журналистом. Вот так вышло, что я там был 5 лет до Горбачева и 5 лет после, а между был в Германии, когда вот стену там сняли. Так что вот такой был путь. Сейчас я работаю... Моей газете New York Times принадлежит International Herald Tribune в Париже. Это международная газета, мы издаемся на всех континентах, в том числе и в Москве, можно ее купить на английском.
0: То есть это Herald Tribune, дочерняя газета New York Times.
1: Да, да. Но у нас она, конечно, иная, потому что она на международный рынок, и ее читают и в Азии, и по всей Европе. Она очень хорошая газета, именно из-за связи в связи с New York Times. И там я занимаюсь отделом мнений, тем... Всю мою карьеру как журналист я не позволял себе мнения, а теперь я только с ними и работаю, и это совсем другое. Но я нахожу, значит, статьи всяких посторонних людей, у которых интересное мнение, в том числе многие из России у нас пишут, я их перевожу. Мы очень часто стараемся найти, вот когда был, скажем, конфликт в Грузии, я старался находить русских, которые могли бы изложить... Вот русскую точку зрения, чтобы не все это выходило или из Вашингтона, или из Брюсселя.
0: Да.
1: И вот я теперь вижу своей задачей стараться как бы балансировать мнение. И мы печатаем обычно статьи парами. С одной стороны, дают то, что мы думаем, вот что мы думаем, а вот вы, читатель, подумайте сами теперь. Такая у меня задача.
0: Да, но это очень хороший подход, это то, чего у нас, мне кажется, мало. Вообще, как вам кажется, чем отличается журналистика в России, ну, кроме стилистики, вот, о которой вы уже упомянули, от журналистики, скажем, вот, американской?
1: Мне кажется, сейчас основные вот газеты в России немножко страдают. Сейчас, я думаю, они немножко боятся высказываться слишком... слишком резко, слишком критически, так что настоящие сейчас обсуждения идут по интернету, а по интернету можно найти почти все. Но проблема интернета, которая мучает всех нас, журналистов, это то, что там все. И очень трудно найти, чему можно поверить, чем можно пользоваться. Там просто слишком много, и нет никакого контроля.
0: Никаких ответственности нет.
1: Ответственности, да. Профессиональных редакторов нету. Так что немножко хаосисто. Но то, что я читаю на таких более основательных русских сайтах, мне кажется, идут очень серьезные там дискуссии, очень важные, очень честные.
0: Какие бы вы могли назвать сайты серьезными?
1: Газета.ру, вот ее я читаю. Ой, дорогие, сейчас не могу припомниться, они у меня вот автоматически выскакивают. Но газеты я читаю. И там, в общем... Основные мнения можно найти, но пока что еще информации не всегда хватает. Вот просто такой достоверной информации о том, что происходит. Я очень люблю читать русские газеты. Это возвращается к первому моему ответу, потому что всегда или очень часто очень хорошо написано. Здесь всякий талант писания, это еще очень сильно держится в России. Люди пишут очень литературно, красивым языком, всегда хорошо выражаются, всегда весело дочитать до конца статьи, что по-английски мы не всегда делаем.
0: А вот если говорить о темах, значит, вообще такая ваша общая тема – это все-таки Россия.
1: Нет, сейчас нет. Сейчас в моей газете я занимаюсь...
0: Отделом мнений.
1: Отделом, и там все.
0: Все темы. То, что вы пишете сами.
1: Да, я все больше, когда я пишу, я теперь сравнительно мало, но это очень часто в России. Но не только. Я, в общем, работал и в других странах. Я работал несколько лет в Израиле, так что я о Среднем Востоке часто пишу. Ну, в Европе я живу сейчас, но у меня уже такой возраст, что я стараюсь, когда вот что-то происходит, я стараюсь поставить в какую-то такую историческую перспективу. И люблю писать статьи, где я напоминаю читателю, что все это не в первый раз происходит, что есть история. Но в основном я больше сейчас редактор, больше бюрократ, чем журналист.
0: Но все-таки вот вы сейчас пишете статью о церкви в России. И что для вас эта статья?
1: Эта статья для меня, может быть, самая сложная за много-много лет. Потому что, во-первых, я ее пишу не для своей газеты. Это меня попросили написать для National Geographic. Также это совсем другой стиль. И они хотели именно личную статью. Вот вы, как человек православный, который жил в России и в советское время, и после... Вот вы знакомы с этой церковью, ваш отец в ней имеет влияние там. Опишите вот все это. Они хотели такой как бы личный эссей о том, что я здесь вижу, нахожу. И это ужасно для меня сложно, потому что все мое как бы воспитание журналистическое было так, было себя исключать из картины, что я вот не присутствую. Я описываю то, но вы не знаете, что я думаю. Вы знаете, что я увидел, что я понял. Но меня тут нету. А тут вдруг это я должен говорить, что вот я правда тут, что вот я навестил такие места, и сложность в этом для меня большая. И потом, что мнения мои личные меняются вот каждый день. Зависит, что вы видели, что вы слышали. И когда что-то такое сугубо мне близкое, вот как церковь, я не могу на нее смотреть, как посторонний какой-то там политик. Я сюда приехал. Ну да, я иностранец, да, я пишу для американского журнала, но я все-таки тоже и православный, и русский, и все это тоже мое. Я хочу все это защитить от каких-то плохих мнений, я хочу это объяснить. Так что выходит очень-очень сложная картина, которая пока что у меня идет с большим трудом. Но я надеюсь, я все-таки сумею, потому что для меня это именно очень важно, что здесь происходит в церкви. Все-таки для меня очень важно, чтобы это все перешло, конечно, к лучшему. И я почему-то уверен, что только к этому и может все это прийти.
0: А какие, может быть, еще темы вот о России вы уже затрагивали? Что вас вообще интересует в жизни в России?
1: Ну, конечно, политический путь, который я не должен вам объяснять, что вот за последние 15-20 лет удивительно сложно, идет во все стороны, и здесь много чего неожиданного. Много, может быть, мы должны были ожидать, мы должны были знать, что к этому придет. Но сначала была такая эйфория, все шло вверх, что все какой-то полной свободе, полной демократии, а потом оказалось нет, и потом вдруг какие-то хлынули богатства. И все это, я думаю, для самих русских еще не совсем понятно, а уж для иностранцев сугубо непонятно. И из этого делаются многие такие очень упрощенные версии, что вот была демократия, а теперь авторитарная, и все. Так что моя задача – стараться всегда немножко сказать «да, но». Нужно понять вот это, и это, и это. И нужно помнить, что вот откуда все это идет. И не забывать, что, в общем, прошло 15 лет. Так что у меня, может быть, когда я пишу, такие статьи выходят немножко, как сказать, такая оборона.
0: Апология некоторая. Да?
1: Вот, некая апология.
0: Да, потом, мне кажется, тоже западные люди привыкли к определенным клише. То есть они смотрят на другой мир, просто в тех же терминах, так сказать, пытаются объяснить явления, которые не совсем соответствуют этим терминам.
1: Да.
0: Когда говорят, например, освободительная борьба чеченского народа, или там кого-то из лидеров, например, чеченцев называют лидером народа, он не является лидером народа, потому что там много лидеров, там кланы, и там очень сложная внутренняя структура всей этой жизни. Там нет одного лица, которое бы выражало мнение народа. Это просто как пример. И очень много вот таких ситуаций, когда недостаточно ясно представляют реальность. То есть все это надо гораздо более тонко и осторожно делать. Но это сложно в журналистике, наверное.
1: Это сложно, и я все больше и больше понимаю, нужно стараться не все объяснить вот в одной статье. Нужно выбрать какой-то яркий пример и его использовать, чтобы объяснить вот то, что вы говорите о Чечне. Так что нужно находить примеры и стараться из них делать такую более общую картину. И то, что вы говорите о словах, это, конечно, самая большая проблема. Вот такое слово, как «социализм». Я вот вижу, что это значит в России, что это значит в Америке. А в Европе это еще совсем другое. В Европе это что-то сравнительно консервативное даже. Так что такие слова нужно стараться именно опасаться. Но это почти невозможно. Потому что у нас других слов нет. Вот демократия стала таким словом тоже, которое другие понятия у всех. И, конечно, сложность в Америке, это, что это страна, которая сделала из своей системы, из своей демократической системы, почти какую-то религию, что вот лучше этого не может быть, и что чем скорее все это поймут и примут, тем лучше для всех. И тут немножко объяснить, что стараются, что, может быть, есть и другие подходы. Но это задача, вот это и есть задача такого международного корреспондента. Почему мы посылаем корреспондентов? Мы могли бы все это писать из Вашингтона, наверное, но почему мы посылаем корреспондентов, и их задача – это постараться объяснить тот мир. И у лучших это выходит, у лучших это выходит. И, конечно, не все читают, не все интересуются, и стереотипы никогда не уйдут. Но это такая постоянная, я думаю, одна из высших задач международного корреспондента – это именно ломать стереотипы, где можно. И в России сейчас это непросто, потому что само понятие России как-то… еще многие помнят Советский Союз, это трудно так быстро забыть. Так что тут же видят в поведении нынешней России советские привычки, тут же их вспоминают и находят. А в России… обижаются, что вот почему вы нас так понимаете только вот с холодной войны, с вспоминаний. Но это пока что, я думаю, избежать нельзя. И вот нужно стараться как бы все это объяснять немножко поглубже. Ну вот сейчас, конечно, мы занимаемся и так, мы объясняем Америку миру, потому что наша газета International Herald Tribune идет по всему миру, и тоже вот это еще может быть сложнее объяснить, что сейчас происходит. Когда сейчас Америка стоит очень низко, ее как бы репутация очень понизила за последние 8 лет, и вот стараться объяснить, что вот сейчас происходит что-то, что мне, например, дает огромную надежду. Вот я вижу это, что Америка может себя исцелить, и вот сейчас начинается процесс. Да, она упала, и да, это взяло слишком долго многим понять, что происходит там, эти пытки в Гуантанамо, вообще все это, что все это уродство, но что вы это поняли, и что сейчас идет некое исцеление. Я даже не говорю, что это должно быть вот Обама, потому что и Маккейн тоже человек, который выразился против многих политики последних 8 лет, так что они даже уже о многом уже согласны. Но, конечно, начался экономический кризис, так что сейчас мы уже забываем все остальные проблемы, потому что одна сейчас как бы выросла. Но мне кажется, процесс, который сейчас происходит в Америке, для Америки очень важный, потому что она как бы себя вытаскивает из ужасного положения своими силами, и мне как-то кажется, что это выйдет, что она опять вернется к какому-то такому моральному состоянию.
0: Вот интересно, что кризис, экономический кризис, он может в разных ситуациях к разным эффектам приводить. Казалось бы, кризис – это ситуация, когда люди должны быть склонны к оценке, а что же привело, а что же произошло, и, может быть, надо что-то очень серьезно менять в нашей жизни. Это так естественно. Вот, к сожалению, ну, относительно тяжелые годы, которые Россия пережила в 90-е, наоборот, люди погрузились совершенно вот в это просто выживание. И та волна покаяния, условно так скажем, да, осмысления исторического прошлого, вышел фильм «Покаяние», вышло какое-то количество документальных фильмов в то время, о советском периоде, которая показывала, что это было вообще на самом деле. Но все это очень быстро сникло и затихло. А потом пошло преуспевание, опять все увлеклись тем, что вот и деньги пошли, вот и хорошо, и опять вроде нет никакого повода думать. И сейчас случись опять кризис, опять все рухнет, и опять нет уверенности, что это как-то сработает вот в сторону обращения к своему прошлому, совсем недавнему. Вот мне интересно, как в Америке вот это работает, кризис, что это для нее?
1: Здесь, может быть, пока что два кризиса. Есть экономический кризис, и я думаю, и сейчас это до того молодое и новое, что еще трудно. Но я думаю, что сейчас будет, и уже начался в некоторых кругах, пересмотр вообще всей идеи капитализма. У нас уже началось там какие-то дискуссии, что вот государство перекупает банки. У нас это было абсолютно неприемлемо, это было невозможно. И вот сегодня я уже готовил завтрашний номер газеты, где у нас будет большая статья одним крупным банкиром, который спрашивает очень основные вопросы вообще о понятии такого капитализма 20 века. Просто ясно, что что-то там кончилось, и что-то изменилось навсегда. Другой кризис. Вот тут уже началось. Что мы делали в Ираке? Зачем мы туда залезли? Правильно это или нет? Я думаю, многие американцы, я бы сказал, даже большинство, но они видели в этом что-то позитивное. Ну что, там был диктатор, он всех убивал, там не было демократии, мы поехали, мы их спасли. Там, ну, такое простое. Но в этом была какая-то наивная, может быть, даже и глупая, но все-таки был идеализм. Мы что-то делали по нашей традиции, вот, хорошее.
0: И другим хорошее принесли.
1: И тут, конечно, Буш всех путал. Он из этого делал, он какие-то даже такие библейские там мысли, там зло, вот. И многие в это поверили. Но это в основном, в общем, не было такое, что мы туда полезли за нефтью или за деньгами, или завоевать какой-то чужой народ. И все думают, что, ну, поедем 2-3 года, один год, что там победить каких-то арабов? Возьмет год, и мы уедем, и все будут довольны. А сейчас пришлось об этом задуматься. Вот приезжают мертвые солдаты, их нужно хоронить, и все стало сложно. И вдруг все начинают немножко расспрашивать, а что он нам сказал? Но это же неправда было. Так что уже началось. Такая как бы очень серьезная. Вот это будет как после Вьетнамской войны, это еще будут долго изучать и расспрашиваться, как мы за это залезли, как можно это обойти в следующий раз. Вообще началась очень хорошая и глубокая дискуссия, потому что, я думаю, уже большинство американцев поняли, что это неправильно. Но теперь вопрос, как вылезти оттуда, чтобы просто их всех покинуть, как мы сделали в Вьетнаме, оставить там на произвол тоже нельзя, так что уже новый такой как бы моральный вопрос. Если уже сделали ошибку, так что делать дальше? У нас это на газете большие дискуссии бывают, и мучительные даже, я бы сказал, потому что здесь одного ответа нету. Но что вообще касается прошлого и то, что вы сказали о России, я думаю, мне тоже иногда это, в общем, даже грустит, что здесь такого уж настоящей попытки понять, что произошло, что такое был Сталин и ГУЛАГ, и что вот как-то эта вся дискуссия потерялась. Факты известны. Вот даже Солженицын вернулся в Россию, но все вопросы, которые возникли в его ГУЛАГе, такие были вообще важнейшие, они при нем уже не вернулись. И мне кажется, и это, ну, я работал в Германии, когда эта стена там, все-таки вот Западная Германия, вот они по-настоящему, это одно из народов, которые спросили себя и нашли какие-то ответы, может быть, далеко не все, но что у нас произошло? Почему так вышло, что мы, нормальный западный цивилизованный народ, вдруг устроили такой ужас? А в Восточной Германии это не спрашивалось. И вот видно даже сейчас, это должны были бы писать книги вообще.
0: Да, а это два разных народа.
1: Два разных народа. Одна половина спросила, другая нет. И это очень, мне кажется, очень существенно для России. Потому что все-таки здесь, чтобы по-настоящему двинуться вперед, нужно будет сначала немножко заглянуть назад и спросить вот все эти очень основные вопросы. Это не обвинение,
0: это разобраться с самим собой.
1: Вот точно.
0: Ну вот мы в меру наших сил на радио эту задачу перед собой ставим и по мере сил стараемся делать все, что возможно.
1: Да, это, конечно, очень важно.
0: А вот как бы вам казалось, что нужно было бы сделать в стране для того, чтобы, ну вот, люди задумались? Вот очевидно, что само это почему-то не происходит. И ведь если мы внимательно посмотрим на то, что происходило в Германии, она была оккупирована. И не сами немцы задумались так уж сразу, а их очень настойчиво попросили обратить на это внимание. А вот как практически это могло бы осуществиться, на ваш взгляд, в России?
1: Это очень-очень сложный вопрос, потому что международный опыт здесь ограниченный. Вот Германия, и она была оккупирована. В Южной Африке старались сделать эти комиссии, где как бы все выступали, говорили, там лично каялись. Не знаю, хорошо бы ли это было, хорошо или плохо. В отдельных странах иногда тоже
0: в Латинской Америке
1: были процессы, где
0: так. Чили, Аргентина.
1: Да. Но это все были страны, где какая-то одна группа, может быть, была особенно плохой, так что можно было на нее свалить очень много вины. А другие страны, вот во Франции, например, они как бы долго отрекались, что они что-то плохое сделали во время Второй войны, и вот только начали за последние годы по-настоящему спрашивать и ставить какие-то там плакаты на стенах, вот здесь собирали еврейских детей, в этом принимали участие французы и так далее. Начали вот серьезно думать о своей роли. До этого они вообще не думали.
0: Это интересно, и что это возможно, но через такое большое все-таки время.
1: Что иногда время проходит, и вдруг, вот сейчас, например, в католической церкви, там идет движение папу Пия XII святых привести, да, а многие евреи говорят, что нет, что он был виновен. И вот опять открывается вопрос и начинает выясняться. Но в России, мне кажется, это особенно сложно, потому что здесь вся страна в это попала и виновниками, и жертвами. В общем, здесь отделить. Я вот был на панихиде, на службе Бутова на полигоне весной. Это, конечно, удивительная служба, и я был очень как бы тронут и сильное впечатление. Но все-таки там была такая как бы нота, что вот здесь христиане были убиты плохой властью, безбожной властью. Здесь были ясные жертвы и ясные там злодейцы. В общем, это было не совсем так просто. Все это мешалось где-то. И вот такие вопросы, я думаю, здесь особенно трудно открыть. Гораздо легче сказать, что вот
0: виноват этот, конкретно этот.
1: Этот виноват, этот жертва, панихида, все на своем месте. Но настоящий вопрос – это может ли это опять произойти? Не стараться найти виновных – это не выйдет, я думаю. Вот в этом здесь не выйдет. Я не знаю. Мне абсолютно не ясно, кто виновен. Ну, я могу сказать, вот Сталин, да. Но это не ответ же.
0: Но это не объясняет.
1: Это не объясняет. Что позволило? Почему мы не могли остановить то, что происходило с нами? И вот такие нужно все-таки найти ответы, чтобы это не произошло опять.
0: Ну что же, спасибо, Сергей Александрович, за интересную беседу. Я напоминаю, дорогие слушатели, что сегодня нашим собеседником, гостем программы «Встреча» был американский журналист, русский православный человек Сергей Александрович Шмеман, сын известного очень многим у нас протопресвитера Александра Шмемана. Еще раз спасибо вам, Сергей Александрович, и всего вам доброго.
1: И спасибо вам, отец Александр.
0: Программу вел протоиерей Александр Степанов.
2: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана. показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Личное дело, занимавшее Левина во время разговора его с братом, было следующее. В прошлом году, приехав однажды на покос и рассердившись на приказчика, Левин употребил свое средство успокоения, взял у мужика косу и стал косить. Работа эта так понравилась ему, что он несколько раз принимался косить, выкосил весь луг пред домом, и нынешний год с самой весны составил себе план – косить с мужиками целые дни. Со времени приезда брата он был в раздумье, косить или нет. Ему совестно было оставлять брата одного по целым дням, и он боялся, чтобы брат не посмеялся над ним за это. Но, пройдясь по лугу, вспомнив впечатление косьбы, он уже почти решил, что будет косить. После же раздражительного разговора с братом он опять вспомнил это намерение. «Нужно физическое движение, а то мой характер решительно портится», — подумал он и решился косить. Как ни неловко это будет ему перед братом и народом. С вечера Константин Левин пошел в контору, сделал распоряжение о работах и послал по деревням вызывать на завтра косцов с тем, чтобы косить калиновый луг, самый большой и лучший. «Да мою косу пошлите, пожалуйста, к Титу, чтобы он отбил и вынес завтра». «Я, может быть, буду сам косить тоже», — сказал он, стараясь не конфузиться. Приказчик улыбнулся и сказал: «Слушаюсь». Вечером за чаем Левин сказал и брату: «Кажется, погода установилась», — сказал он. «Завтра я начинаю косить». «Я очень люблю эту работу», — сказал Сергей Иванович. «Я ужасно люблю. Я сам косил иногда с мужиками, и завтра хочу целый день косить». Сергей

0: Вот, а что некогда думать. Ну, а как же ты обедать с ними будешь? Туда Лафиту тебе прислать, и индюшку жареную уже неловко. Нет, я только в одно время с их отдыхом приеду домой. На другое утро Константин Левин встал раньше обыкновенного, но хозяйственные распоряжения задержали его, и когда он приехал на покос, косцы шли уже по второму ряду. Еще с горы открылась ему под горою тенистая, уже скошенная часть луга с сереющими рядами и черными кучками кафтанов, снятых косцами на том месте, откуда они зашли первый ряд. По мере того, как он подъезжал, ему открывались шедшие друг за другом, растянутые вереницей, и различно махавшие косами мужики, кто в кафтанах, кто в одних рубахах. Он насчитал их 42 человека. Они медленно двигались по неровному низу луга, где была старая запруда. В некоторых своих Левин узнал. Тут был старик Ермил в очень длинной белой рубахе, согнувшись, махавший косой. Тут был молодой малый Васька, бывший у Левина в кучерах, с размаха бравший каждый ряд. Тут был и Тит, по косьбе дядька Левина, маленький худенький мужичок. Он, не сгибаясь, шел передом, как бы играя косой, срезывая свой широкий ряд. Левин слез с лошади и, привязав ее у дороги, сошелся с Титом, который, достав из куста вторую косу, подал ее. «Готово, барин. Бреет, сама косит», — сказал Тит, с улыбкой снимая шапку и подавая ему косу. Левин взял косу и стал примериваться. Кончившие свои ряды, потные и веселые косцы выходили один за другим на дорогу и, посмеиваясь, здоровались с барином. Они все глядели на него, но никто ничего не говорил до тех пор, пока вышедший на дорогу высокий старик со сморщенным и безбородым лицом в овчиной куртке не обратился к нему. — Смотри, барин, взялся за гуж не отставать! — сказал он, и Левин услыхал сдержанный смех между косами. — Постараюсь не отстать, — сказал он, становясь за Титом и выжидая времени начинать. — Смотри! — повторил старик. Тит освободил место, и Левин пошел за ним. Трава была низкая, придорожная, и Левин, давно не косивший и смущенный обращенными на себя взглядами, в первые минуты косил дурно, хотя и махал сильно. Сзади его послышались голоса. «Насажено неладно, рукоятка высока, вишь, ему сгибаться как», — сказал один. «Пяткой больше налегай», — сказал другой.
1: «Ничего, ладно, настрыкается», — продолжал старик. «Вишь, пошел. Широк ряд берешь, умоешься».
2: «Хозяин, нельзя, для себя старается. А вишь, подрядье-то. За этого наша брата по горбу бывало».
0: Трава пошла мягче. И Левин, слушая, но не отвечая, и стараясь косить как можно лучше, шел за Титом. Они прошли шагов 100. Тит все шел, не останавливаясь, не выказывая ни малейшей усталости. Но Левину уже страшно становилось, что он не выдержит, так он устал. Он чувствовал, что махает из последних сил, и решился просить Тита остановиться. Но в это самое время Тит сам остановился и, нагнувшись, взял травы, отер косу и стал точить. Левин расправился и, вздохнув, оглянулся. Сзади его шел мужик и, очевидно, также устал, потому что сейчас же, не доходя Левина, остановился и принялся точить. Тит наточил свою косу и косу Левина, и они пошли дальше. На втором приеме было то же. Тит шел мах за махом, не останавливаясь и не уставая. Левин шел за ним, стараясь не отставать. Ему становилось все труднее и труднее. Наступала минута, когда он чувствовал, что у него не остается более сил. Но в это самое время Тит останавливался и точил. Так они прошли первый ряд. И длинный ряд этот показался особенно труден Левину. Но зато, когда ряд был дойден, и Тит, вскинув на плечо косу медленными шагами, пошел заходить по следам, оставленным его каблуками по прокосу, и Левин точно так же пошел по своему прокосу, несмотря на то, что пот катил градом по его лицу и капал с носа, и вся спина...

0: Она его была мокра, как вымоченная в воде. Ему было очень хорошо. В особенности радовало его то, что он знал теперь, что выдержит. Его удовольствие отравилось только тем, что ряд его был нехорош. «Буду меньше махать рукой, больше всем туловищем», — думал он, сравнивая, как по нитке обрезанный ряд Тита со своим раскиданным и неровно лежащим рядом. Первый ряд, как заметил Левин, Тит шел особенно быстро, вероятно, желая попытать барина. И ряд попался длинен. Следующие ряды были уже легче. Но Левин все-таки должен был напрягать все свои силы, чтобы не отставать от мужиков. Он ничего не думал, ничего не желал, кроме того, чтобы не отстать от мужиков и как можно лучше сработать. Он слышал только лязг кос и видел пред собой удалявшуюся прямую фигуру Тита, выгнутый полукруг прокоса, медленные и волнисто склоняющиеся травы и головки цветов около лезвия своей косы, и впереди себя конец ряда, у которого наступит отдых. Не понимая, что это и откуда, в середине работы он вдруг испытал приятное ощущение холода по жарким вспотевшим плечам. Он взглянул на небо во время натачивания косы. Набежала низкая тяжелая туча, и шел крупный дождь. Одни мужики пошли к кафтанам и надели их, другие, точно так же, как Левин, только радостно пожимали плечами под приятным освежением. Прошли еще и еще ряд. Проходили длинные, короткие, с хорошую, с дурною травой ряды. Левин потерял всякое сознание времени и решительно не знал, поздно или рано теперь. В его работе стала происходить теперь перемена, доставлявшая ему огромное наслаждение. В середине его работы на него находили минуты, во время которых он забывал то, что делал. Ему становилось легко, и в эти же самые минуты ряд его выходил почти так же ровен и хорош, как и у Тита. Но только что он вспоминал о том, что он делает, и начинал стараться сделать лучше — тотчас же он испытывал всю тяжесть труда, и ряд выходил дурен. Пройдя еще один ряд, он хотел опять заходить, но Тит остановился и, подойдя к старику, что-то тихо сказал ему. Они оба поглядели на солнце. «О чем это они говорят и отчего он не заходит ряд?» — подумал Левин, не догадываясь, что мужики, не переставая, косили уже не менее 4 часов, и им пора завтракать.
1: «Завтракать, барин!» — сказал старик.
0: «Разве пора? Ну, завтракать!» Левин отдал косу Титу и с мужиками, пошедшими к кафтанам за хлебом, через слегка побрызганные дождем ряды длинного скошенного пространства, пошел к лошади. Тут только он понял, что не угадал погоду, и дождь мочил его сено.
2: «Испортит сено», — сказал он.
0: «Ничего, барин, в дождь коси, в погоду греби», — сказал старик. Левин отвязал лошадь и поехал домой пить кофе. Сергей Иванович только что встал. Напившись кофею, Левин уехал опять на покос, прежде чем Сергей Иванович успел одеться и выйти в столовую. После завтрака Левин попал в ряд уже не на прежнее место, а между шутником-стариком, который пригласил его в соседи, и молодым мужиком, с осени только женатым и пошедшим косить первое лето. Старик, прямо держась, шел впереди, ровно и широко передвигая вывернутые ноги, и точным и ровным движением, не стоившим ему, по-видимому, более труда, чем махание руками на ходьбе, как бы играя, откладывал одинаковый высокий ряд. Точно не он, а одна острая коса сама вжикала по сочной траве. Сзади Левина шел молодой Мишка. Миловидное молодое лицо его, обвязанное по волосам жгутом свежей травы, все работало от усилий. Но как только взглядывали на него, он улыбался. Он, видимо, готов был умереть скорее, чем признаться, что ему трудно. Левин шел между ними. В самый жар косьба показалась ему не так трудна. Обливавший его пот прохлаждал его, а солнце, жегшее спину, голову и засученную по локоть руку, придавало крепость и упорство в работе. И чаще приходили те минуты бессознательного состояния, когда можно было не думать о том, что делаешь. Коса резала сама собой. Это были счастливые минуты. Еще радостнее были минуты, когда, подходя к реке, в которую утыкались ряды, старик обтирал мокрую густою травой косу, полоскал ее сталь в свежей воде реки, зачерпывал брусницу и угощал Левина. «Ну-ка, кваску моего, а? Хорош!» — говорил он, подмигивая. И действительно, Левин никогда не пивал такого напитка, как эта теплая вода с плавающей зеленью и ржавым от жестяной брусницы вкусом. И тотчас после этого наступала блаженная, медленная прогулка с рукой на косе, во время которой можно было отереть ливший пот, вздохнуть полную грудью и оглядеть всю тянущуюся вереницу косцов и то, что делалось вокруг, в лесу и в поле. Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и как бы по волшебству, без мысли о ней, работа правильная и отчетливая делалась сама собой. Это были самые блаженные минуты. Трудно было только тогда, когда надо было прекращать это сделавшееся бессознательным движение и думать, когда надо было окашивать кочку или невыполненный щавельник. Старик делал это легко. Приходила кочка, он изменял движение и где пяткой, и где концом косы подбивал кочку с обеих сторон коротенькими ударами. И делая это, он все рассматривал и наблюдал, что открывалось пред ним. То он срывал кочеток, съедал его или угощал Левина, то отбрасывал носком косы ветку, то оглядывал гнездышко перепелиное, с которого из-под самой косы вылетала самка, то ловил козюлю, попавшуюся на пути, и, как вилкой, подняв ее косой, показывал Левину и отбрасывал. И Левину, и молодому малому сзади эти его перемены движений были трудны. Они оба, наладив одно напряженное движение, находясь в азарте работы, и не в силах были изменять движение, и в то же время наблюдать, что было перед ними. Левин не замечал, как проходило время. Если бы спросили его, сколько времени он косил, он сказал бы, что полчаса, а уж время подошло к обеду. Заходя ряд, старик обратил внимание Левина на девочек и мальчиков, которые с разных сторон, чуть видные, по высокой траве и по дороге, шли к косцам, неся оттягивавшие им ручонки узелки с хлебом и заткнутые тряпками кувшинчики с квасом. «Вишь, козявки ползут!» — сказал он, указывая на них, и из-под руки поглядел на солнце. Прошли еще два ряда. Старик остановился.
1: «Ну, барин, обедать!» — сказал он решительно.
0: И, дойдя до реки, косцы направились через ряды к кафтанам, у которых, дожидаясь их, сидели дети, принесшие обеды. Мужики собрались, дальние — под телеги, ближние — под ракитовый куст, на который накидали травы. Левин подсел к ним, ему не хотелось уезжать. Всякое стеснение пред барином уже давно исчезло. Мужики приготавливались обедать. Одни мылись, молодые ребята купались в реке, другие прилаживали место для отдыха, развязывали мешочки с хлебом и оттыкали кувшинчики с квасом. Старик накрошил в чашку хлеба, размял его стеблем ложки, налил воды из брусницы, еще разрезал хлеба и, посыпав солью, стал на восток молиться.
1: «Ну-ка, барин, моей тюрьке!» — сказал он, присаживаясь на колени перед чашкой. Тюлька была так вкусна, что Левин раздумал ехать домой обедать. Он пообедал со стариком и разговорился с ним о его домашних делах, принимая в них живейшее участие, и сообщил ему все свои дела и все обстоятельства, которые могли интересовать старика. Он чувствовал себя более близким к нему, чем к брату, и невольно улыбался от нежности, которую он испытывал к этому человеку.
0: Когда старик опять встал, помолился и лег тут же под кустом, положив себе под изголовье травы, Левин сделал то же, и, несмотря на липких, упорных на солнце мух и козявок, щекотавших его потное лицо и тело, заснул тотчас же и проснулся только, когда солнце зашло на другую сторону куста и стало доставать его. Старик давно не спал и сидел, отбивая косы молодых ребят. Левин оглянулся вокруг себя и не узнал места. Так все переменилось.
1: Огромное пространство луга было скошено и блестело особенным новым блеском со своими уже пахнущими рядами на вечерних косых лучах солнца. И окошенные кусты у реки, и сама река, прежде невидная, а теперь блестящая сталью в своих извивах, и движущийся, и поднимающийся народ, и крутая стена травы недокошенного места луга — все это было совершенно ново. Очнувшись, Левин стал соображать, сколько скошено и сколько еще можно сделать нынче. Сработано было чрезвычайно много на 42 человека. Весь большой луг, который кашивали 2 дня при барщине в 30 коз, был уже скошен. Нескошенными оставались углы с короткими рядами. Но Левину хотелось как можно больше скосить в этот день, и досадно было на солнце, которое так скоро спускалось. Он не чувствовал никакой усталости. Ему только хотелось еще и еще поскорее, как можно больше сработать. «А что, еще скосим, как думаешь, Машкин верх?» — сказал он старику. «Как Бог даст, солнце невысоко. Нечто водочки ребятам». Во время полдника, когда опять сели и курящие закурили, старик объявил ребятам, что Машкин верх скосить водка будет. «Эка не скосить, заходите, живо смахнем, наешься ночью, заходи!» Послышались голоса, и, доедая хлеб, косцы пошли заходить. «Ну, ребят, держись!» — сказал Тит, и почти рысью пошел передом. «Иди, иди!» — говорил старик, спея за ним и легко догоняя его. «Срежу! Берегись!» И молодые, и старые как бы наперегонку косили. Но как они не торопились, они не портили травы, и ряды откладывались так же чисто и отчетливо. Остававшийся в углу уголок был смахнут в 5 минут. Еще последние косцы доходили ряды, как передние захватили кафтаны на плечи и пошли через дорогу к Машкину верху. Солнце уже спускалось к деревьям, когда они, побрякивая брусницами, вошли в лесной овражек Машкина верха. Трава была по пояс в середине лощины. И нежная, и мягкая, лопушистая, кое-где по лесу пестреющая Иваном да Марьей. После короткого совещания, вдоль ли ходить или поперек, Прохор Ермилин, тоже известный косец, огромный черноватый мужик, пошел передом. Он прошел ряд вперед, повернулся назад и отвалил. И все стали выравниваться за ним, ходя под гору, по лощине и на гору, под самую опушку леса. Солнце зашло за лес. Роса уже пала, и косцы только на горке были на солнце, а внизу, по которому поднимался пар, и на той стороне шли в свежей росистой тени. Работа кипела. Подрезаемая сочным звуком и пряно пахнущая трава ложилась высокими рядами. Теснившиеся по коротким рядам косцы со всех сторон, побрякивая брусницами и звуча то столкнувшимися косами, то свистом бруска по оттачиваемой косе, то веселыми криками, подгоняли друг друга. Левин шел все так же, между молодым малым и стариком. Старик, надевший свою овчинную куртку, был также весел, шутлив и свободен в движениях. В лесу беспрестанно попадались березовые, разбухшие в сочной траве грибы, которые резались косами. Но старик, встречая гриб, каждый раз сгибался, подбирал и клал за пазуху. «Еще старухе гостинцу», — приговаривал он. Как ни было легко косить мокрую и слабую траву, но трудно было спускаться и подниматься по крутым косогорам оврага. Но старика это не стесняло. Махая все так же косой, он маленьким твердым шажком своих, обутых в большие лапти ног, влезал медленно на круч и не пропускал на пути ни одной травинки, ни одного гриба, и также шутил с мужиками и Левиным. Левин шел за ним и часто думал, что он непременно упадет, поднимаясь с косою на такой крутой бугор, куда и без косы трудно влезть. Но он взлезал и делал, что надо. Он чувствовал, что какая-то внешняя сила двигало им. Машкин верх скосили, доделали последние ряды, надели кафтаны и весело пошли к дому. Левин сел на лошадь и, с сожалением, простившись с мужиками, поехал домой. С горы он оглянулся. Их не видно было в поднимавшемся изнизу тумане. Были слышны только веселые грубые голоса, хохот и звук сталкивающихся кос. Сергей Иванович давно уже отобедал и пил воду с лимоном и льдом в своей комнате, просматривая только что полученные с почты газеты и журналы,
0: Когда Левин с прилипшими от пота ко лбу спутанными волосами и почерневшую мокрую спиной и грудью, с веселым говором ворвался к нему в комнату. «А мы сработали весь луг. Ах, как хорошо! Удивительно! А ты как поживал?» — говорил Левин, совершенно забыв вчерашний неприятный разговор.
1: «Батюшки, на что ты похож?» — сказал Сергей Иванович, в первую минуту недовольно оглядываясь на брата. «Да дверь-то затворяй!» — вскрикнул он. «Непременно впустил десяток целый». Сергей Иванович терпеть не мог мух и в своей комнате отворял окна только ночью и старательно затворял двери.
0: «Ей-богу, ни одной! А если впустил, я поймаю. Ты не поверишь, какое наслаждение! Ты как провел день?»
1: «Я хорошо. Но неужели ты целый день косил?
0: Ты, я думаю, голоден, как волк. Кузьма тебе все приготовил». «Нет, мне и есть не хочется. Я там поел. А вот пойду умоюсь».
1: «Ну, иди, иди. И я сейчас приду к тебе», — сказал Сергей Иванович, покачивая головой, глядя на брата. «Иди же, иди скорей», — прибавил он, улыбаясь, и, собрав свои книги, приготовился идти. Ему самому вдруг стало весело, и не хотелось расставаться с братом.
0: «Ну, а во время дождя где ты был?»
1: «Какой же дождь? Чуть покрапал».
0: «Так я сейчас приду». «Так ты хорошо провел день?»
1: «Ну и отлично». И Левин ушел одеваться.
0: Через 5 минут братья сошлись в столовой. Хотя Левину и казалось, что не хочется есть, и он сел за обед только, чтобы не обидеть Кузьму, но когда начал есть, то обед показался ему чрезвычайно вкусен. Сергей Иванович, улыбаясь, глядел на него.
1: «Ах да, тебе письмо», — сказал он. «Кузьма, принеси, пожалуйста, снизу. Да смотри, дверь затворяй».
0: Письмо было от Облонского. Левин вслух прочел его. Облонский писал из Петербурга. «Я получил письмо от Долли. Она в Ергушове, и у ней что-то все не ладится. Съезди, пожалуйста, к ней, помоги советом, ты все знаешь. Она так рада будет тебя видеть. Она совсем одна, бедная. Теща со всеми еще за границей».
1: «Вот отлично, непременно съезжу к ним», — сказал Левин. «А то поедем вместе, она такая славная. Не правда ли?»
0: «А они недалеко тут? 30 верст, пожалуй, и 40 будет. Ну, отличная дорога, отлично съездим».
1: «Очень рад». Все улыбаясь, сказал Сергей Иванович.
0: Вид меньшого брата непосредственно располагал его к веселости.
1: «Ну и аппетит у тебя», — сказал он, глядя на его склоненное над тарелкой, буро-красно-загорелое лицо и шею.
0: «Отлично! Ты не поверишь, какой это режим, полезный против всякой дури. Я хочу обогатить медицину новым термином — арбайтскур».
1: «Ну, тебе-то это не нужно, кажется».
0: «Да, ну разным нервным больным».
1: «Да, это надо испытать. А я ведь хотел было прийти на покос, посмотреть на тебя. Ну, жара была такая невыносимая, что я не пошел дальше леса.
0: Я посидел и лесом прошел на слободу, встретил твою кормилицу и сондировал ее насчет взгляда мужиков на тебя. Как я понял, они не одобряют этого. Она сказала, не господское дело. Вообще, мне кажется, что в понятии народном очень твердо определены требования на известную, как они называют, господскую деятельность. И они не допускают, чтобы господа выходили из определившейся в их понятии рамки».
1: «Может быть. Но ведь это такое удовольствие, какого я в жизнь свою не испытывал.
0: И дурного ведь ничего нет, не правда ли?» — отвечал Левин. «Что же делать, если им не нравится? А, впрочем, я думаю, что ничего, а?»
1: «Вообще, — продолжал Сергей Иванович, — ты, как я вижу, доволен своим днем».
0: «Очень доволен. Мы скосили весь луг. И с каким стариком я там подружился? Это ты не можешь себе представить, что за прелесть».
1: «Ну, так доволен своим днем. И я тоже.
0: Во-первых, я решил 2 шахматные задачи, и одна очень мила, открывается пешкой. Я тебе покажу». А потом думал о нашем вчерашнем разговоре.
1: «Что? О вчерашнем разговоре?» — сказал Левин, блаженно щурясь и отдуваясь после оконченного обеда, и решительно не в силах вспомнить, какой это был вчерашний разговор.
0: «Я нахожу, что ты прав отчасти. Разногласие наше заключается в том, что ты ставишь двигателем личный интерес, а я полагаю, что интерес общего блага должен быть у всякого человека, стоящего на известной степени образования. Может быть, ты и прав, что желательнее была бы заинтересованная материальная деятельность. Вообще-то, натура слишком склонная действовать под влиянием первого порыва. Ты хочешь страстной, энергической деятельности или ничего?»
1: Левин слушал брата и решительно ничего не понимал, и не хотел понимать.
0: Он только боялся, как бы брат не спросил его такой вопрос, по которому будет видно, что он ничего не слышал. — Так-то, дружок, — сказал Сергей Иванович, трогая его по плечу. — Да, разумеется. Да что же, я не стою за свое, — отвечал Левин с детской виноватой улыбкой. — О чем бишь я спорил? — думал он. — Разумеется, и я прав, и он прав, и все прекрасно. Надо только пойти в контору распорядиться. Он встал, потягиваясь и улыбаясь. Сергей Иванович тоже улыбнулся. — Хочешь пройтись? Пойдем вместе, — сказал он, не желая расставаться с братом, от которого так и веяло свежестью и бодростью. — Пойдем, зайдем и в контору, если тебе нужно. — Ах, батюшки! — вскрикнул Левин так громко, что Сергей Иванович испугался. — Что, что ты? — Что рука Агафьи Михайловны? — сказал Левин, ударяя себя по голове. — Я и забыл про нее. — Лучше гораздо. Но все-таки я сбегаю к ней. Ты не успеешь шляпы надеть. Я вернусь. И он, как трещотка, загремел каблуками, сбегая с лестницы.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Историко-этнографический музей «Истоки» в деревне Ваймуша располагается в доме, построенном в 1858 году. Это дом купца Григория Коровина. Сам хозяин был раскулачен, а здание передали государству. Много лет в нем располагалась начальная школа Ваймуши. Сейчас музей занимает 7 комнат, 2 коридора во втором этаже и веранду. Здесь выставлено более 1500 экспонатов, предметы крестьянского быта, орудия труда, одежда, документы, фотографии. Хранительница музея Нина Александровна Нетесова со своими помощниками по крупицам годами собирала экспонаты и материалы для музея. Музей поражает большим количеством подлинников. Конечно, лучше хотя бы один раз увидеть то, что собрано в музее. Вещи, которыми пользовались когда-то местные жители, удивляют и порой озадачивают нас, горожан. К счастью, Нина Александровна подробно рассказывает о каждом загадочном для нас предмете быта людей русского севера.
2: Это называется коза, в нос лодки. Он устраивался, и накладывали поленья, зажигали. И это все происходило ночью. И на огонь шла рыба, семга в частности. А острогой вот ее закалывали. Все описано в рассказе у Федора Абрамова «Жила-была семушка». А это вот курятник. Кур здесь очень не любили, не ценили, потому что они прожорливы. Всю зиму надо было, света нет, надо было кормить, они яйца не несли. Летом они по травы на чужие поля зайдут, склюют, ссоры одни. В общем, кур здесь в основном не держали. Невыгодная птица, прижорливая. Зерна надо много было покупать, а зерно не каждый год доходило. Здесь вы видите то самое корыто, которое у старухи раскололось. А там вы видите корыто, которое подарила золотая рыбка старухе, и тоже не понравилось.
3: Новое корыто.
2: Да, новое корыто. А вот угадайте, что это?
4: Нет, я сдаюсь сразу.
5: Что-то легкое. Посох Деда Мороза.
2: Это утеплители к дверям. Сейчас каких только материалов нет. А тогда очень просто. Приколачивали к щелям у дверей и считали, что мороз не захватит. Здесь вы видите лыжи охотничьи, покрытые камусом. Самые настоящие. Камус – это кожа от ножек молодых олешек. А это вот трещотка. Сейчас используют как ребячья игрушка. На самом деле это был очень важный инструмент для сторожа. Каждая деревня была обнесена изгородью, и обязательно ночью ходил сторож. Вот этот предмет очень помогал выгнать с полей, например, лошадей. Они этого звука не терпели и убегали. А вот пороховницы, помните, Тарас Бульба спрашивал у своих казаков, есть еще порох в пороховницах? А это вот капканы, не матерого волка или лисицы, куницы. А это вот луза, безрукавка для охотника. Топор можно было положить, ремень тут очень важно. А это шапка-самоедка. Пинерские охотники позаимствовали у немцев самоедов. Тоже есть шкура коленя. Ну а здесь вы видите вилы для вершения стогов. Сейчас стога, если бы наши матери отцы видели, то просто бы, наверное, с ума сошли, что происходит. А сено не сохранить зимой. Ну, быстро увозят, так, может быть, это спасает. А раньше столько-то произведений искусства. Все было ровно. Липуны перебрасывали, связывали. Вицы большие такие от ивы связывали и перебрасывали через сток. Все это было очень-очень важно. Так, а это вот куренушка. Сам амбар, сама избушка за дорогой. Вот так вот куренушка, она так вот делалась, чтобы мыши, крысы сюда не так попадали. А вот это очень интересная тоже вещь. Она двойная. Это и как корыто, и здесь могла быть как светильня. Наливали воду в эту светильню, чтобы не загорелась, и лучина. Совсем недавно умер в Ваймуше человек, который делал сани и делал ушаты. А это ясли. Если бы Иисус Христос родился у нас, то можно было бы его туда и положить. Так, вот тоже очень всегда вспоминаешь Пушкина. Вот бегает дворовый мальчик в салазке, жучку. Вот это салазки. Правда, они не украшены. А были еще в наше детство очень многие из зажиточных семей катались на очень красивых, разукрашенных салазках.
3: А салазки, получается, маленькие, без спинки? Вот.
2: Это вот кресло называлось. Мы еще своих детей возили в садик вот на таких креслах.
3: Это корыто на полозьях.
2: Очень удобно было. Это вот моего детства жернова из моего дома. Каждую весну мама выносила на крыльцо, и вся деревня в очередь вставала, ну, чаще всего это старушки и дети. И вот мололи, зерна оставалось мало на мельницу везти, это значит ничего не привезти. Это деревянный жернов, он молол для заспы крупы, чтобы калитки можно было печь, кашу ставить, но не на муку. Но были еще и каменные, там можно было бы иному
3: измельчить,
2: да,
3: сильнее.
2: Да, сильнее. А это вот ступа. Ступа с бабой Ягой. Действительно, были ступы разного калибра, были и большие. Вот женщина что-то там толчет, например, все уже тут больно, она мыла ноги и прямо в ступу вставала. Ну да, если еще одета и нос соответствующий, то, конечно же, Пушкин всегда был прав. Ступа с бабой-ягой. Так, а это вот кичига. Из колосьев выбивали зерно, молотили когда. А это цеп. Очень были бережливые. И когда оставалась уже солома, казалось бы, еще цепом остальное добивали. А вот это тоже очень интересно. Четверик. Очень часто читаем. Посеяли зерна, там столько-то четвериков, а собрали вот столько-то четвериков. Это мера сыпучих тел. Четверик. Коньки, посмотрите.
3: Деревянные.
2: Да, и, конечно же, кузнец подковывал тут эти. Так вот, конечки были. А потом появились вот такие. Ну, а уж была невозможная радость. Ботылы. Это ботылы, это для коров. Чтобы не заблудились. Чаще всего коровы паслись в лесу. А это вот принадлежность для лошадей. Обязательно колокол звенел в праздники и в свадьбы. В деревне был обычай. Вся деревня собиралась возле дома невесты. И вот едут женихи, колокола, и вся деревня поет.

0: Едет зять да зять на тесте в двор, тесть боярта встречать до широких ворот. Тесть любимого зятя до середи двора, тесть боярта садил да все ряд спореду. Тесть любимого зятя да повыше всех, тесть боярта поил да пьяным пивом, тесть любимого зятя да зеленым вином. Тесть боярта дарил, да, Сёдор с подору, тесть любимого зятя, да, дичою своей, дитяткой Анной Ивановной. Например, ага. Вот такую песню длинную, тягучую, красивую пели. Все это тоже очень важные предметы для строителей, для плотников и столяров. Замок амбарный, а это вот обманная мера весов. Петр I запрещал ее, так как вот обманная мера. Но до сих пор существует. Ну, вот это тоже для кузнецов принадлежало знаменитому в районе кузнецу, эти щипцы, Петру Алексеевичу Ряхину. Вот за дверями там мы видим тулуп, шуба его деда. Он был последним диаконом-старообрядцем Никифор Андреевич Тюлев из Кевровы. И он жил 100 лет. В 825 году родился. А это знаменитая, вот эта пила, лучковая знаменитая, героиня 30-х годов. Все пилили, и производительность лесорубов увеличилась благодаря ей. Считалось, что она пришла к нам из Канады. Бандарный круг ушаты делали.
1: Это ушат, это значит бочка, и вот как уши, да? Вот
0: с да, уши здесь. Ну, делали и катки, катси, как у нас говорили. Это полотуха для мухи обычно, а весной очень часто в этих полотухах накладывали мошок, а потом проверяли схожесть зерна. Если схожесть плохая, то надо семена менять. Вот в этих кошелках с такими четвертями ходили за керосином. Керосин хранили. Здесь вот туеса. Это прообраз, предок термоса. Холодное держалось долго холодным, горячее горячим долго тоже. Здесь вот наша Ваймуша 1623 года. Храм был построен между 1590 и 1623 годом. Но он был на самом берегу, оврага не было, он образовался в начале 20 века. И оголилась могила батьки, священника. Вот эта левая часть этой дороги называется Батькова гора. Храм, он стоял по правую сторону вот этой дороги, Никольская она дорога. Храм посвящена Николаю Угоднику. У нас и поля Никольские, и дорога Никольская, и храм Никольский, и озеро Никольское. Так, а вот хозяева этого дома. Ну, сначала два брата жили. Один брат умер, второй стал хозяином, а потом и тот умер. И вот у него три сына, старший Григорий Пименович, стал хозяином. Вот Сава, которого утопили красные в полынье. Вот это Егор. Ну, вот три брата. Ну, они пострадали в 31-м году. То ли умер, но родной город расстрелян был и Григорий Пименович. А это вот наши певицы. Александры Христофоровны было записано более 200 песен. Память была отменная. А это вот самородок в этом году, он умер. В 5 лет его девушки упрашивали родителей и несли на руках клуб. Он веселил всю молодежь с 5 лет. Ну, известный он был уже. Баянист, наигрыши были удивительные. Он заслуженный работник культуры. Ну вот ткацкие станки, ну кое-кто и работал, но холодно, и поэтому, да и дома уже добыли себе станки. А это вот свадебный наряд. Вот в таком синей рубахе, как клюшница, венчались. И сразу же где-то находили после венчания место на паперти или где-то еще, и надевали повойник. И навсегда, всегда она носила повойник. Считалось, что если хоть один волосок попадет в гнездо птицы, то жди беды, будешь больная. Точно так же пояс надо было обязательно носить. распоясалась, мы видим это выражение. Это тоже воробы малые, они, значит, нужны для того, чтобы перекручивать нитки. Это называлось турацька. Турацька. Если женщина полненькая, то говорили, ах, какая турацька. А если она худа, то сравнивали с этим предметом. Вот это называлось по-вологодски чивча, а по-пинежски тифтя. У нас че не было. Не было че. Тифтя. Так вот, если она худая, то говорили, о, беда, какая тифтя, не работница. Сейчас эта мода пошла
1: на тефтю.
0: На тефтю, но это очень не совсем хорошо. А это вот макет для делания веревок. Веревки в колхозах были очень нужны. Вот приспособление такое, с одной стороны, с другой где-то находили площадку такую. И обязательно эти подсумки, чтобы когда скручивали, можно было подтянуть, а не порвать веревку. А это делали веретёна, ну а за прялку садили вот ребенка, как только приходило в сознание.
1: Для маленькой девочки прялка.
0: Да, сначала как игра, но постепенно к отрочеству она уже хорошо. Меня учили вот на этой прялке. Тетушка так строго, но я так не хотела. И поэтому большой мастерицей не стала. Ну, это вы видите пряжа на прялках. Тоже можно о прялках рассказывать. И есть музей прялок в Карпогорах. А это, значит, когда обрабатывали лен, надо ведь было вверх корку-то это убрать. Сначала, ну, мялко, трепало, чтобы... А потом начали этими щитями железные вытягивали, то обязательно тоже зацеплялось. Ничего не бросали. Ее тоже пряли и получали пряжу для веревок. Последнее вот этой щетью, вот это тоже образовалось, это пачесы. Пачесы тоже обрабатывали и использовали для вот таких грубых вещей. А вот непосредственно все чистое – это лен.
1: Ага.
0: Вот это лен.
1: То есть такие щетки, которые вычесывали все это лишнее.
0: Да, щети они назывались.
1: Щети.
0: Да. Ага. А это вот печати, которые вот делали рисунок для ткани.
1: Это краска какая-то была, да?
0: Да, специальные были мастера такие. Так, а этот сундук, это 19 века. И в этих окошечках была слюда. Она рассыпалась за века. И самое это еще интересное, этот сундук принадлежал Карасовым, а они ведут свою родословную от Ломоносовых. Так вот, за этот сундук мне давали 5 сундуков. Порты вот там у мужчин, вот такие шили порты. Они принадлежали, кстати, герою Цусимы Луке Гавриловичу Нефантьеву.
1: Настоящий,
0: да.
1: Цусимский герой в таком был.
0: А здесь у нас очень интересные вещи, много всяких. Обувь.
1: А есть настоящие лапти?
0: Ну, есть.
1: Как они выглядят, настоящие-то? Тяжелые. Да, наверное, зимние. Ой, вот эти легонькие, наверное, лопаточки. До дыр заносили.
0: Ну, это 19 век, 20-й.
2: Детская комната.
0: А это вот шалыга. Девушка перед свадьбой делала вот такой меч и дарила детям, как бы прощаясь с детством. В день свадьбы должны были от дома невесты к дому жениха гнать эту шалыгу.
1: А буква что означает? Вот там?
0: А вот девушка.
1: Это ее имя началось?
0: Да, Анастасия Коровина.
3: О настоящей истории России можно узнать в историко-этнографическом музее «Истоки» в деревне Ваймуша, где мы побывали вместе с создателем и хранителем музея Ниной Александровной Нетесовой. Программу к эфиру подготовила Людмила Зотова. До свидания.

0: Этот проект реализуется при поддержке фонда «Православная инициатива».
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3, в Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А, в Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.
3: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: прозвучала серенада Трубадура из сюиты Александра Константиновича Глазунова «Из средних веков» в исполнении симфонического оркестра Московского радио под управлением Николая Голованова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим разговор с протоиереем Александром Степановым о символе веры. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Даниил.
0: Уже подходим ближе к концу символа веры. Сегодня у нас восьмой член символа веры. «И в Духа Святаго, Господа Животворящего, иже от Отца Исходящего, иже с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки». Будем говорить о Святом Духе, и первый мой вопрос будет о том, существовало ли в дохристианские времена представление о Духе Святом как об отдельной личности, или же оно сформировалось на каком-то определенном этапе в истории церкви.
1: Да, ну, вообще надо сказать, что христианское учение о Святом Духе, это может быть наименее, так сказать, разработанная часть богословия, то есть она достаточно разработана, о нем все сказано, что вроде бы что нужно, но написано намного меньше, скажем, да, чем написано о Христе, о его роли в домостроительстве спасения мира, об Отце как Творце этого мира. Вот. О Духе Святом сравнительно несколько меньше. Отвечая на ваш вопрос, что думали о Святом Духе в Ветхом Завете, ну, разумеется, никакой отдельной личности быть не могло, потому что базовое утверждение Ветхого Завета – это единобожие. Все был Бог, все остальное – творение. И Бог был един. Значит, Дух Святой никак не мог быть какой-то отдельной божественной сущностью. Да? Вот. Что думали, тем не менее? Ну, мы знаем сразу же в первых там строках книги «Бытия», Дух Божий носился над водой. Кстати, Дух Святой употребляется очень мало в Ветхом Завете. Вот Дух Божий употребляется бесконечное количество раз, очень много, да? Так вот, Дух Божий носился над водой. Что подразумевалось под этим? Подразумевалось, в общем, что-то вроде эманации божества вот в этот тварный мир. То есть Дух Божий – это было то, что присутствует от Бога или влагается Богом в этот мир в разные моменты его существования. И в отдельного человека, скажем, да, и вдунул Господь Дух свой в ноздри Адама, да, и стал Адам душою живою. Да?
0: Отец Александр, можно ли сказать, что это примерно соответствует тому, что мы понимаем под словом «благодать»?
1: Ну, да, наверное, до некоторой степени так. Некоторый дар Божий, который вот Бог влагает для того, чтобы, ну, прежде всего, это в символе веры отражено, животворить,

0: метафора абсолютно чего-то не структурированного, вода абсолютно гомогенна, да? Ну, если мы не вдаемся в какую-нибудь там физику, да? Вот. С точки зрения так, макропредставлений человека о веществах, ну вот вода, воздух, вот это что-то такое, что абсолютно
1: То есть,
0: никак не...
1: отец Александр, согласно ветхозаветным представлениям, вот этот Дух Божий, который упоминается в книге Бытия,
0: Да.
1: это такая некоторая, ну, если я вас правильно понял, можно даже сказать, система, которая из хаоса творит мир.
0: Ну вот в этот момент, то есть действия вот этого Духа Божия, они многообразны.
1: Да, но
0: Вот
1: в
0: в
1: этот
0: тот
1: момент,
0: момент,
1: в
0: да.
1: последующие,
0: А в
1: что
0: последний момент,
1: происходит?
0: например, он животворит, вот как я уже сказал, да,
1: Нет, но его же
0: вдунул.
1: функция это не исчезает, то есть по-прежнему Святой Дух это то, что удерживает мир от...
0: От хаоса постоянно, ну, в принципе, миру даны уже некоторые как бы внутренние потенции при творении, да, вот в результате творения, которые удерживают, да, есть законы физики, да. Ну, сказать, что Дух Божий поддерживает законы физики, ну, может быть, так, наверное, можно было бы и так говорить, но это не слишком много добавит. Вот, мы можем представить, что Дух Святой как бы структурировал этот мир, то есть уже как бы внедрил в него вот этот некий порядок, который фиксируется теми законами этого мира, которые мы знаем, физические, там, химические, биологические и так далее, да? Но вот его функция животворить, несомненно, должна быть так отдельно подчеркнута, да? Вот, то есть это некое такое дыхание Бога, веяние Бога в этом мире, да? Вот такая волна прошла, вот чего-то от Бога отправленного, чего-то Богом посланного. И вот как-то то место, где эта волна прошла, оно переменилось, да?
1: Ну, отец Александр, вот в синодальном, по крайней мере, переводе, Дух Божий носился над водой. Слово «дух» с заглавной буквы, то есть...
0: Ну, так заглавные буквы появились, наверное, в
1: Да,
0: Священном
1: но
0: Писании
1: тем
0: не
1: не...
0: раньше, чем там в XIX веке, да, ну, может быть, не знаю, в славянском тексте, но они как-то не всегда последовательно выделены.
1: Да,
0: Ну, то
1: отец
0: есть,
1: Александр...
0: когда писались эти тексты, никаких заглавных букв вообще в принципе не было.
1: Да.
0: Не было вообще расстояния между словами. Это было все сплошная колбаса, вязь букв, ничего больше. Так что это уже, конечно, вложено наше христианское понимание вот, в те тексты, которые были написаны, когда еще этого понимания определенно не было и быть не могло.
1: А вот в Псалтире «И духа твоего святаго не отыми от меня». Здесь о чем речь? О
0: Речь о помощи Бога. Там же «обошедший обы душами именем Господним противляйся им», да? Вот. «Воздашь мне радость, спаси, дух твердими». Просто это, опять-таки, некоторая сила божества, которая спасает человека. Спасает не в смысле даже там достижения вечной жизни, а спасает конкретно. Вот враги напали, разбойники меня с ножом. И вот если Дух Святой со мной, Дух Божий, да, Дух Божий со мной, то есть это как бы сила Божия, некоторая вот, которая способна менять всю ситуацию вокруг меня, да. Вот. Так что это, в общем, примерно то же самое. Но вот я говорю, ситуативно он появляется в разные моменты, да. Если говорить о Ветхом Завете, ну, дальше пророки, да, вот им же глаголы, что пророки, то опять-таки вот эта сила изливается как-то из Бога на какого-то человека, и этот человек начинает говорить, этот человек начинает пророчествовать уже, не просто говорить, пророчествовать, да, то есть говорить от Бога, как бы Святой Дух охватывает его, да, вот этот Дух Божий входит в человека и начинает действовать через него каким-то уже собственным образом. По-еврейски вообще дух руах, хакадеш, да, скажем, дух святой. Такое довольно редко используемое, как я говорил, сочетание. Руах – это дыхание, это ветер, это вот что-то вот такое, да? То есть метафорой вот этого действия Бога.

0: является вот дыхание, как бы из уст Бога исходящее, да? Словом Господним земля утвердилась, и духом уст его вся сила их, да? То есть здесь, например, говорится уже о небесах, то есть не земля же была безвидна и пуста, а небо. А небо – это духовный мир, да? То есть вот вся, так сказать, сверхъестественная сила, чудесная, мы сегодня говорим сегодняшним языком, да, чудеса, которые могут творить духи, ангелы, скажем, да, это тоже творится все духом, тем же самым Духом Божиим.
1: Александр, мне кажется, с Ветхим Заветом разобрались, более или менее понятно. А вот что касается первых веков христианства, что святые отцы писали о Святом Духе? Когда вообще сформировалось современное вот это православное понимание Святого Духа как отдельной личности?
0: Ну, очевидно, это сформировалось вот в момент, когда был принят вот тот самый символ веры, который мы обсуждаем. А это было принято в том виде, в каком мы его читаем сегодня, на Втором Вселенском соборе в 381 году. Значит, напомню, что на Первом соборе речь шла о том, а кто такой Христос, как он соотносится с Богом. Вот. Опять-таки, это, что Мессия, это было понятно. А кто такой Мессия? В нем есть какая-то божественность, или это просто человек, тоже который вот Духом Божиим наделен какими-то особенными способностями, например, да, как пророки. Вот. Или в нем есть какая-то причастность божества. Вот Первый Вселенский собор утвердил не просто причастность к божественному Иисуса Христа, а утвердил его божество, единосущность с Отцом. То есть он такой же Бог в точности, как Отец. Вот печать равнообразная, как Василий Великий там, да, в литургии Василия Великого говорит. Вот, ипостась, да, тоже как образ Отца. Видевший меня, видел Отца. Значит, вот это было решено, но не было дано никакой интерпретации на Первом соборе того, а что же все-таки теперь мы считаем, что у нас, значит, два Бога, получается, да? Бог Отец и Бог Сын. Вот, собор утвердил, что он Бог. Ну, хорошо, но давайте посчитаем, сколько у нас их два, получается. Значит, вот эта проблема, которая обсуждалась в течение вот промежутка с 325 по 381 год, почти там 60 лет, поменьше, вот, это время таких, может быть, наиболее даже напряженных богословских споров, размышлений, писаний, обмена посланиями и так далее, вот между тех людей, которых мы называем сегодня святыми отцами, которые вырабатывали какую-то формулу. И параллельно решалась проблема, и что такое Дух Святой? Значит, почему вообще вот эта проблема здесь возникла? Потому что, ну вот, прежде всего, крещальная формула. «Идите, научите все народы», Христос говорит, «крестя их во имя Отца и Сына», это понятно, тот Бог, этот Бог, «и Святого Духа». То есть о Святом Духе какое могло быть представление? Только два. Возможности только две бывает. Либо он Бог, либо он тварь. Значит, крестить во имя Отца, Сына, Божественных лиц, да, мы сегодня скажем, и какого-то тварного существа, тварной какой-то энергии или чего-то такого, ну, это просто странно как-то смотрелось, да. Вот, Христос говорит, пошлю вам вместо себя, как бы, да, другого утешителя, который наставит вас на всякую истину. Опять-таки, вместо себя, если мы считаем, что Христос – это Бог, ну, конечно, Бог и человек, то есть и Бог, и человек одновременно. Разумеется, это я уже не останавливаюсь на этом специально, просто напоминаю. Вот, может ли его заменить просто какая-то энергия, которую дает Бог, Отец, например, да, в этот мир, который исходит от Отца, но который не есть сама божественная. Это очень неравноценная замена получается. Вот да. Все эти места, и, конечно, многие другие, они, ну, в Писании, например, да, прямо сказано, Бог есть Дух. Бог есть Дух. То есть, ну, и Отец, и Сын по божеству своему. Ну, и обратно вполне, значит, справедливо, значит, Дух есть Бог.
1: Да.
0: Так рассуждали, да? Значит, ну, вот такое место. Ну, потом апостол Павел, там вот послание Коринф, в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, очень много рассуждает о Духе, о его действиях, харизмах, дарах и так далее. Тоже мы видим, что это что-то, не относящееся к твари. Вот все эти, так сказать, места в Священном Писании, а богословие ведь это, собственно говоря, обсуждение того, что мы можем извлечь из Слова Божия. Да? Вот Бог нам оставляет Священное Писание, и вот сопоставляя разные места, мы должны их как-то своим разумом, своим интеллектом, Богом нам данным, да, как-то гармонизировать, привести к какому-то, ну, оптимальному, наиболее точному пониманию, да. Вот. Не единственная вещь Священное Писание, тот же Василий Великий, который вот написал, может быть, главный такой трактат, который лег в основу нашего понимания того, кто есть Святой Дух. Вот, о Святом Духе, такое послание к Амфилохию, так называемое, ну, в общем, это довольно большая книга, сочинение отдельное, наши слушатели могут почитать, не без пользы для себя, вот, где он исследует вот все-все-все эти моменты, сопоставляет, рассуждает, полемизирует с теми, кто выдвигает какие-то альтернативные, скажем, его версии, свои версии, и приходит к выводу, что все-таки Дух – это тоже божество. И вот поскольку они уже размышляли очень активно, отцы каппадокийцы, прежде всего, да, это Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, да, которые выработали, собственно, троичное богословие, да, и это формулировка, их, так сказать, ну, аппарат, если хотите, такой богословский, который они разработали и был принят Вторым Вселенским Собором. Вот. И они, в общем, пришли к тому, что Дух Святой должен быть наряду с Отцом и Сыном, понимаем, исповедуем Церковью как третье лицо, да. Значит, они там, ну, о троичном богословии мы, вообще говоря, уже говорили, вот, да. Там, когда обсуждали Отца и Сына, вот. Но здесь оказывается, что вот эта перспектива, когда они различают сущность, да, природу и личность, конкретное воплощение природы, которое есть низкоабстрактное понятие, да, там, человеческая природа, да, но она не существует без конкретных людей. Мы можем о ней говорить только в виду конкретных людей. Но, тем не менее, есть такой абстракт, как человеческая природа. И не вполне абстракт. Мы, скажем, чувствуем, что мы хотим есть, хотим пить, думаем, видим, размышляем о Боге. Это все свойства нашей природы. Вот, так что это не совсем абстракция, но все-таки это некоторое обобщенное понятие. А все это в совокупности проявляется конкретно в конкретном человеческой личности, да, в конкретном человеке. Мы можем в каждом из них пронаблюдать весь этот набор того, что мы называем человеком. Вот, вот точно так же в божестве, да, то есть выделяя, что свойственно божеству, Василий Великий приходит к тому, что да, Духу Святому свойственно все то, что свойственно и Отцу, и Сыну. При том, что их действия в этом мире, они все-таки несколько специфичны. Хотя есть такое базовое вообще понимание и утверждение, что мы не можем различить действия Троицы в этом мире и адресовать абсолютно точно. Вот это делает Святой Дух, это делает Сын, это делает Отец. Но преимущественно как-то да. мы можем сказать, что отец выступает прежде всего как творец этого мира, сын как спаситель этого мира, он себя приносит в жертву, и Дух Святой тот, кто после него продолжает, наполняет, исполняет и завершает вот это действие домостроительства, то есть нашего спасения, так сказать, мира, рода человеческого. Вот. Но тот же Сын действует все время во Святом Духе, да, и Он все время почивает на нем. Так что и тут действие Духа. И когда творит Бог мир, как, по-моему, тот же Василий Великий в своем комментарии на «Шестоднев» говорил, что он творит мир как бы двумя руками, Сыном и Духом. Вот. То есть вот Дух Божий носился над водами, то есть было определенно, а творит он словом, да, да будет то, да будет то, и сказал Бог, да, слово все время присутствует, то есть вложение какого-то смысла, логосности в этот мир. И здесь, конечно, преимущественно будет действие Сына. Так что мы не можем вот разделить так четко, да, сказать, вот это сделал Отец, это сделал Сын, это сделал Дух Святой. Всюду участвует вся Троица, но есть какая-то преимущественная функция в разных проявлениях божественных действий в этом мире, которая может быть приписана какому-то одному из лиц. Если... Вот так я бы сказал, да.
1: Александр, у меня немножко наивный вопрос, и я не знаю, есть ли на него в принципе ответ, но почему только в IV веке произошло осуждение, вот в частности, арианства в 325 году на Первом Вселенском соборе? А духоборство, если я не ошибаюсь, было как раз в 381 году осуждено. Mm-hmm. А, то есть очень долгое время, получается, все вот эти не вполне корректные представления о Святом Духе, они были нормой, и получается, что там многие святые, которые жили в первом веке, втором веке, они, может быть, как-то и не вполне православно исповедовали нашу веру. Как вот с этим быть?
0: Ну, смотрите, значит, понятие вообще Троицы уж точно не в апостольское время появилось. Вообще сам термин и понимание вот это такое окончательное. Все по мере, так сказать, поступления проявляется. Понимаете, богословие появляется не просто от того, что кому-то хочется посидеть за письменным столом, поковырять носу и, значит, что-то такое от себя вдруг выдать, непонятно зачем. Появляются некоторые, да, в процессе, прежде всего, мы говорили, по-моему, в начале, в процессе проповеди вообще богословие является. То есть, когда проповедь была заключена в иудейской среде, там была почва, которая не ставила определенных вопросов, вообще просто их не ставила. Достаточно было того, что Христос был Сыном Божиим, что Он был призван Мессией. Он был послан Отцом, послан Богом, да, вот Отец, Бог, вот это было понятие Ветхого Завета, да, Он послал. В каком отношении они находились? Да, видели божественность. И, конечно, уже в конечном счете и Иоанн Богослов, правда, вначале было слово, он пытается осмыслить, да, но это еще совсем не окончательный ответ, который Церковь все-таки вот твердо объявила на Первом Вселенском соборе. И сколько-то, мне кажется, Евангелие Иоанна, оно тоже было ответом уже на вопросы, которые задавались, может быть, задавались в еврейской среде, но эллинизированной еврейской среде, в Александрии, скажем, да, вот там же была большая диаспора, вот там Филон Александрийский, скажем, такой богослов иудейский, ветхозаветный, совсем еще никакой не христианский, но там уже у него тоже какие-то прозрения определенные есть относительно Бога и вот такой несколько более сложной концепции. Вот. Поэтому именно по мере поступления это все явилось. Было бы странно, если бы с арианцем начали бороться до того, как родился Арий, да? Арий высказал свою концепцию в начале IV века, да? Mm-hmm. Вот, поэтому здесь и появилась реакция на Ария. Потребовалось уточнить, потребовалось опровергнуть его суждение. Вот, потому что не ставился вопрос, в принципе, да, а он творение или он сам божество. Ну вот, просто не ставился вопрос. И то же самое о Святом Духе. Вот. Именно когда началась полемика о троичности божества, Троица уже появилась, ну, как минимум в III веке, а может быть, даже уже и во II веке сам термин стал появляться. Ну, потому что вот крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа, вот это было. А крещальная формула, она очень важна, конечно, потому что, ну, церковь ею жила. И мы видим массу свидетельств того, что именно так крестили во имя Отца и Сына и Святого Духа. И это надо было как-то осмысливать, объяснять крещаемым, почему, то есть в какого Бога вы, так сказать, напомню слово «креститься» – это значит «погружаться». Значит, мы погружаемся в Отца, Сына и Святого Духа, так можно сказать, в некую вот такую единую стихию. А что она из себя представляет? Вот, уже в среде эллинистической, так сказать, антично-греческой такой, конечно, эти вопросы сразу стали возникать. А поскольку уже и в I веке соприкоснулись конкретно апостолы, просвещая все народы, да, в частности, прежде всего, цивилизованные народы, да, которые входили в Римскую империю, вот, эти вопросы стали вставать. И вот тут стали появляться какие-то первые ответы.
1: Отец Александр, есть ли разница в понимании Святого Духа в современной православной и современной католической церквях? Mm-hmm. Есть проблема Филиоквы. Как она влияет вообще на представление в целом о Святом Духе?
0: Ну, влияет, конечно. Ну, базово и католики, и православные, и даже практически все протестанты, собственно, мы их отделяем уже от каких-то сектантов, исповедуют Бога Троицу, то есть Отца, Сына и Святого Духа, как три божественных лица. Вот по существу первые, как минимум, два Вселенских собора, они разделяются, их утверждения базовые разделяются всеми верующими, которые себя называют христианами, которых, ну, вот, традиционные церкви, да, могут все-таки называть христианами, потому что это основное утверждение. Спасительность действия Иисуса Христа, смысл его воплощения, спасения, опять-таки, абсолютно всеми разделяется. Вот. Дальше начинаются нюансы, там, да, всякие. Вот. Понятно, до разделения церквей, восточные и западные, понимание было, ну, во всяком случае, формально одно и то же. Вот. Но постепенно вот в Западной Церкви стало нарастать некое новое понимание. Мы об этом, может быть, уже говорили о том, не помню.
1: Да, мы в самой первой передаче, как раз когда говорили об истории появления и распространения текста символа веры, говорили о Филиоке.
0: Что там вот некоторые были внесены изменения, были внесены по отчасти таким, если хотите, политическим, да, каким-то соображениям. Вот. В чем, собственно, разница? Разница в том, что символ веры изначально, и вот до, ну, не до момента разделения, это, в принципе, уже раньше стало входить в практику, да, с времен, например, Карла Великого, это конференции, так сказать, рейнских немецких епископов, которые, в общем, вполне сознательно шли на такое противопоставление западной веры, той вере, которая исповедуется в Константинополе, в Византийской империи, потому что родилась идея, что у нас западная империя, вполне самодостаточная, и, в общем, поскольку это встречало большое сопротивление со стороны Константинополя, но вот у нас и вера своя будет. Вот. Они использовали, я напомню, там полемику с теми же арианами в Испании, у визготов. Там важный момент в чем заключался. Ариане говорили, что, значит, сын, напомню, арианское базовое утверждение, есть творение, высшее такое особое творение, неравное всем остальным, но тем не менее совсем не Бог, Бог один, а это все-таки особое творение. Вот. И как аргумент в пользу этого с каких-то пор, особенно, вот, видим, в Испании появилась, стала звучать идея такая: Дух Святой исходит от Отца. оно не исходит от сына, значит, сын меньше, чем отец.
1: Вот. Логично.
0: Совсем нелогично. Ну, когда мы говорим, опять-таки, что сын рождается от отца, значит, отец больше, чем сын, именно природно больше. Но мы знаем, что ребенок рождается от родителей, но он совсем не меньше родителей своих по своей природе. Он точно такой же человек. Исхождение Духа Святого тоже интерпретируется Церковью так, что исходит равнобожественное, да? Вот, так именно в полемике с арианами, которые этот аргумент приводили в качестве одного из решающих в том, что Дух Святой, в том, что Сын меньше Отца, значит, тогда они добавили в символ веры, православные в Испании, добавили, что исходит от отца и сына. Почему они все-таки имели какое-то основание это добавлять? А то, что Христос говорит прямо, пошлю вам Духа Святого от отца исходящего. То есть он исходит от отца, но посылается сыном. Так что для нас он как бы приходит от отца и сына. Да? То есть, так сказать, да. Сын исполняет роль не да. того, кто непосредственно его из себя изводит, но он такую роль такого маршрутизатора, куда он его направляет? Он направляет туда, куда нужно отцу, да? Но тем и он направляет. Значит, вот мы получаем Духа от отца и сына. Значит, православные говорят, нет, есть разница между внутритроичными отношениями и тем, как мы воспринимаем, что для нас означает каждый из лиц Троицы. Значит, в символе веры говорится о, несомненно, внутритроичных отношениях. Дух исходит от Отца. Это твердо в Евангелии прямо Христос говорит. Но для нас, да, это так. То есть вот здесь возникло это непонимание, а потом в Западной Церкви возникло даже и прямо-таки такое утверждение, что то, что мы видим в действиях лиц Святой Троицы в этом мире, это есть некая проекция внутритроичных отношений. То есть, если мы видим, что Сын принимает какое-то участие в доставлении нам Святого Духа, да, вот, посылает его нам, то это значит, он имеет какое-то отношение и внутри Троицы к тому, что Дух Святой исходит от Отца, но он как-то в этом тоже участвует, да, не уточняя эти вещи. Понятно, что мы уже вторгаемся в ту область, которую и католики, и православные, и все понимают, что мы там ничего не можем определенного сказать. Тем не менее, вот возникают какие-то догадки такого рода. Вот. И вот это учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына в Западной Церкви было в какой-то момент зафиксировано. Вот. И когда произошла схизма, вот этот раскол между Восточной и Западной Церковью, ну вот в смысле догматическом, это было главное расхождение, было зафиксировано. К этому моменту Запад уже прямо утверждал.
1: Причем это уже несколько веков происходило.
0: Ну, да, может быть, там 100 лет это было по местам, ведь сначала и папы противились этому, римские папы, когда вот эти северные германские епископы предложили вот эти формулы вероисповедальные и предложили прямо внести изменения в символ веры, там, по-моему, 2 папы пострадали из-за этого, потому что они сказали, это невозможно, для этого нужен Вселенский собор, мы пытаемся изменить самые основы нашей веры. Да. Вот, тем не менее, значит, пап, власть могла менять довольно легко. Ну, да. Вот, и отстоять это стало невозможно. Это было все-таки принято. Я сейчас не возьму сказать точно, какой там был собор и где в Риме. Ну, в Германии точно собор епископов. И, в конце концов, это их мнение было принято и Римом тоже. Вот.
1: Отец Александр, да. Я еще хотел вас спросить о том, что такое дары Святого Духа. Вот есть такое понятие в богословии, что оно означает и как эти дары, собственно, связаны со Святым Духом.
0: Ну, тут вот лучше всего обратиться действительно вот к 12 главе первого послания к Коринфянам апостола Павла. Тут как раз об этом все и написано. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как вы вели, как бы вели вас, то есть идолы, которые вас как бы вели. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произносит анафему на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, если как только Духом Святым». Вот это важное тоже утверждение, да, если мы называем Иисуса Христа Господом, то есть Богом, да, то это только если у нас есть Дух Святой. Если нам, то есть это как бы не наше собственное. Ну, это прямо в Евангелии там есть слова, что не плоть от крови, и кровь открыли тебе. Это Петр, помните, когда он спрашивает, за кого люди там меня почитают, а вы за кого почитаете? Он говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Вот, он говорит, не плоть и кровь открыли тебе это, но Дух. Вот, итак, дальше он пишет... Дары различные, но Дух один и тот же. И служение различное, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все в нас. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчеству, иному развлечение духов, с маленькой буквы, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же себе производит один и тот же дух, разделяю каждому особо, как ему угодно, ему духу угодно. Вот. Ну и дальше там еще в этой же главе есть место... Вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил церковь, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, ну или просто силы, да, вообще слово «чудо», когда-то спрашивали недавно, давно на пастырском часе, это верно, что в славянском тексте Священного Писания нету понятия «чудо», слова «чудо». Вот, есть силы, и знамение, силы и знамение. Чудо – это уже, так сказать, когда переводили на русский язык в XIX веке, чудеса – это были там взяты из романтических сказок, скажем, да, Хоффмана там или кого-нибудь еще, да, вот чудеса, сверхъестественные проявления. В славянском это обозначалось словом либо знамение, либо силы. Знамение отличается от чуда тем, что чудо – это некоторый фокус, просто что-то такое необычное произвел. А знамение – это всегда знак. Это тоже что-то необычное, но не просто фокусник в цирке показывает, да, нечто необычное, да, распиливает тетю пополам, а она руками-ногами крутит, да. Вот. Значит, это всегда знак присутствия чего-то большего, да. Так вот, значит, другим дал силы, да, способность творить чудеса, здесь добавлено курсивом чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Ну, дальше о любви, понятно. Вот, то есть вот мы видим, что апостол Павел понимает, что как бы способности наши, да, к одному, к другому, третьему, да, некая предназначенность наша – это дары Духа. Вот мы говорили о том, что тут еще понимание Духа, конечно, не личностное, да, у апостола Павла явно. Вот, но он просто как бы на этом и не настаивает, он и не отрицает этого, но просто об этом не говорит. Он, а вот понимание духа именно как эманации такой божества, которое, входя в разных людей, например, производит в каждом разное действие, в зависимости от того, ну, как дух решает, как ему угодно, как сказано здесь, да, духу, как духу угодно. Какая-то, может быть, предрасположенность есть у человека к чему-то, соответственно, ему даются вот эти дары, способности, таланты, мы это называем, да.
1: Но все-таки вот многое из того, что в тексте апостола Павла есть, это нарабатывается просто в ходе какого-то образовательного процесса. Ну, я хочу исцелять людей, ну, я иду в медицинский.
0: Не совсем, понимаешь, скажем, можно долго учить человека писать стихи, но все равно, вот как Пушкин, не у всех получится. Можно учить музыке человека. Но, опять-таки, не все становятся, не знаю, Гильсами или там Рихтерами, или Соколовыми, или какими-то другими великими музыкантами, да, или Гербертами, фон Караянами. Вот. И так дальше, да. Есть что-то, что вот выводит человека на какую-то совершенно другую орбиту по сравнению с другими людьми, которые тоже много положили усилий, может, еще и больше трудов, вспомним Моцарта и Сальери пушкинского, да? Тот корпел, сидел, понимаешь, всю жизнь положил на изучение гармонии, алгебры и гармонию, поверял, да? Он вывел все, так сказать, формулы, которые соответствуют гармоничному звучанию. А Моцарт ничего этого не выводил. Вот, вот дар. Это дар. Действительно, дар может не проявиться, если человек ничего не делает. Притча о талантах об этом говорит, да? Значит, кто дерзновенно, смело и не лениво развивает тот дар, который дан, вот он добивается высокого. Если он ничего не делает, дар остается под спудом, зарытым в землю, и ничего другого он не может уже предложить, вернув, так сказать, на последнем суде, сказав, вот я, пожалуйста, принес, ты дал один, я тебе принес три таланта. Вот. И, но, с другой стороны, если мы пытаемся развивать тот талант, который нам не дан, мы, конечно, добьемся чего-то, потому что в какой-то мере даны разные таланты человеку, всякие, наверное, каждый может. Но у кого-то бывает, медведь на ухо наступил, и не будет он, понимаешь, Бахом или Моцартом или Чайковским.
1: А в этом есть какая-то духовная составляющая? Ну, то есть, грех ли, если, допустим, у меня есть призвание, не знаю, к музыке, а я чем-то другим занимаюсь?
0: Чтобы денег больше заработать? Это, я бы сказал, скорее промах, большая жизненная неудача.
1: Но не грех все-таки.
0: Ну, если, конечно, человек по лени, например, или по какой-то там нерешительности, ну, вот, повторяю, притча о талантах. Что там, грех был или не грех? Тот, который не умножил таланты, чем он занимался? Дурака валял, да, более-менее. Ну, это был грех. Но если человек искренне не понимал, и как-то это не вскрылось, не открылось, к чему он призван, вот, то, наверное, грех – это, главным образом, именно сознательное уклонение, лень, безволие какое-то. Вот такие вещи, это, конечно, будет греховно. И опять-таки мы должны тогда вот эти качества тем же Духом Святым укреплять в себе, да, какую-то работоспособность, трудолюбие, ну вот такие качества, которые позволяют этому таланту раскрыться. Тоже ведь тоже дары в конечном счете, да, но мы должны актуализировать, мы должны просить у Бога. Если человек понимает, что он призван к такому, и у него, в общем-то, хорошо получается, но не хватает усидчивости, не хватает какого-то вот постоянства, упорства в достижении высоких целей, вот это то, что мы у Бога, собственно, просим. Духа твоего святого не отыми от меня. Вот.
1: Отец Александр, после сошествия Святого Духа на апостолов, апостолы заговорили на других языках, и, собственно, вот с ними произошло какое-то с апостолами видимое изменение. В некоторых протестантских общинах и по сей день происходят какие-то обряды, вот призывание Святого Духа, после которых, по-видимому, действительно что-то вот с участниками этих обрядов происходит. Почему православная церковь никаким образом не признает подобные церемонии?
0: Ну, надо ясно понимать, что ведь эти дары Духа, опять-таки, были даны не в качестве просто фокуса. А вот, смотрите-ка, они заговорили так. Ну, значит, надо в христианского Бога как-то особо верить, да? Вот, конечно, нет. в каком-то смысле роль знамени в этом была, но главное это была функциональная вещь. Христос говорит: идите, научите все народы. Народы говорят на разных языках. Значит, это был дар, который помогал преодолеть, ну, что называется, языковой барьер апостолам. Вот они приходили, они что-то говорили, объясняли, как-то их понимали, базово понимали, да. Мы не знаем, как этот дар проявлялся в точности, да, вот он приходил прямо на иностранном языке, который никогда не слышал, на индийском, на санскрите каком-нибудь там, начинал проповедовать вот легко. Или он что-то говорил какими-то, неважно, ему удавалось донести эту, так сказать, информацию, да, благую весть, конечно, вот, благую весть, до людей самых разных культур, народов и языков. Вот, когда сегодня это, в этом нет необходимости. Христиане есть в самых разных народах, и всегда могут найтись те, которые, да, кто все-таки хотел идти, они как-то очень быстро изучали язык в каких-то базовых его свойствах, да, ну, всякие там миссионеры в Азии, в Африке и где-то еще. Вот. И, в общем, тоже это не становилось какой-то абсолютной преградой. Или наши миссионеры, или утром там тоже что-то проповедовали. Да, они переводили, конечно, священное писание на их языки, но опять-таки это, как правило, переводили не местные жители, а люди, которые изучали, и довольно быстро это удавалось сделать, эти языки, и переводили, и так или иначе информацию доносили. То есть сейчас вот такого прямо сверхчудесного познания языков и способности говорить на этих языках уже нет. А там было, вот сошлись с разных концов света иудеи на праздник Пятидесятницы в Иерусалим, и тут надо было всем сразу сделать это понятным. Они уже по-еврейски, по-арамейски, скажем, не говорили, по-еврейски мы даже немножко и читали там, да, священные писания. Читать могли, а уже говорить не могли. Вот. Вот этот дар был дан. Так что это, я бы сказал, такое техническое.
1: Да. Ну, а теперь вот. У нас есть Google Translate, и говорят, что в ближайшее время разработают систему перевода в реальном времени, что будет, что еще, наверное, упростит в том числе и христианскую миссию.
0: Ну да, мы уже видим, что с голоса довольно хорошо прочитывает на своем языке, ну а дальше уже технически, конечно, надо заложить там грамматику как-то, ну, лексику, и все, и пошел одновременно перевод.
1: Спасибо большое, отец Александр. Уважаемые слушатели и зрители, если вы еще не поставили лайк этому видео, пожалуйста, поставьте. Протоиерей Александр Степанов. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.
3: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», которая предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
4: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
5: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
4: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
6: Непростые вопросы. Размышления православного священника.
7: Игумен Нектарий Морозов. Кто-нибудь помнит, как именовались самые первые христиане? Те, кто следовал за Христом, слушал Его, складывал увиденное и услышанное, подобно Его Пречистой Матери, в своем сердце. Евангелие называет их учениками. Действительно, удивительно точно, христианин – тот, кто учится у Христа. Учится всю свою жизнь, поскольку у обучения этого нет ни сроков, ни границ, ни предела. И это, пожалуй, один из главных критериев, помогающих нам понять, на самом ли деле мы христиане или просто носим это имя, не соответствуя ему, или соответствуя лишь формально. Ученики ли мы? Стремимся ли мы хоть немного походить на нашего учителя? Является ли это стремление определяющим в нашей жизни? Или оно постоянно перебивается чем-то другим? Или его вообще нет? Сложные вопросы, но их обязательно надо задавать себе и не бояться того мучительного действия, которое оказывают они на наше сердце. Ответы очень многое смогут нам подсказать, где мы, кто мы и что нам с этим делать. Один из главных вопросов в жизни – вопрос доверия Богу. Доверяешься, и только так избавляешься от разрушающих тебя, лишающих свободы, страхов. Что нужно, чтобы довериться? Какая основа тут самая прочная? Понимание того, что никто никогда не любил и не полюбит нас так, как Он. Что мы всецело в Его руках, и лишь Он знает, что нам действительно надо. Самый счастливый человек тот, кто ищет всегда исполнения Его воли. Он-то и доверяется всецело, он-то и не боится. Каждый раз, когда мы что-то теряем, надо обязательно присмотреться, не открывает ли потеря путь к обретению чего-то неизмеримо большего. Чаще всего это именно так. И лишь неразумное, детское стремление сохранить то, что было, отчаянное цепляние за него, не дает этого увидеть. На что это похоже? На ребенка, не желающего покидать материнскую утробу, боящегося увидеть свет и красоту этого мира, убежденного, что жизнь – может быть, лишь такой, в этой тесноте, темноте, уже не вмещающей его растущее с каждым мгновением тело. Но мы ведь все знаем, как это неверно, насколько это опасно. Господь говорит: «Какой из вас отец, к когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы. Евангелие от Луки, 11 глава, 11 стих. Мы сами очень часто просим именно этого – камень вместо хлеба и змею вместо рыбы. И удивляемся и скорбим от того, что не получаем просимого. Вместо того, чтобы радоваться и благодарить за то, что не исполнил Господь воли нашей, неразумной и гибельной для нас, а поступил по своей любви и по своей премудрости и своему милосердию. Воистину, как говорил в свое время блаженной памяти отец Иоанн Крестьянкин, мы будем в конце жизни или по завершении ее благодарить Господа не столько за то, что мы получили от Него, сколько за то, чего не получили. Некоторые недоумевают по поводу сказанного ранее. Как же Господь не вмешивается в нашу жизнь? Как же не понуждает нас? Как же не ведет к спасению насильно? Ведь подчас Он применяет к нам такие жесткие меры, чего только стоит этот столь известный и столь трогательный образ «Спаситель», с той самой заблудшей овечкой на плечах. Говорят, что был такой обычай, такой педагогический прием у пастухов, когда овца постоянно отбивалась от стада, постоянно терялась, подвергаясь риску упасть в пропасть, быть съеденной волками. Ей, в конце концов, ломали ноги. И после этого пастух носил ее на плечах, пока перелом не заживал, и потом она уже никуда от него не отходила. Но на самом деле с нами не так. Все горькое, скорбное, страшное, могущее нас как бы и поневоле заставить остановиться на путях своих и обратиться к Богу, происходит не от того, что Господь нас так карает или так насильно влечет к себе. Это просто становится неким естественным следствием наших ошибок, заблуждений, грехов, нашей удаленности от единственного источника жизни и ее подателя – Господа. А Он и этому всему дает послужить нам на пользу и ждет, не образумимся ли мы сами, не придем ли, наконец, к Нему. И, да, вмешивается, да, помогает нам в этом, да, даже подталкивает тогда, когда видит или предвидит свободное наше произволение, с тем согласное. От Него, от произволения нашего, все и зависит. Игумен Нектарий Морозов. Мысли о разном. Статья размещена на страницах журнала «Душа».

0: В исполнении Парижского студенческого хора святого Иоанна Дамаскина под управлением Сергея Соре прозвучал первый антифон божественной литургии композитора Николая Кедрова, отца.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова, в эфире программа «Книжное обозрение». Сегодня в нашей программе принимает участие наш постоянный автор, можно сказать, книжный эксперт, эксперт по самым ценным, самым глубоким книгам. Это, конечно, книги богословские, философские и культурологические. Вот по таким разделам мы всегда обращаемся к моему сегодняшнему собеседнику, гостю и постоянному автору нашей программы. Конечно, дорогие друзья, вы догадались, что это Константин Андреевич Махлак, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии. Сегодня будем говорить о книге необычной, но вот она заинтересовала, Константин Андреевич, чем-то вас. И я надеюсь, мы заинтересуем ею и наших слушателей. Эта книга переводная, как и большинство книг в наших с вами передачах. «Многоликий Христос», автор Филипп Дженкинс. Они часто издают так, чтобы было провокативно все, и название, и обложка. И они постарались сказать художнику, чтобы он сделал обложку, на которой, ну, скажем так, нарезка из ликов Христа. Я даже боюсь, что кому-то из христиан это покажется кощунством. Как так можно вот нарезать лики Христа и составить Христа? Но вот в таком провокативном образе, пока еще мы даже про книгу не говорим, а вот просто про некоторый отзвук проблемы, я думаю, в сердце каждого христианина есть. А что мы делаем с Христом? И знаете, это ведь вообще вопрос каждой христианской души. В общем-то, это вопрос спасения. Вот есть Христос. Каждый христианин надеется, что во мне есть Христос. Ну, как-то надеется христианин. А что мы с ним делаем? И вот этот вопрос каждый себе может задать. И, знаете, я даже как-то с таким хотела бы вопросом к этой книге подойти. Ну и, конечно, от частного к общему, такой ход, который вы тоже часто комментируете в наших программах, стоит ли ходить от частного к общему и от общего к частному. А вы знаете, вот у нас психологически, я по себе это знаю, ну и, конечно, я вижу это вокруг, мы думаем как, вот есть христианство и даже более узко, вот есть православие, и совсем-совсем узко. Вот есть русское православие. Ну а большинство русских православных считают, вот наша-то община, наш-то приход, вот мы-то правильно понимаем Христа. Ну а уж как-то там остальные, это уж им как Бог даст. Но вот мы-то вот у нас-то вот мы правильно. Ну на них мы там смотрим, ну диковинка какая, у них вот то да это. Вот у нас-то да, вот у них там может быть какие-то выверты. Знаете, пройдет, может быть, лет, а может быть и не так много, может быть и 100 лет не понадобится.

0: научная и не только практическая, как для миссионеров, такая задача, а может быть даже и душеспасительная.
1: Насчет душеспасительности не знаю, но в плане научной добросовестности, в плане обзорности и вместе с тем такого углубления в проблему, эта книжка, конечно, заслуживает внимания. Всячески рекомендуется для того, чтобы расширить представление о вообще истории христианства, истории восприятия, как вы верно отметили, христианских идей и образов, и даже вот то, с чего вы начали, насчет вот такого коллажа, может быть, достаточно сомнительного для многих, это же тоже совершенно верно, часть проблемы. Мы в православии, и даже если брать христианство в целом, видим в истории христианства, видим огромное количество. Вот если брать изобразительное искусство, трактовок, образов Иисуса Христа от эпохи еще раннего христианства до современности.
0: А вот, кстати, а правомерно ли такое сравнение трактовок идейных, как мы понимаем Христа, и трактовок в искусстве изобразительном? В изобразительном искусстве это вполне оправдано. Стоит ли из этого по аналогии сделать вывод, что и в идейном уровне это вполне оправдано? Любой православный, любой католик, ну, мне кажется, и большинство, в общем-то, и других конфессиональных христиан скажут «нет-нет-нет».
1: И почему они так скажут? Они, наоборот, скажут «да-да-да», потому что часто, и как раз, правда, наш автор не идет по этому пути и такие сюжеты не рассматривает, но, дополняя его и без того достаточно пространный обзор разных версий образов Иисуса Христа, можно здесь вспомнить или указать на обстоятельства того рода, что изобразительное искусство и живопись, а еще раньше иконопись, зиждется на некоторой концепции, на какой-то богословской программе. Скажем, одно дело, когда нам Иисуса представляют таким вот юным или даже в символическом образе пастыря, то есть пастуха, то есть такой юноша, безбородый и совершенно на Иисуса не похожий, на канонического. Но вместе с тем это один из таких древнейших образов Иисуса Христа, или вообще есть самые экзотические образы, опять же, из раннего христианства, например, где его изображали в виде Орфея, или вообще в зооморфном облике, скажем, мы знаем Агнца.
0: Или рыбу.
1: Ну, рыба, да, рыба – это монограмма, а вот барашек, Агнец – это прямая ссылка на тексты Священного Писания, на апокалипсис Иоанна.
0: Христиане носили рыбу вместо крестика на шее.
1: Так что это...
0: Не говоря уже про евангелистов.
1: Да, евангелисты тоже, зооморфные образы евангелистов, которые нам во всех храмах практически православных представлены иконописцами.
0: В общем, с многоликостью в православии тоже все норм.
1: Да, с многоликостью здесь, это может быть слово такое не очень подходящее и пугающее, но в действительности, да, много интерпретаций. Исходя из этих многих интерпретаций, возникают и образы, созданные живописцами, иконописцами, изографами. Они сопровождают нас, они очень узнаваемые, они очень запоминаемые. Угу. А под ними некое богословие содержится. И вот как раз об этом тоже книга, поскольку многие вещи, которые нам хорошо знакомы, например, православные праздники.
0: Да, вот я, кстати, хотела спросить, с многоликостью нормально, а как у нас с апокрифами? У нас к апокрифам отношение настороженное. Ну вот, например, в этой книге есть раздел, посвященный исламскому Иисусу, то есть взгляд ислама на Иисуса. Вот мне это было очень интересно. Но большая часть книги – это, конечно, различные вот христианские разные тексты, ученые изучают тексты, это тексты, которые представляют нам Иисуса, который у нас считается не каноничным, тире апокрифичным, но у нас считается апокрифы, значит секты, значит еретики, значит, ну и так далее, и так далее. Дальше продолжите ряд сами. Так вот, наши отношения с апокрифами нашей православной, очень православной, самой православной из православных традиций.
1: У кого православная мерда в кармане? О чем речь? Мы как-то заговорились и не представили, в чем посыл книги и о чем она вообще, что это за многоликий Христос и о чем это. А это, в общем, о такой вещи, как апокрифы, то есть эта апокрифическая традиция рассматривается, очень многогранная и еще дохристианская, и раннехристианская, и позднехристианская, то есть мир апокрифов, псевдоэпиграфов, ну или, как на Руси называли апокрифы, отреченные книги. И вот этот мир апокрифов, псевдоэпиграфов, отреченных книг нам представляет автор, он вводит нас в эту тематику, он предлагает свою классификацию.

0: ну не только свою, конечно, этих всех текстов, что представляется достаточно сложным делом, потому что часть апокрифов явно не соответствует такому вот христианскому мейнстриму. То есть это действительно тексты еретические, причем очевидно еретические. Например, достаточно много гностических апокрифов до нас дошло, которые, ну, очевидно, представляют уже воззрение, ну, можно сказать, другой конфессии, да, с некоторыми христианскими мотивами, но фактически это...
1: Религия.
0: Да, да, другой религии. То есть это часто дуалистические такие, в общем, теологии, где представлен вот такой паритет добра и зла, который утверждается этой теологией.
1: Ну, лично я неоднократно слышала про этот паритет из уст не просто верующих, не очень образованных, но и некоторые пастыри запросто про это рассказывают в проповедях.
0: Ну, проповедь все-таки это жанр, можно сказать, легкий, поскольку куда человека уведет язык, иногда этот же самый человек и не представляет. Слово за слово, и в результате, пожалуйста, дуалистическая ересь, вроде манихейства, альбегойства, всего такого. Да, такое бывает, но это, опять же, особенности жанра, потому что, когда человек говорит, понятно, что он, может быть, не очень точно выражается, а вот когда он пишет, это совсем другое дело. Здесь надо взвешивать каждое слово.
1: Обратила внимание, что вот пастыри такой старой школы советской, ну, то есть многие из них во времена гонений, правда, уже не сильных, приходили в церковь, когда это было можно. И мы таких-то еще застали, и меня поражало, какие короткие проповеди они говорят. И только какие-то, ну, вот во сколько начинается служба следующая, когда приходить. То есть какие-то технические вещи, я думаю, ну что так неинтересно-то? А сейчас, знаете, я с большим уважением вообще отношусь к таким вещам.
0: Все-таки это, конечно, не от хорошей жизни. Люди пуганные.
1: Так все-таки место апокрифов в нашей очень, скажем так, ну, нами считается православной, в смысле чистоты веры, традиции.
0: Да,
1: не
0: это
1: нашей
0: и,
1: жизни
0: да.
1: лично, а именно традиции, к которой мы принадлежим.
0: Здесь есть место апокрифа. Надо сказать, что наш автор Филипп Дженкинс, он такой благочестивый, можно сказать, писатель к апокрифам. Ну, правда, вначале он относится так достаточно критически и скептически. Потом, правда, его такое суровое сердце несколько по этому поводу, как сказать, размягчается. И он вводит иные точки зрения на апокрифическую традицию. В действительности, вообще протестантский мир, ну, я отчасти католический, но больше протестантский, он куда критичнее относится к апокрифической традиции, чем православный. И чем православие, можно сказать, традиционнее, чем больше оно сохранило свое вот такое, можно сказать, первобытное наследие, а такие традиции существуют, например, Эфиопская церковь, тем больше и в богослужении, и в обиходе апокрифических мотивов, апокрифических сюжетов, апокрифических образов. То есть в этом смысле традиционность – это как раз апокрифичность. Или, ну, не в полной мере, но, во всяком случае, широкое распространение апокрифических сюжетов и образов как раз указывает на то, что эта традиция очень древняя, и она в меньшей степени испытала влияние философии, испытала влияние вот такого мейнстримного православия, в котором на протяжении там, первого тысячелетия с апокрифическими текстами, образами, сюжетами боролись, апокрифические идеи изгонялись из сознания людей, книги уничтожались, а на периферии христианского мира это все сохранилось. И что, например, Эфиопия, что, например, славянская традиция, которая тоже периферия христианского мира, эти тексты сохранились. Например, их очень много в древнерусской литературе, точнее, в древнерусской письменности, где сохранилось много и аутентичных апокрифов, которые восходят там еще, может быть, к доновозаветным временам, то есть... Второй, первый век до нашей эры, первый, второй, третий век нашей эры, ну и до середины первого тысячелетия. То есть здесь сложность, конечно, в датировке апокрифических текстов, потому что они существовали, опять же, на протяжении столетий, тысячелетий, во множестве редакций. Редакторы изменяли тексты по своему усмотрению ради своих целей. Соответственно, какая-то основа оставалась, но она была дополняема разными другими идеями, фрагментами. И в этом смысле такая традиция живая, сама по себе развивалась. Причем развивалась она и в разных группах христианских, и православных, и еретических, и даже в разных конфессиях, в разных религиях, точнее. и в исламе, и в иудаизме. Например, вот эта, которая история здесь тоже обсуждается, это енохическая традиция, то есть связанная с именем патриарха Еноха. То есть о нем там в Библии совсем ничего нет, или очень мало, что он был праведным и был взят Богом за свою праведность, то есть вроде бы не умер, и как бы все. Зато у него оказалось очень много поклонников, которые создали вот такую целую библиотеку, судя по всему, это было много книг, посвященных Еноху. Дошли три, две, собственно, христианские, повлиявшие на христианство, одна более поздняя, иудаистская. Вот эти книги Еноха. Причем один в эфиопской традиции, наиболее полный вариант, другой в славянской.
1: Как это на нас повлияло?
0: Это повлияло на сознание людей, во что люди верили.
1: Например?
0: Там большую роль, например, играют ангелы. Очень подробно представлен ангельский мир, устройство небес. И вот люди так это все себе и представляли. То есть очень интересно же, как небеса устроены. Мы видим только первое небо, то есть вот твердь, собственно. А что там дальше? А дальше, оказывается, еще семь небес, населенных разными существами, у которых свои истории, которые очень интересно послушать. Например, вот это привлекало внимание людей. Мало того, на основе вот таких апокрифов, которые переводные, то есть их перевели, конечно, в свое время на славянские языки, так это появилось и в русской традиции, были по образу этих текстов созданы уже такие аутентичные наши апокрифы. То есть здесь вот эта апокрифическая традиция, она воспроизводилась, и вот в таких традициях периферийных это был такой очень заметный сектор литературы. И тоже относились по-разному. Кто-то ее воспринимал критически, кто-то, наоборот, считал, что все действительно, ну, писание авторитетом равные Библии, вообще священным писанием и священным отцам. Но ведь если это Енох, который сам рассказывает свою историю, нельзя же ему не верить. Что Еноху не верите, кому же еще верить? Или Адаму, например, там, или Моисею, или Мелхиседеку. То есть, вот понятно, что книгу Еноха написал Енох, ну, точнее, он рассказывает как бы от своего лица, записывает там его как бы сын. И это вот влияло на сознание людей и порождало свою уже аутентичную традицию. Кстати, интересно, что здесь Дженкинс связывает, правда, эту мысль не развивает, но пару раз там он на этот счет размышляет о том, что апокрифическая традиция особенно хорошо сохраняется, апокрифы хорошо сохраняются в тех традициях, которые существуют на собственных национальных языках. То есть, как, например, там в Эфиопии на эфиопском, а у нас на церковнославянском.
1: Ну, например, у католиков, у которых многовековая традиция религии и обряда, и исповедания – это латынь, у них что, апокрифов меньше?
0: Меньше. Меньше, потому что они проходят еще и вот через руки богословов, которые, являясь экспертами, некоторые наиболее зловредные апокрифы, явно еретические, отсеивали. Но многое и сохранилось. И тоже здесь много Дженкинс рассуждает об этом, ну, приводя и примеры о том, как апокрифическая традиция не только сохранялась, но и, то есть, не исчезли эти отреченные книги, хотя многие были против, и отцы писали, там, Блаженный Иероним, Ириней Леонский, очень важные для христианской традиции богословы, и другие авторы, как вот вредные апокрифы, предупреждали против того, чтобы их читали некоторые из апокрифов. Но одновременно часть апокрифов сохранялась, например, в богослужении. Это знает каждый православный христианин, который посещает церковь, находится за богослужением, например, во время праздников. Там, введение во храм, успение. Если вслушиваться в слова молитв, канона, там рассказывается история, которой нет в Новом Завете. То есть откуда это вообще взято? Это протоевангелие Якова, то есть это апокрифический текст. Но очень-очень авторитетный, сохраняющийся в богослужении, один из таких вот любимых праздников богородичных, введение во храм. Равное Успение, например.
1: Успение – это вообще самый главный праздник на Руси. У нас максимальное количество успенских храмов намного больше, чем храмов Христа. Намного
0: да,
1: больше.
0: Да.
1: Не кажется ли вам, может быть, не основная тема, но по касательной, что вот эта проблема такая тоже обычной христианской жизни, что люди обряда веры, исполнение церковных предписаний, на службе был, поучаствовал, и все, то есть не просто превалирование обрядовой стороны над интеллектуальной и глубоко внутренней человеческой христианской жизнью, над христианским образованием, которое не считается необходимым, это связано вот с этой глубокой проблемой, что в богослужении апокрифическая традиция, а вот традиция такой интеллектуальной веры, веры разума, веры глубокой внутренней, а не внешней, потому что вот участие даже в таинствах – это все равно внешняя сторона веры. Вот эта линия, например, незнание и, ну, такой даже низкий уровень интереса к священному тексту у наших современников, христиан, это связано. Поскольку одна традиция шла вот там, отдельно, изучение веры, богословие, философия, а другая традиция – богослужение. Вот эти апокрифические тексты, которые, как мне представляется, от канонических чаще всего отличаются тем, что там много подробностей, то есть они построены как такая занимательная история для простых людей, а более интеллектуальные вошли в канон, и они менее интересны, поэтому получился такой разрыв. Вот у нас обряды веры, которые исполняют внешнюю сторону религиозности, а низкий запрос к внутренней стороне, к образованию, вот он связан с этой проблемой. Есть такая связь вообще?
0: Ну, есть. Апокрифы, как правило, интересно их читать. То есть там есть и сюжет, там есть и вот такая закрученная драматургия. То есть здесь тоже Дженкинс об этом не рассказывает, но другие авторы об этом пишут, связывая апокрифическую литературу. Ну и это касается не только апокрифов, это касается и вполне канонических текстов с традициями поздней античной литературы, например, с греческим романом и другими жанрами, вот такими популярными в эпоху эллинизма и Рима. Такой короткий рассказ, с одной стороны, развлекательный, с другой стороны, поучительный. И вот это влияло, например, на жанр житийной литературы, жития. И, кстати, вот насчет богослужения, здесь тоже ведь это житийный принцип. То есть, если нам представляют какого-то персонажа, а часто в Новом Завете эти тексты не очень большие и второстепенные персонажи, да и главные герои представлены, ну, не очень подробно, прямо скажем. И интересно для людей, религиозных людей узнать побольше, ну и свои услуги представляют уже не новозаветные авторы, а более поздние с апокрифическими текстами, которые нам рассказывают расширенную историю полюбившегося героя, скажем. Так эти истории попадали уже в обработанном виде, например, в популярные сборники житийных текстов.
1: Тоже хотела провести параллель почитания святых. То есть в современности это вообще гигантская проблема. Говорят, что такое? Вот у нас не почитают вот интеллектуальных святых, не почитают святых близкого времени новомучеников, а почитают только каких-то полусказочных чудотворцев, которые хоп, так вот, хоп, все желания исполняют.
0: Ну, далеко не все желания исполняют.
1: А вы читали? Наверное, даже в руках не держали эти сборники 800-страничные чудес разных, которыми зачитываются простые прихожанки.
0: Ну, зачем здесь 800-страничные читать современные, если есть...
1: Апокрифы.
0: Если есть апокрифы, если есть, можно сказать, архетипические для этой традиции тексты,
1: а чем проще о которых, человек, да, нужно архетипичность замаскировать.
0: Дженкинс и для пишет, например, знаменитая «Золотая легенда». В общем, все забывают про «Золотую легенду» Якова Ворогинского, Якопа из Виченцы, знаменитого средневекового 13 века теолога и писателя.
1: Но считается, что это больше все-таки латинская традиция.
0: Да, латинская, но надо сказать, что и Дмитрий Ростовский, конечно, присматривался к «Золотой легенде», явно была у него она на столе, когда он создавал свои жития. Вот,
1: которые... Но про него все-таки говорят, что он выкидывал сказочные, ну, совсем сюжеты.
0: Да, все-таки это другая эпоха, да, это другая
1: просто
0: эпоха.
1: Просто говорил, да что ж такое, выкидывал.
0: Это уже не средние века. Но все-таки здесь всего выкинуть нельзя, потому что тогда ничего не останется.
1: Все-таки для кого эта книга?
0: Я думаю, что она всем будет полезна и интересна. Она вообще научно-популярная, то есть здесь всякие рассказываются такие истории не только вот чисто научные, но в плане вот интересных фактов рассказываются всякие подробности поздней античной жизни, раннесредневековой эпохи, то есть как вообще апокрифические тексты сохранялись, как иногда они сохранялись достаточно экзотическим образом в пересказе инквизиторов. Еретики не обязательно какие-то высоколобые интеллектуалы, очень часто это самые простые люди, которые даже неграмотные. Единственное, что от них осталось, это, в общем, протоколы их допросов. Так или иначе, из них выпытывали, во что они верят. Иногда они сами охотно рассказывали, будучи убежденными людьми, знавшими, что за эти слова им придется ответить. Но, тем не менее, в каких-то случаях это вот протоколировалось. Здесь, конечно, тоже возникает вопрос, не придумали ли эти рассказы сами инквизиторы для того, чтобы, ну, в общем, оправдать свой род занятий. Но это как бы отдельный вопрос. Скорее всего, нет. То есть наш автор склоняется к тому, что никто не подделывал эти протоколы, никакие инквизиторы не придумывали ереси, а действительно они были, особенно дуалистические версии вроде там вальденцев или катаров, действительно были распространены в среде таких христиан, инаковерующих. Таким образом, их, когда они попадались в руки закона тогдашнего, такие они показания давали. Занимательная книга, которая расширяет действительно взгляд на апокрифы, потому что апокрифы, и это сложность их вот изучения, потому что хорошо их противопоставлять православию. Вот есть апокрифы, очевидно, есть, в общем, православная вера. Одно не есть другое, другое не есть одно. А вот здесь мы видим, что вот эта граница, она проницаема, и мы видим такую как бы диффузию, что много апокрифических сюжетов нами воспринимаются как исключительно канонические и православные. Опять же, вспомним богослужение праздников, протоевангелие Иакова, Евангелие Никодима, на котором основано вообще богослужение Пасхи, схождение в ад. Это же не опирается на Новый Завет. Из Нового Завета мы не узнаем, что там было в аду. А это Евангелие от Никодима, которое напрямую цитируется. Понятно, что это и не Евангелие, и не от Никодима, а это вот апокрифический текст более поздний, но очень-очень авторитетный благодаря богослужению. Мир этот пополняется, то есть в 20 веке, в общем, были сделаны, как ни странно, выдающиеся открытия. В частности, была обнаружена целая большая библиотека, ну, таких в основном гностических, очевидно, еретических центров в Нагхамаде. Ну и, в общем, тоже расширилось наше представление о том, как вообще эта традиция существовала, как вот эти христиане-диссиденты свои тексты сохраняли. То, что вы вначале тоже сказали, интересная тема влияния апокрифов на ислам. То есть в коранических, в Коране есть явные следы влияния вот такого как бы маргинального христианства, апокрифических текстов, апокрифических евангелий, евангелий детства. И это очень интересно, то есть это как бы связывает разные религии, христианство и ислам через вот эту как бы серую зону апокрифических текстов, которые оказываются универсальными и на христианство влиявшими, и влиявшими и частично в христианскую традицию вошедшими, и влиявшими на ислам. И в исламские тексты, прежде всего в Коран, вошли они. Там еще, кстати, интересный сюжет про Евангелие от Варнавы. Очень популярный у исламских проповедников апокриф, который очень похож на Евангелие, то есть он сделан на основе Евангелия, видимо, уже в конце первого тысячелетия или даже в начале второго. Но там Иисус говорит о том, что он вообще-то предтеча, а настоящий мессия – это Мохаммед. Очень популярно там, скажем, христиане, которые приезжают в мусульманские страны, и там, если заходит разговор о богословии, носители исламской традиции просто говорят: «Но как же вот христиане, вы не признаете, вот уже есть Евангелие от Варнавы, что вам еще нужно?» Там же Иисус говорит, что он предтеча, а вот Мохаммед – это действительно пророк Божий последний и носитель откровения Всевышнего. То есть это до сих пор актуально, это, в общем, апокрифический мир существует уже в эпоху искусственного интеллекта. Да, еще есть тоже дополнительный апокриф, что якобы из-за обнаружения этого Евангелия от Варнавы папа Бенедикт XVI вынужден был уйти в отставку. Из-за того, что он был обнаружен, он как бы не смог скрыть. То есть апокрифы вообще для современности, они очень актуальны, потому что мы живем в мире апокрифическом, в мире разных вот таких как бы версий, конспирологии, а это и есть вот апокрифическая история, ведь апокрифы – это скрытый, тайный. Всем хочется узнать скрытое, тайное, какую-то подоплеку, неизвестную всем, а вот нашли какую-то книгу. А да. Там-то написано, что о...
1: Да, что большинство наших соотечественных читают в мессенджерах, они читают апокрифы.
0: Апокрифы читают, апокрифы придумывают. И это интересно.
1: Апокрифы
0: вот
1: правят, да, миром, и главное, миром сознания.
0: Да, Дженкинс, он здесь копнул, но я думаю, что он сразу понял, за какую, в общем, задачу он взялся. Потому что здесь одной книги такой обзорной явно недостаточно, чтобы ввести, то есть можно перечислить разные апокрифы, но это, в общем, ничего не даст. Какое-то вот представить видение. Здесь требуется, наверное, потратить больше усилий и страниц для того, чтобы это все развернуть перед читателем.
1: Перед нами книга практически 350 страниц. Называется она «Многоликий Христос». Ну, наверное, тоже не совсем точный перевод. И в оригинале «Много лиц Христа» она называлась. Ну, хотя переводчики, они люди такие. Автор Филипп Дженкинс, один из ведущих современных религиоведов мировых, все как полагается, доктор философии и профессор. Несколько его книг переведены на русский язык. Вот мы с этим автором в нашей программе впервые сегодня столкнулись. И об этой книге рассказал Константин Андреевич Махлак, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии. Сайт института ebif.ru, можно зайти на сайт и узнать про направление обучения, например, двухгодичные курсы богословия. Передачу записала Марина Лобанова. До свидания.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная истории установления одного из самых замечательных монументов нашего города – Александрийского столпа. У микрофона Нина Жирова. После вступления русских войск в Париж в 1814 году, после завершения Отечественной войны и освобождения Европы от войск Наполеона, Государственный совет принял решение установить на Дворцовой площади монумент в честь победы в Отечественной войне. Но прошло еще немало времени, прежде чем работа над созданием этого монумента началась. И поручена она была Агюсту Монферрану. Кажется для некоторых парадоксальным, памятник, посвященный победе русских над французами, взялся соорудить француз и выполнил эту работу с непревзойденным мастерством и творческим вдохновением. Возможно, объяснением этому служит то обстоятельство, что Монферран покинул Францию, опасаясь террора, наступившего с приходом к власти бурбонов. В этих условиях Россия стала ему второй родиной, которую он полюбил и которой отдал весь свой талант и всю жизнь. Сооружение Исаакиевского собора, которое продолжалось до конца жизни архитектора, стало одним из важнейших этапов деятельности Монферрана в России. Он участвовал в перестройке Зимнего дворца, создав там несколько парадных залов. В Москве по его проекту был поднят и поставлен на специальный пьедестал царь-колокол в Кремле. Но лучшей работой Монферрана, значительно превосходящей по всем художественным достоинствам остальное, созданное им, бесспорно была Александровская колонна. Вот что рассказывал сам Монферран об этом памятнике. Когда торжествующий победу Рим привел из Александрии галеры, груженные огромными египетскими обелисками, чтобы установить их в стенах города, Рим этим доказал всему миру, что нет ничего невозможного для человека, руководствовавшись непреклонной волей и чувством собственного величия. Проникнувшись подобными идеями и вдохновившись другими, предшествовавшими им, я осмелился предложить и предпринять сооружение памятника, посвященного светлой памяти императора Александра I. Я был в числе немногих архитекторов, кому была оказана честь участвовать в проекте памятника. И далее. Продумав сначала местность, предназначавшуюся для памятника, я осознал, что скульптурный памятник, каковы бы ни были его пропорции, не сможет гармонировать с теми величественными постройками, которые находятся в его окружении. Указанный мотив, равно как необходимость придать памятнику характер величия, свойственный такого рода монумента, остановили мой выбор на проекте обелиска. В своей книге, которая вышла в Париже в 1836 году, еще при жизни Зодчего, он писал: «Мне были разъяснены главные условия строительства монумента. Памятник должен представлять собой гранитный обелиск из одного куска общей высоты от подножия 111 футов. Я предпочел глыбу красного гранита, без изъянов, пригодного для полировки, не уступающего самым большим существующим монументам». «Передо мной, — писал Монферран, — предстала колонна Трояна как прообраз самого прекрасного, что только способен создать человек в этом роде. Я должен был стараться подойти как можно ближе к этому величественному образцу античности, как это было сделано в Риме для колонны Антонина, в Париже для колонны Наполеона». И Монферран действительно обратился к имеющимся образцам, сумел отобрать из них лучшее для того, чтобы осуществить свой гениальный замысел на Невских берегах. 24 сентября 1829 года проект Монферрана был одобрен. Глыбу для памятника Монферран присмотрел в Пютерлакском карьере за Выборгом на берегу Финского залива, там, где уже заготовляли колонны для Исаакиевского собора. Добыть ее при помощи взрывчатых веществ было невозможно. взрыв повредил бы монолит. Поэтому все работы выполнялись вручную. В течение 2 лет, 1830-31 годов, днем и ночью, в будни и в праздники, на скале раздавался неумолчный стук кувалд. Вдоль скалы стояло до 400 рабочих. Часть из них держала в руках длинные, окованные сталью ломы, направляя их вертикально к горе. По каждому такому лому 2 человека попеременно били кувалдами. Особенно тяжело было тем, которые держали ломы. Сотрясение от удара кувалд передавалось всему телу, а страшный лязг вызывал глухоту. Через 2-3 месяца приходилось менять рабочих. Одни из них становились глухими, другие поручали паралич рук. Условия жизни на каменоломне были ужасными. Люди работали по 15 часов в сутки, даже в праздники, потому что работа должна была быть завершена в срок. В карьере Пютерлакс одновременно было занято 600 человек, работавших под руководством техника-самоучки Василия Яковлева, 20-летнего юноши, одаренного недюжинным умом и организаторскими способностями. Заключая контракт на изготовление колонны, Яковлев брал на себя обязательство в случае неудачи с первым монолитом безвозмездно отбить и доставить в Петербург второй, третий и так до тех пор, пока потребный камень не займет своего места на Дворцовой площади. Благодаря усилиям рабочих и находчивости Яковлева удалось благополучно отколоть глыбу гранита немногим более 30 метров, толщиной около 7 метров. Вес же глыбы составлял свыше 230 тысяч пудов. Камень отодвинули от скалы, отсекли от него лишнее при помощи многочисленных рычагов и кабестанов и опрокинули на специальную подстилку из бревен. Монферран все время пристально следил за деятельностью столь способного русского юноши-самородка и счел возможным поручить ему отделку колонны вплоть до ее доставки на Дворцовую площадь. Сам же он осуществлял лишь общее руководство. Одновременно Василий Яковлев занялся поисками другого монолита для пьедестала колонны. Такой камень из красного гранита был обнаружен в районе Летсарма, также недалеко от Финского залива. 500 рабочих приступили к вырубке блока весом около 25 тысяч пудов. Через 3 месяца глыбу отбили, подтащили к берегу залива, где была устроена специальная пристань. Камень погрузили на судно, также специально построенное для этого случая. Было решено в порядке пробы первым транспортировать в Петербург камень для пьедестала колонны. При этом существенных трудностей не возникло. Монолит по Финскому заливу доставили к пристани, устроенной на берегу Невы между Адмиралтейством и Зимним дворцом. 8 дней потребовалось на то, чтобы перетащить камень от берега к центру площади. Современники свидетельствуют, что когда эту глыбу опрокинули с помоста на песчаную подушку у фундамента, вся площадь содрогнулась, словно при землетрясении. При помощи блоков и кабестанов камень приподняли, очистили от песка и с предельной точностью уложили на фундамент. Вся эта сложная операция длилась всего лишь 2 часа. Котлован, вырытый на глубину более 4 метров, оказался плотным песчаным слоем. В него были забиты сваи на глубину 6,5 метров. При их толщине 26-27 сантиметров на каждый квадратный метр приходилось примерно по 3 сваи. Забивка производилась при помощи копров и чугунных баб. На это ушло 3 месяца. Основание под фундамент колонны было готово к 15 марта 1830 года. Площадь, занимаемая сваями, составляла квадрат 23 на 23 метра. На этом квадрате просматривалось 1250 свай. При таком способе грунт становился настолько плотным, что едва поддавался железному лому. Затем начались работы по устройству фундамента. Весь его массив был сложен из 12 рядов гранитных блоков толщиной от 40 до 60 сантиметров. Каменная кладка, опоясывающая гранитный фундамент, состоит из прочных отходов гранита, мрамора, бутовой плиты, уложенных рядами одинаковой толщины на известковом растворе. В центре верхней части фундамента был помещен гранитный блок размером 52 на 52 сантиметра, в толщину которого вставлена бронзовая шкатулка с золотыми, платиновыми, серебряными и медными медалями и монетами, отчеканенными в честь Александра I. Среди 105 медалей и монет была и 1 платиновая медаль, выполненная по проекту Монферрана с изображением памятника и датой 1830 год. На ободке медали надпись «Александру Благословенному Благодарная Россия». Архитектор предусмотрел эту медаль для того, чтобы она сохранила потомкам внешний вид монумента, если спустя много веков колонна разрушится. В шкатулку была вложена пластинка из позолоченной бронзы с выгравированной на ней надписью. Были это от Рождества Христова, 1831-е, начато сооружение памятника, воздвигаемого императору Александру Благодарную Россию. на гранитном основании, положенном в 19 день ноября 1830 года в Санкт-Петербурге. При сооружении сего памятника председательствовал граф Литта, заседали князь Волконский, Оленин, граф Кутайсов, Гладков, Карбоньер, Васильчиков. Сооружение производилось по начертанию того же архитектора Августа де Монферранда. Как я уже говорила, транспортировка колонны и пьедестала и последующая обработка камней потребовали немало времени и сил. Перевозка стержня колонны – дело было очень сложным. Настолько, что чуть не закончилась катастрофой. Когда монолит перемещали с причального помоста на судно, деревянные опоры не выдержали столь большой тяжести и обломались. Колонна рухнула в воду и могла уйти на дно моря. Яковлеву удалось сдержать ее при помощи новых опор. Люди, рискуя жизнью, спасли колонну. Тем временем из близлежащей Фридрихсгамской крепости были затребованы на помощь 600 солдат. Они совершили бросок в 36 верст в жару по гористой местности, преодолев расстояние, положенное за 4 часа. Солдаты сходу принялись за дело и водрузили колонну на судно. 1 июля 1832 года ее доставили в столицу. Пока же велись работы в каменоломнях, на Дворцовой площади уже подготовлен был фундамент под монумент. С момента прибытия судна в Петербург на колонну приходили смотреть огромные массы народа. 12 июля 1832 года с раннего утра несметное количество людей заполнило Адмиралтейскую площадь и бульвар у здания. Наклонный помост, по которому предназначалось движение колонны главным лесам, мгновенно превратился в амфитеатр, наполненный народом. Трибуна для знатных особ также быстро заполнялась. Но назначенную на 2 часа дня выгрузку внезапно пришлось приостановить на 45 минут. Разразилась гроза с неистовым ливнем. На место выгрузки явился и сам император Николай I, проявив исключительный интерес к подготовительным работам. Он лично отдал приказание Яковлеву начинать выгрузку. Как только прозвучал сигнал, был дан знак привести кабестаны в действие, колонна сильно покачнулась, без усилий, бесшумно начала скользить судно и оказалась на набережной. Выгрузка длилась ровно 10 минут, после чего император выразил подрядчику свое полное удовлетворение хорошо организованной операцией и ее результатами. Затем же Николай I обратился к Монферрану со словами: «Работа Яковлева окончена, теперь за вами выполнение сложных задач, и я не сомневаюсь, что вы справитесь с ними с не меньшим успехом». На берегу приступили к отёске колонны. А в это время 600 плотников строили наклонный помост, подъемную дорогу, по которой колонну нужно было подтянуть к пьедесталу. За 9 дней колонна проделала путь протяженностью в 260 метров и была доставлена на край наклонного помоста. Сам наклонный помост длиной 54 метра, шириной 31 метр и высотой около 11 метров своей покатой частью доходил до половины Дворцовой площади, где под прямым углом переходил в горизонтальный помост, прямая дорожка которого вела до площадки перед главными лесами, воздвигнутыми над пьедесталом. В конце наклонного помоста колонну за 2 дня уложили на салазки, стоявшие на поворотном круге, и затем подтянули 8 кабестанами к месту установки. Салазки состояли из 2 частей и двигались на березовых катках. Ширина салазок равнялась 3,5 метрам, а длина составляла более 25 метров. Настил, на котором покоился монолит, состоял из 9 рядов брусьев, связанных 13 поперечинами. Монолит был укреплен металлическими связями на болтах, которые опоясывали салазки и были снабжены кольцами для крепления канатов. Оставалась главная операция – установка колонны на пьедестал. Приемы, примененные Монферраном для поднятия колонны, имеют некоторую аналогию с теми, которыми пользовались древние народы. Изображение этих операций мы встречаем на многих египетских памятниках, в частности, в нижней части обелиска, установленного императором Феодосием на ипподроме в Константинополе. На барельефе изображены горизонтальные лебедки. 4 человека поворачивают лебедку, чтобы перемещать груз при помощи канатов. Тот же принцип применения кабестанов и рычагов для подъема больших тяжестей известный с древности. В 1586 году был использован архитектором Фонтана при подъеме Ватиканского обелиска. Монферран использовал прием этого великого мастера, но только имел дело со значительно большей тяжестью. Вес Ватиканского обелиска был равен 325 тоннам, а Александровская колонна весила 650 тонн. Естественно, Монферран вынужден был применить другие сочетания в распределении сил, более сложные комбинации в системе лесов и добиться усовершенствования машин кабестанов. Для установки лесов необходимо было создать солидные фундаменты из бутовых плит, которые были проложены для выравнивания ряды кирпичей. Прежде чем начать сооружение самих лесов, изготовили модель их в масштабе 1/12 натуральной величины. На этой модели тщательно отработали всю технологию устройства этих лесов. В верхней части стойки соединялись 5 фермами, на которых были подвешены блоки. 28 августа 1832 года были произведены предварительные испытания лесов и оснастки. Колонну в горизонтальном положении подняли на 6,5 метров и оставили висеть на канатах в течение часа, затем высвободили салазки. После удачных испытаний начались приготовления к подъему. Леса были установлены в центре квадратной платформы площадью 16 тысяч квадратных метров, на которой располагались в 2 ряда 60 стальных кабестанов. С их помощью была поднята колонна. 30 августа 1832 года был день, назначенный для установки Александровской колонны на пьедестал. Вот как сам Монферран описал площадь перед началом подъема. Улицы, ведущие к Дворцовой площади, Адмиралтейству и Сенату, были сплошь запружены публикой, привлеченной новизной столь необычайного зрелища. Толпа возросла вскоре до таких пределов, что кони, кареты и люди смешались в одно целое. Дома были заполнены людьми до самых крыш. Не оставалось свободным ни одного окна, ни одного выступа. Так велик был интерес к памятнику. Полукруглое здание генерального штаба, уподоблявшееся в этот день амфитеатром Древнего Рима, вместило более 10 тысяч человек. В специальном павильоне расположилась царская семья с Николаем I, в другом – посланники Австрии, Франции, Англии, министры, уполномоченные по делам, составляющие иностранный дипломатический корпус. Затем специальные места для Академии наук, Академии художеств, университетской профессуры, иностранцев, лиц, близких к искусству, прибывших из Италии, Англии, Германии, чтобы присутствовать при этой церемонии. Такой интерес был вызван необыкновенным событием, которое должно было произойти на этой площади. Люди недоумевали, как можно было при имевшихся возможностях поднять колоссальный монолит. Опять же обратимся к описанию самого Монферана, который рассказывал очень живо и подробно. На платформе, окружавшей леса, были установлены по 2 плоскостям кругообразно 60 стальных кабестанов в шахматном порядке. Канаты от кабестанов образовали соответствующие кабестанам количество радиусов, расположенных друг от друга на равных расстояниях и доходящих до центра лесов. Кабестаны были сгруппированы в 4 класса. 16 солдат оперировали рычагами, 5 матросов тянули канаты и направляли их. 8 других солдат составляли резервный взвод. При каждом кабестане было по 1 унтер-офицеру, наблюдавшему за порядком. Он должен был руководить солдатами, заставляя их идти в ногу ускоренным шагом, смотря по обстоятельствам. Он же заменял уставших людей свежими из резерва, не прерывая движения. Кроме того, было прислано 1440 солдат, 60 унтер-офицеров и 30 барабанщиков различных гвардейских полков, а также 300 человек матросов с 15 унтер-офицерами и еще необходимое количество офицеров саперных гвардейских батальонов. При помощи этих отрядов под командованием генерал-майора Шильдера был поддержан порядок, столь необходимый при всей этой операции. 10 десятников были размещены между лесами и следили за равномерным натяжением канатов. 4 помощника Монферана находились по углам лесов. Каждый из них наблюдал за группой кабестанов. На лесах были размещены 100 матросов, направлявших полиспасты во избежание спутывания их. 60 наиболее опытных с русской смекалкой энергичных рабочих находились на самой колонне среди паутины канатов, направляя полиспасты. 50 помощников, размещенных на разной высоте, были наготове для различных и необходимых целей. 60 каменщиков помещались у блоков обратного вращения с приказом никого не подпускать близко. 30 других рабочих должны были направлять вальки, ролики, постепенно снимая их. 6 каменщиков, находясь у самого пьедестала, должны были подлить раствор на гранитную плиту. 1 десятник помещался на высоте 6 метров для подачи сигнала колоколом. 1 офицер флота находился на самой верхушке лесов для водружения государственного флага, как только колонна встанет на пьедестал. У самих лесов находился хирург для оказания первой помощи в случае какого-либо увечья. Наконец, имелась наготове резервная команда рабочих с инструментами и материалами на всякий непредвиденный случай. Все были на местах, когда началась церемония передачи платиновой медали Монферану для вложения ее в специальное, сделанное в центре пьедестала углубление. И снова мы обращаемся к описанию, оставленному Монфераном. Когда на часах Зимнего дворца пробило 2, раздался троекратный удар колокола, и одновременно с этим сигналом начался подъем колонны. Это было любопытное зрелище. Лежащий монолит колонны из красного гранита в 28 метров длиной и 3,5 метра в диаметре, опутанный канатами, из которых, как в тумане, вырисовывалось 6 десятников, ловких широкоплечих молодцов, подлинных геркулесов, вместо палец с железными рычагами, спокойно ожидавших подъема вместе с монолитом. Вокруг царила глубокая тишина, прерываемая лишь глухим гулом кабестанов, на лицах изумления, боязнь, надежда, ожидания. Никто в ту минуту без ужаса не мог думать о решающем моменте, когда огромная скала, покачиваясь, повиснет в воздухе. Сейчас уже никто не признается в том, что в течение 100 минут, пока длилась установка монолита, все с ужасом опасались самой ужасной катастрофы. Приходится признаться, что ни одно благородное сердце, ни разу не дрогнувшее в битвах, испытало на этот раз глубокое волнение, почувствовав облегчение, лишь завидев на верхушке лесов государственный флаг, оповещавший весь город о том, что монолит стоит на пьедестале. Трудно описать внезапный переход от мучительной душевной тревоги к чувству удовлетворения, какое испытал каждый, когда колонна была установлена, и когда всякая мысль об опасности отпала. Бурные крики «Ура!» неслись со всех концов площади. Энтузиазм достиг предела и довел многих, имевших доступ на платформу, до такого состояния, что они бросились подбирать остатки от раздавленных роликов и уносить их на память. Несомненно, при имевшихся тогда возможностях техника подъема достойна восхищения по своей гениальной простоте. На следующий день были убраны машины, канаты, наклонная платформа, главные леса, из которых остались только 4 нижних яруса, необходимых для окончания работ. Разборка каменных фундаментов под лесами велась в течение года. Одновременно приступили к полировке монолита. 5 месяцев ежедневно этим занимались 200 человек. Предстояла самая сложная и ответственная часть, эстетическая, создание окончательного вида колонны. Указания, даваемые самыми знаменитыми архитекторами об утончении объема колонны, по словам Монферранта, были так неточны и противоречивы, что принять их для выявления абсолютных пропорций было бесполезно. Прием, использованный Монферраном, имеет нечто общее с приемами скульпторов, которыми они пользуются при установке статуи в требуемое положение. Он заключается в установлении целой системы прямоугольных подвижных координат вокруг стержня колонны с тем, чтобы по разным абсциссам, параллельным осям, можно было нанести ординаты в направлении радиусов. Проект Александровской колонны предусматривал завершение монумента в виде скульптурной фигуры ангела над капителью. Изготовление фигуры ангела было поручено скульпторам, академикам Гальбергу, Орловскому, Леппе и Жаку. Из большого количества представленных моделей была выбрана модель Орловского, по которой он в течение 8 месяцев за 15 тысяч рублей вылепил колоссальную фигуру в глине с гипсовой ее отливкой. Однако принятая модель Орловского вызвала ряд противоречивых мнений. Эти противоречия появились с самого начала создания скульптуры ангела и его подножия. Высочайшее повеление, отдаваемое Николаем I в процессе работ скульптору об изменении размеров креста, фигуры, ангела, мешали творчеству. Вмешивался Николай I в работу авторитетной комиссии из архитекторов и скульпторов, которой было предложено высказать свое мнение по поводу пропорций как самого основания, так и фигуры. Надо сказать, что члены комиссии детально обсуждали все элементы завершения колонны. Президент Академии художеств Оленин, например, представил по этому поводу интересную докладную записку, резюме которой сводилось к следующему. Принимая во внимание отсутствие внутренней лестницы в колонне, тумбу можно понизить, оставив ее требуемую правилами перспективы высоту, необходимую, чтобы выступ капители не скрывал от глаз ног статуи. Президент высказался за уплощение куполка. После высказывания специалистов Монферрану было над чем призадуматься. Он также высказал свое мнение. Колонна Трояна завершалась колоссальной статуей императора из золоченой бронзы. Троян держал скипетр и шар, в котором был помещен его прах. У автора Альфонсо Чиакомо имеется изображение колонны Трояна. В описании указано, что в его время, в 1616 году, еще были видны бронзовые ноги статуи, сокрушенные варварами в период их нашествия. После раскопок была обнаружена голова этой статуи. Оставаясь при своем мнении, что 6 аршин, то есть 4 с небольшим метра, достаточно для скульптуры ангела, Монферран привел последний довод, убеждая комиссию архитекторов в том, что вновь поставленная фигура Наполеона на Парижской колонне, имеющая равные соразмерности с Александровской колонной, имеет около 4 метров вышины, и он просит повелеть отлить фигуру ангела в первоначальном варианте размера, то есть 4 метра 26 сантиметров. В результате тщательного обсуждения члены комиссии большинством голосов пришли к заключению, что основание для скульптуры слишком высоко, купол на нем следует понизить, а фигуру не увеличивать и оставить без позолоты. Этот путь был правильным. Он установил окончательные размеры завершения с ангелом и заставил Николая I отказаться от собственного предложения, положив конец своему неограниченному вмешательству. Таким образом, завершение колонны получило следующее изменение пропорций. Пьедестал был понижен почти на 30 см без изменения диаметра и с сохранением орнамента. Скульптура ангела с крестом великолепно вырисовывается на фоне неба и на фоне зданий площади. Она вносит элемент разнообразия в композицию памятника и придает монументу живописность. Ангел попирает ногами змею, символизирующую побежденного врага. Композиция рассчитана на дальнюю точку зрения. Очень удачно найдены пропорции фигуры. Форма постамента со скульптурой имеет общую объединяющую линию, которая ограничивает силуэт. Несомненная удача, достигнутая Монферраном, монолитность фигуры со сферой, на которой она стоит. Фигура имеет прекрасную пластическую проработку. В фигуре ангела нет ни единой черты, создающей облик властного императора. Только лицу ангела скульптор Орловский придал портретное сходство с лицом Александра I. Пьедестал под колонну одет бронзой и оформлен 4 барельефами. Мысль, заложенная в них, выражена кратко и ясно. На стороне пьедестала, обращенного к Зимнему дворцу, изображены 2 крылатые фигуры, поддерживающие надпись. Под ней помещен основной трофей, а по бокам 2 сидящие фигуры. Одна из фигур олицетворяет Неман в образе молодого мужчины, другая – Висла в образе молодой прекрасной женщины. За пределы этих рек в 1812 году были изгнаны французские войска. Вокруг этих фигур расположены изображения старинных русских доспехов. Среди них известный всем шлем Александра Невского, латы царя Алексея Михайловича, кольчуга Ермака, щит Олега, который был водружен на вратах Цареграда, Константинополя и много другого оружия, принадлежащего героям, чьи ратные подвиги прославили Россию. 3 другие стороны пьедестала тоже представляют барельеф аллегорических фигур победы, мира, правосудия, милосердия, мудрости, изобилия в окружении разных воинских атрибутов. Наряду с римскими символами победы в рельефах представлены доспехи знаменитых героев Руси. Таков был тогда обычай в архитектуре. Барельефы были выполнены в натуральную величину художниками Скотти, Соловьевым, Брюло, Марковым и Тверским и отлиты по моделям скульптора Свинцова и Лепе. Они отличаются прекрасным выполнением фигур, особенно военных трофеев. Орнамент резьбы, гирлянды, скульптура базы и капители выполнены с большим искусством и очень эффектно скульптором Балиным. Почти 5 лет продолжалось сооружение Александровской колонны. И, наконец, наступил день торжественного открытия. Это было 30 августа 1834 года. Вот как описал это событие поэт Жуковский. И никакое перо не может описать величие той минуты, когда по 3 пушечным выстрелам вдруг из всех улиц, как будто из земли рожденные, стройными громадами, с барабанным громом, под звуком парижского марша, пошли колонны русского войска. Начался церемониальный марш. Русское войско прошло мимо Александровской колонны. 2 часа продолжалось сие великолепное, единственное в мире зрелище. Вечеру долго по улицам освещенного города бродили шумящие толпы. Наконец освещение угасло, улицы опустели. На безлюдной площади остался величественный колосс, один со своим часовым. В день открытия монумента Монферран был посвящен в кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени с получением пенсии в 5000 рублей. К этому Николай I прибавил еще 100 тысяч рублей единовременного вознаграждения, о чем Монферран сообщает, поступивших тотчас же в мое распоряжение. Так закончилась эта история установления, изготовления самого знаменитого монумента нашего города. А дальше начинается история, связанная уже с исправлением повреждений, с реставрацией колонны. Но это другая история, о которой, может быть, мы когда-нибудь тоже с вами поговорим. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Невидимые храмы Петербурга. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Начать я хотела бы со всем известного Франческо Растрелли. Архитектор, который начал строить, когда ему было едва 20 лет, который строил в основном дворцы, которого мы знаем как строителя Зимнего, Строганова, Воронцовского, Царскосельского или Петерговского дворцов, почти не осознается как храмовый архитектор. А ведь во всех императорских дворцах он строил такие домовые храмы. И вот храм Спаса Нерукотворного в императорском Зимнем дворце, он же фактически отдельно стоящий храм, хотя и встроенный в объем императорского дворца. Кстати, это было присуще вообще многим дворцам Елизаветы. Ведь когда-то при постройке летнего деревянного дворца Растрелли тоже поставил небольшой деревянный храм. Но оказалось, что он слишком близок, этот храм, к театру, танцевальному залу. И светская жизнь дворца императрицы не подходила к строгой богослужебной храмовой судьбе. И поэтому его разобрали, и императрица широким жестом подарила его городовому острову, где только что сгорел маленький Петровский Троицкий собор. Так что Троицкий собор, который стоял на старейшей площади нашего города вплоть до начала 1930-х годов, был тоже фактически растрелиевским. И это ощущалось и в форме крыши, и в луковичках таких пышненьких, упругих, похожих на луковички Царскосельского Петерговского собора и даже на вершину Смольного Воскресенского собора. И вот, когда мы входим в эти храмы, которые остались нам от Растрелли, храмы, в которых сегодня нет иконостасов, я вспоминаю статью Щусева, знаменитого архитектора модерна, создателя храмов в неорусском стиле, который, казалось бы, основывал свое творчество на очень строгом, холодноватом, чистом облике новгородских и северных русских построек. Тем не менее, он говорил: «Я не восстаю против светлых, парадных церквей, подобных Смольному собору, Царскосельской дворцовой церкви или храму Андрея Первозванного в Киеве. Это гениальный архитектор придал им парадный вид дворца, и вся раззолоченность и вычурность вылилась в такие же вычурные парадные формы, с которыми так вязались и современные нарядные туалеты дам и мужчин. Но я восстаю против превращения, как это теперь делают, бесхитростной, детски простой и искренней древнерусской архитектуры в парадные «я против коверкания». Щусев осознавал ту яркость рокальной роскоши, которую придавал интерьерам своим храмам Растрелли. Мы их знаем только сильно измененными после пожаров, уже принявшими руку Стасова, в конце концов, горели и Царскосельская церковь, ну там скорее Чевакинский был автором, и церковь Зимнего дворца, и Петерговский храм. Конечно, говоря о Растрелли, храмостроителе, нельзя не вспомнить Смольный монастырь. Казалось бы, одно из центральных зданий

истории архитектуры. Недавно я слышала от вполне квалифицированного гида о том, что этот собор, Воскресенский собор Смольного монастыря, никогда не был освящен. Ну, будучи автором 2 книг и более 35 статей на темы истории архитектуры Смольного, я прихожу просто в ужас. Потому что давным-давно мне кажется известно, что хотя Растрелли и не закончил убранство Смольного собора, в его бытность в Петербурге не создали интерьер собора, но тем не менее, спустя почти 80 лет его доделал Стасов, собор был освящен в день Святой Марии Магдалины 1835 года, и даже была выбита медаль в честь этого освящения. Да, потом собор переосвящался. В нем были ремонты, в нем сделали новый иконостас, в нем провели электричество, и каждый раз крупные работы по перестройке вызывали переосвящение храма. Но собор был действующим вплоть до 1921 года. Вообще в этом соборе слились стили, столь характерные для Растрелли, а в действительности мы считаем Растрелли только барочным архитектором, но здесь есть изящные детали рококо, здесь есть строгая симметрия и пропорции классицизма, основанные не только на теореме Пифагора, но и, например, на рядах Фибоначчи, то есть очень сложные математические конструкции, необходимые для создания гармонии в сложных архитектурных композициях. Но благодаря им рядом с Растрелли могли творить и Фельтон, и Кваренги, и Стасов. И все это создало общий ансамбль Смольного района. И вот, когда мы смотрим на этот собор и возводим глаза к его высоте, к его крестам, то мы видим, что под ними стоят маленькие, такие русские, такие пухленькие и объемные русские луковички, типичные скорее для деревянного древнерусского зодчества. Да, Растрелли не увидел освященным свой собор, но еще при его жизни были освящены 2 другие церкви, а вообще интерьеры Растрелли имеют 3 храма в пространстве Смольного монастыря. Дело в том, что Растрелли проектировал церкви с востока высокими, двусветными, а церкви с запада делил на 2 этажа, ну, как сейчас Никольский собор или церковь Владимирской Матери поделены, и предполагал там устроить по 2 домовые церкви в каждой башне. И вот до нашего времени, о чем не знают многие петербуржцы, сохранилось растрелевское убранство, конечно, без иконостасов, но в одном случае, в церкви, крошечной церкви Захарии и Елизаветы в северо-западной башне, даже паркет рокальный 18 века и то сохранился. И вот начнем с самой старой церкви, церкви Святой Екатерины. Ее задумала еще императрица Елизавета Петровна. Растрелли несколько раз переделывал рисунок иконостаса, и этот рисунок до сих пор сохранился. Сохранилось много фотографий интерьера церкви, в котором этот иконостас стоит. К сожалению, в конце 1940-х годов иконостас был снят, и объем церкви был поделен металлическими конструкциями на этажи. Там был архив истории партии. И вот на этих стеллажах, ярусами, этажами, лежали папки и коробки с документами. Я еще прекрасно это помню. Эти стеллажи несколько повредили. Где-то ножки, где-то носики лепных растрелевских ангелов, которые украшают весь объем храма. Но архитекторы, которым были поставлена задача превратить этот храм в хранилище, понимали, что они имеют дело с настоящей жемчужиной барокко. И они постарались сделать так, чтобы перекрытия не соприкасались со стенами. И, в принципе, когда снимают сейчас эти перекрытия, то стены остаются, их можно реставрировать. Надо сказать, что наш губернатор еще 10 лет назад сказала, что после реставрации фасадов Смольного монастыря следующим этапом будет реставрация церкви Святой Екатерины. Я восприняла это как свою личную победу, потому что к этому времени было уже понятно, что там сохранилась лепнина по Растрелли, декор растрелевский, и был известен даже скульптор-итальянец Джанни, который

0: давал это великолепное убранство. Так вот, эта церковь Святой Екатерины была оформлена первой среди всех храмов Смольного монастыря, и ее декор лепной был создан в первой половине 1750-х годов и потом поставлен иконостас. Правда, иконостас пришлось несколько изменить, потому что Елизавета Петровна не дожила до освящения храма. Осветили его в 1764 году уже при воцарении Екатерины II. Это был первый храм ее святой покровительницы, и Екатерина всегда присутствовала на богослужениях в нем в дни своего праздника, ну, по-нашему, это 7 декабря. Иконостас был изменен. Но, тем не менее, основной принцип формирования образов в иконостасе был сохранен. И список этих икон, оставленный нам настоятелей этой церкви Константином Знаменским в начале XX века, оказывается очень важным для вообще осознания русской истории. Потому что там становится понятно, на дни каких святых родились русские императоры Петр III на день святого Харлампия или, например, император Павел на день святого Евстафия. А отсюда мы переходим к истории русского флота, потому что именно корабли с такими названиями составляли эскадру, победившую в Средиземном море турецкий флот в начале царствования Екатерины II. В этом иконостасе получилось три образа святой Екатерины. Или, например, два образа на Рождество, потому что одно – это праздничный ряд, а второй образ – это день смерти императрицы Елизаветы Петровны. Церковь оказалась очень важной для монастыря, который был основан Екатериной в корпусах Смольного в 1764 году, для женских воспитательных учреждений, которые в том же году она учредила в том же монастыре. Но он важен и для всей женской жизни России, потому что этот храм, скорее всего, был в течение 80 лет храмом ордена Святой Екатерины. Об этом говорит и то, что редкость для домового храма. Там было царское место, как в больших соборах. И другое, там очень роскошно украсили надпрестольную сень, что мы тоже можем наблюдать сегодня только в Никольском соборе, а в большинстве других храмов вот эти надпрестольные сени были утрачены. И вот этот храм, который на протяжении полувека был храмом воспитательного общества благородных девиц, с 1808 года стал главной церковью вдовьего дома, то есть самой аристократической женской богадельни, куда отправлялись на покой либо первые женщины, трудившиеся на ниве просвещения и медицины, ну и вдовы известных гражданских и военных лиц. Конечно, как домовый храм, он был почти закрыт, но тем не менее сотни девочек, которые составляли хор этого храма, люди, которые были связаны родством или семейными традициями с воспитанницами монастыря или с вдовами благородными, они посещали этот храм, и храм остался в исторических текстах, написанных в начале XX века его настоятелем Константином Знаменским.
1: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Антология христианской музыкальной культуры». У микрофона Александр Крупинин. Сегодня в нашей передаче будет звучать литургическая музыка Коптской церкви. Копты – это египетские христиане, потомки древних египтян. Само слово «копты» происходит от искаженного греческого слова «Египет». Религиозные общины коптов существуют практически только в Египте, поэтому за пределами этой страны коптскую музыку услышать почти невозможно. Для того, чтобы познакомить мир с коптской религиозной музыкой, в 1975 году был создан ансамбль «Давид» под руководством Георгия Кирлоса. Записи этого ансамбля и будут звучать в нашей сегодняшней передаче. А откроет ее литургическое песнопение «Хитенни». По ходатайству Божией Матери, благословенной Марии, о Господи, даруй нам прощение наших грехов.

В музыкальной программе «Радио Град Петров» звучат песнопения Коптской церкви. По преданию, Коптская церковь была основана святым евангелистом Марком в 43-м году по Рождеству Христову в Александрии. Египетская церковь была прославлена множеством мучеников. Сам святой Марк был замучен в Александрии в 68-м году. Христианское монашество появилось впервые именно в Коптской церкви. Великие подвижники Антоний, Макарий, Пахомий покидали мир, чтобы жить в молчании, трудах и молитве согласно евангельским идеалам. В песнопениях Коптской церкви слышится отзвук тех времен. Сейчас прозвучит последний куплет 4-го хвалебного гимна «Псалмодии» сборника песнопений в похвалу любви в ее простейшей чистой форме. Эту песню пели три отрока в печи огненной, о которых рассказывается в библейской книге Даниила.

программе из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучат песнопения Коптской церкви. Церковь Египта принимала самое активное участие в христологических спорах, которые сотрясали христианскую церковь в первые века. Именно представитель этой церкви, святой Афанасий, сыграл главную роль в борьбе с арианством, а святой Кирилл Александрийский возглавил борьбу с несторианством. К сожалению, последователи святого Кирилла в Египте не смогли понять его высокое богословствование, в результате чего в V веке Коптская церковь отпала от православия, склонившись к монофизитству. Значительную роль здесь сыграли политические противоречия между коптами и греками, проживавшими в Александрии. Сейчас в нашей передаче прозвучит «Тресвятое» на греческом языке с теми монофизитскими добавлениями, из-за которых в свое время бушевали споры.

Сегодня на радио «Град Петров» звучат песнопения египетских христиан, коптов, потомков древних египтян. Еще несколько слов об истории христианства в Египте. В 640 году страна была завоевана арабами. Вплоть до середины 19 века христиане были лишены гражданских прав, вынуждены были платить высокие налоги. Только когда к власти пришел Мехмед Али, копты включились в политическую жизнь страны. В 1919 году они сыграли главную роль в успешной революции, принесшей Египту независимость. В 70-х годах 20 века в Египте подняли голову исламские фундаменталисты. Сбешенные усилением роли христиан, наиболее образованной части населения страны, они убивали коптов, поджигали церкви и тому подобное. Коптский папа Шенуда III с 1981 по 1985 год находился в своей резиденции под охраной полиции. Сейчас ситуация в стране более или менее спокойная. Но давайте послушаем песнопение, посвященное пророкам Ветхого Завета, предсказавшим явление Господа Иисуса Христа.

Песнопение Коптской церкви в эфире радио «Град Петров». Литургия Коптской церкви сохранила свою оригинальность. Она уходит корнями в богослужение древней Александрийской церкви с характерным для него влиянием монашества. Это длинные распевы, стремление к углублению в суть службы и меньшее внимание к внешнему ритуалу. Хотя специалисты по литургике отмечают определенное влияние и сирийской, и византийской литургии. В современной Коптской церкви существуют три литургии – святого Василия Великого, святого Григория Богослова и святого Кирилла Александрийского. Но последняя служится редко, так как некоторые песнопения в ходе бурной истории Коптской церкви были утрачены. Богослужения совершаются на древнем коптском языке, сохранившемся только в качестве литургического. Но, судя по записям ансамбля «Давид», который на сегодня мы слушаем с вами, употребляется и греческий язык. Сейчас прозвучит одно из самых часто звучащих в Коптской церкви песнопений. Оно начинается веселой мелодией, но заканчивается нотой грусти.

передаче из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучат литургические песнопения Коптской церкви. Эти песнопения, пожалуй, единственное, что может дать нам представление о музыке, которая звучала в Древнем Египте. Хотя греческая церковная музыка и музыка арабов-завоевателей, конечно, оказали влияние на коптскую музыку, все же она сохранила свою оригинальность. Песнопение и певческая техника передавались от отца к сыну без каких-либо нотных записей. Традиционно считалось, что лучшие певцы были слепые, поскольку слепота способствует отрешению от материального мира и постижению мира духовного. Самым известным певцом в 20 веке был слепой от рождения Михаил Гиргис Аль-Батанунни. Его репутация была столь высока, что он был приглашен на Каирскую конференцию 1932 года, где некоторые его песнопения были записаны. Сейчас в исполнении солиста ансамбля «Давид» Ибрагима Айяда прозвучит песнопение, призывающее любовь отца, милость сына и дары Святого Духа на папу, священство и весь народ.

Наша передача, в которой звучат песнопения египетских христиан, потомков древних египтян-коптов, подходит к концу. В заключение передачи прозвучит песнопение, исполняемое при встрече коптского патриарха Папы Шенуды III. Кстати, слово «папа» по отношению к предстоятелю церкви впервые появилось именно в Северной Африке. «Папа» значит «дед». Если священники – отцы, то предстоятель – отец отцов, то есть дед.

0: В передаче из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучали литургические песнопения Коптской церкви. Передачу подготовил для вас и провел Александр Крупинин. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
3: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 211-е зачало послания к Галатам, отрывки из 4 и 5 глав.
1: Братья, мы дети обетования по Исааку, но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее,

0: ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение.
1: Послушайте 27-е зачало Евангелия от Марка, отрывки из 6 и 7 глав.
2: В то время, когда вышел Иисус из лодки, жители земли Генесарецкой, узнав Его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где Он, как слышно было, находился. И куда ни приходил Он, в селение ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды Его, и которые прикасались к Нему, исцелялись. Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться — наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают Его фарисеи и книжники, «Зачем ученики Твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас в лицемерах Исаия, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем послании к Галатам апостол Павел поднимает тему, которая сегодня у всех нас на слуху. Это тема свободы. Действительно, достаточно включить телевизор и посмотреть программу новостей, когда на нас изольется поток информации о том, что борьба за свободу и демократию идет во всем мире, и что ради этой свободы одни бомбят и убивают других, и что в Европе проходят демонстрации с требованием еще большей свободы всем категориям граждан, в том числе и психически нездоровым, и глубоко порочным, дабы они могли во всеуслышание заявлять о своей ненормальности, о грехах, и призывать к своему образу жизни как можно больше людей, расширяя тем самым порочный круг. Все это сегодня приветствуется и пропагандируется. И если те или иные государства отказываются следовать тенденции по разложению собственного народа, то такие государства объявляются изгоями, против них применяются экономические санкции, поскольку с точки зрения современной морали, или правильнее будет сказать антиморали, любое осуждение обществом человеческого греха является попранием и подавлением его свободы, а свобода провозглашается наивысшей ценностью. Апостол Павел также говорит о важности и необходимости свободы и призывает быть бдительными, чтобы эту свободу не потерять. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства», — говорит он. Что же это за свобода, которую даровал Христос? Но совершенно очевидно, что эта свобода не политическая, не социальная. Рим как был империей до Христа, так и оставался империей после него еще 400 лет. А на смену Риму пришли другие империи. Так что всегда в истории царствовала несправедливость и несвобода, и одни народы порабощали другие. О социальной свободе речь также не могла идти, поскольку апостольский век — это век рабовладельчества. Господа и рабы были как среди язычников, так и среди христиан, и это было нормально. И ни сам Христос, и ни апостолы никогда не призывали к отмене рабства. Более того, тот же апостол Павел говорит, что каждый должен спасаться в том звании, в котором он призван, и если раб стал христианином, то это не повод бороться за внешнюю свободу, а он должен направить свое состояние раба на благо души для обретения внутренней свободы. Так что никаких революционных лозунгов Евангелие и вообще Слово Божие не выдвигает. Но апостол предупреждает об опасности потери внутренней свободы, дарованной нам Христом. А что это за свободу, которую дал людям Бог во Христе? Это свобода от иго и порабощения дьявола. Ну, кто-то из наших скептически настроенных радиослушателей может сказать: «Но нет, что-то здесь не так. Какая же это свобода от дьявола, когда надо быть просто слепым, чтобы не видеть, как сатана правит бал в этом мире? И где же эта победа Христа и наша свобода от дьявола?» Победа Христа, как и свобода, — это дар. Дар Божий, который человек может принять, развить, приумножить, а может отвергнуть и закопать в землю. Победа Христа над злом — это не есть уничтожение зла. Победа Христа — это не уничтожение выбора человека между добром и злом. Это не программирование человеческой свободы только на добро. Нет. Победа Христа — это победа от зависимости злой силе, которая безраздельно господствовала над миром с момента грехопадения прародителей до воскресения Христова. Это была рабская зависимость людей от дьявола. Через грех человек порвал связь с Богом и остался один на один с темной силой. Дьявол быстро и с легкостью овладел всеми сферами человеческой жизни. И своими силами бороться, вот сбросить с себя это иго, род человеческий не мог. Чтобы преодолеть врага, нужно было, чтобы среди этого лагеря порабощенных дьяволом людей появился тот, кто сильнее дьявола. А кто сильнее дьявола? Только Бог. И Бог становится человеком. Встает в один ряд с теми, кто уже многие тысячелетия находится в адском пленении. И после того, как зло торжествуя побеждает и умерщвляет Бога человека на кресте, его человеческая душа, сойдя в ад, в самое сердце царства тьмы, наполняет это царство божественным светом, разрушает его изнутри, и власть дьявола над людьми заканчивается. Соединив в себе божественное и человеческое, Христос восстановил связь между Богом и людьми, утраченную при грехопадении. Божественная благодать вновь стала доступна людям, а значит, стала доступна сила Божия, опираясь на которую люди могут противостоять злу. Это таинство воссоединения Бога и людей в Иисусе Христе мы называем словами искупления или спасения. Значит, Христос нас спас, освободил от порабощения дьявола, а дьявол торжествует в мире. Почему? Да потому что человек в силу свободы выбора чаще выбирает то, что предлагает дьявол, а не то, к чему призывает Господь. Да, дьявол не может уже действовать силой, как это было в мире до воскресения Христова, но он действует хитростью, обманом. Через искушение он вновь порабощает освобожденных ценой страдания Бога людей. И вот когда апостол Павел говорит о свободе, то он имеет в виду свободу не как вседозволенность, потому что вседозволенность вновь приведет к рабству, а свободу как свободу от греха. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». А сегодняшний секулярный мир предлагает, а даже точнее будет сказать, навязывает свободу, которая отбрасывает человека в мир до Христа, профанирует жертву Бога человека. Эта свобода провозглашает жизнь по зову плоти, а не духа. Она размывает границы между дозволенным и недозволенным, подвергает сомнению и критике Слово Божие, как бы ставит все с ног на голову, говорит, что именно церковь подавляет свободу человека, заповеди Спасителя мешают людям раскрыть весь свой потенциал. Грех в представлении многих сводится просто к уголовщине, а не к нарушению нравственных норм, провозглашенных в Евангелии. Все это, конечно, не путь к свободе, а путь к гибели. И поэтому, принимая законы сегодняшней цивилизации, в которых очень много есть хорошего и полезного, и необходимого для нормального функционирования жизни людей, и общества, и государства, надо в то же время не терять голову. И помнить, что столь популярное сегодня слово, как «свобода», в устах политиков и в устах апостола Павла имеют разный смысл. И если мы забудем это предупреждение апостола, то в погоне за свободой мы можем попасть в рабство. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
0: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 14 сентября, 1 сентября по старому стилю в Православной Церкви начало Индикта, церковное новолетие. Сегодня празднуется память ветхозаветного святого, праведного Иисуса Навина, который жил за 16 столетий до Христа. Иисус Навин был учеником святого пророка Моисея и стал после его смерти вождем богоизбранного народа. Иисус Навин со всем народом перешел по суху реку Иордан, видел лицом к лицу архистратига небесных воинств Михаила. При нем чудом без боя были разрушены стены Иерихона. Во время одного сражения с неприятелем Иисус Навин по повелению Божию продолжил день, остановив солнце до тех пор, пока не поразил врагов. Введя после окончания войны израильский народ в землю обетованную, Иисус Навин разделил ее по жребию между 12 коленами израильскими. После 25-летнего управления Израилем он мирно скончался в возрасте 110 лет, заповедав хранить закон Моисеев, и был погребен на горе Ефремовой. Все эти события изложены в книге Иисуса Навина, входящей в состав Библии. Сегодня вспоминается множество мучеников IV века. Святая мученица Каллиста, ее братья-мученики Евод и Ермоген, 40 святых дев-постниц с мучеником Аммоном Диаконом и мученик-диакон Аифал Персидский. В этот день празднуется память преподобного Симеона Столпника и его матери Марфы. Преподобный Симеон жил в V веке и достиг совершенства как в послушании, так и в суровости избранного подвига. Уйдя в монастырь в юном возрасте, он оставил свою мать в безутешном горе, и она долго разыскивала своего сына, ничего не зная о его судьбе. После многих лет она нашла преподобного. Но живущий в затворе на столпе Симеон не сделал для своей матери исключения и не прервал ради нее своего уединения. Святая Марфа скончалась около 428 года, неподалеку от места подвигов своего сына. Преподобный Симеон провел в усиленных иноческих подвигах 80 лет, из которых 47 он постоял на столпе. Он скончался в мире в 459 году, стяжав победу над всеми искушениями. Сегодня празднуется собор Пресвятой Богородицы в Миасинской обители в память об ретении ее иконы в 864 году. В этот день установлено празднование в честь еще трех икон Божьей Матери – Черниговской Гефсиманской в Троице Сергиевой Лавре, Александрийской и иконы, именуемой Всеблаженная в городе Казани. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память преподобной мученицы Татьяны Грибковой и мученицы Натальи Козловой, расстрелянных в 1937 году на Бутовском полигоне. Преподобная мученица Татьяна Ивановна Грибкова родилась в 1879 году в селе Щукино в Московской губернии. Ее отец был извозчиком. В возрасте 17 лет она поступила послушницей в Головановский Казанский женский монастырь под Москвой. После закрытия монастыря Татьяна Ивановна вернулась на родину в село Щукино и проживала там с 1925 года до своего ареста. В 1937 году ее приговорили к расстрелу за антисоветскую агитацию. Через месяц тюремного заключения преподобная мученица Татьяна Грибкова была расстреляна в Бутово в числе других приговоренных. Мученица Наталья Ивановна Козлова родилась в 1889 году в селе Чурики в в Рязанской губернии в крестьянской семье. Получила начальное образование и до 1937 года была старостой Богоявленской церкви в родном селе. Ее арестовали в середине августа, 10 сентября приговорили к расстрелу и через три дня расстреляли на Бутовском полигоне. Наш церковный календарь продолжит житие преподобного Симеона Столпника. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Великий подвижник христианской церкви, преподобный Симеон Столпник, родился во второй половине IV века в Каппадокийской области Малой Азии в селении Сисан от благочестивых родителей христиан Сусатиона и Марфы. В возрасте 13 лет святой Симеон, находясь в храме за воскресной службой, был глубоко тронут, услышав пение заповедей блаженств. Потрясенный учением Спасителя, святой Симеон немедленно принял решение посвятить всего себя Господу. Не заходя домой, он уединился для молитвы и просил Господа указать ему путь спасения. Получив после молитвы во сне указание от Бога, он ушел в монастырь и слезно просил игумена принять его в число братьев. Находясь в обители, святой Симеон беспрекословно исполнял монастырское послушание и в возрасте 18 лет был пострижен в иноки. С самого начала своей жизни в монастыре юный Симеон стал проводить жизнь аскета. Узнав от братьев о неумеренном подвижничестве Симеона, игумен запретил ему непосильные аскетические труды, однако юный подвижник горел желанием все так же ревностно исполнять свои суровые обеты, так что игумен повелел ему оставить обитель. Тогда, найдя в пустыне высохший колодец, наполненный змеями, святой Симеон спустился в него и пребывал в нем, непрестанно молясь Богу. Обеспокоенные братья во главе с игуменом искали святого Симеона и, найдя его, привели обратно в монастырь. Подкрепив в обители свои силы, Симеон снова ушел в пустыню и стал жить в каменной пещере, проводя время в подвигах поста и молитвы. Молва о юном отшельнике постепенно распространялась. К его пещере стали приходить люди, которые желали послушать его слова и получить исцеление от болезней. Слава о подвигах святого подвижника все более и более возрастала. Тогда, спасаясь от суеты, преподобный Симеон построил себе столб, на нем небольшую хижину. Взойдя на столб, он возобновил свои подвиги. Всю ночь и утро он проводил в молитве, затем со столпа поучал собравшийся народ, исцеляя больных, разрешал жизненные вопросы и мирил враждующих. После захода солнца святой снова становился на молитву. Святые отцы, проводившие жизнь в пустыне, узнали о новом подвижнике, подвязавшемся на столпе. Желая проверить, угоден ли Господу этот новый вид подвижничества, а также желая узнать и внутреннее состояние святого Симеона, пустынники отправили к нему своих посланцев с предложением сойти со столпа и прекратить подвиг. При этом они приказали посланцам: в случае беспрекословного послушания святого Симеона благословить его на продолжение столпничества, а в случае непослушания насильно свести со столпа. Услышав приказание отцов-подвижников, преподобный Симеон немедленно начал спускаться. Тогда, убедившись в его неподдельном смирении, посланцы остановили его и передали благословение отцов на продолжение подвижнического труда. Преподобный Симеон простоял на столпе 47 лет. Он мужественно боролся с различными искушениями, не доверяя своим человеческим силам и уповая на помощь Божию. Не сходя со столпа десятки лет, преподобный Симеон обратил к вере во Христа огромное число людей, принадлежавших к разным национальностям, так что Господь даровал ему выполнить поистине апостольское служение. Святому Симеону был ниспослан Господом и дар многообразных чудотворений. Так, одним своим словом, он укрощал диких зверей, и по его молитве Бог извел из земли источник воды для утоления жажды многочисленных паломников. Однако женщин святой не допускал за ограду, окружавшую столб. Византийские императоры Феодосий младший и Маркиан высоко чтили преподобного Симеона, который неоднократно писал им, бесстрашно обличая то, что было неправильно в их распоряжениях. Уклонившуюся в ересь императрицу Евдокию преподобный привел к покаянию и повелел ей вернуться в лоно Святой Церкви. Святого Симеона посещали антиохийские патриархи Милетий и Домн, которые совершали у святого божественную литургию и причащали его святых тайн. Около столпа преподобного постоянно находились некоторые из его учеников, которые были у него в услужении. Один из них, Антоний, описал впоследствии его жизни подвиги. Прожив более 100 лет, преподобный Симеон тихо скончался на своем столпе во время коленопреклоненной молитвы. Это случилось в 459 году. О кончине его первым узнал ученик Антоний, который поднялся на столб, обеспокоенный тем, что преподобный 3 дня не выходил благословлять паломников. Для погребения преподобного прибыл со своим клиром антиохийский патриарх Мартирий. При огромном стечении народа, с рыданиями провожавшего тело преподобного, гроб его был перенесен в Антиохию и положен в патриаршей церкви, а впоследствии там была построена новая церковь во имя преподобного Симеона, где и покоятся его останки. При погребении святого Симеона совершилось много исцелений, которые продолжались и в дальнейшем при раке преподобного. На месте столпа образовался большой монастырь, наместником которого стал Антоний, ученик преподобного. Явившись Антонию во сне, преподобный Симеон сказал, что он не оставит места своих земных подвигов и всегда будет помогать братьям монастыря. Будучи первым столпником, преподобный Симеон положил начало этому виду подвижничества и имел целый ряд продолжателей, среди которых можно назвать преподобного Даниила. Блаженная Марфа, мать преподобного Симеона Столпника, в течение 2 лет со своим супругом Сусатионом тщетно искала сына, покинувшего родительский дом, 13-летним мальчиком. Через 2 года Сусатион скончался от печали, а святая Марфа долго жила в одиночестве, не теряя надежды на то, что Господь сподобит ее получить известие о сыне. И действительно, когда слава о подвигах преподобного Симеона стала распространяться, святая Марфа узнала, что прославленный подвижник — ее сын Симеон. Тогда, желая его увидеть, она пришла к ограде, окружавшей столб святого. Но святой Симеон, не допускавший ни одной женщины внутрь ограды, не счел возможным сделать исключение даже для родной матери и просил передать ей, чтобы она потерпела еще немного, так как скоро она увидит своего сына в жизни вечной. Святая Марфа заплакала, легла на землю около ограды и скончалась. Тогда преподобный Симеон повелел принести тело своей матери к столпу, помолился над ней и нежно простился с усопшей. Лицо покойной в этот момент осветилось улыбкой, ее материнское сердце наконец обрело покой. Святая Марфа была погребена около столпа преподобного. С тех пор он 2 раза в день совершал молитвы о ее упокоении.

прозвучало песнопение Палеолея «Хвалите имя Господне» композитора Добри Христова. В исполнении диакона Михаила Казанцева в сопровождении православного молодежного хора города Вроцлава.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. Недавно открытый блокадный музыкальный маршрут по центру города объединяет точки, связанные с музыкальными заведениями Ленинграда во времен блокады. Одно из учреждений на этом маршруте – театр музыкальной комедии. Мы поднимаемся в ореховое фойе, где открыта экспозиция, посвященная блокадному прошлому театра. Здесь представлены костюмы, афиши, программки, фотографии. Инсталляция воссоздает гримуборную блокадного театра. В этом фойе нас ждет старейший работник театра, лауреат премии, автор книг, блокадник, заведующая литературно-драматургическим отделом театра музыкальной комедии Марина Михайловна Годлевская.
2: Вы знаете, я очень рада была, когда сказали о том, что будет такая интересная экскурсия, потому что это центр города, и в нем действительно было очень много сосредоточено таких мест, о которых можно было говорить как о местах искусства, создания искусства. Это же ведь и Малый оперный театр, ныне Михайловский, и театр Комиссаржевской, и театр музыкальной комедии, и филармония. Все в одном месте, и рядом радио, которое огромную роль играло во время войны. Так что и Александринский театр, в котором потом нам пришлось работать. Вот, так что это вот такой, не могу сказать, пятачок, немножко больше, но это было такое средоточие интереса. Самое интересное, что для людей города, которые, в общем, жили в страшных условиях, так же, как наши артисты. Потому что артисты приходили каждый день все в театр, должны были явиться к 11 часам. Если в течение двух дней кто-то не приходил, значит, этого человека уже не было. Известны случаи гибели артистов, пока шли в театр, потому что никакого транспорта не было, они ходили пешком. Замерзали по дороге, потому что именно самая страшная зима выпала на 42-й год. В зале было очень холодно. Есть фотографии, когда показана сцена Александринского театра, где мы в основном выступали во время блокады, где сидят все в ватниках, много военных, которые в зимней военной одежде. У всех платки, теплые какие-то пледы на голове, а артисты веселые в декольтированных платьях, они сбрасывали шубки свои и пальто, когда надо было выйти на сцену из-за кулис. И одна такая замечательная наша актриса Колесникова Лидия Александровна, она как-то выбежала, бросив свое пальто в кулисы, и сказала: «Ах, как жарко!» И в зале засмеялись. Смеяться можно было удивительно над чем, да? На чем можно смеяться в этот ужас, который царил вокруг, а вызывало это вот такое какое-то удовлетворение у зрителей. Вы можете себе представить, что работала какая-то компания, которая делала фотографии артистов наших? И очень много у нас в музее вот этих фотографий, которые сделаны в 43-м году в Ленинграде, который находился под бомбежкой. И люди собирали артистов музыкальной комедии. Это нельзя сказать трогательно, это просто потрясающе, понимаете? И работать в таких условиях – это просто действительно подвиг. Тем более, что многие зрители тогда, я встречалась с некоторыми во время своей работы, еще застала кого-то, кто ходил в театр. И одна женщина мне сказала, что это был островок радости для людей, которые на несколько часов, ну, часа на три, забывали о том, что они переживают вообще в буднях своих. Удивительно, что спектакли ведь прерывались бесконечно этими обстрелами. Надо было идти в бомбоубежище, и артисты в своих же костюмах вместе с одетой публикой шли в бомбоубежище в Александринском театре, которое находилось. Жизнь была очень тяжелая, потому что, как я сказала, все являлись в театр, и часть людей, которая была не занята в спектаклях, на крыше тушила фугасные бомбы, девочки балетные работали в европейской гостинице в Малом оперном театре, где были госпитали, помогали, первую помощь проходили. У нас были занятия военные, учились стрелять. Кроме того, огромное количество концертов дали на линии фронта, на заводах. И вот эта контора, которая распределяла, кто где выступает, тоже находилась как раз на улице Зодчего Роща. Так что все было в одном месте. Совершенно замечательное было событие в 1942 году. В страшные морозы руководство города решило устроить елку для детей. Это было 5-6 января 1942 года. Дети, вот здесь видно, все одетые собрались. Это очень хороший артист нашего театра, Таубе, Борис Таубе, изображал Деда Мороза. Но самое главное, что был спектакль, который смотрели дети, а для них самое большое удовольствие было то, что был обед. Обед состоял из трех блюд. Какой-то супчик из чечевицы, маленькая крошечная котлетка и мусс сладкий. Было несколько таких елок. Это руководство города придумало для детишек. Надо сказать, что пытались как-то вот жить так, чтобы вот в эти часы, когда здесь приходили зрители, они забывали о тех страданиях и ужасах, которые они переживали в остальные часы дня. Так что это здорово. Вот у нас с Александринским театром просто большая дружба сейчас, после того, как мы сделали замечательные концерты совместно с Немис, режиссером из Александринского театра. И это удивительно трогательно, когда наши артисты впервые появились. Было принято решение, здесь невозможно было работать, потому что после обстрела всей коммуникации в театре были разрушены. И было принято решение городом, что переходим в Александринский театр, который почти пустовал из-за того, что была эвакуация театров. Но там жило несколько артистов. Вот замечательная артистка из династии Самойловых, Мичурина Самойлова. Она просто была в ужасе, что приехала сюда какой-то тру-ля-ля. Вот. И она не желала ни с кем иметь ничего общего. Жила только там, наверху, в Александринке. Но прошло несколько времени, и молодой человек, который работал в Александринском театре художником, сделал декорации для нашего спектакля «Сорочинская ярмарка». И он уговорил Мичурина Самойлова посмотреть спектакль. А спектакль очень любили этот, потому что он был веселый по-настоящему. Гоголь, чего же еще, о чем мечтать? Не какие-нибудь там графы и князья, как когда не всегда любили оперетту из-за того, что это такая сказка не для нашего человека. А вот «Сорочинскую ярмарку» все очень любили. Она посмотрела этот спектакль и пришла после за кулисы и стала опускаться на колени. И говорит, что, вы знаете, ваша... Она поняла, что такое минутка веселья для страдающих людей, как это полезно и важно. Вот самое главное, что сделали артисты. Вы знаете, шли классические опереты. Бейдера, Сильва, Мистер Икс, шедевры, так считается. Шли советские опереты, известные, «Сорочинская ярмарка», «Свадьба в Малиновке». Но театр мечтал делать свой спектакль о сегодняшнем дне. И мне очень дорог один спектакль, который очень мало прошел. Это спектакль «Лесная быль». Как Анатолий Викентьевич Королькевич, замечательный артист наш, оставивший книгу «Воспоминания о блокаде», называется она «О музы не молчали», так же, как музей в школе, который создан специально ради блокады. Вот «Лесная быль» – это был спектакль, который мечтали сделать в театре, и в конце концов артисты театра его и сделали. Конечно, это была художественная самодеятельность, но он был дорогой спектакль, в смысле... Душам людям был дорог, потому что он рассказывал об одной питерской семье из Автова, которые там уже были немцы, ушли в лес и создали там партизанский отряд. Об этом был спектакль. И так как люди, публика стала очень много ходить на этот спектакль, художественный руководитель театра Николай Яковлевич Енет он решил создать полноценное художественное произведение, обратился к Вишневскому. Ну, он тогда был самый знаменитый драматург «Оптимистической трагедии», его гремело на весь Союз. Вот, и он сначала отказывался страшно, потому что что такое оперетта, я никогда не занимался, я серьезный человек. Но в конце концов создали такой спектакль. Три было автора пьесы и три композитора молодых. Вот. Скинулось море широко. Вот как раз эти фотографии, сделанные в 43-м году все. Мы восстановили этот спектакль частично. Выкинули целый акт один немцев. Немецкий акт. Конечно, это было такое безумное издевательство над фашистами. Рассказывают интересную очень историю, что однажды публика, которая шла в театр и гуляла вообще, лето это было, было очень тепло, и вдруг они увидели, что на скамейке в Александринском садике сидят шесть немцев, одетых в свои костюмы, и страшно ругают Гитлера. Они не могли понять, что это такое. А это был перерыв между репетициями. И артисты вышли подышать немножко воздухом, а одежда-то была настоящая, потому что Балтийский флот предоставил для этого спектакля настоящую одежду, как нашим советским персонажам и немцам тоже. Вот такие были забавных случаев, как это ни странно, довольно много было. Вот, пожалуйста, напечатанная пьеса того года, тут даже написано. Это работали, знаете, где улица Попова, угол Попова, Каменноостровского. Там был деревянный дом, где жил Вишневский и два драматурга, которые с ним работали. Они смотрели наши спектакли, они пытались вникнуть, что такое оперетта, потому что для многих людей вообще это, так сказать, как-то было не очень серьезно. Но много работали, всего лишь только 2 месяца. И за 2 месяца создали этот спектакль. И композиторы также работали. Есть партитура, вот, она хранится у нас в театре. И даже на некоторых листах ее написано, что купил за 100 рублей кусочек хлеба там и всякое такое. Тут написано в нотах.
1: Вы слышали рассказ старейшего работника театра музыкальной комедии, заведующей литературно-драматургическим отделом Марины Михайловны Годлевской о блокадной истории театра. Репортаж записал Владимир Саблин. Всего наилучшего. До новых встреч.

0: В исполнении ансамбля камерной музыки Большого театра под управлением Марка Эрмлера прозвучала вторая часть симфонии номер 3 соль мажор Йозефа Гайдна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Передача из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20 часов, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
3: «Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Так назвал цикл своих передач Даниил Викторович Петров, кандидат юридических наук, член Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение». Долгие годы нас заставляли забыть нашу историю и наших предков, и теперь, чтобы вернуться к семейным истокам, надо провести целое детективное расследование. Слушайте «Родословные детективы» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала интермеццо «Ля минор» Иоганнеса Брамса.
1: «13 сентября исполняется 105 лет со дня рождения протопресвитера Александра Шмемана.
2: Церковью она называется, пишет святой Кирилл Иерусалимский, соответственно самой вещи, так как всех созывает и вместе собирает».

0: мысли отца Александра Шмемана, которую он изложил в своем известном уже нашим слушателям, я думаю, дневнике, опубликованном примерно год назад в нашей стране на русском языке. И эта книга, конечно, произвела очень глубокое впечатление на многих церковных людей. Она затрагивает практически все стороны жизни человека и общества, религиозные, духовные основы жизни, культуру, в особенности, может быть, литературу, причем литературу на трех языках, на русском, английском, французском, политику, жизнь общества, историю и судьбу России, русской эмиграции. И вот, несмотря на такой широкий охват тем, эта книга поражает удивительным единством, какой-то внутренней такой самотождественностью. И за ней угадывается удивительная цельная личность автора, которая по существу сформирована православием. Для наших бесед мы пока обозначили три темы, но, может быть, выберем со временем и еще какие-то. Вот сегодня мы собрались с профессором, протоиереем Георгием Митрофановым. Отец Георгий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И священником Евгением Горячевым. Здравствуйте, отец Евгений.
2: Здравствуйте.
0: Сегодня мы хотим поговорить о историческом пути и в то же время историческом соблазне православия, как сформулировал нашу тему отец Георгий, который ее предложил. Мы знаем, что отец Александр Шмеман занимался достаточно много историей церкви, и хорошо известна его довольно популярная книжка «Исторический путь православия». Таким образом, это человек, который отдал большую дань как мыслитель именно истории церкви. И в то же время он всегда, может быть, чрезвычайно живо чувствовал несводимость церкви к истории. И в то же время она неразрывно связана с этим историческим путем. Вот я думаю, что сегодня мы как раз на эти темы поговорим. И я хочу предоставить слово отцу Георгию для начала нашего обсуждения.
1: Спасибо, отец Александр. Должен, наверное, пояснить, почему столь парадоксально сформулирована тема сегодняшнего нашего разговора. Безусловно, являвшийся изначально церковным историком, по мере своего становления как богослова и пастыря, отец Александр Шмеман именно к истории стал предъявлять особенно большие претензии в жизни православия. Вполне понятен его изначальный порыв. Эмигрантский юноша, выросший в среде, которая жила воспоминаниями о великом историческом пути утерянной России, об историческом пути церкви, в которой они жили в совершенно чуждой им среде, которая наполняла суть их жизнью. Он видел в истории путь, который мог бы уберечь его от той безбытности, безнациональности, бескультурности, на которые обрекались очень многие эмигранты в чуждой среде. Не случайен и выбор его специализации «Церковная история» в Свято-Сергиевском богословском институте. Показательная тема его диссертации, которую он писал под руководством Антона Владимировича Карташова, «Судьба византийской теократии». Он обнаружил в истории православной церкви то, что составляло, по мнению его учителя, наиболее яркое проявление церкви в живой ткани исторического процесса. И вместе с ним уже в 1946 году появляются статьи, которые вызывают критику Антона Владимировича Карташова именно за недооценку таким талантливым молодым церковным историком, каким был отец Александр, значение истории в жизни церкви. Именно книга отца Александра Шмемана, уже покинувшего Свято-Сергиевский институт и переехавшего в Америку, «Исторический путь православия», полагает четкий предел тому периоду, когда молодой, проходящий свое духовное, интеллектуальное становление священник и церковный ученый, становится тем отцом Александром Шмеманом, который и запечатлел динамику своего духовного развития всех последующих десятилетий в своем дневнике. Не случайно книгу «Исторический путь православия» Антон Владимирович Карташов также подверг критике, постоянно подчеркивая, что в этой книге церковный историк, с которым Карташов полностью солидарен, вступает в полемику с богословом, богословие которого вызывает Антон Владимирович

0: Сташова очень серьезные возражения. Действительно, перед нами глубокий экзистенциальный конфликт отца Александра и со своим учителем, и с самим собой. И с той церковной жизнью, в которой царствовала история. Именно поэтому исторический путь православия нельзя было не вспомнить как наименование того самого пути, который мог стать и для отца Александра, и для самой церкви путем соблазнов. То, что это так, может подтвердить цитата, но не из дневника отца Александра Шмемана, а из книги, которая много значила как для него самого, так и для практически всех мыслящих православных русских христиан XX века. Из книги Владимира Сергеевича Соловьева «Три разговора», а именно из повести об Антихристе. Напомню нашим читателям, что Антихрист, собирающий под своей императорской мантией все христиан, стремится создать некую новую апокалиптическую церковь Антихриста, соблазняя христиан тем, что, по его мнению, представляется для них особенно приемлемым. И вот так обращается в повести об Антихристе великий искуситель к православным христианам. «Любезные братья, знаю я, что между вами есть и такие, для которого всего дороже в христианстве его священное предание, старые символы, старые песни, молитвы, иконы и чин богослужения. И в самом деле, что может быть дороже этого для религиозной души? Знаете же, возлюбленные, что сегодня подписан мной устав и назначены богатые средства Всемирному музею христианской археологии в славном нашем имперском городе Константинополе с целью собирания, изучения и хранения всяких памятников церковной древности, преимущественно восточной. А вас я прошу завтра же избрать из среды своей комиссию для обсуждения со мной тех мер, которые должны быть приняты с целью возможного приближения современного быта, нравов и обычаев к преданию и установлению Святой Православной Церкви. Братья православные, кому по сердцу это моя воля, кто по сердечному чувству может назвать меня своим истинным вождем и владыкой, пусть зайдет сюда». Мы знаем, что большая часть православных христиан последовала призыву Антихриста и с радостью пошла за ним, за исключением немногих праведников. Эти действительно глубокие прозрения Владимира Сергеевича Соловьева приобретают в XX веке особое значение, потому что такие глубокие пастыри, как отец Александр Шмеман, очень хорошо уже всем существом своей души, пастырской души, осознали антихристов соблазн, как соблазн церкви. И вот по прошествии многих лет своих размышлений над тем соблазном, который тяготел над православными христианами и который так выразительно обозначил в своей повести об Антихристе Владимир Сергеевич Соловьев, отец Александр писал: «Помню, как медленно я сам освобождался от идолопоклонства Византии, Древней Руси и так далее, от увлечения, от игры. А теперешний студент, определяемый в первую очередь незнанием истории, вообще никакой истории, еще меньше способен к нахождению собственного синтеза и целостного мировоззрения. И главное здесь в том, что у церкви нет священной истории, подобной истории библейской. А между тем наше преподавание, выделяющее историю церкви, как раз и превращает ее волей-неволей в священную историю. И тем самым извращает прежде всего само учение о церкви, восприятие и переживание ее сущности». Очевидна греховность абсолютизации в православии его исторической культуры. Пяти восточных патриархатов, переживания греками Вселенского патриарха как священной и вечной категории православия и так далее. Поэтому богословской предпосылкой изучения истории церкви должно быть как раз освобождение истории церкви от ее священного абсолютизирования. Между тем, как изучение это, сосредоточенное уже давно на церкви в себе, а не в отношении ее с миром и культурой и так далее, создает этот опасный и вредный подход – священная история. Конец цитаты. Слова, обращаемые отцом Александром Шмеманом тем, кто изучает церковную историю, к тем, кто видит в церковной истории священную историю, на самом деле обращены ко всем нам, христианам, независимо от того, являются ли они пастырями или пасумами. И вот мне бы хотелось это Первое, очень серьезное предостережение, сделанное действительно выдающимся русским церковным историком XX века, отцом Александром Шмеманом, обратить к моим собеседникам, насколько актуально для вас звучат эти слова сейчас.
1: Спасибо, отец Георгий. Во-первых, действительно, мне бы хотелось заострить внимание вот на мысли о том, что есть большая разница между историей библейской, которая, собственно, называется священной историей, и историей церкви. Часто мы говорим о том, что христианство – историческая религия, в том смысле, что она построена на историческом факте, факте воскресения Христа. Но и не только на нем, потому что этот факт можно понять, осмыслить и пережить во всей глубине только в перспективе ветхозаветной истории. Вся ветхозаветная история, она действительно была напряжена между точкой, там, скажем, исхода и точкой пришествия Мессии. В этом смысле история осмысленна, и в этом смысле история священна, потому что она имеет вот это измерение, которое дает возможность почувствовать всю глубину и полноту самого Бога воплощения. Только в этой исторической перспективе мы понимаем, что воплощение второго лица Пресвятой Троицы – это совсем не то же самое, что превращение Зевса в лебедя. История Церкви – это все-таки история человечества, хотя и ведомого, по-прежнему ведомого Богом, но оно не содержит в себе как бы этого высшего смысла относительно библейской истории. Ну и, конечно, когда мы просто пытаемся в нашей жизни закрепить какие-то формы исторической жизни Церкви, то есть сакрализовать сами вот эти внешние формы, мы приходим просто к идолопоклонству, к тому, против чего христианство всегда боролось. И опасность, мне кажется, сейчас заключается именно в этом. Мы идеализируем какие-то периоды жизни Церкви в прошлом, пытаемся воспроизвести их сегодня, считая, что тем самым мы будем верны преданию. Но вот как раз предание, как гениально сказал Владимир Лоский, есть критический дух Церкви, а не воспроизведение тех или иных форм жизни, мышления. В этом я вижу как раз очень серьезный соблазн и опасность увлечения таким историзмом. Отец Евгений.
2: Я, конечно, менее всего готов быть оппонентом своим уважаемым коллегам, и тем более уж отцу Александру. Но с самого начала могу сказать, что в этой цитате для меня много неясного, и я, пожалуй, должен не согласиться с ней вот по каким причинам. Начну с мысли о цели истории преподобного Максима Исповедника. Он говорит, что вся цель истории, предшествующей евангельским событиям, была в том, чтобы подготовить человека к принятию Христа Спасителя. И после того, как эта полнота времен наступила, вся последующая история человечества есть усвоение Благой Вести. Поэтому для Максима Исповедника, как мне кажется, история, продолжившаяся после евангельских событий, есть та же самая священная история. Поэтому я сформулировал бы свое отношение к истории в категориях принципа и проявления, сущности и проявления. Принцип – это Бог, абсолютный принцип. А история – это проявление Бога в рамках нашей земной жизни. Поэтому я не могу сказать, что история Церкви – это не библейская история. В плане периодичности, конечно, каждый новый момент исторической жизни, каждое новое звено не похоже на предыдущий в сути своей. Другой вопрос, что мне кажется, отец Александр говорит о злоупотреблениях, о священнализации, о божествлении какого-то периода жизни Церкви совершенно неосновательным. Но при этом, мне кажется, и библейская история, и история Церкви дает нам примеры такого критического отношения. Может быть, нас не так учат, делая знак равенства между жизнью той или иной поместной церкви, деяниями какого-то патриарха или священноначалия, скажем, деяниями пророка или патриарха библейской истории. Ну, так это ошибка метода. Но в целом, мне кажется, история церкви равна священной истории. Почему? Бог продолжает действовать в истории. И поэтому история церкви равна библейской, как история нового Израиля, народа Божьего, как история святых. И вот эту корректуру я хотел бы внести.
1: Я, может быть, не очень точно выразился, но все-таки я буду настаивать на том, что я сказал, вот в каком отношении. С Боговоплощением наступило новое качественное состояние бытия этого мира. То, что отец Александр как раз называет эсхатологическим моментом. Собственно, это эсхатологическое время, оно уже наступило с момента Пятидесятницы. И в этом смысле истории как развития не существует в том смысле, в каком это было в ветхозаветной истории. Как усвоение, вот абсолютно точно, вы процитировали Максима Исповедника, да, это событие нами усваивается, Боговоплощение и все, что за ним следует, возможность нам быть причастниками божественной жизни. Но у нас уже нету такой цели и задачи, к которой новое, вот это обновленное человечество, Церковь Христова, двигалась. Второе пришествие Христа, оно в этом смысле не является такой целью. Христос не случайно и говорит, что никто не знает времен и сроков, и вам это знать не нужно. Всегда бдите. И вот Церковь как раз это состояние бытия этого мира, которое может быть противопоставлено истории как процессу, ведущему от какой-то точки к какому-то свершению. Вот в этом смысле Ветхий Завет, он был направлен от момента исхода к моменту Боговоплощения. А здесь, в истории христианской церкви, времени, когда Христос уже действует, мы не видим, как мне кажется, впереди такой вот решающей точки, к которой все устремлено, все направлено.
2: Значит, основная разница между библейской и церковной историей в том, что у библейской всегда была направленность.
1: Да, и была цель.
2: В некую, да,
1: принципиальную, сверхчеловеческую.
2: Неизвестность для большинства людей, но известность для Бога. А церковная история – это соединение начала с концом. И именно в этом отличие. И согласен, и не согласен. Почему? Мне кажется, тот же Владимир Соловьев по поводу реакции на три разговора в одном из своих сочинений писал: «Историческая драма уже сыграна, но конец ее, как у Ибсена, может растянуться на 5 актов». Дело ведь не в том, как отнесется к этому человечество, а как каждый один человек переживает себя в границах уже наступившего эсхатологизма.
1: Ну, это безусловно, да, в каждой нашей личной судьбе спору нет. Все совершается абсолютно заново. Но история – это не просто судьба одного человека.
2: Может быть, я спорю совсем не с тем, о чем хотел сказать отец Александр, поскольку отец Георгий предложил эту цитату. Может быть, он скажет, да, что он думает по поводу...
0: Вы не обратили внимания на самое существенное, на то, что отец Александр Шмеман видит проблему искушения истории прежде всего как проблему православной церкви. И мне бы хотелось другой его цитатой обозначить вот ту опасность, которую он годами пытался преодолеть и в самом себе, и в окружающих его православных христианах. Ведь это для нас особенно значимо. Итак, еще одна цитата из отца Александра. «Исторически православие всегда было не столько церковью, сколько православным миром, своеобразным православной икумени. Такой православной икумени оно оставалось и тогда, когда распалось на множество национальных этнических мирков. Сузился духовный горизонт, но не основное самочувствие православия. Но самочувствие это всегда исключало категорию истории. Перемены и поэтому способность реагировать на перемены, всегда составлявшую силу западного христианства. Всякая перемена ситуации, то есть сама история, вызывала и вызывает у православных рефлексию предельную, негативную, состоящую в сущности в отрицании перемены, сведении ее к козлу, искушению, демоническому натиску. Но это совсем неверность вере, или, скажем, догматам, неизменным во всех изменениях. Догматами, содержанием веры православный мир перестал жить, интересоваться давно. Это именно отрицание перемены как категории жизни. Новая ситуация неверна, плоха только потому, что она новая. И это априорное ее отрицание не позволяет даже понять ее, оценить в категориях веры и по-настоящему встретить ее. Уход и отрицание, но никогда не понимание. Исторически центральной и определяющей в православии всегда была категория не православия по существу, то есть истины, а именно православного мира. Неизменного потому, что он православный, православного потому, что он неизменный. Поскольку же мир этот неизбежно и даже радикально менялся, то первым симптомом кризиса нужно признать глубокую шизофрению, постепенно вошедшую в православную психику. Жизнь в нереальном, несуществующем мире, утвердившемся как реальный и существующий. Православное сознание не заметило крушения Византии, Петровской реформы, революции. Не заметило революции сознания, науки, быта, форм жизни. Короче говоря, оно не заметило истории. И вот здесь возникает, может быть, самый интересный парадокс. Яркая, богатая событиями история православной церкви, в частности, история Византии, да и история русской церкви, столь увлекла поколение православных христиан, греков ли, русских ли, что упоенные своей историей, они потеряли способность не только адекватно воспринимать эту историю в живом христианском мироощущении, но и потеряли способность воспринимать современность. Сакрализованная ими история православия, православного мира, как пишет отец Александр Шмидт, это очень показательно, кстати сказать. Также в наших разговорах мы очень часто говорим, что нужно быть православным, нужно вести основы православной культуры, нужно учиться православию, он не православен. Тема христианства как будто уже не звучит, тема церкви как будто уходит на второй план. Православный мир. И это именно соблазн православной церкви. Вот что представляется особенно важным и тревожащим отца Александра. Почему случилось так, что именно в православной церкви этот соблазн проявил себя? И так ли это на самом деле? Вот следовало бы сейчас над чем задуматься, размышляя над вот этими самыми мыслями отца Александра.
1: Конечно, на мой взгляд, нельзя не согласиться с тем, что он говорит. И мне кажется, причина, в общем, он ее тоже указывает, заключается в том, что православие в течение примерно тысячелетия существовало, и более тысячелетия, полутора тысяч лет существовало в этой рамке православной империи, православного царства.
0: И православной культуры,
1: замечательной. И православной культуры, которая оформляла всю эту жизнь церкви. Если в западной части церкви этого не произошло, там были разные государства, разные культуры национальные, разные уклады, хотя, безусловно, единство католической церкви ощущается, но оно было иным, оно не было так тесно связано с бытом, с устройством государственной жизни, со всем вот этим внешним оформлением. То есть в восточной части церкви, в православии, можно говорить, к сожалению или не к сожалению, но так или иначе, православие мыслилось как содержание, хранимое в форме православного царства.
0: Которое осталось в прошлом.
1: Которое осталось в прошлом, но совсем недавно. Оно осталось в прошлом в 15 веке для Византии, но оно перешло в Россию и было продолжено, и мыслилось большинством, очевидно, православного мира в 19-20 веке как продолжение вот этой имперской традиции православия, не только самими русскими, вот я не знаю, может быть, Георгий, вы точнее скажете, как греки, например, это воспринимали, воспринимали Россию как продолжение, не знаю, но во всяком случае ориентировались определенно.
0: Знаете, что интересно, мы сейчас переходим к современности, вот сейчас многие из нас, от них же первые из нас, часто живем в своей религиозной жизни ностальгиями по утраченному величию Российской империи. Допустим, мой соблазн. Кто-то живет ностальгией по утраченному Московскому православному царству, кто-то Киевской Руси. Греки живут ностальгией по утраченной Византии. Мы все время видим идеал церковной жизни как состоявшийся реализованный в какой-то из предшествующих периодов. Я очень хорошо ощутил на себе, насколько это, увы, для меня было, да и во многом, наверное, остается актуальным. Это постоянная оглядка назад, поиск в прошлом ориентиров для будущего. А между тем церковь, она ведь и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, она есть. Недостаток, я бы так сказал, экклезиоцентризма компенсируется преизбытком вот этого теократизма. Теократизма, обращенного в прошлое, потому что здесь теократии уже никакой в 20 веке не существует. Но вот чтобы, может быть, довести мысль отца Александра до конца и актуализировать ее до предела, я продолжу эту цитату, потому что он рассуждает не о том, что было, а прежде всего о том, к чему это привело. Не только это отрицание, но и незамечание истории, конечно, не прошло, не могло пройти православию даром. Вместо того, чтобы понять перемены и потому справиться с ними, православие оказалось попросту раздавлено ими. На деле оно изнутри определенно и окрашено, и подавлено как раз теми переменами, которые оно отрицает. Определено неким надрывом. Этот надрывный уход каждого, будь то к отцам, будь то к типикону или к католичеству, в эллинизм, в духовность, в русизм, в быт, безбытность, но непременно уход, отрицание, сильнее, чем утверждение. Это цепляние за стиль, за форму, за букву, этот страх, пронизывающий православный мир. Это все ускоряющийся распад церкви, лишенный православного мира. Это невозможность для православных что-либо понять даже друг друга. полное отсутствие православной мысли, как понимания и оценки истории. Все это брызги, плоды того же основного кризиса, внутреннего глубинного а и антиисторизма православия. Или, вернее, православного мира, неспособность его справиться изнутри с основной христианской антиномией. В мире всем, но не от мира сего. Неспособность понять, что самое, что на есть православный мир, все же именно от мира сего. И что всякая абсолютизация есть измена. Это очень серьезное обвинение, которое можно бросить разным периодам в истории православной церкви, и которое, увы, весьма актуально звучит для нас сейчас, возрождающим православный мир, кто Российской империи, кто Московского царства.
1: Отец Евгений, что вы по этому поводу могли бы сказать?
2: В прошлое мы вглядываемся постоянно, и мне кажется, иначе и быть не может, потому что, как говорил один философ, находясь в потоке времени, мы движемся все время вперед, но при этом лицо наше обращено вспять. Почему? Потому что, ну, тот же архимандрит Киприан Керн, учитель и, я думаю, друг отца Александра, говорил о том, что будущее неизвестно, а настоящее не оценено, а прошлое уже состоялось, и поэтому заслуживает самого пристального внимания. Поэтому в прошлое мы вглядываемся постоянно, тогда как будущее остается предметом гаданий, фантазии, а не изучения. К грядущему всегда обращены не взоры, а наши желания и мечты. И, конечно, антиномия снимается тем, что Царство Божие уже есть, но только в том случае, если ты так живешь и чувствуешь. А самое главное, даже если ты так живешь и чувствуешь, ты все равно возвращаешься к точке Боговоплощения, к жизни древних христиан. И поэтому, мне кажется, опять-таки отец Александр говорит о соблазнах, которые психологически очень понятны. Человеку не так-то просто обрести истину, Церковь Христа, Бога. И раз уж он это сделал, то, конечно, ему вырваться из того культурного, исторического контекста, в котором этот выбор совершен, или даже больше, этот выбор совершен его родителями, очень тяжело. Поэтому, может быть, вот эта борьба за бытовое благочестие, держание за стиль, была ощущением того, что действительно сохраняется вера. И мне кажется, вот такая костная реакция, не совсем здоровая, отец Александр правильно ее критикует, православных, она связана с двумя аспектами. Слишком много заплатил за то, чтобы отстоять такую систему жизни, а с другой стороны, со страхом. Вот, может быть, будет еще хуже. Хотя отец Александр предлагает творчество, потому что в этом творчестве, может быть, на грани ошибок, риска, и состоится христианин как раб Божий, не зарывший свой талант. Вот, но на это не все способны. У меня такое видение причин, которые приводят к этому и раньше, и в настоящее время.
0: Отца Александра всегда интересовала русская православная церковь. И прежде всего, и лишенная возможности видеть православную церковь в России, он приглядывался к очень многим ярким проявлениям русской православной церковности на Западе. И вот, мне кажется, прекрасной иллюстрацией к нашему разговору, который приобретает характер, мне кажется, для наших радиослушателей весьма отвлеченный подчас, может быть, две зарисовки, которые делает отец Александр, давая характеристики двум типам русской православной церковности на Западе. Первая зарисовка дает нам картину старобрядцев. Да, случилось так, по какому-то парадоксу русской истории, что русским старобрядцам удалось лучше всего выжить и сохраниться не в родной стране, а в США. Не подвергались они там гонениям, имели возможность сохранить себя. И к чему привело это существование старообрядцев в гармонии со своими представлениями о благочестии? Я подчеркиваю еще тот момент, что именно у многих наших современников старообрядцы вызывают, мне кажется, завышенную степень уважения. В них почему-то очень часто видят квинтэссенцию русского православия. Так вот, что же увидел отец Александр Шпеман? В аэроплане большая группа старообрядцев, по-видимому, из Орегона. Мужчины с огромными бородами, лопатой, женщины в платочках. И хотя они, главные мужчины, в западной одежде, этой последней как бы не видно. Она выглядит как армяк, зипуны и так далее. Держатся вместе, никто ничего не читает, 6 часов полета. Да и разговаривают как будто мало. Из них впечатление такое, что все это аэродром, американская толпа, ждущая отлета, сам полет и вообще все окружающее их, не имеет к ним ни малейшего отношения. точно люди с Луны, но без всякого интереса, без какой бы то ни было обращенности к Земле, вне времени и пространства. Они смотрят на все невидящими светами, абсолютно равнодушными глазами. И то, на что они смотрят, их не касается. Однако, следя за ними, заметил кольцо с каким-то огромным красным камнем, часы на позолоченном браслете. Ясно, они давлеют себе. Они знают не умом, а всем сознанием и еще глубже, безличным подсознанием, что оборвись в любой точке это кольцо равнодушия, отчужденность, будь то простым человеческим любопытством, и они кончены. Это уже даже не секта, поскольку сектанты хотя бы хотят других обращать в свою секту, тем самым спасая их от гибели. В ту меру, в какую сектант ненавидит мир или главенствующую церковь и так далее, в нем все же есть интерес к ним. Тут же уже нет и интереса. Они вышли, ушли, и то, откуда они ушли, их уже просто не интересует. Я убежден, однако, да и история старообрядчества тому доказательство, что они отлично пользуются этим, их не интересующим, не занимающим миром. Его, так сказать, эксплуатируют. Я убежден, что и ненависти к этому миру у них нет, как нет ненависти у человека, убивающего к обеду курицу. Убежден, наконец, что они ничего не ждут и ничего не хотят, ибо атрофировано у них само бесконечно христианское чувство времени. Мне кажется, это очень яркая иллюстрация, которая позволяет нам на самом деле сделать один, теперь уже позитивный вывод. Счастье, что в нашей церкви старообрядческому типу религиозности все-таки не удалось победить. И несмотря на все исторические грехи так называемых никониан, именно они, а не старообрядцы, являют нам православную церковь, в которой, тем не менее, опасности старообрядческого соблазна весьма ощутимы.
1: Но, тем не менее, я думаю, что вот сам этот тип, может быть, конечно, не доведенный до такого абсолюта, как вот в зарисовке отца Александра, он все-таки присутствует, вот это...
0: Он привлекает к себе. Интенция, я думаю, что многие православные после этого писали, какие же они молодцы. Это в Америке-то так же. В которой любой советский человек через несколько лет перестает быть и советским, хотя и не становится американским.
1: Да, да, да. То есть это будет воспринято как безусловный плюс, как безусловное достижение определенное духовное. Они абсолютно инвариантны относительно любых перемен исторической жизни.
2: Отец Георгий, да. Тогда, может быть, я скажу защиту старообрядцев. Вот эта цитата отца Александра, она, скажем, не вызывает у меня оптимизма отца Георгия, что счастье православия, что этого нет. Потому что отца Александра можно и в адрес православия, в частности русского, не менее ужесточительную критику. Но, правда, цитата, которая мне пришла на ум, это скорее с согласием им пересказанное письмо его сына из Москвы, где он посещал Троице-Сергиеву лавру. И вот что он пишет. «Должен сказать, что бабы несколько раздражают. Это невероятно примитивный и варварский род людей, чем-то напоминающий зулусских женщин, но при этом, к сожалению, тесно связаны здесь с нашей многострадальной церковью. Они повсюду ворчат, пререкаются друг с другом, толкаются, пихаются и визжат нечеловеческими голосами. Но все это не по-христиански». И вот когда я прочел эту цитату, то, конечно, на ум пришли картины, которые те из нас, кто посещал церковь в конце 80-х или, может быть, еще раньше, я, к сожалению, нет, те, конечно, могут сказать, что зарисовка с натуры. Но в то же время мы встретим у отца Александра критику мировоззренчески, точно таких же людей, которые ведут себя в церкви гораздо интеллигентнее. Но при этом они точно так же воспринимают церковь на уровне магии. Хотя никогда не будут пихаться, толкаться. То есть, опять-таки, речь о том, насколько в церкви на первом месте Христос. Ведь мы начали с обсуждения трех разговоров Владимира Соловьева, и те, кто не встал на сторону Антихриста, говорят, что в церкви для нас дороже не обряды и не авторитет римского первосвященника, а сам Христос. И поэтому, мне кажется, здесь дело, опять-таки, не в старообрядцах, не в католиках и не в христианах в отвлечении, а в том, насколько человек, принадлежащий к любой конфессии, вновь и вновь обновляет в себе образ Христа, вновь и вновь пытается искать Бога, жить по Его заповедям, а не скатываться на уровень быта, религиозного благочестия и всего того, что замечательно изобличает отец Александр.
1: Спасибо, отец Евгений.
0: Здесь отец Георгий. Я бы хотел вторую иллюстрацию, потому что для нас, и опять-таки это гораздо более не представлялось, особенно в советское время, естественным, существовал еще, помимо старообрядческого, один идеал русской православной церкви – это церковь зарубежная. Именно в ее карловацком, условно употребим этот термин, варианте. Всегда полемизируя с представителями русской православной церкви за границей, по многим вопросам, отец Александр ощущал их, тем не менее, своими подлинными братьями во Христе. Тем печальнее было для него воспринимать их веру, как веру, увы, несущую на себе многие родимые пятна вот этого соблазненного бытом православия. А вот что он писал, вспоминая свой разговор с отцом Георгием Грабе. «Чистое православие для него – это прежде всего исключительно быт. Никакой мысли, никакой проблематики или хотя бы способности ее понять у них нет. Есть, напротив, органическое отталкивание от нее, ее отрицание. С их точки зрения, отрицание отталкивания правильное, ибо всякая мысль, всякая проблема есть угроза быту. Между тем, весь теперешний кризис христианства в том и состоит, что рухнул быт, с которым она связала себя и которому в сущности себя подчинила, хотя и окрасила его в христианские тона. Но вопрос совсем не в том, был ли этот быт плох или хорош. Он был одновременно и плох, и хорош. А только тем, можно ли и нужно ли за него держаться, как за сущность самого христианства, самого православия. Они на этот вопрос отвечают стопроцентным утробным «да». Поэтому и так легко из быта переходит в апокалиптику. Парадоксальным образом апокалиптический надрыв рождается именно из бытовиков, как реакции на гибель быта, органической жизни, обычаев, уклада. Отсюда также их интенсивный страх таинств, частого посещения и так далее. Ибо таинство эсхатологично, оно не умещается только в быт, в который, однако, прекрасно умещается умилительный обычай ежегодного говения. Отталкивание от культуры и от богословия. Ибо, опять-таки, культура и богословие эсхатологичны по самой своей природе. Они носят в быт проблематику вопрошания, трагизм, искание, борьбу. Они все время угрожают статике быта. Культуру бытовики принимают только тогда, когда она отстоялась. Не ставшей частью быта, оказывается как бы обезвреженной, безопасной бритвой. Здесь ведь речь идет не только о том, что является очень характерной чертой для уклада русской православной церкви за границей. Чертой, которая у меня часто вызывает очень большое уважение. Но речь идет о том, что действительно мешает им жить полнокровной, активной духовной жизнью. Обольщенные историей с точки зрения прошлого, многие православные начинают отождествлять вот эту величественную прошлую историю православия уже даже не с какой-то эпохой, не с какими-то конкретными историческими личностями, а вот с тем безличностным бытом, бытом то ли русским, то ли византийским, который, по сути дела, и выступает как неотъемлемый атрибут церковной истины для них. А между тем, быт этот уже давно перестал существовать, он ушел в прошлое, его можно имитировать, но органично жить им нельзя. А быт только тогда, если он, когда он органичен. Потеря органики жизни вызывает реакцию романтизма. А романтизм – это ведь великий соблазн духовной жизни. Романтизированный православный быт, уже не существующий, то, что я называю шмелевщиной, проявил себя в последние два десятилетия нашего церковного возрождения как один из самых расслабляющих нашу волю религиозную, лишающий нас духовно-исторической трезвости, соблазнов. И здесь, мне кажется, отец Александр очень верно отмечает, что, имея огромное количество своих немощей и искушений, мы еще ухитряемся привносить в свою жизнь немощи и искушения тех наших братьев во Христе, которые в условиях русского зарубежья, в условиях исторической безбытности, цепляясь за этот православный быт, который завещали им отцы и деды, тем не менее, тоже лишили себя подлинного творческого пафоса христианства.
1: Спасибо, отец Георгий. Но мне, впрочем, пришла в голову такая довольно парадоксальная мысль, что, несмотря на эту склонность воспроизводить какой-то уже несуществующий, малосовместимый с современной жизнью исторический быт церкви, Тем не менее, вот церковь в нашей стране в лице даже самых, может быть, таких как бы дремучих ее представителей, которые борются с индивидуальными налоговыми номерами, паспортами и так далее, все-таки тем самым откликаются, безусловно, на сегодняшние как бы вызовы, ну, с их точки зрения, вызовы времени. В этом есть определенный оптимизм, вот в чем, мне кажется, парадоксальность этого. Я хотел бы, чтобы отец Евгений прочитал те места из дневников отца Александра, которые, может быть, его больше всего задели в плане исторического пути православной церкви.
2: Ну вот я как раз подобрал те места, которые не разделяют историю православия от истории христианства в целом. И отец Александр, тоже критически высказываясь о истории, пишет следующее. «19 век Гегель и компания обожествил историю. Теперь разочарованная ее часть властителей дум ее развенчивает. Как развенчивают ее также и спиритуалисты всех оттенков. Одни утверждают таким образом, что только в истории, только служа ей и ее смыслу, человек находит смысл и своей жизни. Другие теперь с той же страстью уверяют, что только в освобождении от истории можно найти этот смысл. И христиане, заметьте, не только православные, а христиане в целом, приняли это или-или, и изнутри в своем сознании подчинились ему. И в этом трагедия современного христианства. Трагедия, потому что в последнем счете вся новизна христианства в том и состояла, и состоит, что оно эту поляризацию, этот выбор снимает. И это снимает и есть сущность христианства, как эсхатологии. Царство Божие есть цель истории, Царство Божие уже сейчас посреди нас, внутри нас есть». Христианство есть единичное историческое событие, и христианство есть присутствие этого события в настоящем, как завершение всех событий и самой истории. И чтобы это было так, только для этого нужна только в этом церковь, и ее сущность, и ее смысл. Ну вот я бы хотел разбить эту цитату на несколько подразделов и предложить своим уважаемым коллегам обсудить первую часть, а именно о Гегеле и компании, которые обожествили историю и разделили последующих историков и интерпретаторов истории на тех, кто по-прежнему ее обожествляет, и на тех, кто ищет творческого вдохновения в забвении истории. Итак, XIX век обожествил историю, теперь разочарованная ее часть властителей дум ее развенчивает. Как развенчивают ее также спиритуалисты всех оттенков. Одни утверждают, что только в истории, служа ее смыслу, человек обретает смысл. Другие с той же страстью уверяют, что только в освобождении от истории можно этот смысл найти.
1: Отец Георгий, вы как историк, ну, можете, наверное...
0: XIX век действительно реабилитировал историю после забвения ее в эпоху Просвещения. Мы случайно говорили о немецком идеализме как о философии протестантской. Безусловно, религиозный элемент присутствовал в философии и Гегеля, и Шеллинга, кстати сказать, перешедшего потом в католичество даже. И связан был с тем, что они попытались увидеть в истории откровение Божие. Но ошибка немецкого классического идеализма, именно как философии истории, заключалась в том, что там практически напрочь отсутствовала тема церкви. Не церковь в истории открывала им волю Божию, а история, как, собственно, откровение абсолютного духа, который через историю познает себя как уже абсолютную идею, заметьте, церкви здесь нет, становилась для них путем к постижению воли Божьей. Все в истории ими в какой-то степени сакрализовалось. Они во всем пытались видеть смысл, смысл разумный. Ибо вторым соблазном немецкого классического идеализма была попытка представить Бога как рационально понятую абсолютную идею. Естественной реакцией на это стал, например, позитивизм, который вообще философско-историческую проблематику вывел за рамки рациональной науки. И другой реакцией был спиритуализм, попытка действительно рассматривать явление Бога в истории, прежде всего в категориях, не поддающихся рациональному выражению. Не случайно в Германии так часто рационализм последовал бок о бок с самой крайней мистикой, темным, непросветленным, так сказать, христовой логосностью христианства. Можно сказать, что эта проблема отразилась в нашей, я бы так сказал, религиозной культуре, но ментальность русского православного христианства вряд ли может считаться зависимой от тех чисто, я бы сказал, европейских и даже немецких соблазнов, которые обусловили расцвет, а затем угасание немецкого идеализма. Таких гипертрофированных реакций у нас не было даже несмотря на крушение России. Со всей ее историей философии было всегда ощущение, может быть, какого-то апокалипсиса, крайне напряженное, но ощущение конца русской цивилизации как таковой у нас еще пережито не было. Может быть, это будет делом 21 века.
1: Спасибо, отец Георгий. Отец Евгений, вы продолжите.
2: Я, конечно, раздавлен знанием отца Георгия, что называется, сути вопроса. Вот это Гегель и К расшифровано просто прекрасно. Но я, когда размышлял над этой темой, думал, что не обожествление истории грех, а обожествление суррогатов, которые претендуют быть истиной в истории. В то же время достойное в истории, оно никогда не может устареть. И здесь нет конфликта. И когда отец Александр говорит, что литургическое богословие, причем опытное, является ярчайшим свидетельством того, как эта проблема снимается, то здесь тоже уместно спросить, а что есть литургия, как не только переживание дней, но и воспоминания. Большая часть наших молитв обращена в прошлое, когда мы молимся о том, чтобы Бог помянул апостолов, мучеников, пророков, преподобных, всех святых, а потом говорим о памяти, оставлении грехов всех прежде отшедших отцов и братьев. И значит, опять-таки, историческая связь, которая не может прерваться. И если для отца Александра выход в литургическом эсхатологизме, то мне видится абсолютно равноправное переживание восстановленной, что ли, истории на своем пьедестале, как библейская тема. Потому что Библия как раз ярчайший пример того, как должно относиться к истории. Потому что описывается не все, что было, а все, что было религиозно значимо. Кураев, по-моему, заметил, что только христианин может быть настоящим историком, ибо он видит историю мира не как череду бессмысленных переворотов, кровавых заговоров, убийств, насилий, а как все-таки действие Божие в пространстве и времени человеческой жизни.
1: Спасибо, отец Евгений. Я думаю, что вот книга отца Александра «Исторический путь православия», она как раз и пытается увидеть в истории то вечное, что приносит Христос в историю. И в этом, мне кажется, огромное достоинство книги, несмотря на то, что она, может быть, не очень академичная, она такая достаточно популярная, но она чрезвычайно живая. И вот он, всматриваясь в эту живую историческую ткань, не отказывается от того, чтобы осмыслить, как это вечное начало, соприкасаясь с исторической тканью, продолжает быть самой собой.
0: Мы как-то упустили из виду, что ведь, собственно, отец Александр предлагает нам парадокс. Мы одну только сторону этого парадокса как будто подчеркивали. Он говорит о том, что увлечение историей, абсолютизация истории ведет на самом деле к антиисторизму. То есть мы перестаем видеть историю, через которую мы видим исторический путь церкви, который ведет ее глава Христос, а начинаем по существу медитировать над определенного рода грезой исторической, которую мы вроде бы воспринимаем из прошлого, но которое мы переносим на настоящее. И вот мы уже вне истории. Для нас нет не только подлинного прошлого, но и подлинного настоящего. Вот в чем очень серьезная проблема. И как раз антитеза вот подобного рода ссыли и харибли – это действительно евхаристичность Церкви. Но это тема нашего следующего разговора, потому что именно в Евхаристии и происходит по существу взаимодополнение.
1: Совмещение исторического и вечного.
0: Мы уже в метаистории, в которой все, что есть в истории, присутствует, но оно просветлено благодатью Божией, которая эту историю открывает нам в контексте вечности.
1: Спасибо, дорогие отцы. На этом мы заканчиваем нашу программу. Я напоминаю, что о историческом пути и исторических соблазнах православия мы беседовали сегодня с профессором протоиереем Георгием Митрофановым и священником Евгением Горячевым. Наш разговор вращался вокруг тем, заданных дневниками замечательного богослова XX века протопресвитера Александра Шмемана. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
0: До свидания.
2: До свидания.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Ми минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

В эфире радиошкола юных алтарников. У микрофона Наталья Юферева. Здравствуйте. Я расскажу вам о своем опыте общения с подростками из верующих семей в школе юных алтарников одного из соборов Петербурга и об опыте общения с подростками в православной школе. Я не богослов и не пастырь. Я педагог и мама, которая пытается вместе с детьми понять, сделать свою веру осмысленной, интересной, глубокой. И поэтому я делюсь с ребятами, ну а здесь в эфире радио «Град Петров» и с вами своими собственными открытиями. В прошлой передаче я прочитала вам некоторые ответы ребят от 10 до 15 лет на вопрос, почему трудно быть верующим. И мы говорили о том, что многие дети, причем как верующие, так и неверующие, формулируют эту трудность следующим образом. Трудно вставать рано утром, трудно стоять на службе долго, трудно поститься, трудно не есть перед службой, там, читать молитвы, учить наизусть. То есть некие внешние усилия предпринимать трудно. И когда-то в проповеди одного священника я услышала такой образ, который помог осмыслить эти трудности, связанные с нашим хождением в церковь. И вот я детям рассказываю, представьте себе, ну, может быть, кто-то из вас, говорю я, ребятам, подросткам, уже имеет даже в своей жизни такой опыт, а кто не имеет, тот наверняка слышал о таком, как ведут себя влюбленные девушка и юноша, когда между ними вот эта искра пробегает, и они начинают встречаться, как сейчас говорят, дружить, гулять вместе. И вот представьте себе такую, заранее говорю, абсурдную ситуацию. Молодой человек лежит в кровати утром, у него звонит будильник, который ему напоминает о том, что нужно вставать, и сегодня у него утром свидание с любимой девушкой. И вот он со стоном выключает этот будильник и говорит, ну вот, опять сегодня надо идти с ней, встречаться, долго гулять по городу, ноги опять будут болеть, и вот позавтракать опять я не успею, буду голодный, и надо будет держать ее за руку, и о чем-то с ней говорить, и слушать ее, и как же это все меня утомляет, и это все трудно. В общем, по мере того, как я это рассказываю, дети, конечно, начинают смеяться, хихикать. Я говорю, как вы думаете, возможно такое? Они говорят, да нет. Нет, такого не бывает. Влюбленный человек, понятно, что он, наоборот, всеми силами стремится быть со своим любимым, он стремится проводить с ним как можно больше времени, с радостью воспринимает любую возможность увидеться с ним, быть с ним рядом, слушать его, говорить с ним. Гулять могут и весь день, и всю ночь, и ноги забудут об усталости, и все будет легко. И когда-то я услышала вот именно этот образ от одного священника, что ведь верующий человек, по-настоящему верующий человек, встретивший в своей жизни Бога, он идет на богослужение, как на встречу с возлюбленным. Вот этот образ, кстати, он очень древний, ветхозаветный, еще в библейской книге, которая называется «Песнь песней». Там же тоже Господь описывается в образе возлюбленного, и переживания верующего человека описываются как переживания влюбленного человека. И действительно, многие люди из тех, кто пришли к вере в каком-то зрелом, осознанном возрасте, они, наверное, помнят этот период, ну, что называется, влюблённости, или в церкви называют таким греческим словом неофитство, то есть новообращенный неофит. Ну, по сути, это, как называют, конфетно-цветочный период в отношениях двух людей, влюбленных друг в друга, когда все легко, все радостно, все получается. Но действительно, когда этот период проходит, люди поженятся, уже живут какое-то время в браке, любовь, она никуда не уходит. Но она требует уже отдачи. Вот как будто вначале любовь или вера, она дается даром. А потом для того, чтобы ее удержать, углубить, присвоить себе, сделать ее своим собственным переживанием, требуется много усилий. Этот труд знаком всем семейным людям, требуется и терпение, требуется совершать какие-то действия, которые, казалось бы, не являются, ну, результатом твоих внутренних побуждений, когда ты просто понимаешь, что да, сегодня надо жене подарить цветы. Хотя я вроде не чувствую к этому побуждения, но я знаю, понимаю, что надо. Надо сегодня встретиться с ней, надо поговорить, посидеть, выслушать ее, ну и так далее. То есть вера, как и любовь, такая зрелая вера, как и зрелая любовь, требует наших усилий. И знаете, мне когда-то один замечательный человек, верующий, он сказал про брак, что любовь — это не то, что в начале, а то, что в конце.
То есть настоящая подлинная вера, так же, как и настоящая подлинная любовь, это то, что достигается, ну, по сути, всей нашей жизнью. Это путь. И вот когда подростки, ну или любые другие люди говорят о том, что трудно ходить в церковь, соблюдать все эти правила, можно действительно приводить такой пример. Ведь влюбленному ничто не трудно, ничто не вызывает трудности и отторжения, ему все легко. Важно только обрести в своей душе эту веру. Но как это сделать? Я не знаю. И никто не знает. Но вот в связи с продолжением этого образа влюблённости мне пришла в голову такая идея. Вот смотрите, бывает же такое, что люди с самого раннего детства дружат, их семьи дружат, вот они общаются, ну, буквально с пелёнок друг с другом, и вот они подрастают, становятся юношей, девушкой.

кризисный возраст. Кризис в переводе с греческого, если я не ошибаюсь, значит суд, как переосмысление того, что было до этого. И они имеют шанс посмотреть на церковь с другой стороны. Мы можем подрасти и начать замечать какие-нибудь негативные явления, даже там, я не знаю, наших родителей, в нашей семье, а можем продолжать смотреть с любовью на то, что нам давно известно с детства. И это поможет нам открыть красоту и глубину того, что мы уже привычно знаем, принимаем. И вот одним из таких открытий может стать, например, символ веры. Мы еще о нем будем подробно говорить, ну, по ходу литургии, потому что это очень важное явление для верующего человека. Это исповедание веры, это, по сути, присяга на верность Богу, и это краткая формулировка того, во что мы верим. И сейчас я предлагаю нам с вами вместе сделать то открытие, которое я для себя совершила не так давно, просто внимательно вслушиваясь в слова символа веры, которые наверняка мы все с вами знаем наизусть. Итак, первое слово «верую». Оно утверждает, что я принимаю, я верю в, и дальше перечислять. Вот давайте сейчас послушаем, во что мы верим, и прямо вот с детьми мы даже выписываем на доске, во что мы верим. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Итак, первое мы записываем в Бога Отца, Творца, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, и так далее, и так далее. Там подробно рассказывается о том, кто есть Иисус Христос, Сын Бога Отца. И мы записываем, да, верую по цифре 2 в Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Дальше следующее, во что мы верим. В символе веры говорится «и в Духа Святаго Господа Животворящего». Мы записываем «и в Духа Святого». И, казалось бы, все, на этом можно ставить точку. Да? Это основа, это Святая Троица, в которую мы верим. Мы исповедуем Бога Единого в трех лицах. Но нет, есть, оказывается, еще четвертый пункт в символе веры. И вот это и было для меня открытием, что, оказывается, четвертое, во что мы верим, поняли уже, да, следующие слова. «Во едину святую, соборную и апостольскую церковь». И дальше. «Исповедую единокрещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». То есть дальше мы исповедуем крещение и чаем, то есть надеемся, ожидаем воскресения мертвых. Но вот веруем мы в четыре, ну, так сказать, явления Бога Отца, Бога Сына, Святого Духа и в церковь. И вот тут возникает вопрос, что значит верить в церковь? Ну вот если мы возьмем в руки известный катехизис святителя Филарета и прочитаем, что же есть церковь. Там написано: «Церковь — это общество людей, объединенных единой верой и едиными обрядами». Ну, собственно, то же самое можно сказать о любом религиозном объединении, например, о мусульманском или иудаистском, и, наверное, в него верить не нужно. Ну, как? К такому обществу можно принадлежать, заниматься исполнением обрядов, но веровать в это общество невозможно. И вот интересно, что только христиане именно верят в свою церковь. И я задаю ребятам в школе юных алтарников вопрос: как вы думаете, что значит верить в церковь? И поскольку дети уже давно живут в церкви, прошли воскресную школу, они дают очень интересные глубокие ответы. Например, один человек, подросток, я не буду даже говорить мальчики, девочки, поскольку у нас уже и девочки занимаются, они говорят, что это значит верить в силу церкви. Другой человек ответил, что верить в церковь — это значит верить в таинство церкви, что они действенны, что они действительно происходят. Кто-то сказал, что верить в церковь — это значит верить в то, что Бог тебе поможет. И один ответ был вообще очень глубокий и точный. «Верить в церковь, как в тело Христово», — ответил один мальчик. То есть действительно для христиан церковь — это не просто собрание верующих. Это нечто мистическое, во что действительно нужно верить, так же, как мы верим в Бога, в Святую Троицу. Почему? Потому что церковь — это таинственное или таинственное, можно и так ударение поставить, собрание людей, где происходит таинственное или таинственное единение Бога с человеком, где рождается единый богочеловеческий организм. Как сказал новопрославленный сербский святой, его считают величайшим богословом,

Константин Попович, он написал так: «Сама церковь — это Бога-человек Иисус Христос. Это мы со Христом». То есть в православном символе веры говорится о том, что мы верим не только в то, что Бог существует, но что существуют определенные таинственные отношения между Богом и человеком. И, собственно, человек спасается в вечной жизни не просто, когда он исполняет какие-то внешние правила, заповеди, не оставаясь просто хорошим человеком, а он наследует вечную жизнь, только соединившись с Богом. Понятно, что для этого нужно и человеком быть приличным, и заповеди исполнять, но главное условие — это соединение с Богом. И, собственно, цель христианской жизни — это обожение человека. Вот здесь, кстати, с подростками мы тоже продолжаем образ влюбленных людей, и они сами вспоминают, что иногда молодой человек в порыве, например, может сказать девушке: «Я тебя обожаю». Но термин этот богословский, да? Что значит «обожать» или «обожить»? То есть я представляю тебя как своего Бога. Ты стал для меня Богом. А вот глагол с возвратной частицей «ся», да, «обожиться», то есть «обожить самого себя», это как раз цель христианской жизни, то есть, по сути, стать Богом, соединиться с Богом. И это происходит таинственным, удивительным, непостижимым образом только на литургии, только через причастие, ну и через все другие таинства. Но центральное таинство — причастие. Это таинство очень загадочное, и оно всегда, во все времена, не только в современном таком рационализированном обществе, вызывает недоумение. Что значит, когда верующие едят хлеб и верят, что это тело Христово? Что значит, когда они пьют вино и верят, что это истинно кровь Христова? Ведь смотрите, как интересно, даже люди, которые видели и слышали и слушали Иисуса Христа, и то вели себя очень похоже на нас. Когда Христос говорил с ними о каких-то бытовых вопросах, люди его слушали, но особенно когда он еще при этом что-нибудь давал им или исцелял кого-нибудь, тогда внимание удваивалось. Но вот когда Христос заговорил с людьми, со своими учениками о своем теле и крови, как сказано в Священном Писании, многие из слушающих сказали ему: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Евангелие от Иоанна, 6 глава, 60 стих. «И с этого времени, — говорится далее, — многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». То есть, смотрите, они оставили Христа, им показалось трудным, странным то, что он говорил. И тогда Христос сказал уже самым близким своим ученикам: «Не хотите ли вы отойти? Может быть, и вы хотите уйти, да?» И Петр отвечает: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». То есть куда нам идти? Слово твое, слово вечной жизни. И одно и то же слово одних заставило уйти равнодушно, а других воодушевило. То же самое, собственно, и в нашей современной жизни происходит. Одни отвергают это сразу: «Нет, это не для меня, я не могу это принять». Но те, кто принимают, они открывают свое сердце навстречу Богу. И тоже, опять-таки, я в свое время совершила для себя такое открытие о том, почему Господь именно через причастие дает человеку соединиться с собой. Ведь есть же другие обряды, какие-нибудь более понятные, традиционные. Там свечку можно поставить, можно еще что-то сделать. Ну, почему обязательно нужно есть хлеб и пить вино? Объяснение такое очень простое. Ведь то, что человек ест, становится, по сути, самим человеком. Мы едим хлеб, виноград, мясо, капусту, все, что мы едим, это дает строительный материал для нашего организма. И на основе этих элементов выстраиваются наши новые клеточки. В биологии известно, что организм через каждые сколько-то лет, честно говоря, не помню, он полностью обновляется. То есть, скажем, тот младенец, который родился в роддоме, и, не знаю, 25-летний юноша, который стоит перед нами, это с телесной точки зрения совершенно разные субстанции. Да, внутри сохраняется личность, а тело полностью обновляется, клеточки. Клетки уже новые в его организме. Так вот, когда человек вкушает тело и кровь Христова, он приобретает вот этот божественный строительный материал для собственного тела, отождествляет это со своей собственной личностью. То есть человек в прямом смысле обожается, приобщается к Богу. Поэтому, возвращаясь к нашему вопросу о том, почему христиане верят в церковь,
Мы, верующие православные христиане, верим в то, что Бог не просто существует отдельно от нас, а в то, что у нас есть возможность соединиться с Богом, быть с Богом уже здесь, в этой земной жизни. И это для нас надежда на то, что и в вечной жизни мы сможем быть с Богом. Мы не умрем, мы сможем жить вечно, потому что Бог вечен. И в этом заключается главное упование, главная надежда, главная вера христиан, надежда на воскресение и на жизнь вечную, и на спасение. Поэтому церковь невозможна без литургии. То есть без литургии христианская церковь отсутствует как таковая. Просто собрание верующих, если они не служат литургию, не является церковью. И как раз поэтому литургия становится нашим главным объектом рассмотрения в беседах с подростками о вере. Но как можно поверить в то, что это действительно реально происходит? И здесь я хочу привести один из многочисленных рассказов владыки Антония Сурожского, в котором он показывает, что веру нельзя показать. Простите за тавтологию. Митрополит Антоний вспоминает: «Однажды во время моего визита в Москву, когда я выходил из гостиницы, одет я был в тот момент как священнослужитель, более того, на мне был белый клобук, ко мне подошел советский офицер и спросил: „Вы верующий?“ „Да“, — ответил я. „А я атеист“, — сказал он. „Сочувствую“, — сказал я. „Но покажите мне вашу веру на ладони“, — сказал офицер, — „и я поверю“. И в этот момент я заметила обручальное кольцо на его пальце. „Вы женаты?“ — спросил я. „Да“. „Значит, у вас есть жена?“ „Да“. „И дети?“ „Да“. „И вы их любите?“ „Да“. „Покажите мне эту любовь на ладони, потому что иначе я вам не могу поверить“, — сказал владыка Антоний. „Но я могу представить доказательства“, — ответил он. „Я работаю ради них, я приношу жене цветы, я дарю подарки детям“. „Это не доказательство“, — сказал я, — пишет митрополит Антоний. „Все это прекрасно можно объяснить страхом перед общественным мнением или, быть может, вы просто боитесь жены. Нет, покажите мне вашу любовь на ладони“. И дальше митрополит Антоний говорит: „Думаю, такого рода доводы неубедительны, но собеседник может понять, что доказать невозможно не только существование Бога или нашу веру, невозможно доказать любовь. Проявление любви не доказывают ее. Обнимать кого-то, дарить цветы или подарки — это ведь можно объяснить как добрыми, так и злыми намерениями“. Конец цитаты. Но вот это к вопросу о том, как мы можем защитить свою веру. Да, мы не можем ее доказать, мы не можем рационально ее показать, предъявить какие-то факты. Это как любовь. И невозможно заставить себя верить, как невозможно заставить себя любить. Поэтому действительно это таинственное, таинственное явление веры, так же как и любви, которое дается от Бога. Для этого требуется только открытость нашего сердца. Ну вот девушки, может быть, легко могут вспомнить, как происходит первая влюблённость. Девушка ждёт этой первой влюблённости. Помните, как у Пушкина: «Пришла пора, она влюбилась». Когда наше сердце открыто, мы готовы полюбить кого-то, оно и приходит, оно и накрывает нас. Также и человек, который не закрывает свое сердце, а внимательно смотрит вокруг и ищет этой любви, он обязательно ее обретет. И то же самое, наверное, можно сказать о вере. И вот наши беседы о литургии, мне бы очень хотелось, чтобы они были таким открытием для нас самих, для наших детей-подростков, таким раскрытием собственного сердца навстречу Богу, навстречу веры и принятие того, что нельзя показать на ладони, но что объективно существует, и мы это знаем и чувствуем. На сегодня время нашего занятия в радиошколе юных алтарников заканчивается. Я прощаюсь с вами. Продолжим в следующий раз.

0: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучал фрагмент третьей части симфонии номер 1 Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

«Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Цикл программ Даниила Викторовича Петрова на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мы продолжаем серию радиопрограмм под общим названием «Возвращение к семейным истокам». В этой серии радиопрограмм Даниил Викторович Петров рассказывает о том, как мы можем возвращать себе нашу семейную историю. Здравствуйте, Даниил Викторович!
1: Добрый день!
0: В первой программе мы поговорили о особенностях нашей страны, в которой целенаправленно на протяжении нескольких поколений уничтожалось не просто знания и документы, относящиеся к семейной истории, но и уничтожалась сама необходимость, потребность знать историю своих предков. Мы хотим возвращать и эту потребность, и эту культуру знания своей семейной истории. И, кроме того, мы очень рассчитываем, что вы нам подробно расскажете, какие практические действия мы должны совершать для того, чтобы вернуть себе свою семейную историю и иметь возможность передать ее своим потомкам, что, как мне кажется, совершенно очевидно для всех, совершенно бесспорно и является одним из основных залогов вообще сохранения нации, национальной культуры. В том числе, кстати, физического сохранения. Как ни странно, это очень взаимосвязанные вещи, но, может быть, об этом тоже поговорим. Сегодня вторая программа. В первой программе вы также назвали несколько основных принципов. К ним мы вернемся во второй части передачи. А сегодня вот тему второй передачи вы заглавили как подмоченные автобиографии, чистки и проверки. Вот что это такое?
1: В первой передаче я рассказал о идеологии первых лиц советского государства, на основе которой осуществлялось преследование советских граждан по признаку «неправильных» в кавычках предков, по признаку социально чуждых классов. А сейчас я бы хотел в первой части нашей передачи дать ряд цитат из архивных документов, которые показывают судьбу конкретных людей, которые пострадали от этой политики советской власти. И тогда, может быть, уже намного ближе нам будет понятно, почему, возможно, мы не так много знаем об истории наших семей, почему наши предки вынуждены были скрывать информацию об истории своего рода, когда и каким образом ген страха вот этим советским калечащим врачом был внедрен в душу нашего народа. Несколько примеров, они, может быть, разрозненно будут выглядеть, но мне кажется, они дадут хорошую иллюстрацию. 25-й год, обратите внимание, год, когда «Собачье сердце», если не ошибаюсь, было написано Булгаковым. Партсобрание фабрики головных уборов, на Мучном переулке фабрика находилась. Гражданка Щукина хочет вступить в коммунистическую партию, тогда это был привилегированный класс, лучшее снабжение, лучшие возможности карьеры. А ей не дают. И смотрите, что написано в протоколе. Отказать в вступлении в коммунистическую партию, цитата, считаясь тем, что у нее отец был врач. Конец цитаты. Вот такое простое основание для отказа в карьерном росте. То есть мы даже до конца вот эту пафос повести «Собачье сердце», может быть, не понимаем. Врач заведомо. Это была профессия, так скажем, социально чуждая, хотя она полезная. И все коммунисты лечились у врачей, но при этом было недоверие к этим людям, потому что это были люди, получившие образование в царские годы, люди достаточно образованные. Другой пример, 1934 год, убит руководитель ленинградских большевиков Костриков Сергей Миронович, он же Киров, более известный как, и как вы знаете, начинаются массовые аресты по всей стране, включая в Ленинграде, людей, которые якобы причастны к якобы существовавшему заговору против руководства советского. И по какому критерию людей арестовывать? Ну, конечно же, там не было никакой террористической или, как говорилось, троцкистско-зиновьевской группы, которая пыталась уничтожить Кирова и его коллег. Берется известный и отработанный большевиками критерий происхождения. Ну вот читаем, к примеру, как выступает коммунист товарищ Кононова с завода «Светлана» в Ленинграде по вопросу о том, что нужно сделать в связи с убийством товарища Кирова. Она вывод такой делает из этой ситуации. «Плохо мы следим за рабочими, которые являются детьми раскулаченных и сосланных родителей». То есть вот пафос советской власти. Искать не тех, кто плохо работает, не тех, кто совершает преступления, а искать людей, у которых то происхождение, которое, может быть, по мнению советской власти, опасно для коммунистов в этой ситуации. Или вот цитата, я считаю, прекрасная цитата, тоже связана с убийством Кирова. Цитата, я считаю, из доноса. Иначе квалифицировать этот документ невозможно. Доноса на 4 сослуживцев по отделу рабочего снабжения Ижорского завода. Вот как звучит донос советский. «Я Зайцев. В столь тяжкие дни для партии рабочего класса по поводу смерти товарища Кирова, которая разбудила во мне классовую бдительность, даю следующие показания о классово чуждых элементах». Далее перечисляются 4 потенциальных врага народа, которые являются сослужителями товарища Зайцева. Данные показания, пишет товарищ Зайцев, при присутствии парторга Орса, товарища Кошелева, прокурора пригородного района Касьянова, подтверждаю и прошу парторганизацию Орса принять немедленные меры к разоблачению мною приведенных лиц как классово чуждого элемента. То есть, еще раз, критерий классово чуждый элемент. Не тот класс. Человек имеет не тех предков, поэтому он виновен. Перефразируя известную басню Крылова «Ты виноват уж потому, что хочется мне кушать», если вы помните, да, то здесь для коммунистов «ты виноват только потому, что ты родился в кавычках не с теми предками, не у тех родителей». Другой пример. Члены партии упреждающим образом очень часто признавались в том, что у них есть те или иные, в кавычках, неправильные элементы биографии, потому что самое страшное для партийца было быть разоблаченным извне. Лучше самому было признаться. И вот, к примеру, преподаватель Индустриального института в Выборгском районе П.А. Бирюков, что пишет заявление. Он пишет: «Тот факт, что меня не пробовали обрабатывать, имеется в виду троцкисты и зиновьевцы мнимые, показывает о том, что я, несмотря на мою подмоченную автобиографию, в скобочках, службу у белых, оказался для них не по зубам». То есть вот здесь ключевая фраза для нас с вами: подмоченная автобиография, службы у белых, 1934 год. То есть люди этого стеснялись, они были вынуждены признаваться в этом и говорить, как им не повезло, в связи с тем, что вот человек служил у белых. Другой пример. Заявление Нажданова, 1938 год, некто гражданин Елькин пишет, и мне кажется, вот это тоже прекрасная иллюстрация страха людей за свою биографию. Вот этот гражданин Елькин в своей биографии находит 4 момента, 4 родственников, которые могут служить основанием для привлечения его к ответственности по советским правилам. Цитата из заявления Нажданова. Что интересно, Жданов прочел эту бумагу, сообщу вам резолюцию чуть позже. «Мне иногда кажется, что я являюсь ненужным партии, стране, что предо мной все закрыто, что при неплохой моей работе я окружен подозрительностью, и любая моя ошибка может быть расценена. У него это не случайно. Отчего это произошло? Для этого необходима моя биография. Родился я в 1910 году в Челябинске, отец имел типографию. Происхождение – первый минус в моей жизни, хотя я о нем никогда не скрывал. Иосиф, брат, в 37-м году был арестован. За что мне неизвестно, это второй минус в моей жизни. Брат Борис, член ВКПБ с 24-го года, работал помощником машиниста в Челябинске. В 27-м году, запутавшись с оппозицией, застрелился. Это третий минус в моей биографии. Но после октябрьских праздников 1938 года у меня в жизни появился четвертый минус. Заметив в газетах отсутствие в праздновании А.И. Угарова, который является мужем моей сестры Эмилии, я сообщил об этом в партком. Секретарь парткома, товарищ Кацнельсон, обещал проверить это в Москве. А 19 ноября он мне сообщил, что Угаров арестован, на основе чего я подал в партком заявление. Выходит, что я лишний человек. Человек с минусами. Если раньше у меня была уверенность и какая-то перспектива в жизни, то теперь этого нет». Обратим внимание, товарищ Келькин делает все хорошо, он член партии, он прекрасно работает в своем предприятии. Но над ним сгущается туча, он это понимает, чем это может закончиться. У него ряд предков имеет неблаговидные для большевиков элементы биографии. В частности, сестра была за Угаровым. Угаров, один из руководителей Ленинграда советского, был расстрелян в 1938 году. И он пишет такое письмо Нажданова: «Желаю получить индульгенцию». Это тот редкий случай, когда Жданов... Этих писем было тысячи на руководство советской страны. Но вот тот редкий случай, когда Жданов прочитал это письмо, расписал его в НКВД. И НКВД написала секретную докладную Нажданова. Лично на Елькина Абрама Яковлевича в НКВД никаких компрометирующих материалов не имеется. И Жданов накладывает спасительную резолюцию. «Если за ним ничего нет, пусть работает». Вот представляете, то есть нужно было резолюция члена Политбюро ЦК ВКПБ, чтобы с человека были сняты возможные обвинения в связи с его неправильными, в кавычках, предками. И не каждому советскому смертному удавалось получить резолюцию члена Политбюро ЦК ВКПБ. Этот документ хранится в политическом архиве Петербурга на углу Таврической и Шпалерной улицы. Вот другой пример, как поломали судьбу военно-морскому офицеру советскому, ну, который имел неправильных предков. Итак, документ 40-го года секретный из военно-морского архива, который на улице Миллионной. На увольнение из рядов рабоче-крестьянского военно-морского флота Трахтенберга Георгия Иосифовича был представлен следующий материал. Трахтенберг родился во Франции. Отец его служил при императорском дворе чиновником особых поручений при канцелярии императрицы Марии Федоровны, жена из дворян, дочь штабс-капитана. Брат Трахтенберга инженер. В 1937 году в городе Ленинграде арестован органами НКВД за вредительство посудостроению. И вывод какой делается вот из этой биографической справки. Учитывая, что Трахтенберг не является большим специалистом и замена его не представляет трудностей, а поэтому по политическим соображениям необходимо Трахтенберга из рядов Красной Армии уволить. То есть человека увольняют не потому, что он плохо работает, а просто потому, что...
0: Биография неподходящая.
1: Да, кто-то у него при царе служил в ведомстве императрицы Марии Федоровны. А вот теперь, дорогие друзья, практически мостик из этой цитаты. Неужели мы не понимаем, что кто-то из наших предков мог такого рода строку из своей биографии скрыть, и не передать вам, уважаемые слушатели, из любви к своим близким, только ради того, чтобы защитить их. Поэтому я не сомневаюсь, что те люди, которые начнут свои родословные поиски, не ожидая найти там ничего интересного, могут найти информацию, похожую на эту. Потому что я уверен, что уже дальнейшие потомки Георгия Иосифовича Трахтенберга в своих анкетах писали и служащих, и служащих, и служащих, не уточняя. А иногда прямо врали, писали там из крестьян-бедняков, из пролетариата «защитить».
0: Очень часто люди в следующем поколении уже даже верили, что они из самых низов.
1: Да. И очень удивлялись, когда оказывалось, что у них были и профессора, либо купцы, либо какие-то другие образованные, высокопоставленные, подданные Российской империи. Вот другой пример, когда военно-морские училища Ленинграда не принимают людей, которые сдали экзамены, но тем не менее, которые имеют сильные политические моменты, дискредитирующие их в глазах советской власти. Вот рассекреченная докладная отдела политпропаганды военно-морского флота. Кандидаты набора 40-го года характеризуются высокими морально-психологическими качествами. Однако, вследствие тщательного отбора, ряд кандидатов не были приняты в училище по политическим мотивам. И дается разъяснение, как пример. В военно-медицинской академии, это Ленинград, отчислено 49 кандидатов. Из них за связь за границей 19, репрессированные родственники 18 и по социальному происхождению, в скобочках, дети дворян, царских чиновников, попов, кулаков 12 человек. Обратим внимание, люди могли служить врачами на военно-морском флоте, они сдали хорошо экзамены, но эти 49 человек не получили высшее образование в советских учебных заведениях только потому, что кто-то из них переписывался за границей, у кого-то были родственники за границей, а у кого-то было не то происхождение. И вот так ломалась судьба. И люди это же знали, и поэтому они начинали изменять свои анкеты. Изменять свои анкеты, находить лжесвидетелей, которые доказывали, что нет, что это из крестьян-бедняков человек. Вот поэтому надо понимать мотивацию советского гражданина, чтобы объяснить, а почему сегодня мы слишком мало знаем о наших предках.
0: В прошлой программе, кстати, вы ведь говорили о том, что подобные анкеты могут быть источником для получения информации нам о наших предках. А что, если мы читаем информацию, которую наш предок заведомо исказил?
1: А у нас будет, на самом деле, отдельная передача на эту тему, где я расскажу, как проверять информацию, которая дается в анкетах. И действительно, вы правы, советские документы на предприятиях и в учебных заведениях имеют одну специфику. Они исключительно объемные, информативные, то есть требовали подробной автобиографии писать. Но одновременно, чем больше это личное дело, тем больше шансов найти там неправду. И, конечно же, каждую строку надо проверять. Поэтому, если ваш предок написал, что он из крестьян-бедняков, заведомо верить не надо, надо проверить. Другое дело, что, к сожалению, многие архивы в советские годы были уничтожены, и проверить уже не все возможно. Какие-то архивы сгорели во время войны, пострадали по другим причинам. Не всегда удастся проверить, но проверять надо обязательно. И правильно обратили внимание на то, что не всякой информации надо верить. Но я скажу так, что если какой-то советский гражданин в анкете честно признался, что его дедушка, допустим, был сотрудником, скажем, Министерства внутренних дел при царе, то я вам руку на отсечение даю, что он не врет, потому что это была очень компрометирующая информация. Если человек не побоялся в советские годы или был вынужден в советские годы дать такую компрометирующую информацию, значит, скорее всего, это так и есть. А вот если человек принижает свое социальное происхождение, принижает свою образованность, пишет, что не знает иностранных языков, а мы-то понимаем, что он знает или знаем, что он знал, тогда уже надо проверять. Давайте приведу примеры, отвечая на ваш вопрос, а какие в анкетах вопросы были в советских? Сейчас в анкетах таких вопросов нету. И ответы на эти вопросы — это огромная часть, огромный пласт нашей истории. Надо эти анкеты искать и понимать, что это часть нашего семейного архива. К примеру, вопросы в советских анкетах. Социальное происхождение, в скобочках, из крестьян, мещан, дворян, купцов и так далее. Служили ли в старой армии, в каком чине? Служили ли в войсках и учреждениях белых правительств, где, когда, в каких должностях? Проживал ли на территории белых, в частности, не был ли у белых в плену и при каких обстоятельствах пленен? Вот представьте, получить сегодня ответ на этот вопрос, если кто-то, допустим, был пленен из наших предков. Это же потрясающе. Проходил ли чистку госаппарата? Указать, в каких местностях и городах России проживали вы со времени февральской революции поныне? Каково было ваше отношение к Октябрьскому перевороту? Обратите внимание на термин, это анкета 20-х годов. А еще называется переворот, а не революция, что очень важно. Нет, советская анкета...
0: Сами большевики называют свою Октябрьскую, да, Великую Социалистическую просто переворотом.
1: Это же термин, он постепенно утверждался. Он пропагандистский термин, агитационная революция, Октябрьская революция. Сами большевики первые 10 лет советской власти часто называли это переворотом. Это
0: называли
1: более соответствует как действительности,
0: было,
1: как это на самом деле и было.
0: Да. А вот что за вопрос чистка госаппарата?
1: Да, про это тоже у нас будет отдельная передача. Были такие мероприятия советской власти. назывались чистки. Вот обратите внимание на термин. Очищали от социально чуждых людей, от тех самых наших предков, которые имели неблаговидное в глазах советской власти происхождение. Это слово было прекрасно знакомо тем гражданам, которые жили при Ленине, при Сталине. Уже при Хрущеве чисток не было, юридически не было чисток, хотя фактически людей в той или иной степени продолжали преследовать за происхождение.
0: А такой вопрос, могут ли быть в таких вот анкетах сведения у одного человека на другого? Спрашивали ли, с кем служил, с кем работал?
1: Во-первых, спрашивали все про родственников. То есть нужно было написать всех ближайших родственников. Мало того, например, про родителей супруга надо было обязательно написать. А кто родители супруга по происхождению? Неважно, мужа либо жены. Встречал документы, где требовали указания на двоюродных родственников. То есть если двоюродный родственник был репрессирован, то ты должен был указать об этом. Вот сегодня нам кажется, да далеко, двоюродный брат, а для советской власти это очень близко. Поэтому и про такого рода предков надо было указать. Но в первую очередь, конечно же, это ближайший круг. То есть это дети, это родители, это супруг и родственники супруга. Вот это главное внимание советской власти, обязательно братья и сестры. А ведь советские годы, гражданская война, она что сделала? Она разъединила многие семьи. То есть бывало так, что один брат был за белых, другой за красных. Один эмигрировал в 20-м году, вынужден был уехать, и смог уехать, и живет за границей, а другой работает в советском учреждении.
0: Это все отслеживалось?
1: Это все должно было отслеживаться. Другое дело, что, конечно же, советский гражданин понимал, что если он напишет, что его брат эмигрировал в 20-м году из Крыма, то никогда в советское учреждение его не примут, а, скорее всего, завтра за ним придут и по какой-нибудь очередной польской или другой операции НКВД его расстреляют. Поэтому эту информацию старались скрывать. Но НКВД же работало, оно проверяло всю эту информацию, проверяло по документам, проверяло через агентуру. Опять же, про это будем говорить чуть позже. Были внедрены агенты почти во все советские организации, которые внедрялись в доверие к советским гражданам.
0: Они писали свои отчеты?
1: Они писали отчеты, можно их доносами называть. В НКВД, НКВД на основании этих отчетов либо доносов принимала меры.
0: То есть это люди, которые описывали всех людей, с кем они по должности работали или
1: они должны были сообщать о любой компрометирующей информации на их окружение. Сексоты, так называемые,
0: секретные агенты. То есть мы, грубо говоря, можем знать, что если вот у нас есть предок, там бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка, он где-то работал. Значит, там, где он работал, в его окружении был обязательно и сексот, который описал эту среду, в которой он работал.
1: Скорее всего, если эта организация более-менее важная для советской власти, если это оборонный комплекс, если военная организация, либо какой-то важный завод, который имел какой-то оборонный заказ, там точно были такие секретные сотрудники. В большинстве случаев это были члены партийчейки, кстати, и комсомольца. Это вот было партийное и комсомольское задание для таких граждан. И их задание было слушать, что говорят простые советские люди, записывать это и докладывать в райком партии, а при необходимости в НКВД. Опять же, цитаты из такого рода докладов или информационных сводок, как они назывались, смотрите, какой политкорректный термин, информационная сводка, звучит романтично, а за этой сводкой подслушанные цитаты наших предков, в том числе цитаты, за которые могли по головке не погладить, могли посадить.
0: То есть с фамилиями, с именами,
1: да,
0: с должностями.
1: Да, да. Так в этом-то и прелесть этого источника документов, он мало известен, но очень ценен для родословных поисков, что мы можем сегодня не только анкету получить нашего предка, но если очень хорошо поработаем в архиве, не исключено, что мы найдем прямой, в кавычках, текст, прямую речь нашей бабушки или прабабушки, которая, допустим, плохо отзывалась о пакте Молотова-Риббентроп. А это же все отслеживалось. Как только какие-то сомнительные действия на внешней арене советская власть делала, сразу же сексотам давалось указание «срочно дайте нам обратную реакцию народа». И в этих информационных сводках мы видим, как народ иногда, мягко говоря, не был воодушевлен, как писала газета «Правда», воодушевлен политикой советской власти. Но еще раз, ценно то, что там фамилии конкретных людей, и эти люди имеют сегодня потомков. И, возможно, некоторые из этих потомков слушают сейчас нашу передачу.
0: Еще хочется один момент акцентировать, на мой взгляд, очень важный. Когда вы говорите о том, что, в частности, происхождение родословное могло помешать человеку получить образование, мы чаще всего это воспринимаем как некоторое наказание со стороны советской власти тем людям, которые вот имеют неправильных отца, маму и так далее. Но здесь еще есть и очень

0: заведении, чтобы люди там могли друг с другом общаться, чтобы люди были развиты и подготовлены историей своей семьи к тому, чтобы самим развиваться и самим критически относиться к действительности. Вот таких обществ просоветская власть боялась, она тем самым запрещая поступать на определенные должности, делать карьерный рост, получить образование, она уничтожала всякую возможность создаваться вот такому
1: Совершенно
0: обществу.
1: верно. Причем обществом она запрещала создаваться на разном уровне. И на уровне общения друзей на ту или иную тему, допустим, на тему наших предков, опасно было говорить, и обществом как официальным организациям. До революции же были генеалогические общества. При царе созданы общества по родословным разысканиям. Их было очень много. Но в 20-е годы они все были закрыты. Этим стало опасно заниматься, и генеалогия была признана буржуазной лженаукой. И ее лишь частично начали реабилитировать в самом конце советской власти. Ну, давайте вот завершая первую часть нашей передачи, я дам цитату из интересного документа архивного о том, как проходили эти самые чистки. Чистки в организациях, когда выявляли людей с неправильным прошлым. Ведь очень интересно послушать мнение очевидцев. 1937 год. Учетчица из Люблинского сельпо Лычковского райпотребсоюза Макарова Вера Георгиевна пишет свои жалобы о том, что ее сняли с работы и как это произошло. «Прошу разобрать мое заявление. Нахожусь я на службе в Люблинском сельсовете Лычковского райпотребсоюза. Это сегодня Валдайский район Новгородской области. 26 сентября 1937 года у нас происходила чистка под видом аттестации работников. Во время аттестования мне не было задано ни одного вопроса, касающегося моей настоящей, а также и прошлой службы. Все вопросы сводились к тому, кто был мой отец, кто моя мать, где она служила, кто мой муж был до революции, была ли я когда-нибудь арестована или кто-нибудь из моих родственников по линии НКВД. На все заданные вопросы я ответила, но девичьей фамилии своей матери и места рождения отца я не знаю. И естественно, что на эти вопросы ответить я не смогла. В итоге эту женщину уволили. Вот, только лишь потому, что она не так хорошо знала историю своей семьи, и обратите внимание на характер вопросов. Вот что такое чистка. Это не аттестация в сегодняшнем смысле. Сегодня аттестация — это проверка профпригодности. Это хорошее мероприятие, которое необходимо производить, я считаю, в любой организации. А чистка — это выявление порочащих фактов в биографии, причем, как правило, не биографии работника, а биографии его родственников.
0: То есть на первом этапе советская власть даже поощряла знания своей биографии?
1: Ну, как бы она как поощряла. Формально, вы нам признайтесь, пожалуйста, кто у вас имеет социально чуждое лицо, но фактически-то это же антипоощрение, это антимотивация. Фактически делали все, чтобы люди забыли и вычеркнули из своей памяти то, что советская власть не хотела от них услышать. Давайте теперь перейдем ко второй части нашей передачи, это практические советы. И я сказал в прошлой передаче о том, что важнейшей частью после изучения семейного архива работы нашей является беседа с родственниками и знакомыми. И, конечно же, начинать надо с беседы со старшим поколением. Они, как правило, знают больше всего, им это наиболее интересно. Как правило, люди старшего поколения больше всего думают об этом, и им будет приятно то, что мы проявили интерес.
0: А нужно ли подготовить какие-то вопросы? Ну, конечно, нужно беседовать лучше всего с диктофоном, с карандашом и с бумажкой.
1: Обязательно.
0: Вот такие средства нужно обязательно применять. Ну, может быть, у кого-то есть и возможность видеозаписи. Но минимум, конечно, это
1: Обязательно.
0: карандаш и листочек.
1: Конечно.
0: Нужно ли подготовить специальные вопросы?
1: Я рекомендую это сделать. И абсолютно правильно, Марина, вы говорите о том, что желательно все это записывать на диктофон, если есть возможность на видео. Скажу больше. В Соединенных Штатах Америки, например, я случайно купил книжку в книжном магазине, где написано о том, как делать видеозапись истории семьи у своих родственников. То есть, учитывая, что видеокамера сегодня доступна для широких слоев населения, в том числе в России, если есть возможность записать это на видео, это будет здорово. Иногда это ценнее, чем диктофон, потому что люди жестикулируют, какие-то свои фразы дополняют жестами. Иногда без этого жеста непонятно, о чем человек говорит. Поэтому, конечно же, желательно подготовиться к этой беседе, сделать список вопросов. И я сейчас расскажу, какие вопросы обязательно надо задавать, какие не надо. Первое. В своей беседе самое главное, в самом начале дайте возможность свободной речи вашему собеседнику. Не давите на него конкретным перечнем вопросов. Просто попросите рассказать о том или ином периоде семейной истории в свободной форме. И здесь, как юрист, могу дать рекомендацию, которая дается следователям, оперативным сотрудникам спецслужб, не задавать наводящие вопросы. То есть не надо говорить, а правда ли, что бабушка Марья Ивановна в таком-то году, в таком-то месте делала то-то, служила там-то. Этот вопрос может психологически, подсознательно подтолкнуть вашего собеседника с вами согласиться. Дайте ему вольным стилем самому, без вашей помощи, рассказать все, что он помнит. Как у него это отразилось в голове. А уже после этого приступайте конкретным вопросом, и опять же, не наводите сразу на возможный ответ, который вы предполагаете. Вы всегда успеете задать четкий вопрос, а не была ли в том-то месте ваша прабабушка, и не участвовали ли в том или ином историческом событии. Дальше, что важно в этих вопросах?

0: вопросах. Обязательно записывать подробно имена, даты и места событий. Места работы, места учебы, места службы. Места службы — это то, что поможет вам из беседы с родственниками перейти в конкретный архив. И в этом архиве возможно найти личное дело, в котором будет детализация информации, которая не отразилась в голове у вашего собеседника. Имена очень важны. Иногда в устной речи наш предок фигурировал по какому-то принятому в этой семье имени. А паспортное имя могло быть совершенно иное. Поэтому всегда делайте уточняющий вопрос. А по паспорту его именно так звали? Потому что очень часто одно и то же уменьшительно-ласкательное имя может относиться к разным паспортным именам. И это важный момент, потому что если вы это не уточните в вашей беседе с предками, то вам будет затруднительно потом искать, допустим, личное дело этого человека в том или ином архиве, в архиве того или иного предприятия. Конечно же, надо задавать общие вопросы. То есть, когда вы получили всю анкетную, скажем так, информацию о ваших предках у собеседника, у вашего родственника либо знакомого, переходите к общим чертам и к общим вопросам из серии «А как жилось в тот или иной исторический период? Какие радости либо какие горести испытывала та или иная семья?» Ведь это, по сути, является конечной целью родословных поисков. Нельзя понимать родословие, генеалогию, как узкую работу по составлению родословного дерева. Ни в коем случае. Родословное дерево, если хотите, это скелет. Это основа тех поисков, которые мы должны сделать, чтобы понять, а что испытывали наши предки, чем они жили. То есть как жилось тому или иному крестьянину в том или ином уезде, там, условно говоря, в конце 19 века, как жилось во время коллективизации нашим предкам. Вот это очень важная информация. И, конечно же, помимо сухой анкетной информации, надо задавать вопросы, связанные с, скажем так, историческим фоном, либо антуражем. Обязательно задавайте вопросы отдельной строкой, это пометьте. Участие ваших предков, вашей семьи в тех или иных исторических событиях, либо связь исторических событий с вашей семьей. Опять же, а что делали в Великую Отечественную войну? А не служил ли кто-либо на фронтах Финской войны, Зимней войны 1939-1940 года? Вот такие вопросы тоже надо задавать. А у нас никто в Гражданской войне не служил? А во время революции что наши делали? Может быть, ответы на эту информацию всплывут в головах наших собеседников. Это очень важно. Третья часть, базовая часть родословной работы, помимо изучения архива и беседы с родственниками, это, конечно же, работа с общедоступными документами и печатными источниками. Проскочить этот этап ни в коем случае нельзя. И до того, как мы напишем первые запросы в архивы, либо сами пойдем работать в архив, надо поработать с книгами, которые есть в библиотеках, в том числе в публичных библиотеках, в открытых библиотеках. В них огромное количество ценнейших справочников, которые помогут нам в родословных поисках. Например, хотим мы узнать о том, кто был отцом нашей прабабушки. Допустим, имя прабабушки знаем, а прапрадед и прапрабабушка неизвестно. Как это узнать? Надо подавать запрос в архив, который хранит метрические книги. Это учет браков, рождений, смертей до революции. Метрические книги хранились в каждом храме до революции. Поэтому надо знать храм, к территории которого относился наш предок, на территории которого жил наш предок. Эту информацию, как правило, можно узнать в библиотеках, в дореволюционных справочниках, в которых можно узнать, какие деревни были приписаны к приходу того или иного храма. Поэтому в библиотеке мы узнаем, к какому храму относилось. Если предок не знает, если наши собеседники не знают, в какой храм ходили наши предки, то это можно узнать в библиотеках, зная, в какой деревне или в каком городе жил тот или иной предок. Другой пример. Информация общедоступная — это, конечно же, справочники по типу «Весь Петербург, вся Москва, вся Одесса, весь Киев». Там есть потрясающая информация, которая иногда настолько детализирована и настолько интересна, что сама представляет, по сути, биографическую справку о человеке. Сегодня желтые страницы, аналог этих документов «Весь Петербург, весь Москва», содержит намного меньше информации. Давайте я вам приведу интересный пример. Книга «Весь Петроград за 15-й год». И вот что мы находим об одном из священников петербургских. Смотрите, какой огромный объем информации в открытом справочнике, который вы можете посмотреть в интернете и в библиотеке. Итак, Галкин Владимир Павлович, протоиерей, адрес Большая Пушкарская, 57А, телефон такой-то. Настоятель Матвеевской церкви, это той, прихожанкой которого была Ксения Петербургская. Редактор, издатель журналов «Трезвые всходы» и «Приходской священник». Заведующий Первой городской школой трезвости, председатель Петроградского отделения Петербургского миссионерского совета. Председатель Матвеевского общества трезвости и руководитель миссионерских курсов при нем. Преподаватель закона Божьего в Андреевском городском училище, в Лавальском детском приюте, в училище при Трубном заводе, в третьем четырехклассном женском училище в память императора Петра Великого и в Петроградском полицейском доме. Почему я этот пример привел? По каждой из названных организаций мог сохраниться в архиве фонд соответствующий. И по церкви, и по этим училищам, и по заводам, где преподавал этот священник. И, возможно, об этом священнике детальную информацию, собственноручно написанными документами, можем найти в документах организаций, с которыми он был связан. И вот в этом суть родословных поисков. Она очень похожа на расследование детективов. Мы получаем одну информацию, она является отправным пунктом для поиска новых данных. То есть мы получили, допустим, в общедоступной книге «Весь Петроград за 15-й год» информацию о нашем предке, а там написано, где этот предок работал, возможно, чем он занимался. И это уже шажок в следующую ступень наших поисков. Издавались массово всевозможные профессиональные справочники до революции. Справочники медиков, справочники выпускников вузов, офицерские справочники. Все госслужащие почти были описаны в соответствующих адресных календарях, которые издавались до революции. Сегодня известный вид источника — это книги памяти. То есть они издаются в последние 20 лет. В книгах памяти указаны жертвы репрессий, указаны погибшие на фронтах Великой Отечественной войны и других военных конфликтов. В этих книгах также надо посмотреть, нет ли данных о наших предках. Это ценнейший источник. И, конечно же, интернет. Интернет — это сегодня такой ресурс, который был совершенно невозможен бы в советской стране, что показывает опыт Северной Кореи. Где его нет, я думаю, не будет до тех пор, пока там советская власть сохранилась. В интернете сегодня выкладываются многие архивные документы. Неоднократно в наших передачах, Марина, мы с вами эти ресурсы упоминали. Я обязан упомянуть их сегодня. Это в первую очередь, конечно же, база данных по погибшим, пропавшим без вести, плененным участникам Великой Отечественной войны. Адрес в интернете пишется так: obd-memorial.ru. Это база данных, создана по поручению президента страны. Спасибо ему за это большое. Создана Министерством обороны на базе документов Центрального архива Министерства обороны России. Находится он в Подольске. Не у каждого гражданина России, не у каждого из вас, уважаемые слушатели, есть возможность поехать в Подольск и лично там работать. Можно многие документы найти на сайте obd-memorial.ru.
1: Я хочу прокомментировать. Я считаю, что если у вас хоть какой-то предок или родственник участвовал...
0: Или, возможно, участвовал, но вы об этом не знаете.
1: Да. Вы просто обязаны зайти в эту базу, просто обязаны набрать там его фамилию, имя, отчество, год рождения, какие-то другие сведения и посмотреть на всякий случай.
0: Совершенно верно, да. Просто иногда, знаете, как можно найти предков, о которых вы не знали, и о которых, допустим, ваши родители вскрывали по каким-то причинам. Просто заносите фамилию, особенно если редкая у вас фамилия, или редкое имя, или редкое отчество. Бывают и такие случаи.
1: Конечно.
0: Вот в эту базу данных вы заносите предполагаемого предка с редким именем, фамилием, либо отчеством, нажимаете на кнопочку «Найти», и оказывается, смотрите, оп, действительно, из той же деревни, откуда ваша бабушка либо прабабушка был, судя по отчеству, брат вашей, допустим, прабабушки. Почему-то вам никто о нем не рассказал. Вот, но документы о нем сохранились, и они, возможно, выложены в интернете. Вторая база данных, без которой родословный поиск сегодня, я считаю, невозможен. Также база данных, созданная Министерством обороны. Это база данных о награжденных участниках Великой Отечественной войны. Подвиг народа в одно слово .ру. Там также по имени, фамилии, отчеству можно найти имена тех предков, которые участвовали в войне и были награждены. Чем ценны эти документы? В составе документов есть так называемый наградной лист, в котором содержится описание подвига. Иногда это очень интересные строки, которые, конечно же, могут быть украшением семьи. Там бывают разные случаи. В части описания подвига от того, что один человек топором смог уничтожить 7 фашистов с топором, обратите внимание, до случаев, когда сотрудник политуправления НКВД героически расстреливал врагов народа перед строем. Мы за такое давали ордена, это все выложено в базе подвигнарода.ру, и всякое там можно найти. Но опять же, это история нашей страны, история наших семей, любую правду мы должны знать. То есть там может быть и герой по типу Рэмбо, и герой специфический из области работы советских спецслужб. И, конечно же, есть база данных, неполная, к сожалению, база данных жертв политических репрессий. Эту базу данных ведет общество «Мемориал». Адрес этой базы данных по следующей. Lists, английское слово «списки», .memo.ru. Lists.memo.ru. К сожалению, в этой базе данных нету сканов документов, это ее минус. Это должна быть политика государства, чтобы сканировать документы о репрессиях. К сожалению, ФСБ эти документы секретит до сих пор, выдает только родственникам. Но хотя бы перечень людей пострадавших, написано, когда их арестовали, когда их расстреляли, когда их реабилитировали, это ценно. И иногда можно узнать о том, что кто-то из наших предков пострадал от советской машины репрессивной именно через данный ресурс.
1: Хочется здесь дополнить, что у «Мемориала» есть ведь еще региональные отделения, которые иногда, не всегда, но иногда также создают свои базы. Допустим, если это отделение «Мемориала» в регионе, где было много лагерей и, соответственно, много там было пострадавших, то это может стать дополнительным таким ценным источником.
0: Да, конечно, надо общаться с региональными «Мемориалами», но очень большая часть их работы выложена все-таки в этом архиве. И, конечно же, я не могу не посоветовать уважаемым радиослушателям работать с сайтами конкретных архивов. в том числе региональных архивов. На этих сайтах выложены очень часто описи тех дел, которые есть в этом архиве. Иногда на уровне описи можно найти фамилию своего предка. Там, допустим, личное дело Иванова Ивана Ивановича. Либо, вот как я нашел по одному из своих дальних родственников, в фонде графа Шереметьева в Российском государственном историческом архиве на Заневском 46 в Петербурге. Только по названию дела я понял, что речь о моем дальнем родственнике. А по определении Высоковское и Петровское имение на должность управляющего Кадаманова А.П. 895-897 годы. И рядом другое дело о назначении управляющим Останкинскую вотчину Кадаманова вместо А.А. Стейн 897-907 годы. Иногда даже, не видя все дело, не видя сканированных документов из него, из заголовка дела можно по фамилиям либо по другим деталям понять, что в этом архиве хранятся какие-то архивные дела, касающиеся вашего

0: следующий вопрос. Есть ли в интернете ресурсы, которые помогают учиться искать информацию о своих предках, о своей семье? Будет ли это сказано в наших дальнейших передачах?
1: Таких ресурсов очень много. Это десятки сайтов, которые дают рекомендации по родословным поискам. Чем они хороши, эти сайты? Там есть форумы. И на этих форумах всегда можно задать вопрос. И иногда люди, которые уже прошли соответствующую стадию родословных поисков, могут дать очень квалифицированный совет, вплоть до указания на то место в архиве, ту опись того фонда, в котором что-то может находиться. Насколько я знаю, наиболее популярный родословный ресурс в России — это vgd.ru, по памяти говорю, Всероссийское генеалогическое древо, если не ошибаюсь, так расшифровывается. Но есть и большое количество печатной литературы. Я вам порекомендую следующую. Это переизданные многократно лекции, дореволюционные лекции профессора Савелова, лекции по русской генеалогии. В 2000-е годы, 90-е годы массово выходила литература на эту тему. К примеру, Мерковские родословные перекрестки, крестьяне, мещане, купцы, казаки и дворяне, 2001 год. Еще 2 года назад в книжных магазинах лежали 2 книжки, которые общий подход к родословным поискам дают. Это Ольга Дан «Составь свою родословную», 2011 год, и Алексей Кошель «Родословие», 2011 год. Там в самых общих приближениях даны источники родословной информации, которые могут быть полезны. Ну и потрясающий документ, потрясающая книга, которая описывает подробно, какие книги могут содержать информацию о наших предках. Это монография профессора Петровской, которая в свое время работала в Российском государственном историческом архиве в Петербурге. Называется «Биографика. Введение в науку и обозрение источников биографических сведений о деятелях России с 801 по 917 год». Пусть вас не пугает фраза «деятелях России». Как я говорил, под деятелями России понимаются любые лица, информация о которых могла быть отражена в дореволюционных печатных источниках. И подробно автор этой книги описывает те источники информации, которые могут пролить свет на биографию наших предков.
0: Ну и, конечно, хочется еще сказать, что заниматься такой работой, как создавать иногда с нуля все-таки, иногда пользуясь какими-то скудными сведениями, иногда имея большие сведения, но и тем больше иметь возможность их еще больше восполнить. Очень важно не оставаться одному в своих поисках, очень важно искать единомышленников, общаться и в интернете, и на разных форумах. Ну, может быть, еще в следующих передачах будем об этом говорить. Сегодня была вторая программа в цикле программ «Возвращение к семейным истокам». Передача вела Марина Лобанова, а автор этого цикла программ Даниил Викторович Петров. В следующих программах мы продолжим наши темы. До свидания.
1: До свидания.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнического центра радио «Град Петров». Сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. Октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: С 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Нарын-Кала в Дербенте. Посетите природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенными в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, природный парк Верхний Гунип. Побывайте на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 16 по 22 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберабелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: приглашаем в Оптину пустынь по субботам и воскресеньям. Рассвет монастыря 2 века назад был связан с возрождением старчества. Сюда из разных монастырей переселились благодатные старцы, ныне прославленные в лике святых. Сюда многие известные писатели приезжали утолить духовную жажду. Достоевский, Гоголь, Толстой, Ахматова и другие представители русской интеллигенции. В селе Шамардино преподобный Амвросий основал обитель для неимущих женщин – Казанскую Амвросиевскую пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21:30 и во вторник в 8:40. И 2 раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки в будни с 11 до 19 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33. Тринадцатого сентября исполняется 105 лет со дня рождения протопресвитера Александра Шмемана.
3: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
4: Верующий, неверующий. Какие это, в сущности, отвлеченные слова? Как будто верующий всегда, все время верит. Как будто неверующий все время живет своим неверием. Вот в Евангелии отец больного ребенка бросается ко Христу со словами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И в этих словах больше правды о человеке, глубокой, подлинной правды, чем во всех отвлеченных спорах о вере и неверии. Вот в саду первосвященника трижды отрекается от Христа апостол Петр. И Христос взглянул на него, и Петр вспомнил, как обещал он Христу умереть с ним. И сказано про него, что он вышел вон и плакал горько. И, наконец, сам Христос предсмертной муки обращает к Богу эти страшные слова: «Боже мой, почему ты меня оставил?» И что по сравнению с этими примерами могут значить все наши ученые доказательства? Верующие, как нечто само собой разумеющееся, доказывают свою веру. Неверующие, так же снисходительно, как само собой разумеющиеся, доказывает правду своего неверия. Но верующий, если только он правдив сам собою, знает, что он так часто живет, так, как если бы не было никакого Бога. Так часто где-то в суматохе и шуме жизни, как бы где-то теряет, растрачивает свою веру. Об ином неверующем больше печали по Боге, больше тоски по свету и истине, чем вином самодовольным фарисеи верующим. Поэтому и так пусты, так беспредметны на последней глубине все споры о вере и неверии. Ибо никогда еще и ни в ком не родилась вера от доказательств и аргументов, не родилась даже от чудес. Евангелие полно рассказов о чудесах Христа. Но как же вышло так, что в последнем счете все оставили, все бросили и все предали Его? А вот когда не было никакого чуда, когда брошенный всеми он умер на кресте, воскликнул сотник, распинавший его: «Воистину человек сей Божий Сын». Вспоминается другой библейский рассказ о пророке Ильи, которому сказано было, что он увидит Бога. И сначала была буря, но не в буре был Бог. А потом был огонь, и не в огне Бог. И, наконец, был, как так чудесно сказано в Библии, был глаз хлада тонко, и в нем был Бог. Был, иными словами, тихий голос, дуновение, прикосновение чего-то и кого-то к душе человеческой. Была таинственная встреча. И вот о такой-то вере и говорит все христианство. В ней его суть. Оно не о громе, не о буре, не об огне. И доходит оно по-настоящему только до того, кто может, как опять-таки сказано в Евангелии, вместить, то есть принять таинственные слова. Дух дышит, где хочет, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит он. Кто способен услышать неслыханную весть о Царе Небесном в рабском виде, невозможное благовестие о смиренном Боге. Эти мысли приходят в голову, когда читаешь и слушаешь споры о религии, когда с обеих сторон несется хвастовство о своих победах и торжествах. Сила против силы, пропаганда против пропаганды, ненависть против ненависти. И в конечном итоге так часто зло против зла. Но все христианство утверждает, что злом не разрушит зла, ненавистью не победит ненависть. Все это мир сей, про который давно уже сказано, что он во зле лежит. И не пора ли нам, называющим себя верующими, вспомнить этот сердцевинный парадокс христианства, что побеждает в нем только крест, его непобедимая, его непостижимая сила, его единственная красота, его дух захватывающая глубина. Не пришел Христос спасти нас ни силой, ни внешней победой, но заповедал нам, чтобы мы знали, какого мы духа, чтобы была в нас сила крестная. И вот поразительно, что и сейчас, там, где идет борьба с религией, там побеждают только те, кто силе противопоставляют только правду, ненависти только любовь и жертву, шуму и грохоту пропаганды, вот тот самый глаз хлада тонко, тишину и свет подлинной веры. И вот над шумом слышен только их голос. Во тьме светит только их свет. И действительно, этого света тьме не объять. Когда-то Владимир Соловьев написал книгу с парадоксальным заглавием «Оправдание добра». В ней он так ясно показал, что слабость христиан почти всегда в том, что они сами не верят в свое добро. И когда приходит час борьбы со злом, противопоставляют ему такое же зло, такую же ненависть и тот же страх. Так вот, пора оправдать добро. И это значит снова поверить в его силу, в его внутреннюю и божественную непобедимость. Пора миру, лежащему во зле, противопоставить не чудо, не авторитет и не хлеб, как в легенде великого инквизитора Достоевского, а тот ликующий облак добра, любви, надежды и веры, от отсутствия которых задыхается человечество. И только тогда, когда мы в самих себе оправдаем добро и поверим в него, начнем мы снова побеждать. в эти послепасхальные дни. Все еще поется в церкви. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот дарова. Смертью смерть. Ибо до воскресения он самое страшное из всех зол, смерть и разрушение, наполняет добром, любовью, жертвой, самоотдачей. Саму смерть наполняет жизнью. И когда разрушает он смерть, тогда, только тогда, наступает светоносное утро воскресения. Тогда и только тогда тем, кто отдают ему всю свою земную любовь и идут, на что не надеясь, как гробушу помазать его тело, он говорит это единственное из всех слов: «Радуйтесь». Тогда начинается христианство. Об этом думаешь, об этом тоскуешь в наши дни разгула ненависти, страха и подлости.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

«Тропарь», «Богородица, Дева, радуйся», «Киевского распева» в гармонизации Бориса Литковского прозвучал в исполнении хора Минского Петропавловского собора.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Константин Андреевич Махлак. Я преподаватель Института богословия и философии. И предмет нашего сегодняшнего общения, и, надеюсь, общения в будущем, будет русская религиозная философия 19-го, начала 20 века. Символично, что мы начинаем нашу передачу на волнах радиостанции «Град Петров», расположенной на набережной, теперешней набережной лейтенанта Шмидта, с которой осенью 22 года был отправлен вот так называемый философский пароход, на котором из Советской России были выдворены представители русской религиозной философии начала 20 века, среди которых Николай Бердяев, Семен Франк и Николай Лоский, и многие другие вот покинули Россию. Конечно же, так, претензии было бы с моей стороны полагать, что в моем лице, в моих скромных рассуждениях, русская религиозная философия вернется в Россию, как бы пристав к берегу, в том же месте, в каком в 22-м году она Россию покинула. Но, тем не менее, я попытаюсь вот в своем курсе лекций затронуть те основные моменты, те основные мотивы, которыми русская философия и отличается от западноевропейской традиции, в которой русская философия свойственным ей образом отражает какой-то свой особый взгляд на вещи, на бытие, на мир, на человека. Вот все эти вопросы будут, безусловно, нами освещены. И если в 22-м году философский пароход увез отсюда представителей русской религиозной традиции, то теперь, надеюсь, хоть тени их, но тени не безгласные, вот в моем лице каким-то образом вернутся в наш город. Собственно, русская религиозная философия – явление позднее. Позднее по отношению к тысячелетию русской истории. Собственно, о русской философии имеет смысл говорить только начиная с 19 века, с первой половины 19 века. Почему так произошло? Достаточно сложный и большой вопрос, который мы отчасти и будем разрешать на протяжении вот всего нашего курса. Потому что русская мысль в каком-то смысле и инициирована вот этим долгим молчанием, своим поздним появлением. Собственно, одной из первых задач русской мысли и было понять то, почему русская философия, русская мысль пробудилась так поздно. Так поздно по отношению к уже прожитой истории и так поздно по отношению к западной философской традиции, которая сопутствовала европейскому человеку на протяжении всей его истории, начиная с раннего Средневековья. Вот этот вопрос будет мучить русских мыслителей. И с этого вопроса отчасти и начинает свои размышления первый русский мыслитель, а именно Петр Яковлевич Чаадаев, к которому мы обратимся в нашей сегодняшней встрече. Собственно, Чаадаев, годы его жизни 1794-1856 год, относится, пожалуй, к одним из самых удивительных русских мыслителей. Удивительных, потому что он первый в определенном ряду, его последователей и критиков, прежде всего философов славянофильского направления, первый он еще и потому, что в его творчестве, в его вот таком непосредственном философском вопрошании проявились характернейшие черты русской философии. Ее как бы такой вот основной стержень, на который впоследствии русская мысль будет нанизывать и нанизывать какие-то последующие свои размышления, идеи, концепции. Вот это очень важно в нашей связи, именно потому что Чаадаев задает такую вот широкую перспективу движения русской мысли. Движение во многом парадоксального, движение во многом, конечно же, связанного с тем, что русская мысль, русская философия в действительности это неотъемлемая часть вот того, что называется петербургским периодом русской истории.
это неотъемлемая часть Петровского проекта. Не в Киевской Руси, не в Московской Руси философии в собственном смысле слова не было. В этом нужно отдавать себе отчет. Философия возникла только в Петербургской России. И, в общем-то, она и существовала в ней до 17-го года. Ни в советской, ни в постсоветской России философии, как именно той русской философии, конечно же, не существует. И это для нас ценно, потому что мы, обращаясь к русской религиозной традиции, видим в ней нечто и уникальное, с одной стороны, с другой стороны, исторически бывшее и сбывшееся, и, в-третьих, мы видим в ней некоторую попытку самоосмысления исторического пути России на том историческом этапе, который характеризует вот этот петербургский период русской истории. И здесь мы можем что осознать? Прежде всего то, что мы не они. Их философское вопрошание, их мысль во многом отлична от нашего теперешнего мироощущения, от нашего теперешнего мировоззрения. Все-таки годы советской власти сделали свое дело. Традиция разорвана, и мы теперь по крохам, в общем-то, можем осмыслять и возвращаться к той философской традиции, которую мы утеряли. Утеряли, надо опять же подчеркнуть, безвозвратно. Возвращение к темам русской религиозной философии для нас возвращение к утерянному, для нас возвращение к невозвратному. И здесь, конечно же, мы опять же должны вот в этих лицах русской мысли, в их идеях видеть прежде всего то, что это для нас и урок, это для нас и то, что никогда не вернется, никогда не возвратится вместе с бывшей, прошлой петербургской Россией. И для нас в этом отношении ценны все, и славянофилы, и западники, ценны и мыслители разных школ, разных направлений, часто споривших друг с другом, но споривших действительно в ситуации иной, чем теперь, споривших действительно в ситуации такого культурного и, можно сказать, и философского, и религиозного подъема, который намечался в России с начала XIX века, который дал вот золотой век русской литературы, дал Пушкина, Достоевского, Толстого. В конце века он дал и уже в большей степени могущий претендовать на философичность философию Владимира Соловьева. Конечно же, в начале XX века это русский серебряный век, с целой плеядой мыслителей и философов разных направлений, но вместе с тем, вот их явление действительно для нас необычно и важно. Именно потому, что из скудости нашего времени мы действительно видим, что Россия, русская культура, в том числе и культура философская, на что-то была способна. Она достигла своей вершины. И вот к этой вершине мы пытаемся подойти, ее мы пытаемся осмыслить, начиная здесь, как ни странно, с Чаадаева. У нас ведь существует какая традиция, опять же, характерная в чем-то для советского времени. Мы расцениваем наше прошлое с позиции какой? С позиции черное и белое. Есть реакционеры, есть новаторы, есть вот те, кто отразили в своей творчестве и деятельности какие-то позитивные, положительные тенденции. Раньше мы видели в советское время эти положительные тенденции в какой-то революционно-демократической, либеральной деятельности или либеральном умонастроении. Теперь во многом мы поменяли знаки. Да? Прошлые реакционеры для нас теперь являются непререкаемыми авторитетами, а прежние кумиры – вроде Белинского или Чернышевского, теперь мало кому интересны и являются разве что вот предметом какого-то высмеивания, что во многом и правильно, учитывая, в общем-то, незначительное их место в русской мысли. Но, тем не менее, вот этот подход для нас кажется сейчас неверным, неправильным. И вот теперь к самому нашему сегодняшнему герою. Петру Яковлевичу Чаадаеву. Вот человек замечательный. Его годы в жизни пришлись на годы такого вот исторического взлета России, ее
общественно-политической славы, могущества, на период наполеоновских войн, на период победы европейских государств вместе с Россией, и во главе во многом с Россией над Наполеоном. И в всех этих перипетиях участвовал Петр Чаадаев. Он участвовал в войне 12-го года, на которую ушел с университетской скамьи. Он участвовал в освобождении Европы, в подлинном освобождении Европы от наполеоновских войск. И он участвовал как офицер, как воин. Вот тоже одна из важнейших характеристик Чаадаева. Чаадаев, что для нас, в общем-то, странно, для нашего общего такого вот обывательского представления о философе, видится нам вот в своих исторических обстоятельствах, как воин, солдат. Он в 809 году, окончивший Московский университет, уходит в 12 году на войну, уходит он гусарским офицером, служит в Семеновском полку, и вместе с этим прославленным полком проходит всю войну. Остается на службе и после войны. Видимо, Чаадаев имел планы делать именно военную карьеру. Опять же, обратим внимание, что человек вот такой военной специализации оказывается глубоко рефлексирующим, задумывающимся о судьбах России, много читающим. Вот после декабрьского восстания, когда Чаадаев, один из многих представителей русской военной интеллектуальной элиты, прошедшей через следствие по этому делу, вот в документах этого следствия есть в том числе и опись, так сказать, библиотеки, отчасти интересов самого Чаадаева. Эти интересы очень разнообразны. Эти интересы касаются религиозной, политической, социальной истории Европы. Его библиотека насыщена самыми новыми литературными новинками того времени. Вот это военный, который одновременно является еще и тем, что впоследствии будет называться интеллигентом, интеллектуалом. Вот одна из таких существенных черт Чаадаева. Его рыцарственность, его вот такая близость к военному сословию и военным занятиям, и его вместе с тем вот такой интеллектуализм своеобразный. Карьера Чаадаева проходила достаточно гладко, вплоть до странного сюжета, странного обстоятельства, по поводу которого расходятся до сих пор мнения историков, что это было. Обстоятельство это связано со странным и внезапным, и почти немотивированным уходом Чаадаева с военной службы. Собственно, этот уход, опять же, очень характеризует облик Чаадаева. Как он состоялся? В 20-м году Чаадаев был адъютантом при генерал-адъютанте Васильчикове, командире гвардейского корпуса, расположенного в Европе. И в один момент прекрасный Чаадаеву была поручена одна важная миссия. Миссия, правда, достаточно сложная и в чем-то, опять же, бросающего странный свет на саму фигуру Чаадаева. Дело в том, что в Семеновском полку, полку, которому столько времени, служению который отдал сам Петр Яковлевич, произошло волнение, нечто вроде бунта, вот пролога того декабристского восстания, которое очень скоро потрясет Россию. И для того, чтобы сообщить об этом волнении государю, который был в Тропау на конгрессе, Чаадаев в качестве вот адъютанта был направлен с поручением передать государю о случившемся. И Чаадаев отправляется к государю Александру Первому, видится с ним в Тропау, передает ему доклад о произошедшем и возвращается обратно. Вот эта история характерна чем? Прежде всего, странным поведением самого Чаадаева. Чаадаев со своим рыцарственным представлением о чести и долге вдруг оказывается чем-то вроде доносчика, который едет к государю, причем в обход более старшего по званию адъютанта, с тем, чтобы сообщить об этом событии.
Притом это свидание, конечно же, в плане карьеры для Чаадаева означало бы очень многое. Личное, причем при таких важных обстоятельствах, свидание с государем означало для него бы прежде всего, конечно, повышение по службе, карьерный рост. Причем карьерный рост вот отмеченный такими близкими отношениями к государю. Впоследствии вот такое поведение Чаадаева вызвало острую критику, острую реакцию, прежде всего, сослуживцев Чаадаева по Семеновскому полку, которые в этом его поведении увидели проявление карьеризма, подлости, увидели как раз вот то нарушение чести вот этого старейшего гвардейского полка Петровской России, вот увидели нарушение этого кодекса воинской вот чести по отношению к своим товарищам. Затем произошло как раз вот странное. Казалось бы, по непонятным причинам, осуществив вот этот свой приезд к государю и общение с ним, Чаадаев вдруг внезапно выходит в отставку. Его отставка, притом, вызвала большое неудовольствие самого государя. Он впал в нечто вроде опалы. Именно потому, что, заслужив в начале доверие государя, он впоследствии его вот таким образом, это доверие разрушил своей внезапной отставкой. Вот что за этим стоит, за этой вот такой внезапной, казалось бы, ничем не мотивированной отставкой Чаадаева? Если Чаадаев уж такой карьерист, то зачем эта отставка? Видимо, за этим лежит нечто другое. Вот в действительности, что лежит за этим поведением, что стоит за этим поведением Чаадаева, трудно понять. Здесь существует много версий. Одна из них, мне наиболее близкая, связана с именем Юрия Лотмана, известного нашего слависта и литературоведа, который видит за этой отставкой одно очень важное обстоятельство. А именно, вот обстоятельство, связанное с образом людей того времени, который вот для нас действительно является чем-то сложно понятным. Тяжело нам, людям, вот пережившим советский период, действительно вдуматься, вчувствоваться в мироощущение людей того времени. Что же за этим стоит? За этим стоит по Лотману особый план, замысел, который имел Чаадаев, отправляясь с посланием к государю. Замысел, связанный с литературными ассоциациями Чаадаева и вообще людей того времени. Мы должны представить, что люди того времени во многом жили очень насыщенной, утонченной интеллектуальной и духовной, и литературной жизнью. Это во многом были люди книжные, литературные. Для них, вот этих блестящих гвардейских офицеров, элиты тогдашней России, для них вот нечто важное было подчеркнуто существенно из книг, из образов литературы того времени. И здесь ключевую роль в поведении Чаадаева играет Шиллер и его драма «Дон Карлос». Драма, посвященная испанской истории, посвященная вот борьбе за независимость Нидерландов, где действуют три лица, важных для нас вот, с точки зрения поступка Чаадаева. Действует король Филипп испанский, король достаточно жестокий, в общем-то Шиллер его характеризует как тирана, действует его правая рука, герцог Альба, который как раз и наводит порядок, вот такой католический, ортодоксальный, в протестантских Нидерландах, наводит порядок огнем и мечом. И маркиз Поза, благородный, возвышенный, такой независимый человек, свободный, который в один прекрасный момент вот сталкивается с Филиппом, сталкивается с тем, чтобы обратить вот этого такого государя, самовластного, даже тиранического, пробиться к его сердцу, с тем, чтобы показать ему и рассказать о реальных бедах вот Фландрии, разоренной жестоким Альбой. И Шиллер описывает встречу маркиза и Филиппа, где маркиз говорит Филиппу прежде всего о одиночестве. Филипп очень одинок, как и любой тиран, как и любой вот такой самовластный владыка, он одинок. Он видит, что окружен он льстецами или окружен он
вот такими бездумными исполнителями, нету человека, на которого он действительно мог бы положиться, нет человека, который не был бы заинтересован в милости со стороны Филиппа, не был бы заинтересован вот в каких-то благах, которые Филипп может ему дать. А следовательно, так заинтересованный, он не может сказать Филиппу правды, не может так непосредственно общаться с государем, как это как раз и делает маркиз, который не желает для себя никаких благ, не желает для себя никаких должностей, а желает вот объясниться с Филиппом как человек с человеком, рассказав ему о происходящем, рассказав его происходящем. Вот такая литературная ассоциация лежит во многом в основе, по предположению Лотмана, внезапной отставки Чаадаева. Он уходит, потому что, точнее, Чаадаев отправляется к Александру, как вот маркиз Поза отправляется к Филиппу Испанскому, для того, чтобы рассказать ему то, что во многом было общим местом для всех задумывающихся людей того времени, а именно сказать ему о бедствиях России, рассказать ему о том тупике, в котором Россия с ее вот таким непреодоленным еще крепостным правом, крепостной зависимостью находится, при том рассказать ему вот действительно так, как может сказать об этом человек, который не заинтересован ни в каких повышениях, ни в каких чинах, ни в каких званиях, ни в каких со стороны монарха милостях. То есть сказать как свободный, вот такой самодостаточный человек. Вот с этой миссией во многом, да, и отправляется в Тропау Чаадаев. Трудно сказать, что в действительности произошло между Александром и Чаадаевым. Но, судя по всему, Александр, не доклад или не общение с Чаадаевым Александра привело вот в то состояние гнева и, в общем-то, такого удивления поступком Чаадаева, которое вот последовало после отставки Чаадаева. И сама отставка ведь являлась как бы подтверждением того, что Чаадаев сам не заинтересован в тех возможных благах, которые сулит для него сближение с государем. Вот такой странный эпизод является прологом, странный, но вместе с тем многозначительный эпизод является прологом и к философской деятельности Чаадаева. Вот здесь ведь нужно отдавать себе отчет, что Чаадаев, а его так называемая философия, или то, что может быть названо философией, в общем-то, вещь достаточно компактная, небольшая. В общем-то, Чаадаев ведь стал известен широким слоям русского общества, образованного общества, одним, исключительно одним своим очень небольшим текстом. Это так называемое первое философическое письмо, которое Чаадаев, уже вышедший тогда в отставку, издал в 1936 году в журнале «Телескоп», который вот представлял из себя нечто вроде такого вот толстого журнала, вроде нашего известного нам «Нового мира», перестроечного или советского времени. Вот это первое философическое письмо как раз и сделало из Чаадаева того Чаадаева, которого мы все знаем. Сделало Чаадаева известным, сделало Чаадаева даже известным скандально. Вот этот, собственно, его философский текст, его как бы некоторый вклад в русскую мысль. Вклад очень странный. Вклад, как раз опять же, характеризующий во многом русскую философию, русское, так сказать, умонастроение и того времени, и то умонастроение, которое сохранится в русской мысли вот до самого его последнего представителя этой традиции русской религиозной философии. Что это за письмо и кому это письмо? Письмо это обращено даме, пановой некой, действительно существовавшему лицу. Опять же, обратим внимание, письмо Чаадаев, как вот такой дворянин, рыцарь, да, обращает прекрасной даме. Да. В этом письме как раз и содержится вот та острая критика России, ее истории, которой Чаадаев и запомнился. Опять же, подчеркнем, да, это письмо, оно, хотя это, конечно, особая литературная форма, не просто часть переписки Чаадаева, да. Но это как раз письмо является
показательным в каком еще отношении? Да? Оно, во-первых, написано на французском языке. Мы видим этих первых русских мыслителей, или тех, кто может претендовать на это звание, как людей европейской традиции, даже до того, что и свою переписку, свои сочинения они изначально пишут на чужом языке, на языке французском. Надо отметить, что Франция тогда, безусловно, это законодательница мод в Европе. Мод не только туалетов, да, но мод еще и интеллектуальных, культурных. Да. Это вот такое культурное средоточие Европы, культурное сердце Европы, кузница и интеллектуальных, и литературных, и художественных ресурсов Европы, всех европейских новинок. Вот здесь, безусловно, в этом письме, написанном на французском языке, Чаадаев являет свою как бы вот близость и неотрывность вот от этой общеевропейской традиции. Он пишет на языке как бы единой в то время Европы. Сам Чаадаев, да и все представители русской интеллектуальной и политической элиты того времени видели, конечно же, себя европейцами. И были, в общем-то, европейцами. Мы-то привыкли видеть русскую философию и русскую мысль начала XIX века как противоборство двух лагерей, двух как бы непримиримых позиций, а именно западников, славянофилов. Да? Но гораздо более для того времени актуально не сколько противоборство этих двух сил, двух направлений мысли, сколько их существенное единство. Единство, которое заключалось в том, что и те, и другие мыслили себя европейцами, мыслили себя европейцами особыми, русскими европейцами. Русскими европейцами. Вот что такое русский европеец, мы еще скажем, может быть, в будущем. Но сейчас важно отметить то, что вот русский европеец Чаадаев, человек начитанный, человек задумывающийся, размышляющий, вот пишет это письмо Пановой, где после такого куртуа

самого развития мысли о России, которую предпринимает Чаадаев, нужно сделать еще одно важное уточнение. Вообще-то, наличие таких постоянных уточнений, наличие постоянных комментариев к мысли русского философа, оно совершенно необходимо. Мы-то привыкли к какому отношению? Вот перед нами есть некоторый философский текст, мы его изучаем, мы его исследуем, обнаруживаем там какие-то философские понятия, эти понятия складываются в концепции, концепции, вот какие-то философские системы приходят к некоторым важным выводам о мире, Боге или о человеке, о бытии. Да? Русская ситуация несколько другая. Вот ее инаковость уже проявлена самой формой вот такого первичного бытования русской мысли. Не только формой, но вместе с тем и предметом. Чаадаев в письме «Даме» будет рассуждать о России, о ее историческом пути. Вот это тоже удивительно и необычно. Мы говорим, что Чаадаев – это первый русский мыслитель, или мыслитель, которого мы вот выделяем в качестве первого в некотором ряду. Он философ, он мыслитель. Что это значит? Это значит, что его позиция каким-то образом должна быть соотнесена или сообразна позиции философии как таковой. Философии вообще. Что такое философия вообще? Философия вообще – это, конечно же, европейская философская традиция, берущая свое начало в античной философии. Философия, когда-то начавшаяся да, вот, с Фалеса Милетского или с Пифагора, она последовательно прошла через античность, греческую, римскую, перешла, конечно, в видоизмененной форме в западноевропейское средневековье, в качестве схоластики существовала в средние века. Затем мы видим в 17 веке некоторое возрождение, некоторый всплеск уже новой европейской философской традиции, во многом через отмежевание от средневековой философии, от философии вот схоластической, от философии как бы богословской, философии христианской. Здесь мы встречаем эти замечательные образы, концепции Декарта, Лейбница, многих других, Спинозы, вот, низших европейских философов XVII века. Вот это неразрывная и единая традиция. Причем традиция, связанная одним общим принципом. Философия есть стремление к мудрости, да, в переводе с греческого языка. А что значит стремиться к мудрости? Стремиться к мудрости в изначальном, самом как бы исконном, первичном варианте означает спрашивать, задавать вопросы. Философия начинается с некоторого вопрошания. Или, как говорил Аристотель, философия начинается с удивления. Чему удивляется философ? Философ удивляется не чему-то конкретно, а удивляется фундаментально. Он удивляется всему. Удивляется всему. Как так все есть? Удивляется философ. Как оно существует? Что это такое? Да? Философия изначально это правильное. Точнее, правильная, так сказать, вот форма вопрошания, форма задавания вопросов. Философ задает вопрос, а что есть сущее, что есть бытие? И сам на него отвечает. Отвечает очень по-разному. Но, тем не менее, вот этот вопрос, он изначально вопрос, он как бы один для всех. Что есть сущее? Вот этот вопрос задает философ и отвечает на него, да? Там, у того же Фалеса Милетского, с которого началась когда-то античная философская традиция, этот вопрос разрешается ответом. Все есть вода, все произошло из воды. Не будем сейчас вдаваться в то, что стоит за этой фразой. Но, тем не менее, это начало вот того длительного пути, который прошла античная, потом средневековая европейская, новоевропейская философия, вплоть до XIX века, где мы видим вот вдруг возникновение и русской философской традиции в лице Чаадаева. Но возникновение очень особое, опять же, подчеркнем. Вот если традиционный философ, да, задает вопрос, что есть сущее, а этот вопрос, он как бы максимально всеобщ, он как бы универсален. И это необходимое условие философского знания. Философ начинает с самого, казалось бы, неразрешимого, самого обширного и самого, можно сказать, абстрактного вопроса.

0: а? Никакой нормальный человек в зрелом уме и здравой памяти такой вопрос не задаст. Что есть сущее? Что есть все? Что есть все? Не задаст во многом потому, что не рискует на него ответить. Не хочет и не может подвергать себя такому вот риску. Философ на этот риск идет. На этот риск идет. И, как ни странно, этот вопрос так или иначе разрешает. Так или иначе разрешает. Причем ведь что здесь поразительно и важно? Задавая этот вопрос, философ как бы отстраняется от своего предмета, вот этого всего, от бытия, от сущего, от всей совокупности вещей, которые он видит, ощущает, понимает и так далее и тому подобное. Входит с ним в какой-либо контакт, познавательный или чувственный. Он как бы от всего отстраняется, выносит себя за скобки. И вот из этого странного существования вовне всего он все начинает осмыслять, он все начинает анализировать, он все начинает понимать, и это все складывается в нечто целое, в какой-то порядок, в космос, в какую-то осмысленную и прозрачную ткань бытия, которую философ осмысляет. В общем-то, это ведь не только для философии характерный подход, но и для науки, да. Философия, в общем-то, в изначальном своем античном варианте она представляла из себя не только философию, но еще и целый ряд дисциплин, которые впоследствии из философии выделились. Научное знание тоже выделилось из философии, точные науки, математика, физика. Все они вот укоренены были вот в этом вопрошании, что есть сущее, с которого философия началась. Философ отстраняется, философ выносит себя за скобки. И это необходимое условие философского познания и научного познания впоследствии. Что мы видим в случае Чаадаева? Чаадаев в своем философском вопрошании как бы по-русски парадоксален. Его вопрос не о бытии, не о сущем, не обо всем, а о России. Его вопрос: а что есть Россия? Что есть Россия? Русская философия началась именно с этого вопроса. А что есть та страна, в которой я живу? Что она из себя представляет, прежде всего, по отношению к той Европе, к Западной Европе, которую так хорошо знал, через которую себя осознавал русский образованный человек начала XIX века? А что есть моя родина? По отношению вот к Западной Европе, по отношению к западноевропейским народам. И здесь особенность чаадаевского мышления. Чаадаев, вглядываясь в Россию, вглядываясь в ее историю, как древнюю, так и новую, видит в ней нечто по отношению к Западной Европе несущественное, малоценное, малозначимое. Он, как бы удивляясь по рецепту Аристотеля, удивляется тому, что Россия, русская история, удивительно пустынна, удивительно малозначительно, удивительно творчески бесплодно, творчески бесплодно. И это удивление Чаадаева, выраженное вот в этом первом философическом письме и опубликованное в журнале «Телескоп», производит настоящий шок и скандал в русском обществе. Чаадаев в действительности оказывается человеком, вот, поднявшим настоящую бурю. Бурю, правда, не только разрушительную, не только несущую некоторый погром и разрушение, а бурю, которая породит из себя очень многие явления последующей русской мысли, важные и ценные. В частности, надо отметить ведь, что Чаадаев, которого обычно заносят вот графу западников, он ведь своим вот этим сомнением, радикальным сомнением в исторической такой полноценности России, он породил или инициировал движение славянофилов. Ведь это непосредственная и прямая связь чаадаевского вот такого сомнения в России с славянофильским утверждением России. Да? На чаадаевское «нет» последовало славянофильское «да». Какое это будет «да»? Мы еще будем говорить в следующих наших передачах. Важно здесь обратить внимание на другое. Чаадаев видит в России некоторое пустое место. Российская история видится ему под знаком тирании и рабства, под знаком некоторой внутренней беспочвенности. Россия является каким-то вот пустым местом, какой-то черной дырой, где все пропадает, где никакие творческие силы, творческие способности не могут преодолеть вот того ощущения как бы небытийственности, того ощущения какой-то внутренней пустоты, на котором русский человек себя время от времени ловит. Вот, например, такая цитата из Чаадаева, которая характеризует вот его умонастроение. Начало цитаты. «Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами. Мы не принадлежали ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку. И не имеем традиции ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени. Всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось. Дивная связь человеческих идей в преемстве поколений и история человеческого духа, приведшая его во всем остальном мире к его современному состоянию, на нас не оказали никакого действия». И далее. «Взгляните вокруг. Разве что-нибудь стоит прочно? Можно сказать, что весь мир в движении. Но у кого нет определенной сферы деятельности, нет хороших привычек, ни для чего нет правил, нет даже и домашнего очага, ничего такого, что привязывает, что пробуждает ваших симпатий, вашу любовь, ничего устойчивого, ничего постоянного, все течет, все исчезает, не оставляя следов ни вовне, ни в нас». Вот это тоже характеристика чаадаевская России. И еще одна цитата. «Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем, без прошлого и без будущего, среди плоского застоя. Если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не в пожелании какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица». Конец цитаты. И еще одна цитата. «Народы – существа нравственные, точно так, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как людей воспитывают годы. Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы не принадлежим ни к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру». Вот этот урок действительно по Чаадаеву скорее отрицательный, чем положительный. Это как бы урок того, как не надо поступать и вообще чем не нужно быть. Такой урок приносит европейскому человечеству Россия. Притом такое состояние в чем-то по Чаадаеву было изменено Петром. Чаадаев, конечно же, остается западником в чем? В том, что он отдает себе отчет в одном. Исторический путь России был преобразован петровскими реформами, петровскими преобразованиями. Все, что достигла Россия в 18-м, в 19 веке, есть заслуга этого, как его называет Чаадаев, великого человека. Вот еще одна цитата. «Когда-то великий человек вздумал нас цивилизовать, и для того, чтобы приохотить к просвещению, кинул нам плащ цивилизации. Мы подняли плащ, но к просвещению не прикоснулись. В другой раз другой великий монарх, приобщая нас к своему славному назначению, провел нас победителями от края до края Европы». Речь об Александре I. «Вернувшись домой из этого триумфального шествия по самым просвещенным странам мира, мы принесли с собой одни только дурные идеи и гибельные заблуждения, последствием которых были неизмеримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека». И далее, очень горькие слова Чаадаева. «В крови у нас есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс. Одним словом, мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его. А пока, чтобы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке». Вот такие горькие, в чем-то жестокие слова, которые обращает Чаадаев к России. «Мы пробел в интеллектуальном и нравственном порядке Европы». Что стоит за этими словами? Можно подумать, что Чаадаев такой русофоб, ненавистник России, который, как маркиз де Кюстин, вот выискивает в русской жизни всяческие темные стороны и на них прежде всего обращает внимание, не замечая ничего светлого, ничего того, что могло бы дать надежду на некоторую полноту исторического бытия для России, ее культурного, социального, политического, государственного величия. Хотя надо ведь отметить, что как раз начало это 19 века, это период несопоставимого, более не повторявшегося в русской истории величия России, ее политической мощи. Да, действительно, Россия во главе европейских государств распоряжалась Европой после наполеоновских войн, управляла Европой уже как бы единой, объединенной. Более такое действительно не повторилось. Такая вот вершина русской истории, политической и культурной. И Чаадаев вот с этой, казалось бы, политической вершины осматривает Россию и не видит в ней ровно ничего. Ничего того, что могло бы указать на то, что Россия действительно имеет нечто в прошлом значительное, великое и важное, и имеет нечто в будущем, столь же обнадеживающее. Да? А чего такие сомнения Чаадаева? Почему он, гвардейский офицер, человек образованный, начитанный, надо отметить, не бедный, да, вдруг ни с того, казалось бы, ни с сего выливает на голову России вот такой ушат грязи. Что за этим стоит? За этим стоит не просто вот такая непатриотичность Чаадаева. За этим стоит нечто гораздо более глубокое. Чаадаев ведь вот представитель того, о чем мы сказали, как о русском европействе. Что такое русский европеец? Из чего началась вот эта традиция русских европейцев? Началась она, безусловно, с Петра, с петровских реформ. Петр тот, кто русского человека, вот этого москвитянина, из его вот этих длиннополых одежд, из его бороды, из его вот такого бытового православия преобразил, одел его вот в этот европейский плащ, о котором пишет Чаадаев, его вырвал из его этой обыденной московской, такой вялотекущей, очень провинциальной по-своему жизни и по-западному образовал, вложил в его голову западные идеи, западное образование, западное просвещение, да, посадил его за парту вот такого недоросля, как Ломоносова, ломался в этом отношении как бы олицетворение России, да, вот такой уже муж, да, сидящий в первом классе с детьми, да, вот этот образ петровской России, которая, срезав вот эти все длиннополые московские одежды, пошла первый раз в первый класс, уже с бородой и с усами. Ну, вот на этом сегодняшнюю нашу встречу мы завершаем. С Чаадаевым встретимся мы уже в следующий раз. Спасибо вам за внимание. До встречи на следующей нашей лекции.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 21:40.

0: Предлагаем вашему вниманию запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
1: Раз за разом мы видим, как Христос является своим ученикам. Сначала десяти. Вы помните, что в это первое время Фома не был среди оставшихся учеников, а Иуда уже погиб. И, кроме этого, явился еще у моря Тиверианского, явился своим ученикам, шедшим из Иерусалима в Эммаус, и ни разу они сразу его не узнавали. И ставится вопрос о том, что же такое случилось. Они в течение 3 лет, во всяком случае, везде сопутствовали своему наставнику, своему спасителю. До этого они его знали чуть ли не с детства, потому что все принадлежали к смежным деревням и областям. Как же это было, что они могли не узнать его воскресшего? И тут можно вспомнить слова, которые говорит апостол Павел в одном из своих посланий, что есть тело душевное и есть тело духовное. Как это понять? Когда человек был создан в начале книги «Бытия», он был еще как бы в младенческом состоянии, но он был чист, он был непорочен, и он был ничем не отделен от Бога. Ни веры, ни любовью, ни надежды. Все это держалось воедино. И тогда он был весь пронизан Божьим светом. То дыхание Божие, которое было в него вдунуто при сотворении, его как бы делало духовным существом, сродным всему духовному миру, и ангелам, и, поскольку это возможно, твари, самому Богу. Но когда человек пал, от него отошла благодать. Не в том смысле, что Бог ее отнял у него, а он ее сам потерял. Она стала для него недостижимой. И тогда его телесность, которая раньше сияла божественным светом, его телесность сделалась как бы чисто тварной, отяжелела. Можно это примерами разъяснить. Первый пример в том, святой Григорий Ниский говорит, что когда в книге «Бытия» нам говорится о том, что Бог сшил кожаные одежды Адаму и Еву, разумеется, он этого не делал в том смысле, в котором мы говорим о том, что может сшить одежду, а в том, что в этот момент они как бы были замкнуты в себе самом, в телесности своей, в естестве своем тварном. Они стали душевно-телесным существом, в котором где-то в глубинах оставался образ Божий, напечатанный в них, и оставался свет Божий, который они изначально получили в дыхании Божьем. Мы знаем также из рассказа Мотовилова о видении его святого Серафима Саровского. Он с ним говорил о духовной жизни. Не думал о том, каково видение святых или праведников в Царстве Божьем. Чем они будут не похожи на людей, которые вокруг них жили и двигались и действовали. И святой Серафим помолчал мгновение, а потом ему сказал: «Взгляни на меня». И когда Пантелеев на него взглянул, он уже не мог его в каком-то смысле узнать. Он говорит в своем рассказе о том, что лицо его уже нельзя было рассматривать. Это было словно человеческие черты на фоне полудневного солнца. Ломило это глаза. Можно было видеть, как губы шевелятся, как глаза глядят, и вместе с этим уловить черты лица он не мог. И нечто подобное, вероятно, было и с учениками Христа, когда первую встречу и в дальнейших случаях, которые я вам указал, они видели его, а узнать не могли. Это было уж не тело душевное, это уже было не Бог, сокрывающий свое божество под телесностью своей. Это был Бог, являющий свое божество через телесность и через душевную свою. Может быть, знаете еще вопрос о том, каким это образом Фома, который был один из учеников, который с самого начала с ним был, не мог поверить своим друзьям, другим 9 ученикам, что они встретили Христа, что Христос воскрес. Потому что все они слышали от своего Спасителя о том, что Он воскреснет. И вместе с этим, когда Он встал перед ними, они Его не могли, не то что не могли узнать, не могли поверить. А потом, когда Он их удостоверил, и они рассказали об этом Фоме, он не мог поверить. И мы называем святого Фому Фомой неверным. В каком-то отношении это правда. Он не сразу поверит свидетельству своих друзей, других апостолов. Но неверный не в том смысле, что он неверен был Христу, что он был ниже преданностью своей, любовью своей, пониманием своим, ниже других учеников. И это мы видим из другого отрывка Евангелия. Когда дошла весть до Спасителя Христа о том, что умер Лазарь, то Спаситель сказал им: «Пойдем, я его разбужу». И другие ученики испугались. И говорили: «Как же мы пойдем обратно в Иерусалим? Тебя там хотели убить». И единственный, который этого не сказал, это был Фома, который сказал: «Пойдем мы с ним и умрем с ним». Что же случилось? Каким же это образом? Он не мог поверить, когда ученики им говорили, что они видели Христа. Мне кажется, что это объясняется тем, что в тот момент, глядя на них, он не увидел в них самих никакой перемены. Это были те же самые ученики. И вместе с этим их исполняла какая-то огромная радость. Но эта радость их в каком-то смысле не меняла. Это были те же самые люди, полные радости. И только. Позже, после сошествия Святого Духа, эти ученики стали другими людьми. Дух Святой пронизал их своим присутствием. И где бы они ни были, в них видели не просто бывших рыбаков, не просто галилеев, которые распространяли новые учения, а видели людей, которые были ни на кого не похожи. Не лицом, конечно, не образом, но в них было что-то, что поражало всех окружающих. Я уже вам цитировал место из одного писания С.С. Льюис, который говорит о том, что между верующим и неверующим, между человеком, который знает Бога из внутреннего опыта, и человеком, который его не знает, та же самая разница, которая существует между статуей, между изваянием и живым человеком. Статуя может быть прекрасна, но она тает, она молчит, она мертва. Человек может быть и не такой прекрасной наружностью, как статуя. И вместе с этим в нем есть нечто, и это нечто – это сияние Божьего присутствия благодати Святого Духа. Вот что случилось в этот момент. И во время этих 40 дней, в течение которых Спаситель говорил со своими учениками о том, что будет, что им надлежит совершить, и что дальше совершится через них, через его учеников, их учеников, через наследников их, после этих 40 дней он вознесся на небо. И это вознесение на небо, опять-таки, так же, как воплощение, не было перемещением. То, что вы видим на иконах, конечно, это группа учеников и Божьей Матери, и Христа, который возносится, но он как бы окружен, охвачен сияющей, блестящей тучей. Он не растаял в глубине небесной, он отделился от земли, поднялся, благословил своих учеников и поглотил его вечность, он стал для них невидим. И мы знаем о том, из опыта святых, из Священного Писания, о том, что он вознесся на небо и сел одесную, то есть по правую сторону Бога и Отца. И что он будет в свое время, вернется судить живых и мертвых. Но что случилось в этом вознесении? Это очень для вас важно понять. С одной стороны, Христос, как Сын Божий, вернулся в недра Божии. Он вернулся как бы туда, откуда он никогда не уходил. Несмотря на то, что, будучи как Бог вездесущий, он одновременно был и на земле среди своих учеников, и на кресте, и в аду, и снова после воскресения своего с учениками своими. Но с другой стороны, случилось что-то, что нас должно было бы не только вдохновлять, но и потрясать. Это то, что он вознес все наше человеческое естество по правую сторону живого Бога и Отца, восседает на престоле славы человек Иисус Христос. Он не разлучился с плотью своей тогда, когда он вознесся. И вся тайна человека, все величие человека сейчас находится одесную Бога и Отца в глубинах Божьих. И когда мы думаем о том, как велик человек, мы должны, конечно, думать о том, что человек так велик, так глубок, что Бог мог стать человеком в день воплощения своего. Но мы можем думать о чем-то еще более потрясающем, о том, что человек так велик, что он может восседать одесную Бога и Отца. Раньше, чем расстаться со своими учениками, Спаситель Христос им обещал, что Он пошлет им Духа Своего Святого, который напомнит им все, что Он им говорил. И вот я хочу теперь прийти к нескольким мыслям о Святом Духе. Спаситель Христос обещал, что Дух Святой, который исходит из Отца, и который им посылается в мир, то есть им Христом посылается в мир, придет к его ученикам. И в Евангелии сказано, что Святой Дух является нашим утешителем. Слово «утешитель» на русском языке, конечно, нам напоминает только одно понятие. Это то, что нас утешает. А в чем же он нас утешает? Разве нам нужно утешение? Увы, большей частью нам утешение по нашим чувствам не нужно. В том смысле, что нам утешаться нечего. Да, нам приходится утешаться, когда у нас боли на земле, когда у нас страдания, когда мы переживаем потерю близкого человека. Но не в том смысле, в котором Евангелие говорит об этом. Апостол Павел, и это я вам процитировал уже несколько раз, говорит о том, что для него жизнь – это Христос, а смерть – приобретение. Потому что пока он в этом теле живет, он разлучен со Христом. И только смерть, то есть вырвавшись из плена телесного, он будет со Христом нераздельно, неразлучно. И вот он был согласен, опять-таки, в том же отрывке, продолжать жить на земле в каком-то мучительном отлучении Христа, который является единственной его любовью, потому что он своим присутствием, своим словом нужен для спасения других людей. Он был вор ради любви к Богу, и воплощая в себе эту любовь, он был готов умереть, как бы внутренне, умирать в течение всей своей жизни в разлучении со Христом, до момента, когда настоящая телесная смерть его сделает свободным и ведет в Царство Божие, и он станет вместе со своим наставником и спасителем Христом. Но это слово «утешитель» понятен в этом контексте. Нам же он должен был бы понятен только постольку, поскольку мы сами страдаем о том, что мы не постоянно со Христом, не с Богом. А мы знаем на опыте, как мало времени мы уделяем, я не говорю формально, но внутренне, тому, чтобы быть с Богом постоянно. И поэтому Дух Святой, как утешитель, для нас несколько далек, потому что ему как будто не в чем нас утешать. А мы должны были бы так возлюбить Бога, так возлюбить Христа, так рваться к Нему всем нашим существом, чтобы нам нужно было утешение, чтобы не только словами, но чем-то таинственным, происходящим в нас, рождалась бы и росла бы наша близость, наше родство со Христом Спасителем. И в этом смысле Дух Святой является тем, который утешает тех, которые не могут утешиться от разлуки со Христом, тем, что им раскрывает тайны Царства Божия, раскрывает учение Христа, раскрывает им любовь к Христову, призывает их к тому, чтобы быть подлинно Его учениками, утешает, дает радость. И это второе понятие на славянском языке, слово «утешение». Он приносит радость. Он приносит радость тем, что, как Спаситель нам обещал, Он нас приобщает к Нему, Он нас приобщает друг к другу, и Он нам раскрывает тайны Божии. И, наконец, греческое слово в этом смысле богаче русского, он является как бы нашей крепостью. Он утверждает нас в вере, утверждает нас в преданности Богу, утверждает нас в том, что мы на земле, как апостол Павел, должны тосковать по Христу, плакать над нашим временным разделением, но знать, что мы посланы в мир для спасения всего мира ценой этой разлуки нашей и порой ценой мучительной жизни и мучительной смерти до того момента, когда мы со Христом будем в вечности. Так что вот, что мы знаем непосредственно по Святом Духе из Евангелия. Дух Святой, который нас утешает о разлуке, укрепляет в этой разлуке и вдохновляет знанием тайн Божий. И Он является Духом истины. Вы все знаете молитву Царю Небесный, Утешителю, Души истины. Он Дух, Он дыхание истины, в том смысле, в котором я попробовал ее вам объяснить в начале нашей беседы. Как самое бытие, неограниченное, необусловленное, как живой Бог, который есть. И это определение отца Павла Флоренского о том, что такое истина. Истина – это естьина. Истина – это абсолютное бытие, безусловное, нетварное, вечное. И же везде Сын, Он везде. Он пронизывает всю Вселенную, как свет, как тепло. Он вся исполняет. И Он сокровище благих, то есть Он, в Нем сокрыто все благое, все святое, все священное, все дарования. Он является сокровищницей всего того, что Бог нам хочет дать. И Он в жизни подателю. Не той временной жизни, которая нам дана при рождении нашем, но новой жизни, который дает нам во Христе и в Духе Святом. И тут я хочу вам напомнить то, что в крещении мы соединяемся со Христом, что мы погружаемся в воды крещения, как бы образуя то, что мы вместе со Христом умираем, что мы погружаемся в Его смерть и с Ним делаемся мертвыми по отношению всему тому, что несовместимо с Богом, со всем тем, что является отрицанием Бога не только в мыслях наших, не только в чувствах наших, но во всем нашем отношении к Богу, к нам самим, к ближнему, ко Вселенной. И мы, поднимаясь из этих вод, как бы воскресая вместе со Христом, входя в новую жизнь с Ним, но в этот момент мы обличены, как бы пронизаны всем тем, чем является Христово человечество, пронизанное Его Божеством. И в миропомазание нам дается дар Святого Духа. Он вселяется в нас, Он уже действует в нас. Он таинственными глаголами, как говорит апостол, нам шепчет истину о Боге, о нас самих, о Вселенной, о всех тайнах земли и неба. И вместе с этим Он нас учит. Потому что мы соединены со Христом, назвать Бога Отцом. Я вам уже говорил о том, что мы можем называть Бога Отцом нашим, не только потому, что Он Отец всех нас, но только постольку, поскольку мы братья и сестры Христа. Я говорю эти слова не с дерзостью, а опираясь на Священное Писание. Ибо Христос сказал женам мироносицам: «Идите к братьям моим и возвестите воскресение». Да, Он вас, нас признает своими братьями, но подлинными братьями мы делаемся подвигом верности Ему как ученики, верность Ему как братья и сестры. И мы потому можем Его называть, мы Бога можем называть Отцом, что мы со Христом едины, и что мы ждем того неизумительного времени, непонятного нам времени, когда исполнится слово святого Иринея Леонского, которое я уже несколько раз повторял, потому что он меня так поражает, что придет время, когда во Христе и силой Святого Духа мы станем так едины с Иисусом Христом, что мы будем вместе с Ним не приемными детьми Божьими, а единородным Сыном во множестве лиц. Как это дивно! И вот в связи с этим раскрывается и тайна не только нашего личного соединения с Христом, но открывается тайна и Церкви. Я помянул слова Самарина, который говорит, что Церковь – это организм любви, это тело, где совершается Божественная любовь. И если вы подумаете о том, что такое Церковь, не думая о нас, а думая о ее существе, то вы должны понять, что Церковь – это то место, где человечество, люди, живые люди, грешные и становящиеся учениками Христа, встречаются со Христом. И Христос их приемлет, и крещением с ними соединяется так, что Его жизнь делается нашей жизнью. И, как ни страшно это сказать, наша жизнь делается Его жизнью. Потому что, как один древний писатель сказал, до конца времен тело Христово, вознесшееся на небо и восседающее по правую руку Божию, несет на себе раны распятия. И вот мы и Христос, и не только мы и Христос, Дух Святой нам дается в миропомазании. Дух Святой нам дается так, что Он постоянно в нас действует, как я только говорил. И больше того, Он стучится во все двери неверующего мира, пронизывая его пониманием, поскольку оно возможно без полного раскрытия истины во Христе. И больше того, Церковь — это место, где во Христе Духе Святом, через Духа Святого Христа, Отец наш присутствует в нашей среде. И в этом обществе мы являемся детьми Божьими, постепенно вырастающими в полную меру роста Христова, как говорит апостол. Церковь, таким образом, является богочеловеческим обществом, в котором живет Бог. Но Бог, о котором я говорил с вами все время, с определенной точки зрения, с точки зрения любви. Бог, который творец, потому что Он любит нас, Он нас создает по любви, с тем, чтобы нам дать все, что принадлежит Ему, с нами разделить все, что является Его как бы собственностью, Его естеством, Его жизнью, торжеством, ликованием полноты бытия и жизни. Во Христе мы говорили о Его воплощении, о распятии, торжествует Божественная любовь, и Дух Святой, который сходит к нам грешным, является как бы тоже действием Божественной любви, потому что Он не приходит к святым в храмы, которые достойны Его присутствия. Он приходит к нам и вселяется в нас, и, как апостол говорит, мы несем эту святыню в глиняных сосудах, то есть в сосудах, недостойных того содержания, которое является в них. Поэтому Церковь является богочеловеческим обществом, где человечество в нашем лице, в лице нас грешных и в лице святых, отзывается на Божественную любовь и соединяется с Ним. И во имя этой Божественной любви идет в мир по призванию Христа, который нас посылает в мир, как Он сказал, словно мы овцы среди волков, для того, чтобы принести даже ценой нашей жизни и смерти благую весть, чтобы разбудить новую жизнь, торжество жизни, радость жизни и приобщенность к божественной жизни всей твари и стать вновь тем, что человек был призван быть, вождем этой твари, вождем, который, сам соединившись с Богом, теперь во Христе и в Духе Святом, может вести, руководить всю тварь не только в Царство Божие, как бы вместо блаженства, но в такую приобщенность к божественной жизни, о которой говорит апостол, когда он нам обещает, что придет время, когда будет Бог всем, во всех и во всем. Вот чем является Церковь. Организм любви, которым живая любовь, Отец, Сын и Святой Дух, Троица Святая, в самом бытие которой вписан крест, распятие, смерть и воскресение, является источником всего. И тогда делается по-новому понятно то, что будет совершаться и в дальнейшем, и суд Божий, и вечная жизнь.
0: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 211-е зачало послания к Галатам, отрывки из 4 и 5 глав.
1: Братья, мы дети обетования по Исааку, но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вышли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение.
0: Послушайте 27-е зачало Евангелия от Марка, отрывки из 6 и 7 глав.
2: В то время, когда вышел Иисус из лодки, жители земли Геннесарецкой, узнав его, обежали всю окрестность ту, и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас в лицемерах Исаия, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сейчас мы с вами слышали евангельское зачало от Марка, в котором евангелист рассказывает нам об одной из полемик Иисуса Христа с фарисеями и книжниками, которые специально проделали долгий путь из Иерусалима, чтобы взглянуть на чудеса, которые совершал Спаситель, и послушать его учение. И видно, не найдя повода более серьезного, чем обвинить учеников в пренебрежении правил религиозной нечистоты, решают все-таки вступить в спор со Христом. Встречаясь на страницах Евангелия с фарисеями и книжниками, мы должны помнить, что все-таки они были достаточно религиозными людьми и убежденными в том, что они делают и как поступают, это все угодно Богу. Также нужно понимать, что религии они в своей жизни уделяли много времени, Книжники занимались изучением Писания, комментировали его и объясняли простым людям. Фарисеи давали обет Богу выполнить все заповеди и весь закон Божий. Закон был разделен на две части – 10 заповедей и Пятикнижие. В Пятикнижии мы можем встретить очень много точных указаний на то, как жить и как поступать в тех или иных ситуациях. Но со временем эти указания и заповеди обросли комментариями и новыми правилами, которые уже были творением человека, а не Бога. Именно эти устные, а в дальнейшем и письменные своды правил евангелист и называет предание старцев, которое затмило собой заповеди Божии. Как же обстояли дела с нечистотой, о которой идет речь в сегодняшнем зачале? Действительно нечистым было многое в израильском народе, и целая 11 глава книги Левит говорит нам об этом. Так, например, нечистыми были роженица, прокаженный, язычник. Все, к чему они прикасались, становилось нечистым. Поэтому, придя с рынка, иудеи совершали ритуальное омовение, так как вдруг они могли прикоснуться к чему-то нечистому. Также омывали сосуды, скамейки и чаши, так как к ним могли прикасаться нечистые люди, а в чашах и сосудах находиться нечистые продукты. Все эти омовения ничего общего не имели с гигиеной. Мы видим, что фарисеи и книжники обвиняют Иисуса Христа и учеников Его в несоблюдении общепринятых правил. Иисус Христос применяет их же методы, только не ссылается на предание старцев, а цитирует пророка Исаию. Говорит, что вожди иудейского народа оставили или буквально отменили закон, который дал Бог в пользу правил, которые придумали люди. И мы слышим и из уст Христа обвинение лицемеры, буквально актеры, то есть люди, жизнь которых игра. Они считали себя добродетельными, если выполняли обряды внешние, и не имело никакого значения, какими при этом были их мысли и сердца. Бог, по их мнению, благословляет тех, кто соблюдает правила, а тот, кто не соблюдает, грешит. Здесь мы видим различие между человеком, смотрящим на религию, как на ритуал, и человеком, который видит в религии любящего Бога и сам умеет любить. Дорогие братья,

0: В исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова прозвучало песнопение «Вечерни, Господи возвах» напева Оптиной пустыни.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 14 сентября, 1 сентября по старому стилю в православной церкви начало индикта, церковное новолетие. Сегодня празднуется память ветхозаветного святого, праведного Иисуса Навина, который жил за 16 столетий до Христа. Иисус Навин был учеником святого пророка Моисея и стал после его смерти вождем богоизбранного народа. Иисус Навин со всем народом перешел по суху реку Иордан, видел лицом к лицу архистратига небесных воинств Михаила. При нем чудом без боя были разрушены стены Иерихона. Во время одного сражения с неприятелем Иисус Навин по повелению Божию продолжил день, остановив солнце до тех пор, пока не поразил врагов. Введя после окончания войны израильский народ в землю обетованную, Иисус Навин разделил ее по жребию между 12 коленами израильскими. После 25-летнего управления Израилем он мирно скончался в возрасте 110 лет, заповедав хранить закон Моисеев, и был погребен на горе Ефремовой. Все эти события изложены в книге Иисуса Навина, входящей в состав Библии. Сегодня вспоминается множество мучеников IV века. Святая мученица Каллиста, ее братья-мученики Евод и Ермоген, 40 святых дев-постниц с мучеником Аммоном-диаконом и мученик-диакон Аифал Персидский. В этот день празднуется память преподобного Семена Столпника и его матери Марфы. Преподобный Семен жил в V веке и достиг совершенства как в послушании, так и в суровости избранного подвига. Уйдя в монастырь в юном возрасте, он оставил свою мать в безутешном горе, и она долго разыскивала своего сына, ничего не зная о его судьбе. После многих лет она нашла преподобного. Но живущий в затворе на столпе Симеон не сделал для своей матери исключения и не прервал ради нее своего уединения. Святая Марфа скончалась около 428 года, неподалеку от места подвигов своего сына. Преподобный Симеон провел в усиленных иноческих подвигах 80 лет, из которых 47 он постоял на столпе. Он скончался в мире в 459 году, стяжав победу над всеми искушениями. Сегодня празднуется собор Пресвятой Богородицы в Миасинской обители в память обретения ее иконы в 864 году. В этот день установлено празднование в честь еще трех икон Божьей Матери – Черниговской Гефсиманской в Троице Сергиевой Лавре, Александрийской и иконы, именуемой Всеблаженная в городе Казани. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память преподобной мученицы Татьяны Грибковой и мученицы Натальи Козловой, расстрелянных в 1937 году на Бутовском полигоне. Преподобная мученица Татьяна Ивановна Грибкова родилась в 1879 году в селе Щукино в Московской губернии. Ее отец был извозчиком. В возрасте 17 лет она поступила послушницей в Головановский Казанский женский

0: Троицкий монастырь под Москвой. После закрытия монастыря Татьяна Ивановна вернулась на родину, в село Щукино, и проживала там с 1925 года до своего ареста. В 1937 году ее приговорили к расстрелу за антисоветскую агитацию. Через месяц тюремного заключения преподобно-мученица Татьяна Грибкова была расстреляна в Бутово в числе других приговоренных. Мученица Наталья Ивановна Козлова родилась в 1889 году в селе Чурики в Рязанской губернии в крестьянской семье. Получила начальное образование и до 1937 года была старостой Богоявленской церкви в родном селе. Ее арестовали в середине августа, 10 сентября приговорили к расстрелу и через три дня расстреляли на Бутовском полигоне. Наш церковный календарь продолжит житие преподобного Симеона Столпника. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Великий подвижник христианской церкви, преподобный Симеон Столпник, родился во второй половине IV века в Каппадокийской области Малой Азии в селении Сисан от благочестивых родителей христиан Сусатиона и Марфы. В возрасте 13 лет святой Симеон, находясь в храме за воскресной службой, был глубоко тронут, услышав пение заповедей блаженств. Потрясенный учением Спасителя, святой Симеон немедленно принял решение посвятить всего себя Господу. Не заходя домой, он уединился для молитвы и просил Господа указать ему путь спасения. Получив после молитвы во сне указание от Бога, он ушел в монастырь и слезно просил игумена принять его в число братьев. Находясь в обители, святой Симеон беспрекословно исполнял монастырское послушание и в возрасте 18 лет был пострижен в иноки. С самого начала своей жизни в монастыре юный Симеон стал проводить жизнь аскета. Узнав от братьев о неумеренном подвижничестве Симеона, игумен запретил ему непосильные аскетические труды, однако юный подвижник горел желанием все так же ревностно исполнять свои суровые обеты, так что игумен повелел ему оставить обитель. Тогда, найдя в пустыне высохший колодец, наполненный змеями, святой Симеон спустился в него и пребывал в нем, непрестанно молясь Богу. Обеспокоенные братья во главе с игуменом искали святого Симеона и, найдя его, привели обратно в монастырь. Подкрепив в обители свои силы, Симеон снова ушел в пустыню, стал жить в каменной пещере, проводя время в подвигах поста и молитвы. Молва о юном отшельнике постепенно распространялась. К его пещере стали приходить люди, которые желали послушать его слова и получить исцеление от болезней. Слава о подвигах святого подвижника все более и более возрастала. Тогда, спасаясь от суеты, преподобный Симеон построил себе столб, на нем небольшую хижину. Взойдя на столб, он возобновил свои подвиги. Всю ночь и утро он проводил в молитве, затем со столпа поучал собравшийся народ, исцеляя больных, разрешал жизненные вопросы и мирил враждующих. После захода солнца святой снова становился на молитву. Святые отцы, проводившие жизнь в пустыне, узнали о новом подвижнике, подвязавшемся на столпе. Желая проверить, угоден ли Господу этот новый вид подвижничества, а также желая узнать и внутреннее состояние святого Симеона, пустынники отправили к нему своих посланцев с предложением сойти со столпа и прекратить подвиг. При этом они приказали посланцам: в случае беспрекословного послушания святого Симеона благословить его на продолжение столпничества, а в случае непослушания насильно свести со столпа. Услышав приказание отцов-подвижников, преподобный Симеон немедленно начал спускаться. Тогда, убедившись в его неподдельном смирении, посланцы остановили его и передали благословение отцов на продолжение подвижнического труда. Преподобный Симеон простоял на столпе 47 лет. Он мужественно боролся с различными искушениями, не доверяя своим человеческим силам и уповая на помощь Божию. Не сходя со столпа десятки лет, преподобный Симеон обратил к вере во Христа огромное число людей, принадлежавших к разным национальностям, так что Господь даровал ему выполнить поистине апостольское служение. Святому Симеону был ниспослан Господом и дар многообразных чудотворений. Так, одним своим словом, он укрощал диких зверей, и по его молитве Бог извел из земли источник воды для утоления жажды многочисленных паломников. Однако женщин святой не допускал за ограду, окружавшую столб. Византийские императоры Феодосий младший и Маркиан высоко чтили преподобного Симеона, который неоднократно писал им, бесстрашно обличая то, что было неправильно в их распоряжениях. Уклонившуюся в ересь императрицу Евдокию преподобный привел к покаянию и повелел ей вернуться в лоно Святой Церкви. Святого Симеона посещали антиохийские патриархи Милетий и Домн, которые совершали у святого божественную литургию и причащали его святых тайн. Около столпа преподобного постоянно находились некоторые из его учеников, которые были у него в услужении. Один из них, Антоний, описал впоследствии его жизни подвиги. Прожив более 100 лет, преподобный Симеон тихо скончался на своем столпе во время коленопреклоненной молитвы. Это случилось в 459 году. О кончине его первым узнал ученик Антоний, который поднялся на столб, обеспокоенный тем, что преподобный 3 дня не выходил благословлять паломников. Для погребения преподобного прибыл со своим клиром антиохийский патриарх Мартирий. При огромном стечении народа, с рыданиями провожавшего тело преподобного, гроб его был перенесен в Антиохию и положен в патриаршей церкви, а впоследствии там была построена новая церковь во имя преподобного Симеона, где и покоятся его останки. При погребении святого Симеона совершилось много исцелений, которые продолжались и в дальнейшем при раке преподобного. На месте столпа образовался большой монастырь, наместником которого стал Антоний, ученик преподобного. Явившись Антонию во сне, преподобный Симеон сказал, что он не оставит места своих земных подвигов и всегда будет помогать братьям монастыря. Будучи первым столпником, преподобный Симеон положил начало этому виду подвижничества и имел целый ряд продолжателей, среди которых можно назвать преподобного Даниила. Блаженная Марфа, мать преподобного Симеона Столпника, в течение 2 лет со своим супругом Сусатионом тщетно искала сына, покинувшего родительский дом, 13-летним мальчиком. Через 2 года Сусатион скончался от печали, а святая Марфа долго жила в одиночестве, не теряя надежды на то, что Господь сподобит ее получить известие о сыне. И действительно, когда слава о подвигах преподобного Симеона стала распространяться, святая Марфа узнала, что прославленный подвижник — ее сын Симеон. Тогда, желая его увидеть, она пришла к ограде, окружавшей столб святого. Но святой Симеон, не допускавший ни одной женщины внутрь ограды, не счел возможным сделать исключение даже для родной матери и просил передать ей, чтобы она потерпела еще немного, так как скоро она увидит своего сына в жизни вечной. Святая Марфа заплакала, легла на землю около ограды и скончалась. Тогда преподобный Симеон повелел принести тело своей матери к столпу, помолился над ней и нежно простился с усопшей. Лицо покойной в этот момент осветилось улыбкой, ее материнское сердце наконец обрело покой. Святая Марфа была погребена около столпа преподобного. С тех пор он 2 раза в день совершал молитвы о ее упокоении.

0: В исполнении диакона Михаила Казанцева в сопровождении православного молодежного хора города Вроцлава прозвучало песнопение «Утреннее великое словословие» композитора апостола Николаева Струмского.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на нызело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподоби вы мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не радих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас отсели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, пречестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестны и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй,

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Книга вдохновляет нас светом духовной свободы во Христе, ясностью изложения, широтой богословской и светской эрудиции. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» книгу епископа Таврического Михаила Грибановского «Над Евангелием» для вас читает Валерий Утенков.
2: Это был последний государственный деятель, который был так предан своей стране, своему делу, последний подлинный слуга государству, народу, царю. 18 сентября – день трагической гибели Петра Аркадьевича Столыпина. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Александра Солженицына «Красное колесо» о Петре Столыпине для вас читает народный артист России Иван Краско. Никто не сомневается в том, что блаженства играют особую роль в христианском мировоззрении. Однако текст этот очень странен. Книга известного английского проповедника-доминиканца Саймона Тагуэла посвящена размышлениям о сердцевине христианской этики, заповедям блаженств. Тонкий, умный, проникновенный текст заставляет нас по-новому взглянуть на евангельский призыв Иисуса Христа. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» страницы книги Саймона Тагуэла «Беседы о блаженствах» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович. Какие вокальные голоса соответствовали эпохе барокко, эпохе классицизма, эпохе Французской революции и наполеоновских войн? Как голос становился выразителем основных идей, мироощущения каждой из этих эпох и, в свою очередь, формировал и воспитывал это мироощущение? Что было важным для композиторов и исполнителей разных эпох, чему они посвящали свое творчество и как сами понимали роль своего искусства? Ответы на эти вопросы слушатели найдут в размышлениях историка Юрия Алексеевича Соколова. Слушайте беседы из цикла «Вокальные голоса в истории культуры» ежедневно в 17 часов 10 минут, кроме пятницы, субботы и воскресенья.
2: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 5 минут, слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер. Август — это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории и культуре. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходят беседы филолога Марины Михайловой из цикла «Август 1921-го».
1: «Я есть путь и истина и жизнь» — эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячева, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22 часа 30 минут для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячева из цикла «Верить значит быть верным» церковная катехизация в современных православных приходах.

Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем знакомство с книгой епископа Михаила Грибановского «Над Евангелием», одним из самых ярких и неординарных произведений русской духовной литературы конца XIX века. Не являясь в строгом смысле толкованием Евангелия, эти экзегетические этюды представляют нам удивительно тонкие духовные размышления над евангельским текстом.

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 5.

Мир, полный лукавства и беззакония, преуспевает на пути своем. Он шумом и торжественно несется по пути внешнего развития, не зная Бога и не нуждаясь в нем. Благочестивый человек, пребывая в церкви, остается совсем в стороне от этого шумного и победного шествия. Он нравственно никак не может примкнуть к нему и сделаться одним из деятелей и участников его. Однако внешний успех мира, его победные клики, его презрительное отношение к смиренной Христовой Церкви не могут ли иногда смутить и верующее сердце? Не могут ли иногда заронить искру зависти и ревности даже и в мужественную душу? Люди мира сего во лжи и без Бога, обгоняя и попирая друг друга, покоряют землю и овладевают ее благами. А живущие во Христе, стараясь блюсти внутреннюю правду и жить по Божьи, конечно, по необходимости должны отстать в этом состязании, и, конечно, на них свысока и с презрением будут смотреть обгоняющие их на всех путях гордые деятели мира. Но не будем смущаться этим. Пути Церкви в руках Бога. Предадим Ему пути наши, и не будем бояться. Он выведет, как свет, правду нашу, и справедливость нашу, как полдень. Мы должны твердо верить в силу и крепость нашего Бога. Даже гнева мы не должны допускать в своем сердце, видя успехи беззаконников, а тем более ревновать для того, чтобы им делать зло. Не наш ли Бог еще устами Давида открыл нам, что делающие зло истребятся,

какого-то иносказания. Но тут прямой смысл и прямая правда, и она осуществится вполне, когда придет Христос на землю со всеми святыми, когда будет новое небо и новая земля, и когда кроткие, обновленные, подобно ангелам Божиим, наследуют эту землю, данную им Богом в удел при создании мира. И посмотрите, как уже во многом исполнились откровения Божии относительно кроткой Церкви Христовой. Не скрежетали ли на нее зубами своими представители иудейского народа? И не посмеялся ли над ними Бог, предвидя день их национальной гибели? Не обнажали ли своих мечей? Не натягивали ли своих луков язычники, чтобы низложить церковь бедных и нищих, чтобы пронзить идущих прямым путем? И не вошел ли меч их в их же сердца? И не сокрушились ли их луки? Не преклонилась и языческая сила к подножию креста Христова, предварительно в безумии распяв на крестах множество невинных жертв? И когда хотели стереть с лица земли всяческими способами муки и смерти, не они ли терпением и кротостью победили своих мучителей и наследовали их землю? Но борьба мира против церкви не прекратилась. Насилие из одной формы перешло в другую. Побежденное в одном роде оружие, оно схватилось за другое. Безбожные владетели несметных богатств мира, воюющие и теперь против Христа и Церкви, держащие в своих руках судьбы народов и забирающие в свою власть землю, кто они, как не те же прежде скрежетавшие зубами на апостолов еврейские начальники, как не те же бичевавшие и казнившие их представители языческой силы? Но и их судьба предсказана. В то время как они, соединившись вместе, войдут в славу и вознесутся, их постигнет погибель. Исчезая, исчезнут они, как дым. И современный социализм и анархизм не есть ли предвестники исполнения этого предсказания? Нашествие полчищ кровожадных варваров извне и изнутри также в руке Божией, как и все во Вселенной. И злые силы, побивая и ниспровергая друг друга, а иногда карая и добрых за преступления и грехи, исполняют великий закон нравственного возмездия и неумытной справедливости, которая присуща самим стихиям мира и от которой никто и нигде вырваться не сможет. И этот закон рокового саморазрушения зла, насилия, гибнущего от собственного же насилия, исполняя здесь, на земле, очищает на ней место торжеству кротости».

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 23-24.

Вот ответ на вопрос, как относиться к внешним и мелким обычаям церкви. Те, кто исполняет их, должны всегда знать, что это лишь частные и мелкие обнаружения внутреннего и важнейшего, имеющие значение единственно только при соблюдении последнего. Если же внутренние и важнейшие из Евангелия и заповеди церкви ими не исполняются, то они подлежат осуждению, как книжники и фарисеи, которые лицемерно отцеживали комаров, чтобы незаметно и под шумок поглотить верблюда. Те, которые не исполняют обычаи в церкви и даже считают себя вправе соблазняться ими, должны принять во внимание слова Господа. «Сие надлежало делать,

его не оставлять. Господь даже лицемерным книжникам и фарисеям прямо не говорит: «Вам не то нужно делать, не мяту, анис и тмин одесятствовать, а соблюдать суд, милость и веру». Он не говорит так. Он не противопоставляет одного другому. Он лишь разъясняет, что это нужно делать и того не оставлять. Он их обличает лишь в том, что они, отцеживая комаров, поглощают верблюдов. Но он никак не говорит, что нужно пить с комарами. Отцеживайте и комаров, но главное — не поглощайте верблюдов. Таким образом, он указывает на то, что уничтожена гармония между главным и второстепенным, что соблюдение мелких обычаев служит лишь отводом глаз, лишь лицемерным прикрытием, чтобы нарушить главнейшее и существеннейшее. Только это он и имеет в виду, отдавая подобающее место и внешним обычаям. Господь тонко различает степень важности соблюдения несущественного и существенного. Первого не нужно оставлять, не нужно опускать, а второе, главное, должно делать. Одно выражение в отрицательной, другое — в положительной форме. То, как внешнее украшение — дополнение главного. Это как основание, фундамент. Кто пускает пыль в глаза внешними проявлениями благочестия, чтобы незаметно положить гнилое или фальшивое основание, тот лицемер. Но кто добросовестно создает здание Богу, тот, устрояя его на прочном фундаменте, заботится и о красоте его форм, и об изяществе каждой мелочи так, чтобы во всякой детали сияла одна и та же высшая идея и гармония целого. Это и есть вся поэзия обычаев церкви. И кто строит здание без них, тот строит казармы, а не храм, казенное здание, а не любимое жилище Бога.

«И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедши же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Евангелие от Марка, глава 12, стихи 41-44.

Вот как Господь оценивает нашу благотворительность. Он не смотрит на то, 1000 рублей или 1 копейка положены в сокровищницу, а смотрит только, с какой степенью самоотвержения и преданности Ему сделано это. Вдова все, что имела, положила. Значит, ее любовь к Богу была сильнее, чем у богача, который положил 1/100 или 1/1000 долю того, что имел. Поэтому и Господь оценил ее 2 лепты дороже всех богатых вкладов. Для Него имеет значение только внутренняя сторона благотворительности. Для Него дорого только одному Ему ведомое чувство, которое породило ее, а не внешнее качество жертвы. Отсюда видно, что наш обычный взгляд на благотворение с чисто внешней стороны не может быть назван христианским. У нас теперь все только и говорят о росте общественной благотворительности в христианских государствах, о тех крупных пожертвованиях, которые сделаны в Англии, Америке и Франции. Конечно, все это хорошее дело. Но мы должны всегда помнить, что эта внешняя оценка имеет чисто языческий характер и с христианской оценкой не имеет ничего общего. Ведь и язычники раздавали деньги неимущим, делали пожертвования, строили общественные здания и прочее. И, конечно, с внешней стороны это было не худое дело, даже если при этом они думали только о своей славе или лишь умело бросали лишние у себя деньги. Язычество не имело дела с внутренним человеком, который стоит пред Богом и только пред Ним одним. Христианство же только и знает этого внутреннего человека, и для него внешнее само по себе не имеет никакой цены. Христу дорога только негибнущая душа человека. Ему дорого только то чувство бескорыстной любви, которое цветет и благоухает пред одним Богом в самой сокровенной глубине нашего духа, а не то внешнее, что пройдет и погибнет, когда наступит час. Не с тем все это говорится, чтобы осуждать внешнюю благотворительность. Ведь Христос не осудил тех богачей, которые приносили от своего избытка в сокровищницу храма. Хотелось бы только указать, что не нужно смешивать языческую точку зрения на добро, как на что-то внешнее, с христианской точки зрения на то же добро, как на сокровенно внутреннее. Что не нужно считать рост внешней общественной благотворительности за рост христианства, которое может не иметь с ней ничего общего. Что не нужно измерять свою христианственность или церковность пожертвованными копейками или рублями, 1000 или 1 000 000, милостыней нищему или громадными зданиями. Кто так оценивает добро, пусть тот знает, что он оценивает по-язычески. Христос взвешивает только ту силу любви к Нему и пламенной ревности по Боге, которая двигает Твоею благотворяющую рукою, и которая ведома только Ему одному, смотрящему прямо в Твое сердце. Чтобы богатому, пожертвовавшему 1000 или 1 000 000, сравниться с бедной вдовой, отдавшей Богу свою последнюю копейку и выразившей тем свою пламенную и всецелую любовь и преданность Ему, он должен отдать так же, как и она, все, что имеет, и с такой же, как и у нее беззаветной любовью к Богу и верой в то, что Он позаботится о нашей жизни и нашем пропитании.

И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Евангелие от Марка, глава 13, стих 1-2.

Глубокая и многозначительная внутренняя связь между словами Господа по поводу бедной вдовы, положившей в сокровищницу храма две лепты, и последующим вопросом учеников и ответом на него Господа о богатстве и благолепии храма. Господь видел у сокровищницы, что богатые проносили много, и однако отдал преимущество бедной вдове, говоря этим, что благотворение ценно только с внутренней стороны и с этой последней только и может быть измеряемо Богом. А ученики сейчас же указывают на богатство храма и говорят: «Как же так? А посмотри, что сделали богатые приношения! Посмотри, какая красота храма и сколько в нем драгоценностей! Разве это могли сделать бедные вдовы, выносившие по лепте? Это заслуги богатых». И что Господь отвечает на это? «Придут дни, когда из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено. Вот ценность всех богатств, всех внешних украшений и сокровищ. Наступит час, когда все это пройдет, как прах, как пыль, обратится в ничто. Не все ли и мы, подобно ученикам Христовым, подпадаем под соблазн внешнего? Разве в самом деле не кажется великим делом само по себе, помимо всякого внутреннего достоинства, вся эта внешняя сторона благотворительности, все эти воздвигаемые великолепные храмы, музеи, богадельни, приюты и прочее? Пусть кто пожертвовал на это, сделал так не ради Бога, или если и для Него, то не забывая и себя, что нам до того? Пред нами то, что они сделали, эти храмы, дома, дворцы, эти богатые украшения в них. И всем нам отвечает Господь: не обольщайтесь, от этого не останется камня на камне. И все это внешнее великолепие, взятое само по себе, помимо веры и любви к Богу, помимо души человеческой, не имеет никакой цены. Все это хорошо, поскольку оно показывает, что вы живете Богом и для Бога, и по устройству человеческой природы непременно хотите выразить это вовне, на деле. Тогда пусть проходят эти внешние украшения и сокровища, ваша душа, произведшая их, останется, и вера и любовь будут вечно в ней и ценны пред Богом. Но если взять постройки и украшения помимо этой веры и любви, они прах и тлен, и ничего пред Богом не стоит, ибо пред Ним ценны только вечные, только то, что не умрет и не разрушится ни ныне, ни завтра, ни во веки веков. То, что внутри нас, пред всевидящим Богом. И для нас самих, как существ, предназначенных для жизни вечной, только одно это и имеет значение. Придут дни, когда земля и все наши дела сгорят. Где будут тогда наши постройки? И не с одной ли душой мы очудимся пред Богом?

0: В исполнении клиросного хора «Город Ключ» Благовещенского собора города Шлиссельбурга прозвучало песнопение всенощного бдения «Хвалите имя Господне» композитора Ильи Овчинникова.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Александр Исаевич Солженицын. Исторические портреты. Петр Аркадьевич Столыпин. Главы из книги «Красное колесо». Передача первая.

Главный узелок нашей жизни, все будущее, ядро ее и смысл, у людей целеустремленных завязывается в самые ранние годы. Часто бессознательно, но всегда определенно и верно. А затем не только наша воля, но как будто и обстоятельства сами собой стекаются так, что подпитывают и развивают это ядро. У Петра Столыпина таким узлом завязалась рана, сколько помнил он, еще от детства, в подмосковном Середнякове. Русский крестьянин на русской земле. Как ему этой землей владеть и пользоваться, чтобы было добро и ему, и земле? Это острое чувство земли, пахоты, посева и урожая, так понятное в крестьянском мальчике, непредвидимо проявляется в сыне генерала-адъютанта, правнуке сенатора, по родословному древу в родстве и с Лермонтовым. Незнание, несознание, не замысел, именно острое слитное чувство, где неотличима русская земля от русского крестьянина, и оба они от России, а вне земли России нет. Постоянное напряженное ощущение всей России как бы целиком у тебя в груди, неусыпчивая жалость, ничем никогда не прерываемая любовь. Но хотя любовь как будто вся из мягкости, а как что прикоснется этого — твердость дуба. И так всю жизнь. И просто до ясности, и сложно так, что не взять, не объять. Передельная община мешает плодоносию земли, не платит долга природе и не дает крестьянству своей воли и достатка. Земельные наделы должны быть переданы в устойчивую собственность крестьянина. А с другой стороны, в этом умерении, согласии своей воли с мирской, во взаимной помощи и в связанности буеволия, может быть, залегает ценность высшая, чем урожай и благоденствие. Может быть, развитие собственности не лучшее, что может ждать народ. Может быть, община не только стеснительная опека над личностью, но отвечает жизнепониманию народа, его вере. Может быть, здесь разногласия шире и общины, шире и самой России. Свобода действия и достача нужны человеку на земле, чтобы распрямиться телом. Но в извечной связанности, в сознании себя лишь крох и общего блага, витает духовная высота. Если думать так, невозможно действовать. Столыпин всегда был реалист. Он думал и действовал едино. Нельзя требовать от народа небесности, и через собственность неизбежно нам проходить, как через все искушения этой жизни. И община порождает немало розни среди крестьян.

Не все дают себе труд изучить предмет, но броски все к любимым доводам, где русская поземельная община – это лучшее создание русского народного духа. Она существует от Рюриха и Гостомысла и будет существовать, пока жив русский народ. Аминь. Еще как надо вникнуть, чтоб разошелся романтический туман. Мир был на Руси испоконь. Но принудительного земельного поравнения еще и до XVII века не было. Мир был церковный приход. Он содержал церковь, выбирал на священство и добрых людей судных целовальников правду стеречи и ведал помощью сиротам и вдовам. Но не было принуждения равнять или переделять участки. А куда топор, коса и саха ходили, тою заимкой крестьянский двор владел и продавал, и завещал. Однако с первых Романовых все уверенней распростиралась над этой крестьянской землей царская воля дарения и пожалования. Так что земля под крестьянской сахой и косой невидимо преобразилась в землю помещичью. А там Петр I разложил свою жестокую подушную подать, обязал помещиков взыскивать ее, и для успешности взыскания понадобилось уравнивать землю по тяглам, а значит, и переделять ее временами. Так-то и создались общины в одной Великороссии. Так и родилось то извечное создание народного духа, которое нравилось теперь с разных сторон. Государственной бюрократии удобно для взыскания подати и для порядка в деревне, землевольцам, народникам, социалистам. Уже почти готовый социализм в русской деревне, археологическая святыня. Еще шагнуть, обрабатывать землю сообща и пользоваться продуктами сообща, и из сегодняшней общины вырастет всероссийская наижеланная земельная коммуна. Вот освободили крестьян. Но деревня не расцвела от того, а упала. Во след освобождению потянулась какая-то мертвая полоса. Земля та же, не ширится, а население расположается. Так наделы падают. И несутся стоны об оскудении русского центра, о невыносимой земельной тесноте, а удобной-то земли у нашего крестьянина еще в четверо больше, чем у английского, в 3,5 немецкого, в 2,5 французского. Да только пользуется он ею худо. От этих разбросанных, ненаследуемых полосок захватывает его безразличие. И где доступно взять 80 пудов с десятины, берется 40. Община никого не защищает, но всех ослабляет. Никто из хозяев не может применить свои склонности к особой отрасли хозяйства, но все должны следовать единому способу. Говорится «община», а надо говорить через полосица с трехпольем без права выбрать вид посева и даже срок обработки. Все от безразличия. Ни в какой участок не надо вложить слишком усердно труда и удобрений, ведь его придется скоро отдать в переделе, может, какому-нибудь лодырю. Земельная теснота как будто должна направить на усиление обработки. Нет, побеждает равнодушие и даже пьянство. И жажда крестьянина катит его сердце не как улучшить свой надел, а как прихватить бы где побольше. Земля и есть у него, и нет земли.
и нет в нем острей и возбужденней жадности, как где бы землицей раздобыться. Но если земля перестает кормить, то надо переустраиваться так, чтоб кормила. Нельзя доводить людей до нечеловеческого образа жизни. От той же связи с землей и что растет из нее, Петр Столыпин выбрал естественный факультет Петербургского университета. От той же связи и студенчества не увлекло его ни в какое общественное возбуждение, но пошел он на государственную службу и в ведомстве земледелия успел поработать в одной из комиссий, еще доводивших освободительные реформы Александра II. В тех же годах он был и свидетелем остановительных движений Александра III. Дальше служба повела уездным предводителем дворянства, там губернским, там губернатором, и все в губерниях западных, где земля у крестьян чаще в подворном пользовании. И Петр Аркадьевич видел и убеждался, насколько это плодоносней, а где община, местами склонял крестьян к мирским приговорам на раздел, на хуторские выселки, и испытывал, что это добро. И повсюду свой любимый уклон и пристрастие. То склад сельскохозяйственных орудий, то сельскохозяйственное общество, посевы, покосы, посадки, лошади, свое любимое состояние объезжать рысаков или в высоких сапогах непромокаемой куртки, пересекать грязевище осенних полей в это особенное время, когда земля говорит только работнику, а для всех пикникантов покинуто неуютно.

И так уже был он самый молодой, 40 лет, губернатор в России. А тут революционеры убили очередного министра внутренних дел, Плеве. И при вызванных тем перемещениях Столыпин был внезапно переназначен в крупную саратовскую губернию из самых революционно бурных. Левые партии были здесь богатые, пожертвованиями богатых людей. Щедро тратились на газеты и прокламации. А к властям устоялась такая накаленная непримиримость, что иные интеллигенты даже в симфоническом концерте хлопали креслами и уходили, если в свою ложу вошел губернатор. И в самих революционных беспорядках уже устанавливался такой порядок, что при волнениях губернские власти покидали Саратов. Иллюзорное же управление переходило в руки младших администраторов. Да и среди старших, увешанных царскими орденами, выставлялись иные оппозиционерства. Ярче, чем во многих местах России, саратовское общество чувствовало и высказывало громко свою как бы несомненную правоту. А власти умели выставлять войска. Никогда аргументы, смиряясь со своей как бы несомненной виновностью. «Нов и неожидан», — выказался губернатор, рослый, прямой, с решительными движениями, властной повадкой, не из тех, какие по ночам в своих дворцах не спали от страха. Но выезжал на коне без эскорта к разъяренной толпе на площади. Шедшему на него парню с дубиной бросал свою шинель «Подержи!» и голосом полнозвучным, уверенной речью уговаривал толпу разойтись. И наоборот, когда иная толпа в оскорбленном патриотическом чувстве в Балашове осадила здание, где собралась интеллигенция для обсуждения политической революции, Столыпин спас их тоже вмешательством личным сквозь толпу, и погромщик еще ушиб булыжником его отроду больную правую руку. В три первых года этого века, 901, 902 и 3, Россия была охвачена опасно нарастающим ознобом уже в жару. Все указывало начать методическое неуклонное лечение. И тут, как сталкивая заболевающего легочного в прорубь, открыли войну с Японией. Не только верность службе, но верность монархическому принципу стягивают человека в дисциплине, заставляя все усомнения и ропот перемалывать в себе, и даже если все отрывается внутри, соблюдать внешнюю бодрость. Смутные истоки войны, нечетко ее неизбежность на русском пути. От этого трудно найти в себе влечение к жертве, еще труднее разбудить других. Но есть зов царя, и каждому сыну Родины остается... На таких безвыгодных речах развивалось умение говорить и вера в то, что говорить он умеет. В передовой губернии покушения на власть были передовыми. В бурную осень 5-го года в доме Столыпина в Саратове был разнесен бомбой генерал-адъютант Сахаров, присланный подавлять мятежи. Эти бомбы бросались очень просто. Приходила просительница с жалостным лицом, а эти каратели были доступны любому необысканному просителю, даже и в неслужебные часы. Первое покушение на Петра Аркадьевича было тем же летом, при объезде губернии, просто в деревне. Два револьверных выстрела, как и последнее. Столыпин сам бросился догонять стрелявшего, но тот убежал. Второе — на Театральной площади,
при возбужденной, недоброжелательной толпе. С третьего этажа к его ногам упала бомба, убила нескольких, но губернатор остался невредим и еще уговорил толпу разойтись. Третий раз, как и последний, покуситель уже навел револьвер в упор, тоже перед толпою. Столыпин распахнул пальто. «Стреляй!» И тот обронил револьвер. Не удавалось самого, стали приходить анонимные письма. Революционная этика. «Отравлен будет ваш двухлетний сын, готовьтесь!» Единственный сын после 5 дочерей. Но и все покушения не остерегли Столыпина, не отвадили, напротив. Он еще решительнее ездил по губернии, в те именно места, где гуще бурлило, где дерзей всего левые, и всегда безоружным входил в бушевание толпы и утешал речами, все более владея своим голосом и спокойствием, не крича, не угрожая, но разъясняя. При внутреннем ядре его жизни крестьянам он только и мог объяснять. Он больше всего это и любил. Глядя прямо в глаза, объяснять. Метод забытый русской администрации. Делить помещичью землю? Тришкин кафтан не прикроет. Даже если все разделить, не намного обогатитесь. А без царя и все пойдете нищими. У крестьян он умел и успех наибольший. Они слушали его благожелательно. И бывало, что бунтарская сходка требовала священника и служила молебен о царе.

Молодой саратовский губернатор чем более думал, тем более проникался, что грозны для России не демонстрации образованной публики, не волнения студентов, не бомбы революционеров, не рабочие забастовки, даже не восстания на иных городских окраинах. Страшно и угрозно для России только стихийное пламя крестьянских волнений. Погромная волна такая, что от одной горящей усадьбы можно докинуть глазом до другой. Так и в Саратовской губернии в 1905 году не было недостачи в этих поджогах, перебрасывавшихся как зараза, так что крупные владельцы уже и не бывали вовсе в своих усадьбах. На сельских пространствах шла необъявленная пожарно-революционная война. И вместе с тем, сколько мог видеть соседственный наблюдатель, это вовсе не было следствием революционных идей в народном сознании, но взрывами отчаяния от какого-то коренного неустройства крестьянской жизни. Это безвыходное неустройство такой трещиной проходило в крестьянской душе, что даже в крупноурожайный год, как минувший, 1904, большие заработки крестьян не послужили к устройству их положения или лучшему ведению хозяйства, но по большей части растрачивались по винным лавкам. Что-то запирало крестьянину всякую возможность улучшения, упрочения, а запирало невозможность подлинно владеть землею, которую одну только и любил и мечтал иметь крестьянин. Путь ему перегораживала, самого крестьянина заглатывала общинное владение. И судьба России, и спасение ее — остановить эти погромы усадеб, эту крестьянскую раздраженность, но не карой, не войсками, а открыть крестьянину пути свободного и умелого землепользования, которое обильно бы кормило его и утоляло бы его трудовой смысл.

конце каждого года полагалось губернаторам посылать на высочайшее имя рутинный отчет о состоянии губернии. Каждый год Столыпин не мог удержаться, не вписать туда что-то из своих заветных мыслей о крестьянстве и земле. Кончая же 1904-й, саратовский губернатор переступил все формы бюрократической записки и вложил свои излюбленные наблюдения и страстное сочувствие, пытаясь убедить читающего, вообразительно самого государя, нужно открыть выход из общины в самостоятельные зажиточные поселяния. И такие устойчивые представители земли смогли бы в опору трону, устойчивому государственному порядку, противостоять городским нетерпеливым теоретикам, их разрушительной пропаганде, создать противовес им крепкую земельную партию. Давнее зерно всей жизни должно было где-то пробиться ростком. Неудивительно. Вот и пошло стеблем живым через толщу бюрократического отчета. Но таких губернских отчетов до 100 собиралось в Петергофе, красиво переплетенных, да бесплодных. И не всех судьба была испытать прикосновение к себе царских пальцев. Не то что перелист, не то что внимательное чтение. Чудо русской истории, что монарх — не слишком напряженный читатель и мыслитель. Именно эти страницы, по чьему ли совету, уже никогда не узнаем, прочел. И стебель их пробился к его сердцу, отнюдь и бесчувственному, а в зажатости и застенчивости мечтавшему найти бы путь к народному благу. И в апреле 1906 года полетела вызывная телеграмма из Петербурга в Саратов. Государь принял Столыпина ласково, сказал, что давно следит за его деятельностью в губернии, считает его исключительным администратором и вот назначает министром внутренних дел. Среди сотен государственных назначений, почти всегда ошибочных, близоруких, даже ничтожных, чудо русской истории было это назначение 26 апреля 1906 года в Первый думский кабинет, в канун открытия Первой Государственной Думы, через 3 дня после объявления Первой Русской Конституции на рубеже нового думского периода России. Приходила Дума, но и правительству было кем встретить ее.

Столыпина озадачило. Такого возвышения невозможно было предвидеть. Он не готовился к такой ответственности и к такой власти. Да, он был и уверен в своей силе, и знал себя прирожденным вождем, и у него было много соображений выше, чем губернских. Если не явится спаситель с крепкой рукой и крепкой головой, монархия погибла. Но Столыпин явился в Петербург не столичным чиновником, а волевым послом русской провинции. Министры на заседаниях морщились от его провинциальности. Есть два пути к посту министра внутренних дел. По лестнице полицейской и по лестнице административной. Путь прихода потом сказывается перевесом деятельности первой или второй. Все мысли Столыпина были склада общегосударственного. А вот прежде надо было дать чужой полицейский бой. Да такой, какого русская революция еще не встречала и не ждала.

0: Дорогие друзья, закончилась литературная передача из цикла «Исторические портреты. Столыпин». Для вас прозвучали главы эпопеи Александра Исаевича Солженицына «Красное колесо». Читал народный артист России Иван Краско.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных музыке Сергея Васильевича Рахманинова. 15 декабря 1917 года в газете «День» появилось сообщение. Сергей Васильевич Рахманинов на днях отправляется в концертное турне по Норвегии и Швеции. Турне продлится более 2 месяцев. Это турне продлилось до конца жизни композитора. В Россию он больше не вернулся. Трудно представить себе, что это значило для Рахманинова, для которого главным определением самого себя были слова «Я русский композитор». Он, известный своей сдержанностью выражения чувств, позволил себе сказать в одном из интервью: «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя». Композитор и пианист Александр Гольденвейзер пишет в своих воспоминаниях: «Отрыв от родной почвы вызвал самый длительный в жизни Рахманинова творческий перерыв. Он 10 лет после отъезда с родины почти ничего, кроме нескольких транскрипций, не написал. На меня произвел сильное впечатление следующий рассказ одного московского музыканта. Он вместе с театром ездил в 20-х годах за границу и был в Париже. Там он вошел как-то в музыкальный магазин, стал рассматривать ноты на прилавке и вдруг заметил, что рядом стоит Рахманинов. Рахманинов его узнал. Они поздоровались, и Рахманинов начал его расспрашивать о Москве и московских делах. Но после нескольких слов зарыдал и, не простившись, выбежал из магазина». Обычно Рахманинов не был особенно экспансивен в выражении своих чувств. Из этого можно заключить, до какой степени болезненно он ощущал отрыв от родины. Действительно, в течение первых 8 лет жизни вдали от родины композитор не создал ни одного оригинального сочинения. В эмиграции Рахманинов почти прекратил свои дирижерские выступления, хотя в Америке его приглашали занять пост руководителя Бостонского симфонического оркестра, а позже оркестра города Цинциннати. Но он не согласился и лишь изредка вставал за дирижерский пульт, когда исполнялись его собственные сочинения. Одна из таких редких записей прозвучит сегодня в нашем маленьком концерте. Это авторская оркестровая транскрипция знаменитого «Вокализа», записанная в апреле 1929 года. Но перед тем, как прозвучит эта музыка, мне хотелось бы вспомнить еще одну историю, приблизительно тех лет, когда была сделана эта запись. В конце 1922 года в Америку прибыл на гастроли Московский художественный театр. С театром приехал и Шаляпин. Сергей Васильевич бывал на всех спектаклях, а в его доме часто собирались артисты, режиссеры, художники: Станиславский, Лилина, Фокины, Книпер, Чехова, Качалов, Москвин. Федор Иванович нередко пел под аккомпанемент Рахманинова. В мае 1924 года театр, завершив гастроли, уезжал на родину. Среди провожавших был и Рахманинов. «Когда пароход начал отдаляться от пристани, я взглянул на его как-то сутулившуюся высокую фигуру», — вспоминал Станиславский. «Он стоит молча с поднятой рукой, и я вижу, как глаза его застланы слезами. А видеть слезы на глазах большого человека страшно». Итак, вокализ Сергея Васильевича Рахманинова. Авторская транскрипция для оркестра. Запись 1929 года. За дирижерским пультом Сергей Васильевич Рахманинов.

0: Дорогие друзья, сегодня для вас прозвучал вокализ Сергея Васильевича Рахманинова в авторской транскрипции для оркестра в исполнении Филадельфийского симфонического оркестра под управлением Сергея Васильевича Рахманинова. Запись была сделана 20 апреля 1929 года. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровекина и Святослав Драчев. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ –

0: Продолжаем вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. И во второй, она же заключительная, во второй части нашей передачи пообщаемся с протоиереем Александром Дягилевым. Добрый вечер, отец Александр.
1: Добрый вечер.
0: И поговорить сегодня хотелось бы с вами, отец Александр, о том, что такое радость с христианской точки зрения. Почему радость? Потому что, конечно, наступила осень, продолжительность светового дня сокращается, и у многих людей, может быть, и у всех людей, это как-то, наверное, сказывается на их и психологическом состоянии, и на их душевном состоянии. Все мы чувствуем, что что-то вот вокруг в природе поменялось. Отец Александр, вот осенняя хандра, как христианину с ней бороться, если чувствует, что что-то вот закончилось лето, и непонятно, что ж с этим всем делать?
1: Я, честно говоря, сейчас так на некотором распутье, потому что понятно, что готовился к этой передаче, смотрел разные материалы. Если брать тему осенней хандры, очень часто это без всякой духовной составляющей, просто банально. Меньше витамина D3. Плюс у многих из нас с психологической точки зрения 1 сентября это лето кончилось, пора в детский сад, потом в школу, потом в институт. И так долгие годы жизни, нашей юности, когда формируется наша психика. И даже когда мы закончили учиться, и вроде уже, скажем, сентябрь – это обычный месяц, тем не менее, все равно 1 сентября как будто некая отсечка, что все, вот время радости летнее закончилось, а теперь работать, пахать, а плюс дожди. Вот у нас сегодня дожди целый день, считай, в Петербурге идут. Вот, и да, это человек заранее чувствует себя уставшим. Уже готовится к тому, что сейчас начнутся какие-то трудовые будни, тяжелые какие-то, напряженные, что света будет меньше, сумерки будут раньше наступать. Ну и в каком-то смысле получается, что это прощание с уходящим летом, прощание с радостью, хотя кто сказал, что с радостью нужно прощаться в это время. Вот. Но вот так это воспринимается очень многими. Ну и причем реально, D3 меньше становится, просто банально.
0: Всегда радуйтесь, говорил апостол Павел. А как вот радоваться осенью, когда организм прям вот как-то не стимулирует к радости тебя?
1: Дело в том, что отец Януарий про это в своих лекциях часто упоминал, что, вообще-то говоря, понятие «радость» в Библии, и не только радость, но очень часто то, что мы сейчас воспринимаем скорее как некую эмоцию или набор эмоций, в библейском тексте очень часто это про какие-то действия. Потому что в те времена еще Зигмунд Фрейд не жил, когда апостол Павел жил. И психология в нашем понимании еще была, мягко говоря, совсем не развита. Понятие бессознательного вообще отсутствовало. О лимбической системе головного мозга тогда еще никто не знал. И люди мыслили категориями той эпохи, которые были традиционны для эллинской науки, для римской науки, для, может быть, отчасти египетской науки, для иудейской науки в случае апостола Павла. И в данном случае какие-то библейские понятия. И вот, собственно говоря, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, из первого послания к фессалоникийцам. Это не последовательно, что вот радуйтесь, молитесь, благодарите. А на самом деле всегда радуйтесь – это что? Это непрестанно молитесь, за все благодарите. Вот это и есть радоваться, собственно говоря. То есть некое действие. Радость, которая выражается в конкретных действиях. Что я за все Бога благодарю и постоянно о Боге помню. Вот пребываю в некой радости. У апостола Павла вообще есть мысль, что радость – это один из даров Святого Духа. Ну, в частности, в послании к Галатам, в 5 главе, там, где перечисляется, скажем, различные духовные дарования, которые получает человек, который пытается жить по заповедям Божьим. Сейчас постараюсь это место найти, потому что, ну, собственно говоря, оно читается всякий раз, когда приходит день памяти какого-то из преподобных отцов. И вот там говорится о том,

0: что плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это плод Духа. То есть вот духовная радость, она в человеке может быть даже в момент, когда и душа, и тело претерпевают скорби, болезни, когда все плохо, когда все рушится, когда денег нет, когда плохая погода, а ты в Боге, и вот эта вот духовная радость, она тебя озаряет изнутри, но она, скажем, она немножко другая, она тебя преображает, но при этом она не убирает твое душевное состояние, телесное состояние. То есть духовно радоваться может вообще совершенно больной в хлам человек, который лежит в постели, которому плохо, больно, да, но вот он радуется в Господе, о Господи, но это духовная радость. Тем не менее, конечно, ему хотелось бы и исцелить свое тело, и как-то душевную радость получить, то, что называется.
1: А имеет смысл как-то, что называется, принудительно изображать хорошее настроение? Ведь апостол Павел же, ну, все-таки не об этом, не...
0: То есть ха-ха-ха, хи-хи-хи,
1: когда... Ну, не ха-ха-ха, но вот бывают же такие люди, которые все время как бы на подъеме, у них там рот до ушей, какие-то шуточки, и все это вот нон-стоп 24/7.
0: Тут, опять-таки, как психолог скажу, тут есть два, скажем, есть два типа людей, их много, намного больше, но два типа конкретных людей. Один из них, можно так условно назвать, оптимисты, авантюристы, там очень часто море по колено и не чувствуют границ люди. Вот. И они просто негатив игнорируют, и у них любой негатив – это тоже вариант выхода в позитив. Люди порой годами с психологами учатся видеть в негативе позитивные моменты.
1: Иногда перебарщивают.
0: А эти люди у них на автомате так. А. Вот. Но зато у них при этом часто некая поверхность игнорирования проблем. Есть другой тип людей. Там немножко другая вещь, когда улыбка идет как защитная реакция. Этим людям свойственно улыбаться, даже когда им плохо. Улыбка совершенно ничего не говорит об их внутреннем состоянии. Я уж не буду говорить о культурном феномене, которого, правда, у нас в России почти что нет. Но, например, в Соединенных Штатах Америки принято улыбаться, просто общаясь с человеком. Принято даже идти по улице и улыбаться. У них на фотографии паспорте с улыбкой.
1: Вот. А, да?
0: Да. То есть, для меня, я помню, посмотрел, мне даже странно было. Ну, вот это вот, не знаю, зубы показывать на паспорте. Кстати, даже в Европе этого нет. Вот. Но, опять-таки, человек может улыбаться тебе, но не факт, что он радуется. Не факт, что он действительно рад тебя видеть. Это просто, получается, такая форма вежливости. И про русских, вот я просто сам знаю, что те же американцы говорят, что русские выглядят очень хмуро и сурово, но на самом деле русские намного более искренние. Если русский смеется, он действительно смеется. По-настоящему, потому что ему смешно, а не потому, что он там ха-ха-ха изображает себя что-то. Сработают ли обратные нейроны в смысле, что если я изображаю радость, что она мне автоматом появится? Я знаю, что психологи по-разному на это смотрят. Но, наверное, если буду идти улыбаться, может быть, я кого-то обрадую вокруг себя, но не факт, что мне станет радостно, только из-за самого факта, что у меня есть некая гримаса, я так сказал.
1: Да, отец Александр, а когда христианину уместно и погрустить? Есть вообще такая печаль, которую не стоит прогонять, потому что, может быть, она какую-то пользу душе приносит, или, я не знаю, может быть, даже не душе, а просто как-то улучшает в конечном итоге наше состояние, в том числе и психологическое.
0: Печаль тоже бывает действительно очень разной. И святые отцы однозначно рекомендуют печалиться о грехах своих. Например, да. Вот. Но при этом очень важно не впадать в грех уныния. Я, кстати, вот сейчас, когда сюда ехал, да, вот у нас традиционно считается смертный грех гордыня, смертный грех гнев, смертный гнев уныния. А вот действительно, а могу ли я не унывать, когда я унываю? Могу ли я не гневаться, когда я гневаюсь?
1: Все-таки.
0: Вот в библейском понимании, если мы рассматриваем эти слова в значении каких-то действий, Вот всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, да, как некий набор действий.
1: Когда гнев, радоваться с радующимися и плакать с плачущими.
0: С плачущимися, да, то есть вот как-то так. Ну, я бы так сказал, что, может быть, если брать на современном психологическом языке, то как бы это сочетание душ. Психолог очень часто, ну, я не знаю, как-то объяснить, как будто подключается к человеку в момент консультации, да, то есть это как бы прикосновение души к душе. Когда я понимаю, что с тобой происходит, я проявляю максимальную эмпатию в этот момент, да, я считываю твои чувства, я тебе могу сопереживать, потому что я понимаю, что эти за чувства, пусть они не мои даже. У многих психологов эта способность есть на самом деле. Это даже не какой-то прям сверхдар Святого Духа, это просто опыт. Вот. Ну, плюс участие в соответствующих тренингах, скажем так. Вот. Но я понимаю, что это очень важно с духовной точки зрения, потому что мы помним, что в Евангелии от Матфея, в конце 25 главы, Матфея 25, 31, 46, как сейчас помню, да, Иисус Христос описывает, как Он будет судить людей. Принцип какой, да, голоден был, накормили меня, жаждал, напоили меня, был наг, одели меня, был странником, приняли меня, был болен и в темнице посетили меня, да, то есть вот это вот. О чем это? Это о том, что я умею сопереживать, я понимаю, может быть, я здесь сейчас я не голоден и не жажду, но я понимаю, что такое быть голодным, что такое быть жаждущим, и когда я вижу человека, я откликаюсь. Я откликаюсь и так или иначе понимаю, в чем он нуждается, если у меня есть возможность поделиться с ним хлебом, одеждой, водой, крышей над головой, то я иду ему навстречу. Примерно так. Например, я много путешествовал в разные страны. Я очень хорошо понимаю, каково это быть иностранцем. Маленький пример. Когда я служил в Красном Селе, лет так... ну, навскидку, 12 назад. Я помню, что глава местной администрации мне предложил разработать эскиз дорожного знака, который указывал бы на храм Александра Невского в Красном Селе, где тогда я служил. И я сделал набросок, где название храма было по-русски, по-английски, ну, и стрелочка. Там с надписью 300 метров. И... вот этот глава, глава Красного Села тогда с таким гордым видом сказал: пока я здесь глава, при мне здесь англоязычных надписей не будет.
1: И англоязычных туристов, видимо, тоже.
0: А я посмотрел на него и подумал, вот видно, что, ну, я понимаю, так вроде патриотично, но бедняга, ты ни разу в жизни за границей не был. Вот когда ты в Израиль где-нибудь приходишь по аэропорту, ищешь, прошу прощения, туалет. И все на иврите. Ну, хоть что-нибудь на родном английском, ну, хоть на каком-то понятном языке, я уж про русский не говорю. Потому что когда все вокруг тебя на чем-то, на арабском, на китайском, на иврите, на чем угодно, то ты дезориентирован. Ты не понимаешь, что это. Я помню, по Эстонии в свое время тоже много ездил на машине. У эстонцев, у них дорожные знаки, которые указывают на какие-то достопримечательности, они коричневого цвета. И вот я помню, едешь, какой-то знак коричневого цвета, то здесь что-то рядом интересное. И написано по-эстонски. И я не понимаю, что это. И, скажем так, даже Google-переводчиком воспользоваться не всегда есть возможность, потому что ну, интернет-роуминг дорого. Вот. У меня интернет отключенный, поэтому потом где-нибудь путеводитель узнаешь, оказывается, ты проехал мимо какой-нибудь там древней крепости, которая там просто надо было километр в сторонку. И да, знак, вот он есть, километр в сторонку, но тут ты не понимаешь, что это такое. Вот. И, собственно говоря, ну, нравится, нам не нравится. В наши дни английский язык – это язык международного общения, и на нем практически в любой стране мира можно найти того, кто хоть как-то чего-то тебе скажет, объяснит. И если мы гостеприимны, если мы хотим, чтобы к нам приезжали люди, а я надеюсь, что не только китайские туристы в наши дни, да, но наступят времена, когда и разноязычные туристы к нам вновь будут приезжать. Это логично, что мы заботимся о них, и мы показываем, где можно что-то интересное посмотреть. Вот.
1: Ну, и... кстати, на китайском-то тоже неплохо бы дублировать, мне кажется, в нынешней ситуации.
0: Возможно, да.
1: Кажется, есть... Может быть, на трех языках, как это бывает уже, например, в Татарстане, где да. в каких-то таких местах, как аэропорт, да, все на русском, английском, на татарском.
0: Да.
1: Ну, это Россия, да.
0: Вот. И то есть, получается, это вот некая забота о человеке. Ты понимаешь, каково быть туристом в стране, из-за которой ты не понимаешь, и, оказавшись в своей стране, ты думаешь о них, ты заботишься о них. И когда ты видишь, что благодаря этому человеку стало легче, ты в чем-то человеку помог, даже банально, он понял, куда в туалет идти, уже так сказать, ты чувствуешь радость и вдохновение, что не зря ты работал, не зря ты там о чем-то думал, заботился, что-то где-то написал там, и так далее. Получается так. Вот
1: рецепт, как испытать радость, да. помочь ближнему.
0: Сделать что-то доброе. Угу.
1: Отец Александр, в Евангелии описано, как Христос плакал об умершем Лазаре. Но нет, и это не единственный да, случай, если я не ошибаюсь, когда Христос в Евангелии плачет. А вот так, чтобы он смеялся или улыбался... Таких эпизодов в Евангелии нет. Хотя, опять же, там есть выражение вроде «возрадовался духом» mm-hmm. и так далее. Почему Христос не улыбается и не смеется в Евангелии?
0: Ну, я так скажу, что еще отец Януарий говорил о том, что вот если, например, Евангелие от Марка, оно, вероятнее всего, является самым ранним из Евангелий. Написано, как наше предание нам сообщает, по сути, Марком в качестве записи живых рассказов апостола Петра. И именно поэтому там не всегда хронология совпадает. Вот для апостола Луки потом было важно по порядку изложить, что было сначала, что было потом. А для Марка это не важно. Как Петр рассказывал, в каком порядке, так и Марк записывал. Я вот тоже сейчас прикидываю, да, вот, например, Евангелие от Марка было записано ориентировочно в 50-е годы первого века. То есть это где-то 20 лет спустя. Вот если бы сейчас кто-то попросил бы меня рассказать о том, как Ян... В 2006 году начинал, участвовал в своих первых передачах на радио «Город Петров». Я здесь с 2005 года. Ну вот я понимаю, что... Ну, я, конечно, вспомню эту студию. Она, кстати, не сильно изменилась. Ну, кое-что появилось, конечно, тут. Кое-какое оборудование, но вот это появилось. Вот. Но, в принципе, все знакомо, узнаваемо, да, но... О чем я говорил на своих первых передачах, какие вопросы люди задавали, как я на них отвечал. А, нет, я вообще начинал не здесь, мы вот там начинали, да, вот в той студии маленькой. О, вот что я вспомнил.
1: Это азбука православия.
0: Там азбука православия мы здесь записывали.
1: А, здесь? А там что?
0: А там проповеди. Там пасторский наверное. Час.
1: А, тогда еще там пасторский час.
0: Да-да-да.
1: Вот. А, да-да-да, точно, вот. Конечно.
0: И вот эта маленькая студия, помню, и вот, конечно, что-то я вспомню, но вот даже сейчас, да, оп, я вспомнил, что мы не здесь, а там. Да, и эта студия тоже мне привычна, но, кстати, мы с нее тоже как-то, помню, уходили, почему-то там что-то сломалось, мы здесь, такое тоже бывало. Вот, и не было камер, например. Сейчас мы вещаем, получается, в интернет. Но, тем не менее, я понимаю, что какие-то подробности я забыл, но в какой-то ситуации могу их вспомнить. Но если кто-то будет за мной вести записи, как отец Александр начинал вещание на радио «Город Петров», я понимаю, что мои рассказы будут весьма хаотичны. Что-то вспомнил здесь, что-то вспомнил там, в этой ситуации что-то еще вспомнил. У Марка Иисус Христос получается максимально живым. Евангелист Марк чуть ли не единственный из евангелистов, кто описывает чувства Иисуса Христа, называет их. В частности, мы знаем, что Иисус Христос гневался. Например.
1: А это где?
0: Евангелие от Марка, 3 глава, 5 стих.
1: А что там?
0: Там исцеление человека с иссохшей рукой. Когда все в синагоге смотрели на Иисуса, исцелителя он в субботу, для того, чтобы найти повод к нему придраться. И он спросил этих людей, что должно в субботу делать, добро или зло, душу спасти или погубить. А они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ужесточении сердец их, он сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здоровая, как другая. То есть, вот скорбь и гнев. Два чувства Иисуса Марк называет. А дальше евангелисты Матфей и Лука берут за основу Евангелия от Марка, дополняют какими-то своими материалами, но немножко по-разному используют эти материалы. Причем некоторые материалы у них были общие, некоторые разные. И создают свои Евангелия. Но они как бы образ Иисуса Христа, то, что называется, сам отец Януарий использовал это слово, причесывают. Убирают то, что с их точки зрения лишнее, то, что мешает формированию вот этого образа идеального Иисуса, Бога-человека, Бога, пришедшего во плоти. И почему-то вот откуда-то это представление, что да, мы догматически признаем, что Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек. А раз истинный человек, значит, ничего человеческого ему не чуждо. Но, тем не менее, вот этот образ, да, который мы видим на
1: кроме
0: иконах...
1: Греха. Что? Ну, кроме греха.
0: Ведь... Кроме греха. Ну, в принципе, если люди смеются, значит, и он смеялся. Если люди плачут, то и он плакал. Логично. Он был младенцем, мальчиком, он бегал, прыгал, скакал, падал, там, не знаю, коленку расшибал. Вот. И ну, я понимаю, что, например, последующая гностическая традиция и потом исламская традиция, которая восприняла эту идею от гностиков, изображает Иисуса прям, ну, вот он родился и сразу заговорил. Вот. Слава Богу, христианство, так сказать, для этого не скатывается. Вот. Но все-таки вот этот некий идеализированный образ Иисуса, каким мы видим его на иконах, когда ни морщинка не дрогнет, ни... Ну, то есть, вот что такое совершенно бесстрастное. Что вот бесстрастное божество, вот оно, вот, вот. Оно как будто... Вот в Евангелиях от Матфея и от Луки Иисус примерно такой. Они, вот, например, по Матфею даже описывает эту историю исцеления Сухорукова, прям описывает ее. Но про гнев и скорбь просто вырезает. Иисус, воззрев на него, сказал: «Протяни руку твою», он протянул, стала рука здоровая, как другая. Вот и все. Вот. И тем не менее, вот если посмотреть, я тут тоже готовился к передаче. Например, сам Иисус Христос, значит, говорит как? Вот. Так, Евангелие от Луки, 10 глава. 70 учеников вернулись с проповеди с радостью, рассказали Иисусу, что даже бесы им повинуются. И в ответ Иисус говорит: «Однако тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». И далее он говорит, что в тот час возрадовался духом Иисус. То есть, вот, возрадовался духом. Это 10 глава Евангелия от Луки, кстати. Все-таки вот он здесь написал про радость. Евангелие от Иоанна, 15 глава. 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Радость моя в вас пребудет. То есть, в Иисусе была радость, которую он делится с учениками. Он хочет, чтобы это произошло. Ну, или притча о заблудшей овце, потерянной драхме, там радость бывает на небесах, об одном грешнике кающемся. Да, то есть, вот это вот, по сути, радость Бога. Радость ангелов о человеке, который покаялся. Вот. И получается, что изображая Иисуса вот таким вот бесстрастным, к сожалению, текст Евангелия как будто делает, как будто от нас далеким. На самом деле, вот это было важно. Он ходил по нашим улицам, он ел нашу еду, он... Ходил в туалет, он ел, пил, в том числе и алкоголь, в том числе с грешниками, за что его ругали откровенно, сравнивая с Иоанном Крестителем, который как раз не ел, не пил. Вот. И мы знаем, что Иисус плакал у могилы Лазаря, да, то есть, ну, мы видим, что он переживал, он чувствовал эмоции во всей полноте. Но действительно, Эпифаний кипрский. Хотя справедливости ради, это уже конец IV века все-таки. Вот он, описывая Иисуса по каким-то преданиям, говорит о том, что он иногда улыбался, но никогда не смеялся. Но...
1: Угу. У нас есть звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста,
0: алло.
1: Если вы нас слышите.
0: Алло.
1: Видимо, сорвался звонок.
0: А тут со звуком все в порядке, точно.
1: У нас как-то и на предыдущем эфире тоже почему-то с трудом прошел звонок, по крайней мере, в обратную сторону нас, ага, нас слушатель ага. не слышал.
0: Звоните можно по телефону.
1: 328-29-32. Да, пожалуйста, звоните. Или на ВК-видео, там есть чат в трансляции. Пишите, пожалуйста, сообщение.
0: А вопросы в эфир, там где пасторский час, или это здесь не задействуется?
1: Ну, можно тоже, да. Вот у меня открыта страница. Если туда что-то пишете, uh-huh. то напишите, что это вечерний канал. Uh-huh. Вот. Да, там, пока дозваниваются, вот вы... Отец Александр, Иисуса критиковали за то, что он с грешниками
0: и пьет. Причем, скорее всего, пьет вино, потому что его винопийцей называли.
1: Да, но все равно для нас-то нет в этом соблазна, отец Александр, в том, что Господь...
0: А, возможно, соблазн есть. Но это, я бы так сказал, наша проблема, что мы не готовы принять реального Иисуса. Мы хотим идеального Иисуса. Мы даже где-то сделали этого идеального Иисуса.
1: Но Господь же идеальный. Люди, да. Или, то есть Господь не идеален, что ли?
0: Он идеален, но его идеальность немножко отличается от человеческого представления об идеальности. Вот в чем дело. Мы иногда ожидаем чего-то от человека, считая, что идеальный человек должен поступать так-то и так-то. А он идеальный человек, но поступает иначе. Например, многие считали, что идеальный мессия должен быть таким же, как книжники и фарисеи. Потому что, ну, вот, реально, люди, ведь, которые всю жизнь посвятили Богу, тщательному соблюдению его заповедей, изучению Священного Писания, и ожидалось, что истинный мессия должен быть таким же. А Иисус вот, дружил с мытарями, с рыбаками, а фарисеев ругал. Хотя это была религиозная элита страны, казалось бы, да. То есть, вот его идеальность была иной. А у нас есть некое человеческое представление. И вот отчасти, даже, честно говоря, я вижу, что нам приходится где-то отчасти прорываться через страницы Евангелия, написанных людьми, к реальному Иисусу. Я вот так сказал.
1: Попробуем еще раз соединиться. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, если вы нас слышите. У нас есть звонок.
0: Колонка работает?
1: Да, как будто бы колонка работает, все нормально. Ну, вот, к сожалению... Вот, ну, или, может быть, Маша запишет вопрос, и мы его увидим. Нет, тоже нет. Хорошо. А, да. Ну, что же, тогда, может быть, уже к каким-то следующим нашим темам перейдем. Вот, отец Александр, а шутки? Господь шутил?
0: Ну, некоторые считают, что вариантами шуток могут быть фразы там типа «порождение ехидны», «гадюкины дети», дословно, да? То есть, как бы такой сарказм, что ли. Или вот тоже сейчас цитаты посмотрю, потому что я подбирал их. Например, так, ну вот, скажем так, Богу Богову, Кесарю Кесарева. То есть такой своеобразный юмор, можно так сказать. То есть вроде отшутился, вроде не отшутился.
1: Мы этот юмор не ощущаем.
0: Мы не ощущаем, да, но на самом деле вот у евреев есть такое понятие, мы хорошо его, кстати, знаем в русском языке, но только у нас это слово имеет другой смысл. Хохма, хохмач. На иврите хохма – это мудрость. А хохмач, соответственно, это человек, который вот что-то такое скажет, вот, что, не знаю, что ли смеяться, то ли плакать, вот Богу Кесарю Кесарева из этой серии. Вроде ответил на вопрос, а вроде непонятно, а вроде и в то же время все понятно. И вот получается так. Собственно говоря, Сейчас просто посмотрю еще. Ну, например, ну, скажем так, мы просто понимаем, что притча о, ну, например, о мытаре и фарисее, да, то есть мы опять-таки ее воспринимаем как вот, ну, неделя мытаря и фарисея перед Великим постом и так далее, да, но на самом деле тут тоже описывается некая юмористическая ситуация, когда вот очевидный грешник, вот очевидный праведник, но перед Богом все наоборот. То есть тут тоже вот есть такой некий элемент противопоставления реальности, которую мы видим, и реальностью божественной, которая несколько иная. И не скажешь, что после этой притчи хочется смеяться. Хотя, может быть, мы не знаем, как Иисус это рассказывал. Может быть, в это время люди слышали и реально смеялись. Приходит в храм. Вот мытарь, вот мы вот только вот такой мытарь, вот такой вот, да, толстый такой, вот объевшийся. И фарисей вот такой, да, да, вот. И все такие ха-ха-ха, да, там вот такой, да, вот пришел, да, вот они молятся. Да, то есть, благодарю тебя, Боже, что я, да. То есть, мы не знаем, как Иисус это рассказывал. Может быть, действительно, люди это воспринимали где-то с юмором. Кстати, то, что рассказано интересно, оно хорошо запоминается. То, что рассказано в лекционном формате, пролетает, как правило, мимо ушей. И один из способов, чтобы люди запомнили, а мы видим, что запоминали многие вещи, да, рассказывать так, чтобы было интересно. И поэтому, еще раз, здесь очень много от интонации зависит. Многие притчи Иисуса могут быть рассказаны так, что будет смешно, скажем так.
1: Да. А вот в отношениях с нами Господь как-то может проявлять... Ну, чувство юмора, не знаю, не то чтобы шутить, но как-то вот, а может быть, даже и шутить, проявлять чувство юмора. Вот говорят там, например, Боженька чудачит, это там, не знаю, про погоду, или про, бывает, что про какие-то негативные вещи, что вот шутка Бога, это, не знаю, там, какая-то катастрофа, которая случилась с людьми, которые этого были достойны. Ну, вот в таком направлении можно услышать о юморе, но ведь, наверное, все-таки это не то.
0: Я так скажу. Ну, здесь я дерзну все-таки немножко поделиться, что ли, чем-то личным таким, даже немножко сокровенным, каким-то личным опытом общения с Богом. Хотя я подозреваю, что у многих христиан подобный опыт есть. Когда Бог чего-то хочет, очень часто начинают возникать какие-то препятствия. Но при этом ты четко понимаешь, что то, что ты делаешь, это Божья воля. И вот эти препятствия ты начинаешь видеть, как Бог так начинает устраивать, что они буквально либо исчезают, либо оказываются во благо. То есть оказываются поводом какую-то вещь лучше проработать, оказываются поводом что-то для себя узнать, чего ты раньше не знал. И ты понимаешь, что это вот так Господь устроил, что даже то, что здесь сейчас вызывало у тебя сильное неприятное чувство, потом может оказаться тем, что вообще оказалось во благо, и хорошо, что Бог вот таким образом все устроил. Или, кстати, тормознул, или, наоборот, ускорил процесс. Но вот ты видишь это вмешательство Божие в человеческий процесс. И да, в каком-то смысле у Бога есть определенное чувство юмора, как он это делает, я бы так сказал.
1: Мы будем уже переходить к заключительным, наверное, вопросам. И под конец я хотел оставить какой-то практический аспект и обратиться к вам и как к священнику, и как к психологу. Вот как бывает, что говорят, что вот я понимаю все умом, там, но радости у меня нет никакой. Я понимаю, что там мои проблемы, это все, в общем, ерунда, но радоваться не могу. Как быть?
0: Ну, здесь прежде всего нужно понять, что есть такое понятие, как клиническая депрессия, например.
1: И отличить ее от осенней хандры.
0: Ну да, это не одно и то же. Хотя одно на другое может очень сильно накладываться, наслаиваться. Ну, гормоны радости, которые у нас есть, это, ну, прежде всего, это дофамин. Это важно, это гормон радости от предвкушения чего-то хорошего. А, кстати, это не всегда хорошее, но мне кажется, оно хорошим. Например, очень мощный вброс дофамина, когда наркоман держит в руках, не знаю, наркотик или алкоголик, бутылку водки. А ох, как там много дофамина в этот момент у них. Вот сейчас приду и открою, и... Да, вот, то есть, вот это вот дофамин. Дальше. Гормон окситоцин. Это гормон радости от полученного результата. От достижения, от победы какой-то. Это серотонин, который, в принципе, отвечает за наше внутреннее такое состояние, как мы себя ощущаем, переживаем, уверены в себе, не уверены в себе, вот это вот некое внутреннее такое вот. Эндорфины, которые, ну, прежде всего, у нас обезболивающими являются, и опять-таки тоже отвечают за наше состояние. И вот получается, что бывают ситуации, когда у человека какой-то из этих гормонов или какие-то из этих гормонов либо не вырабатываются, либо происходит так называемый быстрый обратный захват, это я долго рассказываю, что это такое, это в нервной системе, либо когда происходит, ну, назовем так, дофаминорезистентность, окситоцинорезистентность, когда рецепторы нервной системы не реагируют, хотя вроде гормон и есть, а реакции нервной системы нет. Кстати, очень интересная тема в Священном Писании. Есть такие слова, что... Сейчас я тоже открою. Так вот. При смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Притча 14.13. То есть это о чем? Это о том, что как раз когда человек... слишком, знаете, много получает этой радости, слишком большая стимуляция вот этих вот рецепторов, то они становятся менее чувствительными, и потом, после этого, ничего не радует. Но что интересно, у святых отцов это описывается, вот то самое уныние, часто, даже некоторые думают, уныние, депрессия, это одно и то же, не одно и то же, именно как то, что наступает у человека после грехопадения. Сначала грех, с кучей эмоций, переживания, потом эмоциональный провал, когда тебе ничего не хочется. Так вот, надо разбирать, да, где клиническая депрессия, где это просто следствие каких-то вот событий твоих, да, в твоей жизни. Может быть, даже последствия твоих грехов, но это не факт, что клиническая депрессия. Где-то с психологом надо работать, где-то с психиатром, это не одно и то же. А где-то просто действительно нужно просто перетерпеть, вот, дожди закончатся, будет бабье лето впереди, увидеть позитив, то есть как-то так.
1: Да, пришел вопрос, есть ли в Библии намек на искусственный интеллект в будущем? Не грозит ли человечеству катастрофа? Мария спрашивает. Очень актуальный вопрос, я скажу.
0: Я так скажу, что понятно, что про ИИ явно в Библии, конечно, ничего нет. И здесь мы можем пытаться в апокалипсисе что-то смотреть там и так далее. Но вот в Евангелии от Луки, 21 глава, 31 стих, есть очень интересные слова про последний день. Сейчас даже открою в контексте это дело. Вот. Так. А, 21.35, да. Вот. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчились объедением и пьянством». Это как раз то самое, через что мы хотим радость получить. Но в итоге это отягчает сердца, да? «И заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь». Как сеть, которая будет накинута на всю землю. А сейчас сеть накинута на всю землю, между прочим.
1: А грозит ли человечеству в связи с этим катастрофа?
0: Ну, непосредственно интернет, я думаю, что катастрофы не грозит, но...
1: Нет, а нейросети.
0: Искусственный интеллект. Здесь вот тот самый вопрос, например, захвата нейросетью, грубо говоря, рычагов управления, контроля над людьми. Честно говоря, иногда смотрю вот фильм «Матрица». Когда он был снят? Давно уже.
1: В начале нулевых.
0: Ну, как будто он пророческий, потому что вот, действительно люди живут, плавают в неких ваннах, их мозг подключен к некому суперкомпьютеру, им в голову транслируется некая виртуальная реальность, которая не отличает от настоящей реальности, даже не догадывается, что это всего лишь картинка, которую им показывают. Да? А в это время какой-то искусственный, так сказать, тоже мозг чего-то, так сказать, все определяет. Да? И грозит ли это, то есть может ли матрица стать реальностью? Я не знаю, чего там, как технологии будут дальше развиваться. Помню, кто-то все время сказал, что я не знаю, каким образом... Я не знаю, чем закончится Третья мировая война, но я точно знаю, как люди будут воевать Четвертую мировую войну, если они выживут камнями и палками. Mm. Вот. То есть в том плане, что все технологии могут просто рухнуть в один момент. Поэтому как оно, что оно? Ну, по крайней мере, любую вещь, даже нож кухонный, можно использовать во благо и во зло, я бы так сказал.
1: Что же, у нас остается 4 минуты и 3 секунды. И за это время я хотел, отец Александр, попросить вас поделиться вашими личными советами, как вы справляетесь с осенней хандрой, с приступами уныния, как вы находите поводы для радости.
0: Ну, прежде всего, нужно отдавать себе отчет о том состоянии, которое здесь сейчас у меня. Если оно накрывает меня слишком часто, я не справляюсь, реально идти к психологу работать. И это не вопрос, еще раз, исповеди, например, потому что в чем каяться? В плохом настроении, в хандре. Ну, покаяться можно, но, опять-таки, покаяние, метаноя, перемен ума. А что ты, как ты можешь изменить? Да, то есть поэтому, ну, может быть, даже исповедь как раз после консультации лучше, чтобы понять, что и как ты делал не так, если опять-таки ты что-то поймешь. Потому что действительно какие-то вещи могут быть из нашего детства, вот я говорю, еще с тех времен, когда 1 сентября мы шли в школу там, и так далее. Вот. И, конечно, очень важная вещь – это видеть позитив в негативе. То есть зато грибы пошли. Зато сейчас будет золотая осень, сейчас обалденно красивая пора будет. Я просто буквально сегодня вернулся из Выборга. Вот там под Выборгом мы сейчас ехали, когда на поезде. Уже березки желтеют, уже прямо там золотая осень уже начинается, на самом деле. Ну, там севернее. Под Питером-то пока такого нет. И вот я ехал, смотрю, какая красота, да. То есть вот эти яркие краски. Пусть они лишь мелькнут. На самом деле, самое противное, это будет конец октября, ноябрь. Вот уже голые ветки, опавшие листва, зарядившие дожди. Это, наверное, грязь. Особенно, вот, я помню, в деревню приезжаешь. Чувак, чувак, чувак.
1: Зато первый снег. Почти.
0: А вот первый снег как раз украшает, да. И легкий морозец, грязь схватывается, уже не проваливаешься в нее, и плюс снежок.
1: Но говорят, что для того, чтобы все-таки как-то принудительно принудить себя к радости, чуть ли не самый эффективный способ – это смена картинки перед глазами. То есть там банально уехать в пригород, погулять денек и на неделю. Вы как психолог это подтверждаете или как священник?
0: Я, собственно говоря, во многом сейчас Выборг для этого и ездил, так сказать, просто погулять по этому замечательному городу, новые впечатления. И даже и дождь, он совершенно не мешает.
1: Что же, спасибо большое. Протоиерей Александр Дягилев принимал участие в вечернем канале. В завершении эфира попрошу вас, ставьте нам, пожалуйста, лайки. Ваши лайки помогают в продвижении наших видео, где бы вы нас не смотрели и не слушали. На стримингах тоже чаще всего можно поставить лайки. И, пожалуйста, вот у нас всегда в видеотрансляции есть QR-код для пожертвований. Всегда просим вас как-то помочь нам рублем, потому что бюджет, как в предыдущей передаче рассказывал отец Александр Степанов, наш не переполнен. Поэтому, пожалуйста, если есть возможность, помогайте радио «Град Петров». Будем вам очень признательны. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: С Богом, до свидания.

0: в исполнении Анны Межировой прозвучала пьеса Анатолия Лядова «Про старину».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Тринадцатого сентября исполняется 105 лет со дня рождения протопресвитера Александра Шмемана.

Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач, составленный по книге протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».

0: Отец Александр родился в Ревеле 13 сентября 1921 года. В 1945 году он окончил в Париже Свято-Сергиевский богословский институт. В 1946 году рукоположен во священника. В 1951 году он с семьей переехал в Нью-Йорк для преподавания в Свято-Владимирской семинарии. С 1962 года ректор Свято-Владимирской семинарии. Скончался 13 декабря 1983 года. Профессор и богослов, автор книг «За жизнь мира», «Исторический путь православия», «Водою и духом», «Великий пост», «Евхаристия», «Таинство царства», многочисленных статей, знаменитых дневников. Отец Александр Шмеман много лет возглавлял Свято-Владимирскую семинарию, где и прочитал четыре лекции на тему «Литургия смерти и современная культура». Как большинство выступлений и публикаций отца Александра, это не только научно-богословское исследование. Отец Александр ставит проблему смерти в широкий контекст церковной культуры и христианского миропонимания и одновременно жизни современного общества, раскрывая ярко и парадоксально тему смерти в постхристианской культуре. После первого слоя нашего православного погребального обряда, связь которого с литургией Великой Субботы отец Александр считает ключом к его литургическому, богословскому и духовному пониманию, отец Александр в прошлой передаче приступил ко второму слою погребения, к гимнографии, указывая на изменения, внесенные ею, потому что в ней выражается отношение к смерти, отличное от первого слоя, который по духу и форме своей относится к утренней Великой Субботы.
1: Утрата эсхатологического видения. Сейчас было бы очень кстати попытаться проанализировать различные факторы – духовные, богословские, церковные, культурные – которые породили и определили эту эволюцию, происходившую, не забудем, внутри христианской культуры, в мире, называвшем себя христианским миром. К сожалению, на обсуждение этой интереснейшей темы у нас сейчас нет времени. Позвольте мне только сказать, не вдаваясь в подробности, что общим знаменателем, общим источником всех этих факторов – как бы сильно они друг от друга не отличались, было практически полное исчезновение не из вероучения, не из основного предания, но из христианского менталитета и благочестия эсхатологического видения, присущего ранней церкви. Эсхатология, так называется понимание религии конечной судьбы мира и человека, это учение о так называемых последних вещах. Ранняя церковь была, и с этим никто не будет спорить, эсхатологична par excellence. Вся ее вера, вся ее жизнь были сформированы радостным и уверенным ожиданием возвращения Христа во славе, всеобщего воскресения и окончательного исполнения всего в Боге. «Прииди, Господи Иисусе! Маран ата» – это наивысшее выражение в литургии, в молитве ее веры и ее поклонения. Эту эсхатологию, и здесь я приближаюсь к очень важному моменту, можно назвать космической, и этим она отличается от индивидуальной или личной. Другими, более простыми словами, эта эсхатология интересуется не тем, что произойдет со мной, когда придет конец моей жизни, и я умру, но тем, что произойдет со всем творением, когда Христос в славе вернется, и, по словам апостола Павла, когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. А потом, по причинам, которые невозможно сейчас объяснить из-за отсутствия времени, эсхатологический акцент начинает смещаться с космического уровня на личный, на личную судьбу человека после смерти, на его личное спасение. Для христианина раннего периода смерть находилась в центре всей его жизни, так же, как она находилась в центре жизни Церкви. Но это была смерть Христа, а не человека. О своей смерти человек, так сказать, уже позаботился, войдя в смерть и жизнь во Христе, в таинстве крещения, участвуя каждую неделю в День Господень, в День Царствия, в Евхаристии, которая провозглашала смерть Христа и исповедовала Его воскресение, и была, так сказать, лекарством бессмертия. Смерть, как разлучение, как мрак и тление, была побеждена, преодолена, уничтожена. Теперь же в этой индивидуализированной, персонализированной эсхатологии вновь объявилась смерть, не как духовная реальность, не как та смерть, чье жало грех, но как физическая, биологическая смерть с физическим видимым разлучением. Она стала самым важным моментом жизни поистине ее кайрос и оттеснила и омрачила эсхатологическую перспективу ранней Церкви. Для первых христиан вся их жизнь в Церкви была приготовлением к смерти, и вся жизнь была общением с усопшими, упокоившимися во Христе. Теперь же смерть мало-помалу превращается в объект специального приготовления. В наши дни существуют специальные консультанты по умиранию. Скоро они даже получат от штата специальную лицензию. Смерть превратилась в отдельную область, особое ведомство в общей жизни Церкви. Постепенно стала появляться специальная литература, помогающая

0: Поминовение усопших. Все, кто знаком даже поверхностно с православным богослужением и регулирующим его типиконом, безусловно знают, что значительная часть его посвящена поминовению усопших. В эту систему входят особые дни, в которые положено совершать поминовения, поминальные компоненты ежедневных богослужений. Так, например, ежедневная полуночница включает в себя молитвы за усопших или вечерняя пятница и субботняя утренняя. Система эта также включает в себя правила и рубрики, регулирующие поминовение усопших в контексте всей литургической жизни Церкви. Перед тем, как говорить о формах и смысле этой литургии поминовения, как можно было бы назвать эту систему, мне хотелось бы сказать несколько слов как раз о правилах, регулирующих эту систему. Каков объект этих правил? Что они регулируют и как они это делают? Ответ очень прост, но очень важен для того, что я пытаюсь объяснить в этой лекции. Все эти правила регулируют почти исключительно набор частных поминовений, то есть те службы, которые совершаются не по инициативе, так сказать, самой церкви, а по заказу, который можно назвать частным, то есть по желанию семьи, конкретной группы лиц или даже отдельного человека. Другими словами, почти все эти правила регулируют то, когда можно или нельзя совершать такие частные поминовения, конкретные дни и часы, когда они разрешены, и конкретные дни и часы, когда они запрещены. Так, например, панихиды или литии нельзя совершать в дни больших праздников, воскресенье, на светлой неделе, а в будние дни они разрешены при определенных условиях и так далее, и так далее.
1: Почему так важны эти правила? Потому что даже простой анализ отразившегося в этих правилах мировоззрения показывает, безусловно, что они в первую очередь носят ограничительный характер, что Церковь стремится ограничить, контролировать такие частные поминовения. Я еще раз подчеркиваю, что ни одна из этих поминальных служб не предусматривается Церковью. Никто не обязан присутствовать на них, даже на тех, которые совершаются в дни, которые большинство православных считает священными, такие как 9-й день, 40-й день, годовщины и так далее. Более того, даже форма этих частных поминовений, будь то русская панихида или греческий тризагион, не была создана Церковью, их просто нет в литургическом предании. Что же они такое? Даже быстрый взгляд разглядит в этих службах сильно сокращенную, сжатую службу погребения, которая по самой своей природе неповторима. Именно из-за этого символического повторения погребения в частных поминовениях исказилось первоначальное значение таких молитв, как «Боже духов и всякие о плоти», «Место Тресвятого в погребении» и так далее. Таким образом, мы видим, что Церковь хотела с помощью системы правил как-то держать под контролем то, что она сама не создала, то, что без должного регулирования просто затопило бы, поглотило все ее богослужение. И это значит также, что если мы хотим понять смысл поминовения Церковью ее усопших членов, мы должны начать с различения между частным поминовением, подлежащим регулированию многочисленными правилами, и тем, что мы имеем с самого начала в «Lex orandi» – «Законе молитвы Церкви».

0: Об этой основной традиции, этом законе молитвы, мы должны сказать следующее. В ранней церкви, и не только в ранней, но и во всей непрерывной литургической традиции, которая, я полагаю, сохраняет силу сегодня так же, как 1000 лет назад, все богослужение, вся литургическая жизнь церкви относится к усопшим равно в той же степени, как и к живым. Эта традиция, которую я считаю основной, сущностной, просто не видит разницы между живыми и мертвыми. Другими словами, не имеет особого ведомства ни для живых, ни для усопших. Она не противопоставляет их друг другу, потому что сама идея богослужения, новизна христианского переживания церкви как лейтургия, подразумевала переживание литургии этого общего действия как общение со святыми, communio sanctorum, которое преодолевает разлучение, разделение живых и усопших. Основная функция этой лейтургии как раз объединять всех нас во Христе, в живом Боге, а значит, в Его воскресшей и бессмертной жизни. В ранней церкви нет особого ведомства, особых служб за усопших, не потому что она их забыла, а потому что вся ее литургическая жизнь, начиная с празднования Дня Господня как 8-го дня, день после Дня Смерти, и в то же время 1-го дня, первый день нового творения, есть празднование победы над смертью, или точнее над смертью как разделением. И если вся литургия церкви в глубочайшем смысле слова есть поминовение усопших, то истинный центр и источник этого поминовения, безусловно, Евхаристия. Не особая поминальная Евхаристия, которая в русском языке приобрела наименование «за упокойной литургией», но Евхаристия как таковая, божественная литургия, которой, когда бы мы ее ни служили, мы провозглашаем смерть Христа и Его воскресение. Называть какую-либо конкретную Евхаристию поминальной, отличая ее от другой, видимо, непоминальной, совершенно бессмысленно, ибо Евхаристия есть поминовение. Я не хочу сказать, что поминовение – часть Евхаристии. Нет, сама Евхаристия – поминовение. И она была учреждена как поминовение самим Христом. «Творите сие в мое воспоминание», – сказал Он.
1: Поминовение, память, воспоминание – все это переводы еврейского слова «зикарон» – память. Но в иврите «зикарон», в отличие от того, что память означает для современного человека, не пассивное действие, способность человека помнить, то есть воссоздавать воображение то, чего больше нет, то, от чего человек отделен временем, расстоянием или смертью. Воспоминание, память – это активный и прежде всего божественный дар. Все существующее, и это только очень короткое резюме этого замечательного аспекта библейской веры, существует потому, что Бог держит его в своей памяти, потому что Он помнит его. Бог помнит нас, и мы живы, и смерть таким образом выпадает из памяти Божьей. Что есть человек, что ты помнишь его? Эта божественная память поистине животворяща, и это животворящее воспоминание дано церкви как ее основание, как ее жизнь. Она дарована церкви, потому что церковь – тело Христово, потому что мы – члены его тела, его плоти. «Творите сие в мое воспоминание». Евхаристия – это зикарон, поминовение Христа. Но поскольку Христос – истинная жизнь всей жизни, то Евхаристия – это и поминовение, воспоминание и потому удержание в жизни всех, кто во Христе. Мы помним в нем творение мира, и вот в Евхаристии небо и земля открываются нам в блеске Его славы. Мы помним ту единственную в своем роде ночь, когда Он возжелал есть Пасху со Своими учениками и таким образом явил в горнице Царствие Небесное, и не только в той горнице, но и выше, за Своим столом в Своем Царстве. Мы помним Его спасительную смерть, и она дается нам, как наша смерть и наше спасение. Мы помним Его воскресение и становимся свидетелями Его и исповедуем Его. Мы помним в Нем друг друга и соединяемся друг с другом. Мы помним наших братьев и сестер, упокоившихся в Нем. И между ними и нами нет разделения, нет смерти. И потому помяни, Господи, и да помянет Господь Бог в Царстве Своем. Это главные молитвы Евхаристии, молитвы, которыми мы смело и дерзко утверждаем победу Христову над разделением смерти, молитвы любви, которые содержат в жизни, во Христе, всех тех, кто жив и кто умер в Нем. «Помяни, Господи» означает «сохрани его или ее в Твоей бессмертной жизни, сохрани их живыми». С самых первых дней основной формой этого воспоминания было именование, называние имен тех, кого мы вспоминаем животворящей памятью Божией. Те, кто настаивает на произнесении имен на божественной литургии, вовсе не ошибаются. Именование – это литургическое действие. И когда я стою у жертвенника и произношу все эти многочисленные имена, имена живых и усопших, то это таинство воспоминания. За каждым именем, мне неизвестным, стоит сотворенная Богом жизнь, человек, облеченный в несказанную красоту и призванный к вечной жизни. Произнося его имя, я как священник, как церковь, я во Христе имею власть вызвать его обратно к жизни, в восхитительный и чудесный свет Христов, вновь и вновь вводя его в бессмертную жизнь Христа, которой мы причащаемся на Евхаристии. Таков же смысл и у диптихов, в которых имена живых и усопших поминаются вместе, все имена живых в стране живых.

0: Дорогие слушатели, следующую передачу отец Александр посвятит молитвам за усопших.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача 12. Отец Иоанн пишет: «Иже херувимы тайну образующи, чем образуем мы херувимов? Во-первых, пением их священной песни «Аллилуйя», тем, что поем тресвятую песнь, как они, и, во-вторых, тем, что подъемлем, как и они, Господа славы, и носим в себе через причащение Его. Воспринимаем в себя всецело Христа Бога в сердце, как на престоле херувимском, носим Его, пламенно любим Его, как любят Его херувимы. И ради Его любви отрешаем свои сердца от всякой земной любви, ибо любовь земная несовместима с любовью Божией. Потому мы и должны отложить всякое житейское попечение, чтобы возлюбить Его всею полнотою сердца, пламенную любовью. Презирай, христианин, сласти плотские, если хочешь насладиться сладостью божественную, нетленную, вечную, святою. Иначе не возможешь вкусить сладости Божией. Всякое ныне житейское отложим попечение». Эти весьма важные слова херувимской песни остаются для большей части христиан гласом вопиющего в пустыне. Так мы осуетились, измельчали от житейских попечений и пристрастий. Между тем вообще в храме, а в особенности в этот момент и в дальнейшей, место только молитве, покаянию, славословию и благодарению Творца и Господа, Спасителя и Судьи нашего, а не помышлениям земным или страстям житейским, плотским, пишет батюшка. «И да молчит здесь всяко плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет в Великую Субботу, и никого и ничего да не предпочитает Творцу, да не стремится ни к кому и ни к чему, но всем умом и сердцем погружается в Господа, да желает и молит себе и всем людям единого на потребу спасения души. Храм — небо земное. Здесь престол Царя неба и земли. Здесь совершается страшная пренебесная жертва, тело и кровь владычня, и верные — соединяются с Господом и обожаются обожением чудным. Какое нужно небесное сердце! Дашь мне, Господи, молит он и о себе, дух небесный, сердце чистое, любви обильное, не связанное никакими житейскими похотями и страстями, ибо никто из связавшихся житейскими похотьми и сластьми не может приходить или служить тебе, Царю славы». После перенесения даров на престол, между прочими тропарями, читаются последний стих 50-го псалма «Помилуй Боже». «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы». Последние слова вызывали у отца Иоанна такие переживания. «Тельцы означают бессловесные страсти наши, которые мы должны умерщвлять,
заколая их ножом самоосуждения, самоукорения, покаяния, самоотречения. Заклание в жертву бессловесных животных и излияние крови их напоминало и изображало заклание Агнца Божия, Господа Иисуса Христа, за грехи мира, а также указывало и на умерщвление бессловесных страстей плотских христианами. Как говорит о себе апостол: «Умерщвляю тело мое и порабощаю». Или, как он пишет христианам: «Умертвите уды ваша, я же на земли, блуд, нечистоту, страсть, похоть злую и лихоимание, еже есть идолослужение, и же Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми». И посмотри, как полки мученические отдали себя добровольно и с радостью на муки различные за Христа и скончались мучительными смертями. Как преподобные лики бесчисленные изнуряли и поработили духу плоть свою и стали бескровными мучениками, непрестанно умерщвляя мятежную плоть постом, бдением, долу лежанием на голой земле, постоянными молитвами, трудами. Мы же хотим идти к жизни будущей царствию, легким и широким путем угождения плоти и страстям своим, леностью и нерадением к молитве, к исправлению себя и ко всем добрым делам. Слишком ошибаемся. После всех этих молитв я, — пишет батюшка, — прибавляю от себя в конце тайные последующие молитвы, начинающиеся словами: «Господи Боже Вседержителю». Следующие слова в таком сочетании: «Сподоби нас обрести благодать пред Тобою, еже быть и Тебе благоприятней жертве нашей, и вселитеся Духу благодати Твоей в нас и на предлежащих дарях сих». На всех рассадницах и на всем учащемся юношестве, на всех рассадницах духовных, монашеских, на нищих людях Твоих, вдовицах, сирых и убогих, на пострадавших, на всех заповедавших мне недостойному молиться о них и на всех людей Твоих, яко все Твои суть. Ты бы создал еси их по образу и подобию Твоему, Ты отродил еси их водою и духом, Ты благодать сыноположения даровал им еси, Ты залог духа в сердца их дал еси. Его же ничтоже есть дрожае, осветительнее, утвердительнее, совершительнее. Ты питаешь плотью и кровью Сына Твоего. Их же ничтоже есть сладостнее. Ты подаешь им вся благая по естеству и по благодати, им же не с числа. Присвой убо всех нас Тебе, отчуждаемых грехом и врагом, борющим нас. И да никто же от нас будет стяжание брашно чуждему дьяволу. Сам нас спаси, Отче щедрот и Боже всякого утешения. Верую во единого Бога. Для чего поется от лица всех на литургии? Для того, чтобы оживлять свою веру в три ипостасного, всех животворящего и чудотворящего Бога, и ею оживляться, чтобы при содействии ее сделать себе более благотворным имеющее совершиться таинство тела и крови Христовой. Ибо без живой правой веры оно не может принести нам пользы и не может быть усвоено, ибо верою усвояется и ощущается в своих спасительных плодах. Для чего поется «верую» пред присуществлением святых даров? Для чего и священник читает в это время про себя «верую»? Для того, чтобы предстоящие веровали и помнили, что при присуществлении святых даров участвует Святая Троица, и что тайна Евхаристии есть дело Святой Троицы,
Отца и Сына и Святого Духа. Для того, чтобы и священник, неосужденно, с несомненную верою в благости всемогущества Отца и Сына и Святого Духа, совершил святое таинство и потом вовремя причастился его. Ибо в это особенно время потребна для священника великая вера, так как в это по преимуществу время враг усиливается поразить ум и сердце священника холодностью и неверием или возмущать сомнением. «На литургии верных, — пишет батюшка, — символ веры поется христианами для того же, для чего и пред крещением, пред напутствием больного, пред таинством исповеди, то есть как необходимое условие к достойному участию в таинстве и к восприятию силы таинства. Аще веруешь от всего сердца твоего, как верует святая православная церковь, можно тебе присутствовать при совершении таинства или принять в свое время святые тайны, если ты приготовился говением и чистосердечным покаянием. Если же не веруешь, то недостойно присутствовать, тем более причащаться. Веруешь ли ты во все это, стоящий? Веруешь ли ты, в частности, в будущую блаженную бесконечную жизнь? Веруешь ли ты в будущую бесконечную муку, уготованную нераскаянным грешником? Не веруешь? Или веруешь, но очень слабо, темно, туманно? Помилуй себя. Если бы ты веровал в бесконечную жизнь, то был бы готов жертвовать всем, и трудом, и достоянием своим, и спокойствием, и здоровьем, и самую жизнью. А ты живешь рассеянно, губишь время даром, проводишь время в удовольствиях, а избежание будущего гнева Божия не помышляешь. Грехов своих бесчисленных ничем не искупаешь, искреннего покаяния во грехах не показываешь. О, вспоминай, человек, чаще вечность! Помни, что все здешнее — тлен, а там в вечной жизни вечный покой, вечная радость, вечное наслаждение, вечный свет, вечное чудное благоухание, вечное созерцание неприступного света Святой Троицы. «Верны ли мы Богу в вере, — пишет дальше отец Иоанн, — надежде и любви? Верны ли в борьбе с грехом, столь пагубным, хотя и прелестным? Верны ли Богу в брани с началами, властями и миродержителями тьмы века сего, воюющего через нас с царством правды Божией и святыми, и самим Богом? Не дружим ли мы все еще с грехом через поблажку плоти своей многострастной и плотским помышлением, хулам, сквернению, беззаконию? Держимся ли упование будущих событий и благ вечных неуклонно? Не живем ли только здешнюю жизнью, не заботясь о будущей, о предстоящем ответе на страшном суде Христовом пред всеми ангелами и людьми? Верны ли? Веруем ли? Если веруем, если и жизнью верны, то блаженны. О, высота! Высота, на которую возвел и возводит нас, верующих, Господь Иисус Христос своим воплощением. О, блаженство неизреченное, которого удостаивает Он любящих Его и исполняющих заповеди Его. О, блаженное бессмертие и вечное ликование со святыми в обителях небесных, которое многие уже получили, хотя не вполне до общего воскресения. А другие еще ожидают Его и вторят ежедневно чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. О, святая вера!
православное, сколь ты утешительно, сколь ты драгоценна для человека, живущего здесь на земле, в кровавой борьбе с грехом и дьяволом, в злостраданиях непрестанных, в скорбях и печалях, часто в трудах изнурительных и неблагодарных. Пожалеют и горько восстенают многие-многие из христиан православных во второе пришествие Христа. Да еще и здесь, при кончине своей, что принадлежали по крещению и первым урокам веры Христовой Церкви православной, а потом не следовали ее постановлениям. Имели такое бесценное сокровище, спасительное, Церковь Божию, ее богослужение, таинство, учение спасительное, пастырей, и всем пренебрегли, а жили по своей воле, в отчуждении от Церкви и Евангелия, и служили только миру и богатству. Еще больше страшится отец Иоанн за неверующих, маловерующих или равнодушных, после такого факта, как сошествие с неба самого Сына Божия, о чем главным образом говорит символ веры. «Вас перестало удивлять, — говорит отец Иоанн, — и ужасать своим необъятным величием, премудростью, бесконечную благостью, могуществом воплощение Сына Божия, жизнь, учение, чудеса между человеками, и особенно страдания ужаснейшие, и смерть поноснейшая на кресте, а затем воскресение из мертвых и вознесение на небо к Отцу Своему. О греховное равнодушие! О греховная слепота и бесчувствие! Но наша пасторская обязанность — греметь вам всегда об этом в уши ваши, чтобы вас, спящих греховным сном, пробуждать и обращать к покаянию. Отделившиеся от Церкви теряют право даже на ходатайство святых пред Богом, как мертвые члены, противлением своим навлекающие на себя погибель вечную. Вне Церкви нет спасения, нет Духа благодати. Сам, горя пламенной верой, он удивлялся этому современному равнодушию, духовному сну. Он говорит: «Воплощение Сына Божия исполнило удивление и ужаса все ангельские умы, а люди остаются в большинстве бесчувственными и неблагодарными к этому причудному акту промышления Божия о спасении рода человеческого». Только Церковь Святая достойно оценила и оценивает это, и ежедневно и ежегодно воспоминает и прославляет чудные события жизни Спасителя, особенно в праздники. Но и к Церкви большинство христиан равнодушны и холодны. Удивительная дремота и сон. «Ужасеся о сем небо, и земли удивишася концы, яко Бог явися человеком плотски, а современное человечество спит, да ест и пьет. Ядяху и пияху, как перед потопом, одичали, у них на уме и в сердце только суета. Спят они, непробудно спят, и воспрянуть не хотят». Тогда Бог сам начинает пробуждать людей мировыми бедствиями, войнами, междоусобием, голодом, расстройством государственной жизни, повальными болезнями. Это божественная педагогика. О ней говорит отец Иоанн. Зато как радуется отец Иоанн за пребывающих в Церкви, убеждая их держаться этого спасительного корабля. «Помни хорошенько, девятый член символа веры», — пишет он. «Помни единство Церкви небесной и земной под единою главою Христом в едином Духе Божием». Это его излюбленная постоянная мысль. По прочтении тайном символа веры
«Я, — говорит батюшка, — прибавляю от себя следующую молитву. Утверди в вере сей и верую сею сердце мое и сердца всех православных христиан, и сего чаяния достойно жительствовати в разуме. Соедини в вере сей вся христианские великие общества, бедственно отпадшие от единства святые православные, кафолические и апостольские церкви. Я же есть тело Твое, и я же глава еси и спаситель тела. Низложи гордыню и противление учителей их и последующих им. Даруй им сердцем уразуметь истинную спасительность Церкви Твоей и нелестно ей соединиться. Совокупи и недугующих невежеством, заблуждением и упорством раскола. Сломи в силу и благодати Духа Твоего упорство их и противление истине Твоей, да не погибнут люди в своем противлении. К сей вере привлеци вся языцы, населяющие землю, да единым сердцем и едиными усты все языцы прославляют Тебя, единого всех Бога и Благодетеля. Всей вере и нас всех соедини духом кротости, смирения, незлобия, простоты, бесстрастия, терпения и долготерпения, милосердия, соболезнования, сорадования».

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Федченкова «Небо на земле». Читал Георгий Корольчук.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции радио «Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
2: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в баре у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберобелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу, на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: исполнении мужского хора «Оптина пустынь» прозвучала херувимская песнь композитора Дмитрия Бортнянского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Тринадцатого сентября исполняется 105 лет со дня рождения протопресвитера Александра Шмемана.